0: действий в учебе, в распространении, в обучении и вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый способ, новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласия с учителем. И в соответствии с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно ему, его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. А у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом, и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хиссарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространение с широкими массами и впитывание от них хиссаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии полного последнего поколения, обязаны включиться в них. Ибо именно через включение в эти хиссароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, возьмут нас, поднимут нас на свои плечи, поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения, и неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
1: Есть два пути — левый и правый. Правый — от слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». Означает «веру в Творца». И когда учитель говорит ученику «идти правым путем», где «правый» означает «совершенство», а «левый» — абсолютно несовершенный, то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему «идти правым путем». Совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать: глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется у них, он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать: есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано, не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. И почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь. А именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение, то есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть, каждый раз, поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий. То есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя. То есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия в противоречии с правой, то есть левая — это когда это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве? Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет. В котором может воцариться высший свет.
0: Вопросы. Кто там хочет? Здесь нет вопросов, отлично. Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя. Хорошо.
2: Питер.
0: Тогда Питер.
3: Можно вопрос насчет распространения?
4: Кен.
0: Да.
3: Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в шват-хваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы, и когда мне раскроется Творец?
0: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешние кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, что все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего кли. Всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь этого слышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Бар-Сулям, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться, учиться и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит себе: слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и что-то, чем-либо заниматься. Поэтому мы обязываем тебя, обязываем. Хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался, и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие, это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть, учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит, хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется. Перед тобой учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть, стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но. Даже если ты получишь всегда через учителя. Несмотря на то, что ты получишь больше него. Да.
2: Киев. Вы даете массу указаний, практически каждый день есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой, это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка, или задача каждой группе обсудить, как она это как группа выполняется?
0: Нет, я не делю это на группу. Это обязан делать каждый. Все советы я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделай список, да, посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь или находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
1: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, высшее знание, то, что говорит учитель?
0: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал. Астана.
3: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
4: Что чем хуже, тем лучше
0: слышать? Зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении? А о чем? Ты всегда должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся на уроке двое. И вы не будете увеличивать группу. Вы должны прийти к человеку, и то, что он хочет сказать, это ему услышать, то ему сказать. Должен дать ему возможность понять, что ты, если он хочет что-то достичь в жизни, он может делать это только тем путем, который описываешь ему ты. И ты не обманываешь его, ибо высший свет сделает все, что он хочет в жизни, самым правильным способом.
3: Москва.
5: Раф, такой вопрос, скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней, ну, заставил себя, сделал, то есть с этим проблем, в принципе, нету. А как достигается внутреннее согласие с учителем, благодарность и такая точка внутреннего слияния, плюс к тому, что с внешней точки зрения заставил себя, сделал человек?
0: До Гмара Тикуна не согласишься. Несмотря на то, что скажет, да, он прав, но я не согласен. Как с Творцом. Так всегда, на подъеме согласно, слиты, ой-ой-ой, как это, насколько хорошо, любовь, бум, упал в ненависть. Так оно. Надо согласиться с этим, понять это и жить таким образом. Вильнюс.
4: Вильнюс.
0: Вильнюс.
6: Раф, для того, чтобы ученику услышать учителя, должна быть внутренняя связь, общий язык, который называется корень ветви еще.
0: Нет. Нет. Нет. Еще раз сказать нет. Нет. Ты должен слышать своими ушами и записать то, что услышал, а потом почитать глазами. Правда то, что он сказал? Ты вдруг увидишь, что то, что ты написал, то, что услышал, это не одно и то же. Прочти то, что ты услышал от учителя, и тогда ты увидишь, что эта возможность находится перед тобой, ты обязан выполнять, выполнить то, что написано, ты можешь, что тебе мешает, и относись к этому, но прежде всего записать, записать. Нет, то, что здесь мне говорят, что я даю много таких указаний. Обязан, обязан, обязан. Если вы записываете, да, посмотрим, сколько их-то всего. Если есть проблема, почему я говорю это, поставьте вопросительный знак, и мы выясним, увидим, что я не прихожу к тебе, и не говорю, что должен обслуживать меня, и что должен... Не знаю, что там еще делать такое. А все это ради исправления души самым коротким путем.
4: Эйлат.
0: Эйлат.
1: Как осуществить эту связь в распространении, чтобы, с одной стороны, то, что публика было, то, что публика хочет слышать, а с другой стороны, чтобы ты был соединен с желаемым направлением, чтобы ты находился в этой связи между тем, что они хотят слышать, и тем, что ты им должен дать правильное направление.
0: Я скажу тебе, в чем проблема? Проблема в том, что я говорю, что делать в группе, допустим, заниматься распространением, и нет мнения группы, которая воздействует на каждого из ее членов. И тогда они не заставляют себя. Да, да, учитель сказал, много чего говорит. То, как мы обычно воспринимаем, эта группа не воспринимает это как свое мнение и не давит на каждого, чтобы он выполнял. И в этом огромные потери вас. Это потеря лет. Я не преувеличиваю, мы могли бы уже давным-давно быть в совсем другом состоянии. Это потеря лет. Да, Таранс.
1: Иран. По поводу распространения. Вчера в продолжении вашей просьбы был зум всего мирового кли. Было более 200 подключений, сегодня будет то же самое. Может быть, затем мы сможем выслушать впечатления товарищей. Мы прочитали отрывок на трех языках.
0: Очень хорошо, очень.
4: Иерусалим.
1: Тот, кто не слышал указания учителя, у кого он должен просить прощения?
0: Собственно, у Творца. У Творца. Но нет здесь извинений, есть просто, если он понял через некоторое время, осознал, то он обязан, насколько можно быстро выполнить. Вы несколько лет не слышали, что я говорю, ну хотя бы сегодня выполните.
4: Киев.
7: Рав, отношение моей десятки, как ко всем остальным, остальные, это отношение веровышего знания между моей десяткой и всех остальным.
0: Нет. Почему? Вера выше знания — это отношение силы отдачи, которая получает свыше эту силу, и тогда она находится в нас, пребывает в нас. А не мы создаем эту веру выше знания. Мы должны только привести к тому, чтобы это произошло, приблизить ее, не более того. Хорошо, мы сегодня не видели групп. У нас есть Латинская Америка, ивритская виртуальная группа, еще какие-то другие. Нет. Которые не задали вопросов.
4: Но
0: я, собственно, закончил урок. Есть еще что-то? Нет. Ну, хорошо. Итак, Торонто хотите спросить? Торонто. Нет? Ну, спроси.
8: Спрошу по-русски. Насчет распространения. Если, значит, вы говорили, что один человек может распространять. Ну как может один человек выйти, например, и начать распространять? Обычно мы говорим о группе. То есть вот непонятно немножко, как может один человек распространять. У него нет ни сил, ни желания.
0: Нет, я обращаюсь к каждому из вас, а вы должны принять это в группе. Этот совет, это указание, я бы назвал это заповедь, это и подумать, как ее выполнить. И выполнить всей группе. Если в группе есть такие, которые вы говорите, он обязан быть на кухне, он обязан быть в трансляции еще что-то, а мы пойдем на распространение, то так пусть и будет, хорошо. Но, собственно, группа должна решить, и она обязана вся находиться в этом состоянии, в этом действии. Я говорю это особенности сегодня группе «Центральный Бней Барух». Алмата.
9: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением учить и учиться, да, у вас, да? А вот если я не до конца недопонимаю, я вижу, что товарищи лучше больше меня понимают. А я потом перечитываю и понимаю, что все равно не все понял, что вы хотите передать. Вот с этим как бороться дальше? Получается, что и не очень хороший ученик.
0: Хороший ученик – тот, кто слышит, что говорит учитель, а не тот, кто работает со своим разумом. Чем как можно меньше разума и как можно больше действий, которые приводят к объединению. И удачи, Натаня.
1: Как поднять в группе важность так, чтобы группа выполнила совет Рава? Как поднять важность в группе для того, чтобы мнение группы было выполнить совет Рава?
0: Группа должна говорить об этом. Сколько Рабаш пишет об этом? Понятно, да.
1: Какие должны быть отношения между товарищами, где часть товарищей выполняет советы Рава, а часть не делает?
0: Они наносят вред.
1: Что между товарищами?
0: Они должны почувствовать группы, что они наносят вред.
1: Одна часть должна показать другим, что они вредят?
0: Да, почему нет?
1: Может быть, я не вижу правильно картину, неправильно сужу?
0: Что здесь судить или нет? Они делают или не делают? Выполняют или не выполняют? Все слышали или каждый слышал по-другому? Мы проходим, занимаемся сами ежедневно, массу материала, постоянно выясняем, есть возможность спросить еще раз, я еще раз объясню. И я не оставляю ничего, что осталось бы без объяснения. Не хватает, спросите, я объясню еще раз. Но группа, которая принимает на себя готовность идти к цели, согласно чему она продвигается? Где ты видел что-нибудь, что было бы организовано, не было бы организовано как группа и могла бы пройти? Как такое может быть? Мы же приходим в университет. Ну да, получите университет.
1: Я не должен видеть каждого товарища величайшим поколением, оправдывать его. Я смотрю практически. Он не делает действия, так что я пренебрегаю им.
0: Ты можешь делать так, как ты говоришь, пожалуйста. Там где-то, найдешь себя через долгий год, я не знаю. Возьми какого-то товарища, возвеличь его как величайшего поколения, и иди вместе с ним к чертовой матери. Куда он идет? Пожалуйста.
1: Нужно ему сказать или просто что? Как отнестись конкретно?
0: Обязаны говорить о том, что слышали от Рава, и в соответствии с этим продвигаться. Вы нигде не читали об этом?
1: Читали?
0: Ну. Что задайте вопросы у меня? Написано и у Рамхали, повсюду после урока сидят и обсуждают, что слышали и что мы должны сделать. Так написано. Я говорю это не потому, что вы должны мне что-то, вы должны сами себе. Не выполняете? Ну, потом смотрите на меня, ну что с нами происходит? Что происходит с вами? То, что происходит, то и происходит.
10: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
11: Нам нужно реализовывать все советы Рава, главным образом распространение, то, что слышались. Но кажется, что относительно всех советов, которые получили Матрава, и относительно объединения и связи с Творцом. И Рав всегда посередине между учеником и Творцом. Нужно слышать, что он говорит, и действовать. Так устроено все в виде пирамиды. Так можно войти в духовную.
10: Самое важное предложение, на мой взгляд, это то, что учитель говорит, и тогда это становится либо заповедью, либо прегрешением. И это зависит от нас. И Рав сказал, что нужно слышать самым обычным образом и не работать со своими мозгами, просто делать то, что говорит Рав, и он много говорил об объединении, что мы должны распространять, присоединять хистронот человечества, и каждый должен это делать, исключая тех, у кого есть какие-то важные функции в группе, там, как кухня. Но такими ролями нужно меняться, чтобы все могли распространять.
11: Саги пишет: «Хороший ученик, тот услышит то, что сказал Рав, а не тот, кто работает из своего разума. Чем меньше своего разума, и чем больше действий, ведущих к объединению, ведет к удаче».
12: Насколько
10: вместе мы улавливаем идею распространения, это даже важнее, чем действовать, исходя из объединения. Как я понимаю, и Рав сказал, что ты уже упустил несколько лет. Это было сказано в 2018 году. Ну и нужно учиться из этого опыта, насколько мы находимся в падении, не обращая внимания, что в этот период мы должны прилагать усилия в распространении и делать это вместе.
11: Еще раз сказал, пиши то, что ты слышишь, и то, что ты помнишь, это две разные вещи. Запиши, а потом прочитай после урока еще раз.
10: Он сказал, что не хватает мнения группы, вот как вот мы говорим, то, что мы слышали от Рава, и как мы укрепляем свою группу относительно каждого, насколько трудно принимать то, что говорится, и ты все мировое кли очень сильно вкладывалось в это. Был очень хороший пример, и трудно было все это воспринимать.
11: Урок, который мы слушали, он как бы принял направление распространения. Но мы можем сейчас услышать через него упражнение «Рош десятки», что мы можем его реализовать и этим слиться с Равом. Я записал, что учитель должен быть как средство между Творцом и учеником. Еще, по мере того, что он верит в Рава, получает силу веры. То есть через Рава этим может поднять себя.
13: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה
10: ש... Я слышал, как товарищ спрашивал, если ученик согрешил, не сделал то, что говорит Рав, нужно просить прощения у Творца. И он сказал ему: еще не поздно, ты можешь начинать. Никогда не поздно начинать и продолжать работу.
11: Да, товарищи уже говорили, Раф это определил, что есть проблема, каков путь к духовному, как его можно достичь. И сказал, что учитель должен стать промежуточным звеном между учеником и Творцом. А затем ученик должен слышать, и услышать это непросто. Иногда это требует много лет, чтобы это произошло. Ученик должен отменить себя перед Равом.
4: И
11: должно быть много, как бы, должна быть молитва, чтобы услышать правильно слова Рава.
14: Да, то, что важно, это вместе обретать важность, слушать Рава. Не то, что Рав нуждается в этом. Это необходимо нам для развития, быть выше знания и делать то, что говорит Рав.
11: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

Amen.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья! Вместе мы строим духовное общество, нашу группу. И наша тема — вечная связь с Равом в каждом состоянии. Это не случайно, потому что мы находимся в таком периоде, когда форма связи с Равом изменилась, меняется на наших глазах. Мы уже более полугода не учимся физически с Равом здесь, в уроках прямой трансляции, но его советы, его направления, его слова, его дух царит между нами и направляет нас, ведет нас день за днем в уроках, в записи, в его отрывках, цитатах, в нашем поведении, в каждом вдохе товарища. Более того, мы видим, что уроки, которые были 22-23 года назад, когда Рав давал эти уроки в 2002 году, и даже до этого он говорил о нас, о группе Бней Барух, о группе каббалистов, которые учатся здесь сейчас, в 2026 году. И мы хотим сегодня вместе, в то время, которое есть у нас, выяснить вместе, как мы, как группа, слышим между нами величие Рава, как мы усиливаем связь с ним. Даже и в таком состоянии, как сейчас, в этой связи, мы хотим, чтобы у нас была духовная связь с нашим Равом. Мы слышим много от Рава во множестве бесед, что связь между учеником и учителем не зависит от времени. Это система отношений глубокая, которая строится выше времени и места, и расстояния. И мы не хотим сейчас впадать в воспоминания, ностальгию и так далее. Мы хотим возвеличить нашего Рава, и это делают товарищи, когда они говорят о величии Рава. Поэтому давайте поговорим об этом и увидим, насколько наш Рав, как и сказано во всех каббалистических текстах, Рашби, Ари, Балясулам, Рабаш, у нас есть наш Рав. И все, что мы слышим каждый день, это живой источник, который направляет нас здесь и сейчас. Точно так, как мы слышали, это чувствуется, что он посылает нам четкие и конкретные

0: отрывка из первоисточников в учебных материалах, и давайте вместе их прочитаем.
1: Сказали наши мудрецы: сделай себе рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего рава. А именно, с помощью любви к товарищам, которые ценят его рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего рава, каждый получает ощущение его величия. Так что отдача раву изменится на получение и на топливо. То есть в той мере, в которой оно все же приводит его к занятиям Торы и заповедями лишма. И об этом сказали мудрецы. 48 качествами покупается Тора, служением мудрецам и тщательной работой с товарищем. Ибо кроме служения раву нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего.
2: Благодаря слиянию с мудрецами можно получить определенную опору, то есть только мудрец может помочь ему, а не что-то иное. И даже если он является великим в Торе, он все равно называется невеждой, если он не удостоился учиться из уст Творца. Поэтому человек обязан смириться перед мудрецом и пусть примет на себя то, что мудрец возложит на него, без всяких споров о вере выше знания.
3: Медраш Шмуэль, авот алеф.
1: Мидраш Шмуэль. Сказано: сделай себе рава. То есть прими его для себя как рава. Чтобы получить пользу от рава, необходимо, чтобы ученик верил ему и полагался на его слова, на то, что он сказал, без всякого сомнения. То есть нисколько не сомневайся в словах рава своего и полагайся на него, как иначе. Так как иначе это не принесет тебе пользу.
0: Баля Сулам, письмо 45. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной отмене себя в полном смысле этого слова, ибо тогда учитель соединяется с ним, и он может творить спасение для него. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной самоотмене в полном смысле слова, ибо тогда учитель соединяется с ним и может его спасти.
1: Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему.
4: Хаверим,
1: сейчас мы послушаем беседу, посмотрим беседу рава с Владыком от 2011 года, приблизительно 22 минуты. Там есть много разных деталей, нюансов. Давайте постараемся быть соединенными с точкой, из которой мы пришли учиться у рава. Изначально к тому, кто ведет нас к высшему, и постараемся перенять силу, чтобы она создала в нас форму, модель, отношения.

0: стремление к Нему, к своей жизни и к Творцу. Давайте посмотрим.
1: У вас есть личность, характер, да, как у человека. Где отличить, где есть духовно, а где просто каприз вашего материального характера?
2: Я думаю, это сливается вместе. Я думаю, это сливается вместе. Нет практически такого. Я в себе это не выделяю. Реакция моя, она, естественно, сугубо лично моя. Вспыльчивость, раздражительность, нервозность. Это все присуще мне, это да. Но это накладывает внешний только какой-то вот такой интерфейс, да, как говорится, на реакцию, которая, несомненно, вся построена на духовном видении. Но внешне, да. И о каббалистах так писалось. Были такие и такие. Рабаш умел скрыть, он умел задавить, он умел так сдержаться. Это просто потрясающе. Я знал, что происходит, и, глядя на него, просто поражался, как это он мог сделать. А у него была огромная сила подавить свои внешние проявления, вспышки, которые так прямо взрывались в нем. И он умел это все внешне подавить. Но он жил, я тебе скажу еще, не в оправдании себя, конечно. Он жил в другое время, он жил в другом обществе. Его окружали другие люди. Его окружали чужаки, противники. И они были очень близки к нему. Вот на расстоянии буквально десятков сантиметров от него. Рядом с ним сидели, постоянно общались. И это были люди, которые не любили его, каббалу, его учеников. Так что... так что тут... как тебе сказать? Ну, в общем, это проблема. У меня другая проблема. Я вспыхиваю, вытаскиваю все из себя. Ну, может быть, мне от этого потом как-то легче, хотя, конечно, я об этом сожалею. На самом деле, я говорю про... Я не скрываю, мы все люди. Неважно, кто на каком уровне, но люди. С одной стороны, сожалею о том, что, может быть, взорвался. И я об этом говорю. В свою очередь, ученикам. Но, с другой стороны, ну, мне от этого легче, и им все-таки от этого лучше. Они берут на себя эту часть моего внешнего раздражения, но оно на них действует. Рабаш очень много страдал в себе, и его ученики ничего об этом не знали. И мне запрещено было говорить, если я что-то даже обнаруживал и видел, и не все я видел. И в итоге, конечно, ел себя и заработал на этом деле много инфарктов в конце своей жизни. И от этого и умер. И мы бы могли, конечно, по-другому, могли бы по-другому все это сделать. Предотвратить. И справляться в течение многих лет, когда он себя все-таки сдерживал. Он никому ничего не говорил. Практически никаких ошибок. Только лишь мне. Вот мне он иногда такое делал, что я, конечно, счастлив был бы тут же исчезнуть из мира. Вот в это же мгновение и навсегда. Но не знаю. Это были жуткие ощущения. Жуткие ощущения. Стыда. С ничтожности собственной. Ну, в общем, это ужасные вещи. Он умел одним словом, так вот, каким-то жестом даже, как-то так чуть-чуть сделать такое ощущение во мне. Но это не внешний жест, а внутренний, потому что был связан со мной, и внутри меня сидел и мог управлять как угодно, так что, ну, просто это ужасно. Это быть рядом с человеком, который тебя знает, абсолютно точно контролирует все твои мысли, желания, побуждения. Ты рядом с ним сидишь, ты о чем-то думаешь, он тебе может сказать, давай-ка лучше переключимся на какое-то, на что-то другое. Но это... лучше не знать об этом. Потому что, когда включаешься в общую работу с таким человеком, то, конечно, это очень обязывает. Но, с другой стороны, ты чувствуешь себя как ребенок на руках у матери. Голенький, тебе ничего не стыдно, и ты вот так вот отдаешься и все ему. И он... но он не, и ты понимаешь, что он тобой не манипулирует. Ни в коем случае, конечно. Оставляет тебе полную свободу действий. И даже более того, видит, что ты делаешь ошибки, и переживает, и ты продолжаешь их делать. А без них не научишься. Ну и так далее. В общем, это то, что переживает выше парцов, выше то, что переживает учитель относительно ученика, это не передать. Это не передать. Но у нас это немножко по-другому, я бы сказал. Намного проще. Потому что у меня группа, и даже более группы, это огромное сообщество, человечество, которое я ощущаю, принимаю в себя. И поэтому это все смягчается. Это все других... Из-за огромного масштаба это все как-то нивелируется чуть-чуть. Ну и потом, кто я и кто он, это же разные, совершенно разные личности, разные уровни. С его высоты оценивать было, конечно, очень сложно. Да.
1: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он страдал именно. От чего именно страдал? Что вызывало в нем эти страдания?
2: Ты понимаешь, это происходит... это происходит... как тебе сказать? Каббалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру. Это не зависит от него. Вот обычный человек, он живет столько, сколько ему написано, там, на роду. 60, 70, 80, 90 лет, хоть 120. А каббалист живет, у него же все это построено на том, чтобы обслуживать других, вести их. И поэтому, если они нуждаются в нем, то он продолжает существовать в этом мире. Если нет, то у него есть другие функции. Он одновременно выполняет несколько задач. Не только воспитание духовного потомства. Подошло такое время у Рабаша, когда люди, которые были вокруг него, в нем частично как-то перестали нуждаться. Я это чувствовал тоже. Вошло все в автоматизм, в нежелание меняться. Стали хасидами, понимаешь, ученики. И я видел, как он последний год ходит по берегу моря, он даже не купался. Я шел в воду на час, заплывал далеко, махал ему оттуда рукой, а он ходил по берегу туда и сюда. И когда проходил мимо меня, я где-то был далеко, но он знал, что я там, он мне махал рукой, и я оттуда тоже ему махал далеко от берега. Я чувствовал по нему, как он гуляет и думает, и что это человек, который приводит в порядок свои мысли, свои дела, как бы сортирует и систематизирует учеников, отношение к миру, мир и так далее, вот изнутри себя, перед тем, как уйти. Я не представлял, что он уходит, но вот было такое чувство осень, понимаешь? Замирание жизни. Это было.
1: Вот. А как в его ли силах было это все сдержать, обратно возбудить?
2: Нет, нет. Здесь только ученики своим очень сильным возбуждением, желанием, таким устремлением к цели могли бы вызвать его к жизни, чтобы проводить им тот свет исправления, который бы они потребовали. Но он не был востребован. Понимаешь? Каббалист, если он не востребован, ему нечего здесь делать в этом мире. Ничего нет. Зачем же здесь существовать? Мы зачем в этом мире находимся?
1: А вот именно превращение в хасидизм каким образом вообще происходит? Из-за привычки или что?
2: Да, да, эта привычка, она становится вот такой вот второй натурой. Человек привыкает, у него расписание есть, у него есть группа, у него есть вокруг него, так сказать, все проблемы и все добрые дела, все организовано. Жизнь течет. Вот, и это... Обывательщина, она убивает духовность. Она приятна, она устойчива. Автоматически, если кто-то против нее, то такого человека не любит.
1: А какое решение в этом случае?
2: Решение? Не знаю, какое решение. Это бить друг друга по морде. Чтобы как-то очнуться, проснуться. Каким угодно образом возбуждать себя. Потому что группа без учителя это всегда катастрофический переход. Если она вообще спасается. Я не хочу говорить ничего о его учениках, в каком состоянии они сегодня, но... Можно это все увидеть.
1: А почему именно вы остались?
2: И даже Баля Сулам, когда он умер, у него было там 5-6 учеников, кроме Рабаша, все остальные, они просто сникли. Сидели, читали там всякие псалмы. Там. Не вместе даже, по отдельности, не собирались вместе. А эти тоже. К сожалению, на сегодняшний день его бывшие ученики Рабаша, которых я привел молодыми парнями к нему, они все собираются иногда по праздникам, двое-трое. В общем, это то, что я слышу. У меня с ними нет никакого общения, но вот это то, что есть. Практически поодиночке все занимаются своими делами.
1: А как вы выжили? Почему вы именно остались вот единственные?
2: Ну, во-первых, это он меня готовил. Я и при нем все эти 12 лет был отдельно. И получал от него информацию чувственную и фактическую. Я готовился к этому. Я писал, я обобщал, я записывал за ним все, что он мне говорил, я записывал все его уроки, я получал от него огромное количество материала. Ну, конечно же, он вложил в меня много. И потом, когда, в принципе, он был на моих руках и умер на моих руках, то, конечно... Ну, все это осталось. То есть мы сейчас в контакте. А что сейчас, то, что я каждый день говорю что-то новое и умею ориентироваться в совершенно новой обстановке, в новом мире, по сравнению со всеми остальными, каждый день могу раскрывать все больше и больше методику духовного исправления личного, частного и общего, мирового. Это что, от меня идет? Кто я такой? Я раскрываю рот. А изнутри я чувствую, что это все идет от него. Это иерархия, это цепочка, она остается. Естественно, я остаюсь таким же маленьким его учеником. Я с годами только понимаю, насколько я маленький относительно него.
1: А у вас у самого нет страха вот того, что как рабаш ходил вот год по пляжу?
2: Так я не знаю, пока я этого не чувствую. Мне уже 65. Но я этого не чувствую. Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет. Но это все случайно я услышал от кого-то. Лично я не загадываю и совершенно не... Ну, не считаю, что это надо. Ведь это связано не с годами, с механическими. Хотелось бы видеть учеников, которые остаются между собой тесно связанными в мире, который они понимают, с которым они умеют адаптироваться, который они умеют духовно подчинить себе. Подчинить в добром смысле слова. То есть выдать ему то, что надо, и мир их поймет, примет. Мир будет с ними находиться в хорошей, в доброй коммуникации, будет получать от них методику своего исправления, своего возвышения, благополучия. Ну, вот так. Я не знаю. Я вполне возможно, что придет вот такая, знаешь, осень. А может быть, и вдруг так все оборвется, и все, это не, я не знаю. Ну, зачем загадывать? Каббалист, он хочет видеть плоды. Потому что... ну, и кроме того, уходя из этого мира, явно он уходит относительно своих учеников. Они его не видят, они с ним не контактируют, как ранее. А он-то все равно остается среди них. А он-то все равно явно ощущает их всех, внутреннюю суть их, исчезает этот призрачный мир, улама медумы, так называемый, надуманный мир, а все остальное же остается, никакая связь не теряется. Кроме внешней физической связи у людей, которые только в ней и находятся. Так что для каббалиста теряется возможность в этим явным земным образом действовать на людей, которые находятся в этом лишь земном постижении.
1: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт вот именно... отключение, включение.
2: А не надо ни от чего отключаться. Не надо ничего отключаться, я это вижу же. Из моего уровня, каким образом я контактирую со всеми. Для этого мне не надо умирать, не умирать. Чего с этого, от тела? Останется что-то или не останется? Это не имеет значения. Наоборот, появляется еще большее, лучшее видение, новые установки.
1: То есть тело – это, по сути, как контактор между теми...
2: Кто не может еще контактировать по-другому.
1: Смотрите, когда, скажем так, То есть это как бы инструмент, скажем, вот как интернет для того, чтобы связаться с кем-то. Я использую интернет. Если нет интернета, я не могу просто с этим человеком связаться. Тело – это как вот именно такая как бы сетка или что это?
2: Тело – это… Ну вот, да, внешняя сеть контактная, которая убирается, сматывается частично или полностью. Полностью она уберется только в конце всего исправления, когда перейдем на полную общность, на полное слияние.
1: Вот вы говорите про Рабаша, все время воспринимая его все-таки как физически и вот этим прошлым состоянием.
2: Почему физически? Я его воспринимаю. Разве когда мы воспринимаем друг друга, мы воспринимаем друг друга именно физически? Нет, у меня есть какой-то внутренний твой образ. И он у меня есть. С ним я работаю.
1: Но имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаша вот именно в том воплощении, которого вы его помнили.
2: Нет, когда я рассказываю, потому что говорю с тобой. Да.
1: Ну, то есть вы в любом случае в контакте всегда. Вот как бы нет такого, чтобы вы не были с ним в контакте.
2: Ну, в общем, да.
1: А вот этот вот момент связи. Как у вас происходит взаимоотношение само по себе? Вот именно с этой цепочкой каббалистов.
2: Я ощущаю себя среди них, но в первую очередь с Рабашем. Он является как бы самым близким из них, и я все время опираюсь на него, как маленький рядом со своим отцом, находится рядом уже среди других взрослых мужчин. Вот так.
3: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות.
4: Мы сейчас слышали беседу, насыщенную многими разными состояниями, и один из моментов меня зацепил, то, как Рав сказал, я хотел бы видеть учеников, которые остаются связанными между собой, и это должно быть... Это все время должно вести нас. И еще интересный момент, что связь с Равом зависит главным образом от учеников. И нужно принимать от них особым образом все вот эти уроки в записи, все отрывки, все, что мы обсуждаем между собой, как мы пробуждаем в себе его слова, и смотреть, как мы можем приходить на наши уроки в общем требовании, в стремлении, в хисароне, в потребности услышать Рава, который раскрывает нам методику в эти моменты. И мы хотели бы, чтобы об этом мы поговорили на семинаре, как правильно строить хисарон между нами к словам Рава, как приходить на урок и не из привычки, как можно между нами сформировать хисарон к словам Рава и прийти на урок с живым хисароном, а не только соблюдая рамки или по привычке. И у нас на этот семинар дается 8 минут.
5: Мы слышали сегодня о советах Рава. Так может быть, когда мы выполняем советы Рава, это тоже выстраивает нас общий хисарон, благодаря тому, что мы вместе стараемся приходить на уроки, выполнять то, что нам говорит Рав. И так мы также и соединяемся вокруг этого, и также создаем хисарон.
6: פה צריך להיות לחץ מצד ה...
4: Тут должно быть давление со стороны всех товарищей. Мы должны оказывать давление друг на друга и каждый на себя. И нам необходима помощь Творца, а не то, что у нас есть время, еще много лет. Мы нуждаемся в спасении сегодня.
5: Прежде всего, это огромная заслуга, что Раф с нами и держит нас до сих пор, и вообще каждую секунду окутывает нас заботой и любовью, чтобы мы только преуспели в пути. Так, не знаю, нужно понять, что Раф сказал, что бы он хотел видеть. Что ученики находятся в любви к товарищам и изо всех сил выполняют задачу не только нашу, но всей группы Небарух. Это вообще связано со всем человечеством. Так, все эти планы на самом деле очень высокие, и это одно из того, что нас продвигало бы в пути, все эти планы. На самом деле, там есть все эти вещи, которые видим сейчас в медиа, в Ютубе. Будем продвигаться вместе.
4: Реализовывать советы Рава все время и воспринимать их, как товарищи сказали, вот, и на этой беседе тоже. То есть все время ищем, что может нам помочь в пути. Как бы усилить связь с Равом. И урок сегодняшний тоже был об этом, насколько думали об этом, выстраивали это. Только так мы можем расти, а не оставаться в какой-то привычке. И пример упражнения с главой группы — это тоже все время заботиться о том, как можно еще продвинуться. Обычно остаются в каком-то обычном распорядке и продолжают привычки. Здесь нужно просто как воздух. Как нам еще больше укрепить между нами веру в Рава и как ее реализовать?
5: Да, я слышал из беседы, что ученики с помощью сильного пробуждения, с помощью стремления к цели могут пробудить учителя к жизни, и мы, по сути дела, должны пробуждать друг друга, все наши распорядки. Это не обыденность, это средство пробудить друг друга. Это средство, которое должно приводиться в построение все время большего хисарона, все время пробуждать друг друга в этом направлении к выстраиванию хисарона. И Раф недавно сказал, что является правильным вкладом, усилием, таким, которое приводит в конечном счете к молитве. Молитва — это хисарон.
0: Было понятно из слов Рава, что мы должны больше объединяться между собой. И Рав говорил о том,
4: как обучал его Рабаш, и Рабаш обучал Баля Сулам, и вообще, как вся система работает. Действительно, мы должны быть все время в связи с Равом и добавлять в связи между нами. Не ожидая, что он с нами будет жить вечно, физически, но именно из нашего объединения, из нашего стремления мы можем ощущать эту силу, то, что называется Рав, между нами. И действительно, чтобы это было вечно, жило между нами, мы такую получим силу, что сможем передавать это.
5: Прежде всего, то, что связано с Равом, это на самом деле переживание истины. Я слушаю Рава в первый, второй, третий раз. Это только усиливает ощущение истины и большое уважение. Второе, Рабаш и Бааль Сулам, нужно отменять себя. Наше упражнение — отменять себя. И это работа, которая не заканчивается. В-третьих, во всех этих действиях нужна поддержка десятки. Рав тоже сказал, что это истинные слова, что нужно отменить себя, и отмена — это работа ученика.
4: Да, десятка, которая хочет продвигаться, ей необходимо, чтобы утренний урок был все время, и там Рав каждый день передает нам духовный посыл. И утренний урок — это важнейшая часть дня, и мы должны начинать думать о каждый день о духовном наполнении и возвеличивание Рава, и так должна быть вся жизнь.
5: Да, то, что мы можем всегда добавить десятки, это важность. Мы слышали и на первом уроке сегодня, что то, что исходит от Рава, это через него приходит от Творца.
4: Друзья, мы хотим продолжить этот процесс, который мы начали. И вместе то, что мы ощущаем, это уроки в записи за тот или иной год. И мы чувствуем, что постепенно начинают формироваться отношения у каждого из нас и у каждой десятки отношения к уроку в записи. Урок в записи из определенного периода, он актуален для отдельных учеников, он живой. Что вообще урок превращает в живой урок? Давайте подумаем об этом вопросе. Что делает урок живым? Мы слышим Рабаша, урок десятки лет назад. Это урок в записи или это живой урок? Какое усилие требуется от нас? И есть клип, который мы хотели бы показать, клип номер один, где Рав говорит об уроках в записи. Пожалуйста, клип. Рав проводит урок с женщинами, Рав проводит вечерние уроки, есть уроки в записи, которые мы смотрим. Можно ли притягивать свет, возвращающий к источнику, когда Рава нет физически?
5: Я надеюсь, что вы научитесь так, что вы сможете привлекать свет, возвращающий к источнику, и без меня. Но когда мы говорим о моих уроках записи, зачем я так много вкладывался, чтобы был у нас архив со всеми материалами Бааль Сулама и Рабаша, и все, чтобы были в записи, и несколько раз, и чтобы все было выстроено? Зачем я прикладывал такие усилия? Именно для того, чтобы у вас всегда была возможность учиться и наслаждаться светом, возвращающим к источнику, и приближаться к раскрытию Творца.
4: Мы, как ученики, должны видеть разницу в притяжении света. Учимся ли мы от вас вживую или в записи?
5: На самом деле, я не думаю. Когда я читаю сейчас написанное Рабашем, это для меня буквально как будто я сейчас слышу от него. Именно так, даже еще больше, потому что я сидел рядом с ним и слышал меньше.
4: Работа другая между товарищами, когда они слышат урок вживую или в записи.
5: Я думаю, что слушать урок в записи — это труднее, но эффективнее.
4: В чем нужно больше прилагать усилия?
5: В уроке в записи?
4: Да, но какое усилие нужно прилагать?
5: Извлекать свет, возвращающий к источнику, когда я все время думаю об этом. Где-то сила, которая повлияет на меня, когда мои действия достигнут действий праотцов.
4: Они должны быть больше сосредоточены на этом, когда они слушают урок в записи, чем когда смотрят живой урок.
5: Да, на уроке в записи нужно обращать больше внимания. Но также понятно им, что здесь они должны прилагать усилия.
6: Беседа?
5: Хорошо.
6: Ну,
5: перейдем к Москве 7.
7: Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок? Из каких частей состоять?
8: Ма шиура идеаль ша цих лёт бэйнеха, эзэ халаким лихлёль, вэзэ хана?
4: Из каких частей и какая подготовка должна быть?
5: Я не отвечаю на все эти вопросы, потому что это только внесет путаницу. Я не хочу даже слышать таких вопросов. Вы получите то, что мы даем. Если вы не хотите, мы никого не держим. Я говорю именно так вот грубо. Получите, как оно есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и получить любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как ученикам вы знаете, что нужно делать. У вас есть кого спросить и принять.
4: Можно ли спросить так, чтобы как-то поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке? Какая часть должна быть обязательной, как вы видите, на уроке обязательно?
5: Я уверен, что вы можете все получить в записи, потому что я там нахожусь, я передал все эти слова. И ученик 10 сферот находится там в записи. Так в чем проблема? То, что вы приходите ко мне сейчас и хотите буквально разорвать меня на куски, а я не могу со своим горлом начать еще учебу и ту, и другую, и третью, вы нападаете на меня, это подход к учителям, к раву.
4: Мы спрашиваем наоборот, чтобы поберечь вас на утреннем уроке. Может быть, другие части можно служить в записи, и запись будет давать такое необходимое, где ваше присутствие необходимо. А что можно на утреннем уроке ставить в записи? И вам уделять определенное время, чтобы поберечь ваше горло. Допустим, вопросы, на которые вы сможете отвечать, когда мы просмотрим какую-то часть урока вместе.
5: Введение в науку Каббала я ничего нового не могу дать. Ничего нового. Я останусь на том же уровне, потому что вы ведь не продвигаетесь, вы там не находитесь в этих выяснениях. И поэтому мне нечего делать. Мне нечего делать. Я останусь тем же, что говорил 10, 20 и 30 лет назад. Ты понимаешь? И поэтому нет у меня смысла начинать жевать то же самое, пережевывать. И я уже старый, не хочу рисовать, как раньше. Я с радостью чертил и говорить об этих вещах, о которых я так много раз говорил. И время сейчас не подходит к тому, чтобы сейчас тратить на это время. Понимаешь? Поэтому ваше требование по отношению ко мне, я его не понимаю. Есть у тебя в записи. Это то же самое, что было 30 лет назад. И сейчас возьми и учись.
9: Возьми и учись. Мы слышали, что слушать урок записи — это тяжелее, но полезнее, и что мы должны извлекать свет, возвращающий к источнику, где сила, которая подействует на меня, когда мои действия достигнут действий отцов. Давайте сейчас проведем семинар и выясним вместе, как получать ежедневное направление от Рава из уроков записи, как правильно работать с содержанием из урока, чтобы не упустить на наставление Рава на сейчас.
5: 8 минут семинар, пожалуйста. Мне кажется, что в каком-то смысле мы продвинулись с уроками в записи. Я помню себя, что мне было очень трудно воспринимать уроки в записи. И, по всей видимости, выбора не было, и поэтому вся группа приняла вот эти уроки в записи, и ощущается огромная мощь и готовность очень большая. Но понятно, что если ты спрашиваешь себя, когда мои действия достигнут действий праотцов, мы очень далеки от этого, и всегда нужно видеть, как найти ухищрение, чтобы давить на себя и извлечь все больше света, возвращающего к источнику из утреннего урока.
9: Да, получать свет, возвращающий к источнику из урока, неважно, это урок в записи или нет. Но это все наше восприятие реальности. Нужно просто так относиться, это утренний урок, и нужно относиться к нему как к утреннему уроку во всех отношениях. И тянуть свет, возвращающий к источнику из урока с Равом.
5: Да, прежде всего, подняться над любой критикой, которая вдруг у кого-то возникает, что, может быть, нужно по-другому, нужно так-то. Есть примеры, когда мы всегда можем предлагать, а затем товарищи думают об этом, выясняют как следует. И тогда это та форма, которая есть сейчас, более всего подходящая на сегодняшний день, и насколько мы ценим все, когда получаем именно в таком виде, как сейчас, так мы на самом деле можем это воспринимать правильно, извлекать оттуда свет. Если есть какое-то пренебрежение, если есть часть, от которой ты недоволен, конечно же, ты ничего оттуда и не получишь, и наоборот. Так все зависит от оценки. Прежде всего, ценить все, и как Раф сказал, то, что все, что есть в архиве, если ты хочешь еще что-то, пожалуйста, ты можешь добавить. С этим нет проблемы. И все время реализовывать, пытаться реализовывать все, как будто ты сейчас сидишь и слушаешь перед Равом. Как Рав сказал, я как будто перед Рабашем, и даже больше. Я не слышал, когда сидел рядом с ним, то, что я сейчас слышу и когда читаю.
9: В определенной мере внешне мы это делаем. Мы находимся на уроках, мы делаем выводы, мы в течение дня тоже работаем. Вопрос, насколько мы это переводим во внутреннее пробуждение. И работа здесь, насколько мы проделали ее, она внутренняя работа.
5: Я думаю, что прежде всего помощь друг другу и просто делать это привычкой, писать то, что он говорит, пытаться сделать то, что Рав говорит. Я, например, взял то, что нужно взять листочек и, по крайней мере, в четырех предложениях записать то, что сказано. Я взял это для себя, и взять что-то важное, и еще раз передать это важность десятки, то, что требуется делать, так отмена себя перед группой и подъем важности этого.
9: Мы должны понимать процесс, что мы должны получать исправление от света, возвращающего к источнику. Это то, что меняет нас. И Рав пытается направить нас на то, как приходить на урок, как получать свет, как мы должны объединяться между собой и как прийти на урок с истинным хиссароном. Он дает свое направление, мы должны работать с этим и так приходить на урок.
5: Да, прежде всего, уроки Рава — это что-то вечное. Я думал об этом как статьи Рабаша. Рабаш оставил после себя статьи, а Рав оставил все уроки. И мы читаем статьи Рабаша сотни раз, если не больше. И у нас нет никаких даже сомнений, что мы можем найти каждый раз там что-то новое и новые особенности, и то же самое с уроком Рава. Я всегда думал об особом примере с упражнением Рош-группы. Рав много раз говорил об этом, и вдруг мы начинаем это упражнение только сейчас, и это кажется сейчас наиболее подходящим и самым важным. И каждый день можно что-то извлечь новое из урока.
9: Мы на уроке получаем согласно тому, что мы подготовили накануне, и как можно в течение дня создавать такое давление в направлении утреннего урока, ожидать свет на уроке. И здесь есть разные упражнения, которые мы должны придумывать, чтобы оказывали давление на нас, и чтобы мы видели, как работать более качественного. Скажем, вчера был тиш, на котором мы работали более интенсивно, чем обычно, над объединением. И чем больше мы будем добавлять разных таких средств, где даже искусственным образом будем оказывать на себя давление, то так больше мы продвинемся.
5: Это на самом деле, прежде всего, быть на уроке говорит о том, что сегодня ты начинаешь работать над чем-то, обновляя каждый раз эту работу, получая свет, и начинаешь работать. День — это работа над тем, что ты слышал на уроке и пытался реализовать. И если не был на уроке, тебе нечего реализовывать настолько. Это, прежде всего, главный совет, что мы каждый день должны получать какую-то порцию, силу, реализовывать это, работать с этим.
9: Мы должны выстраивать вот это внутреннее направление и продвигаться в нем.
5: Да, как мы слышали, Рав у нас высший, и высший по своей природе он непонятен. Сколько бы мы ни пытались его понять и воспринять, он на высшей ступени, высший до бесконечности над нами, не немного, и на ступени, которую мы не способны воспринять. Вопрос, как можно прилепиться к Высшему, стараться быть подобными Ему, учиться Его действиям, учиться тому, что Он оставил нам. Он оставил нам архив более чем 30 лет материалов, и каждый, кто занимается этими материалами, есть команды, которые помогают готовить уроки, готовиться, вырезать клипы. Каждый, кто занимается каким-то клипом, даже тот же клип несколько раз, он раскрывает в нем еще. Само занятие контентами, которые Раф оставил нам и питает нас, это то, что живет. Это живет все время. Поэтому вопрос, как мы на самом деле можем как можно больше быть близкими к нашему Высшему. Так в пятом отрывке говорит нам Бальсулам так, это из Шамати, 40-й статьи, то, что мы читали сегодня. Он говорит так, человек должен полагаться на мнение

0: говорит, что десятка, у нее есть очень особая сила. Десятка развивает в себе слух. Слух, чтобы слышать высшего. Понятно, что у каждого есть что-то, что он слышит из сказанного Рава. Он воспринимает что-то, когда слушает товарищей, которые говорят. Я помню, как-то Орен сказал, что он слышит от каждого товарища, когда он говорит Рава, что-то из сказанного Равом. Немного. Рав наш высший, и поэтому через каждого товарища чем мы слышим немного от него. Но понятно, что мы ограничены, каждый ограничен себе, насколько он способен, согласно небольшому желанию в нем, он способен услышать Рава. И здесь мы хотим перейти к еще одному семинару и задать себе вопрос, что поможет нашей десятке вместе услышать единую точную линию Рава. И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищей. У каждого есть свое восприятие. Мы не хотим личное восприятие, мы хотим услышать вместе, развить этот слух. Что поможет нашей десятке услышать вместе единую точную линию Рава? И не удовлетворяться собранием личных восприятий. Товарищи, 6 минут, пожалуйста.
1: Что поможет нашей десятке слышать одну линию Рава? Согласие, усиление важности. Каждая десятка воспринимает по-своему. Если это важно, то мы формулируем это для себя, работаем на семинаре, и можно это делать... подытоживать в конце дня, усиливать важность.
0: Да, мы слышим вместе урок, и каждый получает свои впечатления. И, может быть, можно начать с того, что есть личные впечатления у каждого, и постепенно, когда мы говорим вместе, мы различаем эти личные впечатления, и благодаря тому, что мы говорим, эти впечатления начинают сближаться и создавать общее впечатление всех. И если Рав дает направление, каждый товарищ может добавить к этому свое место, свой личный хисарон, и тогда десятка становится еще сильнее относительно этого посыла, складывая все хисароны товарищей, так продвигаемся вместе.
1: Это не просто, здесь нужно провести работу. Это похоже на то, что мы говорили в последнее время о принятии решений, где каждый приходит с чем-то своим, из своей какой-то уникальности, и каждый слышал что-то все по-своему, и поэтому должны сделать работу, чтобы прийти к чему-то общему, проникнуться каждым товарищем, объединиться. И самое главное — просить у Творца, чтобы он соединил все эти состояния во что-то одно.
0: Прежде всего, мы должны выстроить между нами согласие того, что Рав потребует от нас, это мы должны выполнять. Это первое. Если мы не выполняем, чтобы нам было понятно, что мы делаем, мы нарушаем, чтобы мы поняли, что мы приступаем, чтобы создать давление в отношении этого и не давать его словам так просто пройти. И это давление, когда мы хотим принять от Рава и выполнить то, что он говорит, исходя из этого давления, что нам необходимо это сделать. Не важно, что мы выполним или не выполним. Главное, чтобы не размывать очень четкий подход, к которым Рав направляет нас на исправление души, то, что мы слышали на уроке. И по мере того, насколько мы будем это выстраивать между нами, чтобы выстроить Рава между нами в таком виде, тогда это давление приведет нас к лучшему услышанию и принимать это в более хорошем виде, то, что сказано Равом.
1: и из этого давления, из противоречия между

0: нами возникает обращение к Творцу, потому что Творец слышит все, что происходит у нас в сердце, это называется молитва. Нужно только требовать от Него это исправление, чтобы мне удалось услышать товарищей, объединиться с ними. Это самое правильное обращение к Творцу.
1: Я думаю, что наша линия должна быть меньше говорить, больше выполнять. По сути дела, проверка, сколько раз в течение дня я пытался это выполнить, и тогда я на самом деле влияю на свою десятку, и не тем, что я говорю им, что делать, а сам не делаю. Потому что иногда и нужно проверять себя все время, насколько на самом деле ты возобновил мысль о товарищах, чтобы дать им величие Творца и пытаться выполнить все, что слышал на уроке, а не сколько ты сказал товарищам и пытался им что-то навязать. Мы слышали на уроке, на первой части, что, скажем, рав дает совет, но если нет мнения группы, так не то чтобы не реализовывали это или трудно реализовать, и тогда мы уходим как бы, и теряются годы. Я могу привести примеры. В предыдущую субботу мы сидели здесь и говорили об упражнении глава десятки, вдруг возникло ощущение мнения группы. И вдруг у меня пробудилась какая-то потребность, что нужно начать реализовывать это упражнение именно сейчас. Так на самом деле мы видим, что эти вещи работают. И еще дополнительная вещь. Скажем, товарищ говорит, что я хочу услышать от товарища. Слышу ли я его? Подключаюсь ли к его хисарону? Слышу ли я от него? Друзья, на этой неделе мы начали упражнение, когда часть десяток, по сути дела, начала на этой неделе упражнение глава десятки. Это интересно. То, что мы сейчас слышали, как Раф нам объяснил, что мы не совсем слышим то, что он говорит. Один человек не может услышать, только группа. И для меня тоже было большим сюрпризом, что мы нашли клип 2018 года, где Раф уже говорил о главе десятки. Я на самом деле не помню это, мы этого не восприняли, не почувствовали необходимость в этом. Так давайте посмотрим клип 2018 года. Это клип номер два. А затем продолжим обсуждать. Прежде всего, в десятке мы должны выбрать главу десятки, чтобы он заботился как материально, так и духовно о десятке. Замена, чтобы была каждый понедельник. Так скажем, за 2,5 месяца мы делаем круг, что каждый в течение недели был главой десятки, и он ответственен и за материальное, и за духовное десятки. Просто и секретарь, и распорядитель, и также великий коэн. Да-да! Я не смеюсь. Постепенно, постепенно. Я не спешу, есть у меня еще много идей. Это пока что.
0: А чего не достает? Он спрашивает об этом. Товарищи делают много.
1: Только одного не достает. Человек да поможет ближним. Не пробуждаем друг друга. Не подталкиваем друг друга вперед. не тянемся внешней энергией, внутренней есть немного, но внешнего, внешней энергии совсем нет. Что поделаешь? Не чувствуем, что тут есть буквально одна десятка, которая должна объединиться. Это первое. Поэтому я сказал сегодня, я прошу, каждая десятка выбирает главу десятку на неделю. Понятно? И так каждую неделю меняется глава десятки. Может быть, это даст немного пробуждения. И он обязан заботиться и все время думать об этом, по крайней мере, один. Давайте посмотрим, впечатлятся ли другие от него, и он пробудит их, или скажут: «А, есть ответственный, я пошел спать. Я последний, только через 9 недель я приду к своей... к своим обязанностям, тогда я пока посплю». Но, по крайней мере, знайте, где вы находитесь, и потребуйте от ответственного, от дежурного, да, потребуйте от него работы на практике.
0: Прекрасное упражнение. Я думаю, что потом мы обнаружим, что это намного больше, чем упражнение. Это было 8 лет назад. Я не помню, что мы делали это упражнение, выбирали главу десятки или нет. Скорее всего, что нет. Но мы слышали утром тоже, что когда есть советы каббалистов, всегда есть сопротивление. Мы тоже чувствуем сопротивление, каждый внутреннее. Я специально проверил с главами с управляющими разными языками и сообществами. У них не связывается, как может быть глава группы и равенство в группе. Хотя Рав говорит, что это не мешает одно другому, но надо это выяснить. Есть такие, у кого вообще берет много времени, мы делаем это или нет. Это упражнение. Другие говорят, есть помеха конгрессу, есть конгресс, есть глава десятки, как это связано. Ну и разные другие вещи. Я слышал, что есть группы, которые просто даже разваливаются, десятки, из-за этих бурных обсуждений. Это хорошо, мы здесь для того, чтобы выяснить эти вещи, не нужно бояться этого, это наш естественный образ. Поэтому сейчас мы хотели бы услышать впечатление от тех, кто уже сделали или делают это упражнение. Если есть вопросы, мы готовы ответить на каждый вопрос по теме. Как мы слышали, в здоровой десятке должна быть голова. Понимаем мы это, не понимаем. Давайте выяснять все эти вещи. Так, пожалуйста, каждый, кто хочет либо задать вопрос, либо поделиться, как происходят у них эти процессы в десятке. По поводу главы десятки, пожалуйста, у нас есть на это, мы выделили полчаса.
1: Мы в начале прошлой недели решили в один из дней, что мы хотим назначить главу десятки. И, по сути дела, для того, чтобы не давить на подруг, которым трудно, потому что женщины освобождены от того, что требует время. Это было несколько чувствительным, что это слишком много, но мы сделали лотерею и выбрали, жребий бросили, выбрали главу десятки. Но это не просто упражнение, это возможность уподобиться высшей системе в ее строении, как Рав требовал от нас. И мы получили от этого, это очень большая вещь, получили возможность, прежде всего, десятка гораздо сильнее объединилась, чувствует, что есть глава, не то чтобы он властвовал и другие отменяли себя, нет равенства. Наоборот, чувствуется взаимная чувствительность, взаимодействие, и все стало гораздо больше с тонкими ощущениями, больше раскрылось сердце подруг. Это то, что делает десятка все время, но это очень-очень сильно. Спасибо.
2: Спасибо большое за это упражнение, потому что оно дает очень многое. Чувство ответственности, когда можно заботиться друг о друге. Когда все время думаешь о товарище больше, чем ты о себе. И мы стали как десятка более сплоченнее, более теснее. Спасибо большое.
3: Латинштайн.
4: Primero, gracias a Muchi por su ejemplo, porque él mismo acaba de aceptar de que.
0: Я хочу поблагодарить Муши за его пример, потому что он сам признался, что он не помнит, когда мы делали это упражнение. Я благодарен за эту возможность. Я не думаю, что мы это делали в десятке, но это нас приближает. Есть у нас разногласия, но мы их выясняем между нами. И сейчас мы хотим выяснить то, что хочет Раф от нас, от десятки.
1: Мы начали тоже на этой неделе после того, как на прошлой неделе, да, именно в субботу на прошлой неделе мы обсудили тему. То, что я хотел бы поделиться, что на обсуждениях на прошлой неделе я не думаю, что было ощущение, что это будет эффективным упражнением. Мы не видели никакой пользы. Было больше сомнений, когда мы делали круг, и было понятно, что если дирекция говорит, что начинаем упражнение, ясно, что мы его начинаем, если Раф еще об этом говорит. И я вижу, что это упражнение сделано с тем, что я много лет не чувствовал, огромное впечатление. И лично я думаю, что еще многие товарищи могут сказать об этом. Получил величие учителя и группы, что я услышал, что у человека нет разума, а делает то, что говорит группа Ираф, и благодаря этому продвигается.
0: Я хочу добавить, десятка, которые чувствуют, что у них-то вызывают разногласия, просто их разбивает. Не делайте этого. Однозначно мы говорили об этом с Рафом. Он сказал, те, кто чувствует хисарон, если вся десятка согласна, то делать. Если у кого-то это берет время, занимает и приводит к разъединению, то не делать. У нас есть конгресс, после конгресса попросите помощи от руководства сообщества и так далее. Но сейчас оставьте, если это мешает, разрушает десятку. Йорам.
1: Прежде всего, нужно сказать, что мы на этой неделе начали это упражнение главы десятки. Мы хотели бы совет, потому что у нас были выяснения, даже слишком сильные. Мы сидели сейчас за столом во время трапезы, и вдруг вдруг на нас не зашел такой дух, как сказал товарищи. Мы это приняли очень гладко. И вот такой прием от 18-й десятки. Делайте это во время трапезы. Это гораздо больше, лучше.
5: Да, Хаверим, у нас, ну, как я почувствовал в десятке, есть такая... Ну, не проблема, а товарищ, допустим, он немножко ослаб, может быть, еще что-то. И он чувствует, что быть головой, ну, это как бы, ну, он недостоин. Вот. Когда вот товарищ себя так ощущает, вот, как правильно поддержать, не знаю, там вот. Потому что каждый же должен почувствовать себя в этой роли. Вот. Посоветуйте, пожалуйста.
1: Да, мы получили четкое наставление от Рава, что прежде всего все могут участвовать, но если у товарища нет желания, он не находится в таком состоянии сейчас, и он решил, что нет, оставьте его, он не участвует просто в упражнении в данный момент. Очень просто. Орен Лейбович, пожалуйста.
0: Вопрос. Мы в десятке не пришли к согласию. Начало этого упражнения мы еще не начали, тем более продолжая сегодняшний день. И вопрос, который у нас возник, большой вопрос. Как выполнить слова высшего отмена перед Равом? Если нету полного согласия, а сейчас вообще мы слышим, что это входит в его, уже спрашивают в этих беседах, отвечают, уже относится, как будто бы уже вся группа это делает, но ты в этом не находишься. И что делать?
1: Да, хороший вопрос. То есть, если мы видим, что Рав дает нам рекомендацию, а десятка не согласна на данный момент.
0: Да, можно сказать, что наша цель — объединиться между нами, чтобы раскрыть Творца. А глава десятки — это средство. Это еще добавка, еще нечто новое, что мы слышим от Рава. И он сказал это давно, мы только слышим это сейчас, это средство. Еще, поэтому не надо забывать. Поэтому то, что приводит к разъединению и не дает решения, ну, надо подождать еще немного. Нет давления сделать это за счет разрушения десятки. И я думаю, что то, что сказал Йорам, я с этим солидарен. Обсуждать, ждать, смотреть, проверять, пока не будет такой общий дух. Если нет, ну, так еще несколько кругов. Ну, будет десятка, у которой это взяло много кругов. Может быть, другие, у других меньше, у других несколько недель и так далее.
6: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses venimos implementando un sistema de líderes espontáneos.
1: Мы несколько месяцев назад, есть у нас система спонтанных лидеров, и мы делаем это понедельно, и эти лидеры ведут хисрон товарищей к общему хисрону и делают это чем-то практическим. Есть много несогласных, но если есть лидер, все эти мнения могут стать чем-то практическим. Лидер может уравновесить эгоизм товарищей и увидеть точки соприкосновения между ними и установить законы семинара и привести к гармонии и выстроить величие, важность того, на чем мы работаем и продвигаемся вместе.
7: Да, дорогие учителя, у нас такой вопрос возник во время обсуждения. Во-первых, десятка просто очень приняла сразу это все, пока не делает, потому что идут выяснения, как. И стал очень серьезный вопрос такой. Если, к примеру, кто-то из десятки не, или несколько человек не выполняют то, что задумал глава, какие у него есть, скажем, рычаги воздействия на эту ситуацию, что он может сделать?
0: Средство руководства. Десятка — это не средство руководства. Как сказано, десятка хочет соединиться, чтобы раскрыть Творца. Мы здесь не управляем бизнесом. И поэтому глава десятки требует отмены. Есть глава, он говорит, что нужно делать, и десятка отменяется. Нету здесь средств управления, есть средства объединения. Они называются «отмена себя». Рабаш пишет, по крайней мере, в половине своих статей, пишет об отмене себя перед товарищем, перед равом, перед высшим. Все время самоотмена, и это не теория. Сейчас это облачается в упражнение глава десятки. И можно через десятку сейчас прийти к отмене перед главой десятки.
1: Только напомним, что Рош, глава, он служит, нужно поменять фазу. Он не приходит управлять, он приходит служить. Ого, Вентура, да, пожалуйста.
0: Мы слышали сейчас Рава, он сказал, что мы должны требовать от него работы, требовать от главы десятки, чтобы он работал. То есть в этом состоянии глава десятки есть нечто, что мы должны построить. Это даже больше, чем рожь. То есть мы должны родить эту рожь, эту главу, быть в усилии в этом. И так же, как относительно Рава, относительно высшей силы. Действительно, нужно видеть в этом возможность, почувствовать, что мы все соучастники в этом, и в десятке нужно поддержать эту голову и возвеличить ее.
1: Да, мы в десятке. У нас несколько есть вещей. Прежде всего, впечатление, что глава десятки. Мы вначале не решили, как будем делать главу десятки. Будет. И что произойдет? Это сделало хорошую вещь. Это дало возможность предложить главу десятки и сделать главе десятки то, с чем бы мы в общем круге не согласились бы. И есть разница между личной работой главы десятки и каждым товарищем, и то, что мы работаем с дежурными вместе с главой десятки.
0: Я хочу сказать, что были у нас сомнения, понимания, но Михаил Фуршабат и Авиу проводили урок, и там были цитаты, что такое глава десятки. Нужно просто прочитать эти цитаты и проверить, способен ли я. Скажем, в 21-й цитате написано, что глава десятки, он может принизить себя перед другими и ощущает себя желающим служить всей десятке. Он совершенно не думает о себе. Способен ли я на это? Если я о себе скажу, то я на это не способен, на самом деле. Я не достоин быть главой десятки. Просто да, можно проверить себя относительно того, что говорит Рав, и тогда будут и силы, и понимание, и будущее.
1: Еще одна небольшая вещь. Важно то, что мы делаем, это сделает нам что-то хорошее. Каждая десятка... глава каждой десятки выбирает на следующую неделю главу десятки. И так каждый должен быть готов быть главой десятки. Не то, что то, что Рав сказал, что через 9 недель я буду, я могу пока поспать. Но каждый готовится к тому, чтобы быть главой десятки, может ли он это сделать.
0: Хотел сказать, что все, что сказано и было Равом, то, что мы же ссылали,
8: там
0: говорится, что это за упражнение, откуда оно берется и как это выбирать. То есть это есть у вас, мы это рассылали, вы можете с этим работать.
1: Я хотел сказать, что глава десятки, смысл этого, что мы становимся как один человек с одним сердцем, то есть десятка становится одним целым, а до этого ей не хватало товарищей.
0: Мы еще не начали это реализовывать. Вопрос. Как десятка может уберечь себя? Потому что я слышал так же, как и все, что все должны участвовать и быть главой десятки. Но есть такие, которые не занимались этим уже много времени, и непонятно, что они там получили во внешнем мире, и могут быть, конечно, разные ситуации, можно десятку вести в разные стороны.
8: Как
0: будто ты должен закрыть глаза и надеяться, что Творец убережет тебя, или все-таки десятка должна делать это как-то вместе?
1: Я думаю, что нужно действовать в двух направлениях. Первое — это, как мы слышали от Рава, что каждый может быть главой десятки без того, чтобы делать расчеты. Если товарищ говорит «я хочу этого», мы должны дать ему место, чтобы находиться в этом. Дополнительная вещь. Если товарищ питал разные чуждые мысли, я думаю, что все мы впитываем, хотим мы того или нет, в этом мире, когда мы включаемся в него из действительности, в которой мы живем, это работа товарища и наша работа. Отсеивать те вещи, которых мы не хотим. И это как раз твое место, увидеть свое место по отношению к товарищу. Как ты умеешь получать от него только то, что ведет к духовному, а чего не брать. И просто начать. В этом упражнении есть особое чудо, потому что это уравновешивает товарищей. Все подозрение, что в человеке возникнет какое-то состояние собственного величия. Нет, есть только тревога, которая уравновешивает тебя, чтобы действовать из сердца, из того места, где ты хочешь любить своих товарищей, желаешь им сделать во благо. И именно из этого места ты начинаешь заботиться о них. И как мы слышали от Рава, зачем нам идти назад? Как мы слышали из урока, прекрасного урока. Да, и Рав сказал, если ты физически услышал Рава, физиологически, да, что ты не можешь сказать, что этого не было в реальности. И здесь человек должен решить для себя, делает он или нет. Если не делает, пусть знает, что это нарушение. Потом пусть не спрашивает себя, почему я продвигаюсь или нет. Это понятно, ты услышал и не сделал. Так есть у нас возможность услышать и сделать.
0: Спасибо, друзья. Есть в этом сопротивлении что-то хитрое. Все согласны, что это важное упражнение. Ну да, но мы еще, может быть, не совсем готовы. Может быть, еще не пришло время, ведь мы готовим конгресс. Да, все это верно. И мы очень опасаемся. Да, но что это за упражнение, что практически нужно сделать? Это непонятно. Идти с важностью этого упражнения. Или сначала приготовить конгресс. Как это работа практически? Есть ли какие-то практические примеры?
1: Хорошо, я еще раз говорю, зайдите на сайт конгресса на всех языках, там очень четко говорится о том, что мы делали, мы углубились, и там все есть. И давайте еще послушаем беседы на эту тему. И мы буквально за 2 минуты до окончания. Я хотел просто еще один момент перед завершением. Важно нам посвятить товарищей в те решения, которые мы принимаем в дирекции. Мы встречаемся 3 раза в неделю. Есть много тем, которые мы обсуждаем относительно организации, относительно группы, всего мирового кли и так далее. И вы знаете, даже запустить такое упражнение, как глава десятки, это тоже обсуждалось в дирекции, и мы стараемся прийти к согласию единогласно не только стараемся, но и делаем это. И относительно субботы мы говорили о принятии решений в десятке, относительно главы десятки. Мы думаем об этом, пытаемся почувствовать вместе, что является пульсом группы, и на это обратить все внимание свое. Мы приняли решение вернуться к обычаю ночного урока в три праздника Леля Декала, Ночь Невесты, Песах и в Суккот. Это очень важно для израильского кли, так чтобы и женщины могли приехать на физическую встречу, и также все учащиеся, которые не могут прийти на утренний урок. Рав сказал прекратить этот обычай в свое время, чтобы было четкое время уроков, но мы относимся и к периоду, что нужно укреплять и израильское кли новых учеников, и это очень важно для всех, по сути дела, и поэтому в ближайший праздник Шавуот у нас есть события, мероприятия «Ночь невесты», и мы решили проверить структуру утреннего урока, то, что мы делаем каждый период, проверяя себя, что утренний урок отвечает нашим требованиям и ожиданиям, и почему я по своим функциям получаю много замечаний относительно величия Рава. Рав рассказывал, как он встречался в Вене, в Австрии, в Москве тоже. Был урок. И вы должны посмотреть мой WhatsApp. Очень-очень много сообщений. Почему ты тратишь наше время, почему крадешь время урока? А с другой стороны, другие сообщения, которые говорят, я просто в слезах, я взволнован, я не знал, что таким было распространение. Какое получил важность от распространения отрава. И с той, и с другой стороны, поддержка и положительная, отрицательная. Зачем нам рабаш, зачем нам все это нужно? И наоборот, мы просто рады, что реализовываем совет рава, слышим рабаша и находимся в состоянии, когда слышим то, что Рав наш услышал, и поэтому мы провели исследование, получили результаты, и мы опубликуем их. И хотелось бы подчеркнуть то, что мы увидели, что товарищам очень важен тест, но очень трудно с нынешним тестом и немного направления, что мы изучаем, задавать вопросы, и нам гораздо ближе слышать Рава, поэтому со следующей недели, через несколько недель, мы готовим пробный вариант теста с ведущими. Были здесь пара ведущих, они дадут небольшую основу, направят нас на урок Рава, то есть серьезный урок почти полностью, затем ответят на вопросы. Мы начинаем с введения в науку Каббала, начинаем с серии уроков на улице Ранис, очень особые уроки. Я, например, никогда их не видел. И первый урок, который я посмотрел, просто не мог оторваться. И это то, что направит нас. И это тоже пробный вариант, пайлот. Посмотрите, углубитесь, это урок всех нас, и также мы можем вечером, кроме дневного урока, будет еще вечерние уроки, которые дают здесь товарищи. Это будет открыто для всех, переведено для всех. И это будет постоянные уроки каждый день в понедельник и четверг. Когда это будет уже принято, мы опубликуем. И сейчас есть вопросы, что мы как организации, и в распространении, и объяснении, что такое искусственный интеллект, как мы им пользуемся. Это мы тоже с вами поделимся. И мы уже превысили наше время. Ну, скажем, что я слышал в одном предложении, так как Рав сказал Владыку, кто я? Я открываю рот, но изнутри я чувствую, что это все исходит от Рабаша. Так сейчас мы спустимся на вторую трапезу, а до этого вместе споем песню.

0: קשר שלנו
1: наша связь она намного выше слов.
0: Мишам אנחנו ביחד,
1: оттуда мы вместе обнимаем друг друга.
0: נותנים לבורא,
1: и даем Творцу, чтобы получил удовольствие от нашего присутствия. И говорит нам Рав. Каждый в его десятке обязан заботиться, как он тянет свою десятку к соприкосновению с Творцом. У нас сейчас был урок «Вере в Рава». И давайте послушаем нашего Рава вместе. Каждый в его десятке обязан заботиться, как он тянет свою десятку к соприкосновению с Творцом.
2: קטע 11.
1: отрывок 11.
2: אדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם.
1: Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца.
2: אם האדם מאמין,
1: если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца.

0: קטע מספר 12.
1: Окрех номер 12. Пока не достигает состояния возлюби Творца своего всем сердцем, душой, и этот человек должен получить от своих товарищей. Снова. Пока не достигает состояния возлюби Творца своего всем сердцем и душой. И этот человек должен получить от своих товарищей.

0: Рав,
1: во всем, что он делает, он всегда направляет нас раскрыть Творца. Наша работа, она самая великая, самая единственная, которая есть у человека в этом мире выполнить, раскрыть высшую силу, раскрыть творение, которое он сотворил. Наша работа — это самая великая, самая не единственная, которая есть у человека в этом мире выполнить, раскрыть высшую силу, раскрыть творение, которое он сотворил.

сформировать место, в котором Творец раскроет нам свойства отдачи, свойства любви между нами и между нами к Нему. Дорогие товарищи, великие товарищи, это время сейчас быть в благодарности. И нет более точного времени поблагодарить Творцу, что Он дал нам друг друга, дал нам 10.

0: дал нам товарищи, которые формируют каждый раз правильное направление, направление к Творцу, направление к любви, направление к отдаче. Нет больше благодарности, чем эта благодарность. Я снова повторяю. Сформировать место, в котором Творец раскроет нам свойство отдачи, свойство любви между нами и между нами к Нему. Лихаем, товарищи.
1: Одиннадцатый отрывок. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца. Снова. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца. При поднятии Творца в группе нет больше этого. Кроме этого нет ничего. Из этого придет все самое хорошее снова. Служить при поднятии Творца в группе нет. Кроме этого нет ничего другого. Действительно, из этого придет все. Thank you.

0: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме.
1: שעה 3:45, 3:45 לשיעור הצהריים.

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Мы будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. И будем изучать, прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем эмунат рабо маху хашиу.
2: Шамати, 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо» — «эймин», ведь о стихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «в эймин» — «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый и творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир, и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они. Где «у них» означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется «у них», и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит, что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти Единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. Из сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
2: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, То есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падения. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя. Тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя, он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.
1: А почему называется «не удостоился, и учение его становится для него смертельным ядом»? Это вызвано тем, что все учения, которые он изучает или слышит, не принесут ему никакой пользы в том, чтобы он смог удостоиться состояния жизни, то есть слияния с источником жизни, а совсем наоборот. То есть всякий раз он все больше отдаляется от слияния, и все, что делает, он делает лишь для нужд своего тела, и называется это получение для себя. И это разделение. То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенной, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости, иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не исходит лишь только благодаря радости заповеди.
2: Это означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другим словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левая называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца, и он видит, что он гол и нищ, и как он может быть в совершенстве. Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве вышезнания. И это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще недостоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.
0: Перейдем
1: к уроку от 25 октября 2018 года.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 459. Страница другая, сейчас мы выясним. Труды Бааль Сулама, страница 559, статья «Какой должна быть вера в учителя?».
4: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть посредником между Творцом и учеником. И ученик обязан слушать то, что говорит ему учитель. И слушать непросто. Это невозможно человеку просто так. Не дана возможность слышать. А берет множество времени в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем. В той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе. Есть еще отмена по группе, к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры. В той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе имеется множество действий в учебе, в распространении, в обучении. И вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый способ, новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласие с учителем и в соответствии с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно ему, его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом, слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. И, а у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хиссарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространения с широкими массами и впитывание от них хиссаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии полного последнего поколения, обязаны включиться в них. Ибо именно через включение в эти хиссароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, возьмут нас, поднимут нас на свои плечи, поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения, и неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
3: Есть два пути, левый и правый. Правый — от слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». Означает «веру в Творца». И когда учитель говорит ученику «идти правым путем», где «правый» означает «совершенство», а «левый» — абсолютно несовершенный, то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему «идти правым путем». Совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать: глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что, хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать: есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано, не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. И почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь, а именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение. То есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий. То есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя. То есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия противоречит правой, то есть левая — это когда, это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве. Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет. В котором может воцариться высший свет.
5: Вопросы. Мира Сашам.
4: Кто там хочет?
5: Кан Энжелот.
4: Здесь нет вопросов, отлично. Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя.
5: Тов.
4: Хорошо.
5: Питер.
4: Тогда Питер.
6: Можно вопрос насчет распространения?
5: Кен.
4: Да.
6: Угу. Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в шватхаваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы и когда мне раскроется Творец?
4: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешние кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, чтобы все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего кли. Всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь этого слышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Бааль Сулам, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться и учиться, и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит себе: слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и что-то, чем-либо заниматься. Поэтому мы обязываем тебя, обязываем. Ты хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался, и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие — это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть, учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп. Просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит, хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется перед тобой. Учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть, стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но. Даже если ты получишь всегда через учителя. Несмотря на то, что ты получишь больше него. Да.
7: Киев.
8: Раб, вы даете массу указаний практически каждый день. Есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой. Это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка? Или задача каждой группе обсудить, как она это как группа выполняется?
4: Нет, я не делю это на группу. Это обязан делать каждый. Все советы я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделать список, да, посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь или находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
3: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, высшее знание, то, что говорит учитель?
4: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал Астана.
9: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
5: Что чем хуже, тем лучше
4: слышать? Зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении? А о чем? Ты всегда должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся на уроке двое. И вы не будете увеличивать группу. Вы должен прийти к человеку, и то, что он хочет сказать, это ему услышать, то ему и сказать. Должен дать ему возможность понять, что ты, если он хочет что-то достичь в жизни, он может делать это только тем путем, который описываешь ему ты. И ты не обманываешь его, ибо высший свет сделает все, что он хочет в жизни, самым правильным способом.
9: Он хочет...
7: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней, ну, заставил себя, сделал. То есть с этим проблем, в принципе, нету. А как достигается внутреннее согласие с учителем, благодарность и такая точка внутреннего слияния? Плюс к тому, что с внешней точки зрения заставил себя, сделал человек.
10: До Гмара Тикуна не согласишься. Несмотря на то, что скажет, да, он прав, но я не согласен. Как с Творцом. Так всегда, на подъеме согласно, слиты, ой-ой-ой, как это, насколько хорошо, любовь, бум, упал в ненависть. Так оно. Надо согласиться с этим, понять это и жить таким образом. Вильнюс.
11: Вильнюс. Раф, для того, чтобы ученику услышать учителя, должна быть внутренняя связь, общий язык, который называется корень ветви еще.
10: Нет. Нет. Нет. Еще раз сказать нет? Нет. Ты должен слышать своими ушами и записать то, что услышал, а потом почитать глазами. Правда то, что он сказал? Ты вдруг увидишь, что то, что ты написал, то, что услышал, это не одно и то же. Прочти то, что ты услышал от учителя, и тогда ты увидишь, что эта возможность находится перед тобой, ты обязан выполнять, выполнить то, что написано, ты можешь, что тебе мешает, и относись к этому, но прежде всего записать. Нет, то, что здесь мне говорят, что я даю много таких указаний. Обязан. Если вы записываете, тогда посмотрим, сколько их-то всего. Если есть проблема, почему я говорю это, поставьте вопросительный знак, и мы выясним, вы увидите, что я не прихожу к тебе и не говорю, что должен обслуживать меня, и что должен... Не знаю, что там еще делать такое. А все это ради исправления души самым коротким путем.
12: Эйлат.
3: Как осуществить эту связь в распространении, чтобы, с одной стороны, то, что публика хочет слышать, а с другой стороны, чтобы ты был соединен с желаемым направлением, чтобы ты находился в этой связи между тем, что они хотят слышать, и тем, что ты им должен дать правильное направление.
10: Я скажу тебе, в чем проблема? Проблема в том, что я говорю, что делать в группе, допустим, заниматься распространением, и нет мнения группы, которая воздействует на каждого из ее членов. И тогда они не заставляют себя. Да, учитель сказал, много чего говорит. То, как мы обычно воспринимаем, эта группа не воспринимает это как свое мнение и не давит на каждого, чтобы он выполнял. И в этом огромные потери вас. Это потеря лет. Я не преувеличиваю, мы могли бы уже давным-давно быть в совсем другом состоянии. Это потеря лет. Да, Транс.
3: Иран. По поводу распространения. Вчера в продолжении вашей просьбы был зум всего мирового кли. Было более 200 подключений, сегодня будет то же самое. Может быть, затем мы сможем выслушать впечатления товарищей. Мы прочитали отрывок в трех языках.
10: Очень хорошо, очень.
12: Иерусалим.
3: Тот, кто не слышал указания учителя, у кого он должен просить прощения?
4: Собственно, у Творца. У Творца. Но нет здесь извинений, есть просто, если он понял через некоторое время, осознал, то он обязан, насколько можно быстро выполнить.
12: Вы
4: несколько лет не слышали, что я говорю, ну хотя бы сегодня выполните.
12: Киев.
13: Рава, отношением моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношение веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
4: Нет, нет, нет, нет. Почему? Вера выше знания — это отношение силы отдачи, которая получает свыше эту силу, и тогда она находится в нас, пребывает в нас. А не мы создаем эту веру выше знания. Мы должны только привести к тому, чтобы это произошло, приблизить ее, не более того. Хорошо, мы сегодня не видели групп. У нас есть Латинская Америка, ивритская виртуальная группа, еще какие-то другие. Нет. Которые не задали вопросов. Но я, собственно, закончил урок. Есть еще что-то? Нет. Ну, хорошо. Итак... Торонто хотите спросить? Торонто. Нет? Ну, спроси.
14: Спрошу по-русски. Насчет распространения. Если, значит, вы говорили, что один человек может распространять. Ну, как может один человек выйти, например, и начать распространять? Обычно мы говорим о группе. То есть вот непонятно немножко, как может один человек распространять. У него нет ни сил, ни желания.
4: Нет, я обращаюсь к каждому из вас, а вы должны принять это в группе.

0: группе Центральный Бне Барух.
1: Алма-Ата.
2: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением учить и учиться, да? У вас, да? А вот если я не до конца недопонимаю, я вижу, что товарищи лучше больше меня понимают. А я потом перечитываю и понимаю, что все равно не все понял, что вы хотите передать. Вот с этим как бороться дальше? Получается, что и не очень хороший ученик.
0: Хороший ученик – тот, кто слышит, что говорит учитель, а не тот, кто работает со своим разумом. Чем как можно меньше разума и как можно больше действий, которые приводят к объединению. И удачи.
3: Натания.
4: Как поднять в группе важность так, чтобы группа выполнила совет Рава? Как поднять важность в группе для того, чтобы мнение группы было выполнить совет Рава?
0: Группа должна говорить об этом. Сколько Рабаш пишет об этом? Понятно, да.
4: Какие должны быть отношения между товарищами, где часть товарищей выполняет советы Рава, а часть не делает?
0: Они наносят вред.
4: Что можно между товарищами?
0: Они должны почувствовать группу, что они наносят вред.
4: Одна часть должна показать другим, что они вредят?
0: Да, почему нет?
4: Может быть, я не вижу правильно картину, неправильно сужу?
0: Что здесь судить или нет? Они делают или не делают? Выполняют или не выполняют? Все слышали или каждый слышал по-другому? Мы проходим, занимаемся с вами ежедневно, массу материала, постоянно выясняем, есть возможность спросить еще раз, еще раз объясню. И я не оставляю ничего, что осталось бы без объяснения. Не хватает, спросите, я объясню еще раз. Но группа, которая принимает на себя готовность идти к цели, согласно чему она продвигается? Где-то видел что-нибудь, что было бы организовано, не было бы организовано как группа и могла бы пройти? Как такое может быть? Мы же приходим в университет. Ну да, получите университет.
4: Я не должен видеть каждого товарища в величайшем поколении, оправдывать его. Я смотрю практически. Он не делает действия, так что я пренебрегаю им.
0: Ты можешь делать так, как ты говоришь, пожалуйста. Там где-то, найдешь себя через долгий год, я не знаю. Возьми какого-то товарища, возвеличь его как величайшего в поколении, и иди вместе с ним к чертовой матери. Куда он идет? Пожалуйста.
4: Нужно ему сказать или просто что? Как отнестись конкретно?
0: Обязаны говорить о том, что слышали от Рава, и в соответствии с этим продвигаться. Вы нигде не читали об этом?
4: Читали?
0: Ну. Что задайте вопросы у меня? Написано и у Рамхали, повсюду после урока сидят и обсуждают, что слышали и что мы должны сделать. Так написано. Я говорю это не потому, что вы должны мне что-то, вы должны сами себе. Не выполняете? Ну, потом смотрите на меня, ну что с нами происходит? Что происходит с вами? То, что происходит, то и происходит.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
6: Нам нужно реализовывать все советы Рава, главным образом распространение, то, что слышались. Но кажется, что относительно всех советов, которые получили от Рава, и относительно объединения и связи с Творцом, и Рав всегда посередине между учеником и Творцом. Нужно слышать, что он говорит, и действовать. Так устроено все в виде пирамиды, так можно войти в духовное.

0: Самое важное предложение, на мой взгляд, это то, что учитель говорит, и тогда это становится либо заповедью, либо прегрешением. И это зависит от нас. И Рав сказал, что нужно слышать самым обычным образом и не работать со своими мозгами, просто делать то, что говорит Рав. И он много говорил об объединении, что мы должны... распространять, присоединять хистронот человечества, и каждый должен это делать, исключая тех, у кого есть какие-то важные функции в группе, там, как кухня. Но такими ролями нужно меняться, чтобы все могли распространять.
1: Саги пишет: хороший ученик, тот услышит то, что сказал Рав, а не тот, кто работает из своего разума. Чем меньше своего разума, и чем больше действий, ведущих к объединению, ведет к удаче.
2: Насколько
0: вместе мы улавливаем идею распространения, это даже важнее, чем действовать, исходя из объединения, как я понимаю. И Рав сказал, что... что ты уже упустил несколько лет. Это было сказано в 18 году. Ну и нужно учиться из этого опыта, насколько мы находимся в падении и не обращая внимания, что в этот период мы должны прилагать усилия в распространении и делать это вместе.
1: Еще раз сказал, пиши то, что ты слышишь, и то, что ты помнишь, это две разные вещи. Запиши, а потом прочитай после урока еще раз.
0: Он сказал, что не хватает мнения группы, вот как вот мы говорим, то, что мы слышали от Рава. И как мы укрепляем свою группу относительно каждого, насколько трудно принимать то, что говорится, и ты, все мировое кли очень сильно вкладывалось в это. Был очень хороший пример, и трудно было все это воспринимать.
1: Урок, который мы слушали, он как бы принял направление распространения, но мы можем сейчас услышать и через него упражнение «Рош десятки», что мы можем его реализовать и этим слиться с Равом. Я записал, что учитель должен быть как средство между Творцом и учеником. Еще, по мере того, что он верит в Рава, получает силу веры. То есть через Рава этим может поднять себя.
0: Я слышал, как товарищ спрашивал, если ученик согрешил, не сделал то, что говорит Рав, нужно просить прощения у Творца. И он сказал ему: еще не поздно, ты можешь начинать. Никогда не поздно начинать и продолжать работу.
1: Да, товарищи уже говорили, и Рав это определил, что есть проблема, каков путь к духовному, как его можно достичь. И сказал, что учитель должен стать промежуточным звеном между учеником и Творцом. А затем ученик должен слышать, и услышать это непросто. Иногда это требует много лет, чтобы это произошло. Ученик должен отменить себя перед Равом.
3: И
1: должно быть много, как бы, должна быть молитва, чтобы услышать правильно слова Рава.
2: Да, то, что важно, это вместе обретать важность, слушать Рава. Не то, что Рав нуждается в этом. Это необходимо нам для развития, быть выше знания и делать то, что говорит Рав.
1: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

Ветер зло.

Дерзак Сарай.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! Вместе мы строим духовное общество, нашу группу. И наша тема — вечная связь с Равом в каждом состоянии. Это не случайно, потому что мы находимся в таком периоде, когда форма связи с Равом изменилась, меняется на наших глазах. Мы уже более полугода не учимся физически с Равом здесь, в уроках прямой трансляции, но его советы, его направления, его слова, его дух царит между нами и направляет нас, ведет нас день за днем в уроках, в записи, в его отрывках, цитатах, в нашем поведении, в каждом вдохе товарища. Более того, мы видим, что уроки, которые были 22-23 года назад, когда Рав давал эти уроки в 2002 году, и даже до этого он говорил о нас, о группе Бне Барух, о группе каббалистов, которые учатся здесь, сейчас, в 2026 году. И мы хотим сегодня вместе, в то время, которое есть у нас, выяснить вместе, как мы, как группа, слышим между нами величие Рава, как мы усиливаем связь с ним. Даже и в таком состоянии, как сейчас, в этой связи, мы хотим, чтобы у нас была духовная связь с нашим Равом. Мы слышим много от Рава во множестве бесед, что связь между учеником и учителем не зависит от времени. Это система отношений глубокая, которая строится выше времени и места, и расстояния. И мы не хотим сейчас впадать в воспоминания, ностальгию и так далее. Мы хотим возвеличить нашего Рава, и это делают товарищи, когда они говорят о величии Рава. Поэтому давайте поговорим об этом и увидим, насколько наш Рав, как и сказано во всех каббалистических текстах, Рашби, Ари, Балясулам, Рабаш, у нас есть наш Рав. И все, что мы слышим каждый день, это живой источник, который направляет нас здесь и сейчас. Точно так, как мы слышали, это чувствуется, что он посылает нам четкие и конкретные посылы. Мы не хотим сейчас обсуждать урок живой или в записи. Что такое Рав Лайтман? Какая важность, какой хисарон, какое внутреннее требование должно быть у нас? Как мы сможем это сформировать и воспринимать слова Рава так, чтобы они действительно работали. Мы послушаем беседу, которую до сих пор не слышали, не на иврите, его... Это была беседа на русском языке. Мы начнем читать отрывки из первоисточников, чтобы войти в эту атмосферу. И еще раз напомним, что величие Рава, оно строится из наших усилий. Итак, у нас есть четыре отрывка из первоисточников в учебных материалах. И давайте вместе их прочитаем.
1: Сказали наши мудрецы: сделай себе Рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего Рава, а именно с помощью любви к товарищам, которые ценят его Рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего Рава каждый получает ощущение его величия. Так что отдача Раву изменится на получение и на топливо. То есть в той мере, в которой оно все же приводит его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И об этом сказали мудрецы. 48 качествами покупается Тора, служением мудрецам и тщательной работой с товарищем. Ибо кроме служения Раву нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия Рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего.
0: Благодаря слиянию с мудрецами можно получить определенную опору, то есть только мудрец может помочь ему, а не что-то иное. И даже если он является великим в Торе, он все равно называется невеждой, если он не удостоился учиться из уст Творца. Поэтому человек обязан смириться перед мудрецом и пусть примет на себя то, что мудрец возложит на него, без всяких споров о вере выше знания.
2: Мидраш Шмуэль, а вот Алиф.
1: Мидраш Шмуэль. Сказано, сделай себе рава. То есть прими его для себя, как рава. Чтобы получить пользу от рава, необходимо, чтобы ученик верил ему и полагался на его слова, на то, что он сказал, без всякого сомнения. То есть нисколько не сомневайся в словах рава своего и полагайся на него, как иначе, так как иначе это не принесет тебе пользу.
0: Баали Сулам, письмо 45. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной отмене себя в полном смысле этого слова, ибо тогда учитель соединяется с ним, и он может творить спасение для него. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной самоотмене в полном смысле слова, ибо тогда учитель соединяется с ним и может его спасти.
1: Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему.
3: Хаверим,
1: сейчас мы послушаем беседу, посмотрим беседу Рава с Владыком от 2011 года, приблизительно 22 минуты. Там есть много разных деталей, нюансов. Давайте постараемся быть соединенными с точкой, из которой мы пришли учиться у Рава. Изначально к тому, кто ведет нас к высшему, и постараемся перенять силу, чтобы она создала в нас форму, модель, отношение к нему, к своей жизни и к Творцу. Давайте посмотрим.
4: У вас есть личность, характер, да, как у человека. Где отличить, где есть духовно, а где просто каприз вашего материального характера?
5: Я думаю, это сливается вместе. Нет практически такого. Я в себе это не выделяю. Реакция моя, она, естественно, сугубо лично моя. Вспыльчивость, раздражительность, нервозность. Это все... Это все присуще мне, это да. Но это накладывает внешний только какой-то вот такой интерфейс, да, как говорится, на реакцию, которая, несомненно, вся построена на духовном видении. Но внешне, да, и о каббалистах так писалось. Были такие и такие. Рабаш умел скрыть, он умел задавить, он умел так сдержаться, это просто потрясающе. Я знал, что происходит, и, глядя на него, просто поражался, как это он мог сделать. А у него была огромная сила подавить свои внешние проявления, вспышки, которые так прямо взрывались в нем. И он умел это все внешне подавить. Но он жил, я тебе скажу еще, не в оправдании себя, конечно. Он жил в другое время, он жил в другом обществе. Его окружали другие люди. Его окружали чужаки, противники. И они были очень близки к нему. Вот на расстоянии буквально десятков сантиметров от него. Рядом с ним сидели, постоянно общались. И это были люди, которые не любили его, каббалу, его учеников. Так что тут, как тебе сказать? Ну, в общем, это проблема. У меня другая проблема. Я вспыхиваю, вытаскиваю все из себя. Ну, может быть, мне от этого потом как-то легче, хотя, конечно, я об этом сожалею. На самом деле, я говорю про... Я не скрываю, мы все люди. Неважно, кто на каком уровне, но люди. С одной стороны, сожалею о том, что, может быть, взорвался. И я об этом говорю, в свою очередь, ученикам. Но, с другой стороны, ну, мне от этого легче, и им все-таки от этого лучше. Они берут на себя эту часть моего внешнего раздражения, но оно на них действует. Рабаш очень много страдал в себе, и его ученики ничего об этом не знали. И мне запрещено было говорить, если я что-то даже обнаруживал и видел, и не все я видел. И в итоге, конечно, ел себя и заработал на этом деле много инфарктов в конце своей жизни. И от этого и умер. И мы бы могли, конечно, по-другому, могли бы по-другому все это сделать, предотвратить. И справляться в течение многих лет, когда он себя все-таки сдерживал. Он никому ничего не говорил. Практически никаких ошибок. Только лишь мне. Вот нам, мне он иногда такое делал, что я, конечно, счастлив был бы тут же исчезнуть из мира. Вот в это же мгновение и навсегда. И, ну, не знаю. Это были жуткие ощущения. Жуткие ощущения. Стыда, ничтожности собственной. Ну, в общем, это ужасные вещи. Он умел одним словом, так вот, каким-то жестом даже, как-то так чуть-чуть сделать такое ощущение во мне, но это не внешний жест, а внутренний, потому что был связан со мной, и внутри меня сидел и мог управлять как угодно, так, что, ну, просто это ужасно. Это быть рядом с человеком, который тебя знает, абсолютно точно контролирует все твои мысли, желания, побуждения. Ты рядом с ним сидишь, ты о чем-то думаешь. Он тебе может сказать: давай-ка лучше переключимся на какое-то, на что-то другое. Но это лучше не знать об этом. Потому что когда включаешься в общую работу с таким человеком, то, конечно, это очень обязывает. Но с другой стороны, ты чувствуешь себя как ребенок на руках у матери. Голенький, тебе ничего не стыдно, и ты вот так вот отдаешься и все ему. И он, но он не, и ты понимаешь, что он тобой не манипулирует. Ни в коем случае, конечно. Оставляет тебе полную свободу действий. И даже более того, видит, что ты делаешь ошибки, и переживает, и ты продолжаешь их делать. а без них не научишься. Ну и так далее. В общем, это то, что переживает высший парцуф, высший, то, что переживает учитель относительно ученика, это не передать. Это не передать. Но у нас это немножко по-другому, я бы сказал. Намного проще. Потому что у меня группа, и даже более группы, это огромное сообщество, человечество, которое я ощущаю, принимаю в себя. И поэтому это все смягчается. Это все других... Из-за огромного масштаба это все как-то нивелируется чуть-чуть. Ну и потом, кто я и кто он, это же разные... Совершенно разные личности, разные уровни. С его высоты оценивать было, конечно, очень сложно. Да.
4: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он страдал именно. От чего именно страдал? Что вызывало в нем эти страдания?
5: Ты понимаешь, это происходит, каббалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру. Это не зависит от него. Вот обычный человек, он живет столько, сколько ему написано, там, на роду. 60, 70, 80, 90 лет, хоть 120. А каббалист живет, у него же все это построено на том, чтобы обслуживать других, вести их. И поэтому, если они нуждаются в нем, то он продолжает существовать в этом мире. Если нет, то у него есть другие функции. Он одновременно выполняет несколько задач. Не только воспитание духовного потомства. Подошло такое время у Рабаша, когда люди, которые были вокруг него, в нем частично как-то перестали нуждаться. Я это чувствовал тоже. Вошло все в автоматизм, в нежелание меняться. Стали хасидами, понимаешь, ученики. И я видел, как он последний год ходит по берегу моря, он даже не купался. Я шел в воду на час, заплывал далеко, махал ему оттуда рукой, а он ходил по берегу туда и сюда. И когда проходил мимо меня, я где-то был далеко, но он знал, что я там, он мне махал рукой, и я оттуда тоже ему махал далеко от берега. Я чувствовал по нему, как он гуляет и думает, и что это человек, который приводит в порядок свои мысли, свои дела, как бы сортирует и систематизирует учеников, отношение к миру, мир и так далее, вот изнутри себя, перед тем, как уйти. Я не представлял, что он уходит, но вот было такое чувство осень, понимаешь? Замирание жизни. Это было.
4: А в его ли силах было это все сдержать, обратно возбудить?
5: Нет. Здесь только ученики своим очень сильным возбуждением, желанием, таким устремлением к цели могли бы вызвать его к жизни, чтобы проводить им тот свет исправления, который бы они потребовали. Но он не был востребован. Понимаешь? Каббалист, если он не востребован, ему нечего здесь делать в этом мире. Ничего нет. Зачем же здесь существовать? Мы зачем в этом мире находимся?
4: А вот именно превращение в хасидизм каким образом вообще происходит? Из-за привычки или что?
5: Да, да, эта привычка, она становится вот такой вот второй натурой. Человек привыкает, у него расписание есть, у него есть группа, у него есть вокруг него, так сказать, все проблемы и все добрые дела, все организовано. Жизнь течет. Вот, и это... Обывательщина, она убивает духовность. Она приятна, она устойчива. Автоматически, если кто-то против нее, то такого человека не любит.
4: А какое решение в этом случае?
5: Решение? Не знаю, какое решение. Это бить друг друга по морде. Чтобы как-то очнуться, проснуться. Каким угодно образом возбуждать себя. Потому что группа без учителя это всегда катастрофический переход. Если она вообще спасается. Я не хочу говорить ничего о его учениках, в каком состоянии они сегодня, но... Можно это все увидеть.
4: А почему именно вы остались?
5: И даже Баля Сулам, когда он умер, у него было там 5-6 учеников, кроме Рабаша, все остальные, они просто сникли. Сидели, читали там всякие псалмы там. Не вместе, даже по отдельности, не собирались вместе. А эти тоже. К сожалению, на сегодняшний день его бывшие ученики Рабаша, которых я привел молодыми парнями к нему, они все собираются иногда по праздникам, двое, трое. В общем, это то, что я слышу. У меня с ними нет никакого общения, но вот это то, что есть. Практически поодиночке все занимаются своими делами.
4: А как вы выжили? Почему вы именно остались вот единственные?
5: Ну, во-первых, это он меня готовил. Я и при нем все эти 12 лет был отдельно. И получал от него информацию чувственную и фактическую. Я готовился к этому. Я писал, я обобщал, я записывал за ним все, что он мне говорил, я записывал все его уроки, я получал от него огромное количество материала. Ну, конечно же, он вложил в меня много-много. И потом, когда, в принципе, он был на моих руках и умер на моих руках, то, конечно... Ну, все это осталось. То есть мы сейчас в контакте. А что сейчас? То, что я каждый день говорю что-то новое и умею ориентироваться в совершенно новой обстановке, в новом мире, по сравнению со всеми остальными, каждый день могу раскрывать все больше и больше методику духовного исправления личного, частного и общего, мирового. Это что, от меня идет? Кто я такой? Я раскрываю рот. А изнутри я чувствую, что это все идет от него. Это иерархия, это цепочка, она остается. Естественно, я остаюсь таким же маленьким его учеником. Я с годами только понимаю, насколько я маленький относительно него.
4: А у вас у самого нет страха вот того, что как Рабаш ходил вот год по пляжу?
5: Так я не знаю, пока я этого не чувствую. Мне уже 65. но я этого не чувствую. Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет. Но это все случайно я услышал от кого-то. Лично я не загадываю и совершенно не, ну, не считаю, что это надо. Ведь это связано не с годами, с механическими. Хотелось бы видеть учеников, которые остаются между собой тесно связанными в мире, который они понимают, с которым они умеют адаптироваться, который они умеют духовно подчинить себе. Подчинить в добром смысле слова. То есть выдать ему то, что надо, и мир их поймет, примет. Мир будет с ними находиться в хорошей, в доброй коммуникации. Будет получать от них методику своего исправления, своего возвышения, благополучия. Ну вот так. Я не знаю. Я вполне возможно, что придет вот такая, знаешь, осень. А может быть, и вдруг так все оборвется, и все. Это не, я не знаю. Ну зачем загадывать? Каббалист, он хочет видеть плоды. Потому что, ну и кроме того, уходя из этого мира, явно он уходит относительно своих учеников. Они его не видят, они с ним не контактируют, как ранее. А он-то все равно остается среди них. А он-то все равно явно ощущает их всех, внутреннюю суть их, исчезает этот призрачный мир, улама медумы, так называемый, надуманный мир, а все остальное же остается, никакая связь не теряется, кроме внешней физической связи у людей, которые только в ней и находятся. Так что для каббалиста теряется возможность в этим явным земным образом действовать на людей, которые находятся в этом лишь земном постижении.
4: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт вот именно отключения, включения.
5: А не надо ни от чего отключаться. Не надо ничего отключаться, я это вижу же. Из моего уровня, каким образом я контактирую со всеми. Для этого мне не надо умирать, не умирать. Чего с этого, от тела? Останется что-то или не останется? Это не имеет значения. Наоборот, появляется еще большее, лучшее видение, новые установки.
4: То есть тело – это, по сути, как контактор между теми...
5: Кто не может еще контактировать по-другому.
4: Ну, смотрите, вот когда, скажем так... То есть это как бы инструмент, скажем, вот как интернет для того, чтобы связаться с кем-то. Я использую интернет. Если нет интернета, я не могу просто с этим человеком связаться. Тело – это как вот именно такая как бы сетка или что это?
5: Тело – это, ну вот, да, внешняя сеть контактная, которая убирается, сматывается частично или полностью. Полностью она уберется только в конце всего исправления, когда перейдем на полную общность. На полное слияние.
4: Вот вы говорите про Рабаша, все время воспринимая его все-таки как физически и вот этим прошлым состоянием.
5: Почему физически? Я его воспринимаю. Разве когда мы воспринимаем друг друга, мы воспринимаем друг друга именно физически? Нет, у меня есть какой-то внутренний твой образ. И он у меня есть. С ним я работаю.
4: Но имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаша вот именно в том воплощении, которого вы его помнили.
5: Нет, когда... я рассказываю, потому что говорю с тобой. Да.
4: Ну, то есть вы в любом случае в контакте всегда. Вот как бы нет такого, чтобы вы не были с ним в контакте.
5: Ну, в общем, да.
4: А вот, вот этот вот момент связи, как у вас происходит взаимоотношение само по себе? Вот именно с этой цепочкой каббалистов.
5: Я ощущаю себя среди, среди них, но в первую очередь с Рабашем. Он является как бы самым близким из них, и я все время опираюсь на него, как маленький рядом со своим отцом, находится рядом уже среди других взрослых мужчин. Вот так.
3: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות.
0: Мы сейчас слышали беседу, насыщенную многими разными состояниями, и один из моментов меня зацепил, то как Рав сказал, я хотел бы видеть учеников, которые остаются связанными между собой, и это должно быть... Это все время должно вести нас. И еще интересный момент, что связь с Равом зависит главным образом от учеников. И нужно принимать от них особым образом все вот эти уроки в записи, все отрывки, все, что мы обсуждаем между собой, как мы пробуждаем в себе его слова, и смотреть, как мы можем приходить на наши уроки в общем требовании, в стремлении, в хисароне, в потребности услышать Рава, который раскрывает нам методику в эти моменты. И мы хотели бы, чтобы об этом мы поговорили на семинаре, как правильно строить хисарон между нами к словам Рава, как приходить на урок и не из привычки, как можно между нами сформировать хисарон к словам Рава и прийти на урок с живым хисароном, а не только соблюдая рамки или по привычке. И у нас на этот семинар дается 8 минут.
6: Мы слышали сегодня о советах Рава. Так может быть, когда мы выполняем советы Рава, это тоже выстраивает нас общий хисарон, благодаря тому, что мы вместе стараемся приходить на уроки, выполнять то, что нам говорит Рав. И так мы также и соединяемся вокруг этого, и также создаем хисарон.
0: Тут должно быть давление со стороны всех товарищей. Мы должны оказывать давление друг на друга и каждый на себя. И нам необходима помощь Творца. А не то, что у нас есть время, еще много лет. Мы нуждаемся в спасении сегодня.
6: Прежде всего, это огромная заслуга, что Рав с нами держит нас до сих пор и вообще каждую секунду окутывает нас заботой и любовью, чтобы мы только преуспели в пути. Так, не знаю, нужно понять, что Рав сказал, что бы он хотел видеть. что ученики находятся в любви к товарищам и изо всех сил выполняют задачу не только нашу, но всей группы Бнебарух. Это вообще связано со всем человечеством. Так, все эти планы, на самом деле, очень высокие, и это одно из того, что нас продвигало в пути, все эти планы. На самом деле, там есть все эти вещи, которые видим сейчас в медиа, в Ютубе. Будем продвигаться вместе.
0: Реализовывать советы Рава все время и воспринимать их как товарищи сказали, вот, и на этой беседе тоже. То есть все время ищем, что может нам помочь в пути. Как бы усилить связь с Равом, и урок сегодняшний тоже был об этом, насколько думали об этом, выстраивали это. Только так мы можем расти, а не оставаться в какой-то привычке. И пример упражнения с главой группы — это тоже все время заботиться о том, как можно еще продвинуться. Обычно остаются в каком-то обычном распорядке и продолжают привычки. Здесь нужно просто как воздух. Как нам еще больше укрепить между нами веру в Рава и как ее реализовать?
6: Да, я слышал из беседы, что ученики с помощью сильного пробуждения, с помощью стремления к цели могут пробудить учителя к жизни, и мы, по сути дела, должны пробуждать друг друга, все наши распорядки. Это не обыденность, это средство пробудить друг друга. Это средство, которое должно переводиться в построение все время большего хисарона, все время пробуждать друг друга в этом направлении к выстраиванию хисарона. И Рав недавно сказал, что является правильным вкладом, усилием, таким, которое приводит в конечном счете к молитве. Молитва — это хисарон.
5: Было
0: понятно из слов Рава, что мы должны больше объединяться между собой. И Рав говорил о том, как обучал его Рабаш, а Рабаш обучал Баля Сулам, и вообще, как вся система работает. Действительно, мы должны быть все время в связи с Равом и добавлять в связи между нами не ожидая, что он с нами будет жить вечно физически, но именно из нашего объединения, из нашего стремления мы можем ощущать эту силу, то, что называется Рав, между нами. И действительно, чтобы это было вечно, жило между нами, мы такую получим силу, что сможем передавать это.
6: Прежде всего, то, что связано с Равом, это на самом деле переживание истины. Я слушаю Рава в первый, второй, третий раз. Это только усиливает ощущение истины, большое уважение. Второе, Рабаши Бааль Сулам, нужно отменять себя. Наше упражнение — отменять себя. И это работа, которая не заканчивается. В-третьих, во всех этих действиях нужна поддержка десятки. Рав тоже сказал, что это истинные слова, что нужно отменить себя, и отмена — это работа ученика.
0: Да, десятка, которая хочет продвигаться, ей необходимо, чтобы утренний урок был все время, и там Рав каждый день передает нам духовный посыл. И утренний урок — это важнейшая часть дня, и мы должны начинать думать о каждый день о духовном наполнении и возвеличивание Рава, и так должна быть вся жизнь.
6: Да, то, что мы можем всегда добавить десятки, это важность. Мы слышали и на первом уроке сегодня, что то, что исходит от Рава, это через него приходит от Творца.
0: Друзья, мы хотим продолжить этот процесс, который мы начали. И вместе то, что мы ощущаем, это уроки в записи за тот или иной год. И мы чувствуем, что постепенно начинают формироваться отношения у каждого из нас и у каждой десятки отношения к уроку в записи. Урок в записи из определенного периода, он актуален для отдельных учеников, он живой. Что вообще урок превращает в живой урок? Давайте подумаем об этом вопросе. Что делает урок живым? Мы слышим Рабаша, урок десятки лет назад. Это урок в записи или это живой урок? Какое усилие требуется от нас? И есть клип, который мы хотели бы показать, клип номер один, где Рав говорит об уроках в записи. Пожалуйста, клип. Рав проводит урок с женщинами, Рав проводит вечерние уроки, есть уроки в записи, которые мы смотрим. Можно ли притягивать свет возвращающий к источнику, когда Рава нет физически?
6: Я надеюсь, что вы научитесь так, что вы сможете привлекать свет, возвращающий к источнику, и без меня. Но когда мы говорим о моих уроках записи, зачем я так много вкладывался, чтобы был у нас архив со всеми материалами Бааль Сулама и Рабаша, и все, чтобы были в записи, и несколько раз, и чтобы все было выстроено? Зачем я прикладывал такие усилия? Именно для того, чтобы у вас всегда была возможность учиться и наслаждаться светом, возвращающим к источнику, и приближаться к раскрытию Творца.
0: Мы, как ученики, должны видеть разницу в притяжении света. Учимся ли мы от вас вживую или в записи?
6: На самом деле я не думаю. Когда я читаю сейчас написанное Рабашем, это для меня буквально как будто я сейчас слышу от него. Именно так. Даже еще больше, потому что я сидел рядом с ним и слышал меньше.
0: Работа другая между товарищами, когда они слышат урок вживую или в записи.
6: Я думаю, что слушать урок в записи — это труднее, но эффективнее.
0: В чем нужно больше прилагать усилия?
6: В уроке в записи?
0: Да, но какое усилие нужно прилагать?
6: Извлекать свет, возвращающий к источнику, когда я все время думаю об этом. Где та сила, которая повлияет на меня, когда мои действия достигнут действий праотцов?
0: Они должны быть больше сосредоточены на этом, когда они слушают урок в записи, чем когда смотрят живой урок.
6: Да, на уроки в записи нужно обращать больше внимания. Но также понятно им, что здесь они должны прилагать усилия.
7: Беседа?
6: Хорошо.
7: Ну, не легле
6: Ну, перейдем к Москве 7.
7: Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок? Из каких частей состоять?
8: Ма шиура идеаль шацих лёд бэйнеха? Эзэ халяким лихлёль, вэзэ хана?
0: Из каких частей и какая подготовка должна быть?
6: Я не отвечаю на все эти вопросы, потому что это только внесет путаницу. Я не хочу даже слышать таких вопросов. Вы получите то, что мы даем. Если вы не хотите, мы никого не держим. Я говорю именно так вот грубо. Получите, как оно есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и получить любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как ученикам вы знаете, что нужно делать. У вас есть кого спросить и принять.
0: Поберечь. Можно ли спросить так, чтобы как-то поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке?
9: Какая часть, она обязательно вот должна быть?
8: Эзэ хэлэк мэбхинатха, эхатаро эдзэ,
0: эзэ хэлэк. Какая часть должна быть обязательной, как вы видите, на уроке обязательно?
6: Я уверен, что вы можете все получить в записи, потому что я там нахожусь, я передал все эти слова. И ученик 10 сферот находится там в записи. Так в чем проблема? То, что вы приходите ко мне сейчас и хотите буквально разорвать меня на куски, а я не могу со своим горлом начать еще учебу и ту, и другую, и третью, вы нападаете на меня. Это подход к учителям, к раву.
9: Я спрашиваю для того, чтобы вас...
0: Мы спрашиваем наоборот, чтобы поберечь вас на утреннем уроке. Может быть, другие части можно служить в записи. И запись будет давать такое необходимое, где ваше присутствие необходимо. А что можно на утреннем уроке ставить в записи? И вам уделять определенное время, чтобы поберечь ваше горло. Допустим, вопросы, на которые вы сможете отвечать, когда мы рассмотрим какую-то часть урока вместе.
6: Введение в науку Каббала я ничего нового не могу дать. Ничего нового. Я останусь на том же уровне, потому что вы ведь не продвигаетесь, вы там не находитесь в этих выяснениях. И поэтому мне нечего делать. Мне нечего делать. Я останусь тем же, что говорил 10, 20 и 30 лет назад. Ты понимаешь? И поэтому нет у меня смысла начинать жевать

0: Возьми и учись. Мы слышали, что слушать урок записи — это тяжелее, но полезнее, и что мы должны извлекать свет, возвращающий к источнику, где сила, которая подействует на меня, когда мои действия достигнут действий отцов. Давайте сейчас проведем семинар и выясним вместе, как получать ежедневное направление от Рава из уроков записи, как правильно работать с содержанием из урока, чтобы не упустить на наставление Рава на сейчас.
1: 8 минут семинар, пожалуйста. Мне кажется, что в каком-то смысле мы продвинулись с уроками в записи. Я помню себя, что мне было очень трудно воспринимать уроки в записи. И, по всей видимости, выбора не было, и поэтому вся группа приняла вот эти уроки в записи, и ощущается огромная мощь и готовность очень большая. Но понятно, что если ты спрашиваешь себя, когда мои действия достигнут действий праотцов, мы очень далеки от этого, и всегда нужно видеть, как найти ухищрение, чтобы давить на себя и извлечь все больше света, возвращающего к источнику из утреннего урока.
0: Да, получать свет, возвращающий к источнику из урока, неважно, это урок в записи или нет. Но это все наше восприятие реальности. Нужно просто так относиться, это утренний урок, и нужно относиться к нему как к утреннему уроку во всех отношениях. И тянуть свет, возвращающий к источнику из урока с Равом.
1: Да, прежде всего подняться над любой критикой, которая вдруг у кого-то возникает, что, может быть, нужно по-другому, нужно так-то. Есть примеры, когда мы всегда можем предлагать, а затем товарищи думают об этом, выясняют как следует. И тогда это та форма, которая есть сейчас, более всего подходящая на сегодняшний день, и насколько мы ценим все, когда получаем именно в таком виде, как сейчас, так мы на самом деле можем это воспринимать правильно, извлекать оттуда свет. Если есть какое-то пренебрежение, если есть часть, от которой ты недоволен, конечно же, ты ничего оттуда и не получишь, и наоборот. Так все зависит от оценки. Прежде всего, ценить все, и как Рав сказал, то, что все, что есть в архиве, если ты хочешь еще что-то, пожалуйста, ты можешь добавить. С этим нет проблемы, и все время пытаться реализовывать все, как будто ты сейчас сидишь и слушаешь перед Равом. Как Рав сказал, я как будто перед Рабашем, и даже больше. Я не слышал, когда сидел рядом с ним, то, что я сейчас слышу и когда читаю.
0: В определенной мере внешне мы это делаем. Мы находимся на уроках, мы делаем выводы, мы в течение дня тоже работаем. Вопрос, насколько мы это переводим во внутреннее пробуждение. И работа здесь, насколько мы проделали ее, она внутренняя работа.
1: Я думаю, что прежде всего помощь друг другу и просто делать это привычкой, писать то, что он говорит, пытаться сделать то, что Рав говорит. Я, например, взял то, что нужно взять листочек и, по крайней мере, в 4 предложениях записать то, что сказано. Я взял это для себя, и взять что-то важное, и еще раз передать это важность десятки, то, что требуется делать, так отмена себя перед группой и подъем важности этого.
0: Мы должны понимать,

0: процесс, что мы должны получать исправление от света, возвращающего к источнику, это то, что меняет нас. И Рав пытается направить нас на то, как приходить на урок, как получать свет, как мы должны объединяться между собой и как прийти на урок с истинным хиссароном. Он дает свое направление, мы должны работать с этим и так приходить.
1: Да, прежде всего, уроки Рава — это что-то вечное. Я думал об этом как статьи Рабаша. Рабаш оставил после себя статьи, а Рав оставил все уроки. И мы читаем статьи Рабаша сотни раз, если не больше. И у нас нет никаких даже сомнений, что мы можем найти каждый раз там что-то новое, и новые особенности, и то же самое с уроком Рава. Я всегда думал об особом примере с упражнением Роша группы. Рав много раз говорил об этом, и вдруг мы начинаем это упражнение только сейчас, и это кажется сейчас наиболее подходящим и самым важным. И каждый день можно что-то извлечь новое из урока.
0: Мы на уроке получаем согласно тому, что мы подготовили накануне, и как можно в течение дня создавать такое давление в направлении утреннего урока, ожидать свет на уроке. И здесь есть разные упражнения, которые мы должны придумывать, чтобы оказывали давление на нас, и чтобы мы видели, как работать более качественного. Скажем, вчера был тиш, на котором мы работали более интенсивно, чем обычно, над объединением. И чем больше мы будем добавлять разных таких средств, где даже искусственным образом будем оказывать на себя давление, то так больше мы продвинемся.
1: Это на самом деле, прежде всего, быть на уроке говорит о том, что сегодня ты начинаешь работать над чем-то, обновляя каждый раз эту работу, получая свет, и начинаешь работать. День — это работа над тем, что ты слышал на уроке и пытался реализовать. Если не был на уроке, тебе нечего реализовывать настолько. Это, прежде всего, главный совет, что мы каждый день должны получать какую-то порцию, силу реализовывать это, работать с этим.
0: Мы должны
2: это кивуна пними, что אנחנו רוצים להתקדם אליו,
0: выстраивать вот это внутреннее направление и продвигаться в нем.
1: Да, как мы слышали,
3: הרב הוא העליון שלנו.
1: Рав у нас высший, и высший по своей природе он непонятен. Сколько бы мы ни пытались его понять и воспринять, он на высшей ступени, высший до бесконечности над нами, не немного, и на ступени, которую мы не способны воспринять. Вопрос, как можно прилепиться к Высшему, стараться быть подобными Ему, учиться Его действиям, учиться тому, что Он оставил нам. Он оставил нам архив более чем 30 лет материалов, и каждый, кто занимается этими материалами, есть команды, которые помогают готовить уроки, готовиться, вырезать клипы. каждый, кто занимается каким-то клипом, даже тот же клип несколько раз, он раскрывает в нем еще само занятие контентами, которые Раф оставил нам и питает нас, это то, что живет, это живет все время. Поэтому вопрос, как мы на самом деле можем как можно больше быть близкими к нашему Высшему. Так в пятом отрывке говорит нам Бальсулам так, это из Шамати, 40-й статьи, то, что мы читали сегодня. Он говорит так, человек должен полагаться на мнение своего Рава и верить то, что ему говорит, в то, что говорит ему Рав. Иначе говоря, он должен идти согласно тому, как Рав заповедовал ему делать. Вопрос, чувствуем ли мы, что каждое слово Рава — это указание, то, что указал ему Рав делать. И хотя он видит много мнений и учений, которые не совпадают с мнением его Рава, в любом случае он должен полагаться на мнение своего Рава. Теперь Рав нам часто говорит, что десятка у нее есть очень особая сила. Десятка развивает в себе слух. Слух, чтобы слышать Высшего. Понятно, что у каждого есть что-то, что он слышит из сказанного Рава. Он воспринимает что-то, когда слушает товарищи, которые говорят. Я помню, как-то Орен сказал, что он слышит от каждого товарища, когда он говорит Рава, что-то из сказанного Равом. Немного. Рав наш Высший, и поэтому через каждого товарища мы слышим немного от него. Но понятно, что мы ограничены, каждый ограничен себе, насколько он способен, согласно небольшому желанию в нем, он способен услышать Рава. И здесь мы хотим перейти к еще одному семинару и задать себе вопрос, что поможет нашей десятке вместе услышать единую точную линию Рава. И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищей. У каждого есть свое восприятие. Мы не хотим личное восприятие, мы хотим услышать вместе, развить этот слух. Что поможет нашей десятке услышать вместе единую точную линию Рава? И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищи. 6 минут, пожалуйста.
4: Что поможет нашей десятке слышать одну линию Рава? Согласие, усиление важности. Каждая десятка воспринимает по-своему. Если это важно, то мы формулируем это для себя, работаем на семинаре, и можно это делать, подытоживать в конце дня, усиливать важность.
1: Да, мы слышим вместе урок, и каждый получает свои впечатления. И, может быть, можно начать с того, что есть личные впечатления у каждого, и постепенно, когда мы говорим вместе, мы различаем эти личные впечатления, и благодаря тому, что мы говорим, эти впечатления начинают сближаться и создавать общее впечатление всех. И если Рав дает направление, каждый товарищ может добавить к этому свое место, свой личный хисарон, и тогда десятка становится еще сильнее относительно этого посыла, складывая все хисароны товарищей, так продвигаемся вместе.
4: Это не просто, здесь нужно провести работу. Это похоже на то, что мы говорили в последнее время о принятии решений, где каждый приходит с чем-то своим, из своей какой-то уникальности, и каждый слышал что-то все по-своему, и поэтому должны сделать работу, чтобы прийти к чему-то общему, проникнуться каждым товарищем, объединиться, и самое главное — просить у Творца, чтобы он соединил все эти состояния во что-то одно.
1: Прежде всего, мы должны выстроить между нами согласие того, что Рав потребует от нас, это мы должны выполнять. Это первое. Если мы не выполняем, чтобы нам было понятно, что мы делаем, мы нарушаем, чтобы мы поняли, что мы приступаем, чтобы создать давление в отношении этого и не давать его словам так просто пройти, и это давление, когда мы хотим принять от Рава и выполнить то, что он говорит, исходя из этого давления, что нам необходимо это сделать. Неважно, что мы выполним или не выполним, главное, чтобы не размывать. Очень четкий подход, к которым Рав направляет нас на исправление души, то, что мы слышали на уроке. И по мере того, насколько мы будем это выстраивать между нами, чтобы выстроить Рава между нами в таком виде, тогда это давление приведет нас к лучшему услышанию и принимать это в более хорошем виде, то, что сказано Равом.
4: И из этого давления, из противоречия между нами возникает обращение к Творцу, потому что Творец слышит все, что происходит у нас в сердце, это называется молитва. Нужно только требовать от него это исправление, чтобы мне удалось услышать товарищей и объединиться с ними. Это самое правильное обращение к Творцу.
1: Я думаю, что наша линия должна быть меньше говорить, больше выполнять. По сути дела, проверка, сколько раз в течение дня я пытался это выполнить, и тогда я на самом деле влияю на свою десятку, и не тем, что я говорю им, что делать, а сам не делаю. Потому что иногда и нужно проверять себя все время, насколько на самом деле ты возобновил мысль о товарищах, чтобы дать им величие Творца и пытаться выполнить все, что слышал на уроке, а не сколько ты сказал товарищам и пытался им что-то навязать. Мы слышали на уроке, на первой части, что, скажем, Рав дает совет, но если нет мнения группы, так не то чтобы не реализовывали это или трудно реализовать, и тогда мы уходим как бы, и теряются годы. Я могу привести пример. В предыдущую субботу мы сидели здесь и говорили об упражнении глава десятки, вдруг возникло ощущение мнения группы. И вдруг у меня пробудилась какая-то потребность, что нужно начать реализовывать это упражнение именно сейчас. Так на самом деле мы видим, что эти вещи работают. И еще дополнительная вещь. Скажем, товарищ говорит, что я хочу услышать от товарища. Слышу ли я его? Подключаюсь ли к его хисарону? Слышу ли я от него? Друзья, на этой неделе мы начали упражнение, когда часть десяток, по сути дела, начала на этой неделе упражнение глава десятки. И это интересно. То, что мы сейчас слышали, как Рав нам объяснил, что мы не совсем слышим то, что он говорит. Один человек не может услышать, только группа. И для меня тоже было большим сюрпризом, что мы нашли клип 2018 года, где Рав уже говорил о главе десятки. Я на самом деле не помню это, мы этого не восприняли, не почувствовали необходимость в этом. Так давайте посмотрим клип 2018 года. Это клип номер 2. а затем продолжим обсуждать. Рав, прежде всего, в десятке мы должны выбрать главу десятки, чтобы он заботился как материально, так и духовно о десятке. Замена, чтобы была каждый понедельник. Так скажем, за 2,5 месяца мы делаем круг, что каждый в течение недели был главой десятки, и он ответственен и за материальное, и за духовное десятки. Просто и секретарь, и распорядитель, и также великий коэн. Да-да. Я не смеюсь. Постепенно, постепенно. Я не спешу, есть у меня еще много идей. Это пока что.
0: А чего не достает? Он спрашивает об этом. Товарищи делают много.
1: Только одного не достает. Человек да поможет ближним. Не пробуждаем друг друга. Не подталкиваем друг друга вперед. Не тянемся внешней энергии, внутренней есть немного, но внешнего, внешней энергии совсем нет. Что поделаешь? Не чувствуем, что тут есть буквально одна десятка, которая должна объединиться. Это первое. Поэтому я сказал сегодня, я прошу, каждая десятка выбирает главу десятку на неделю. Понятно? И так каждую неделю меняется глава десятки. Может быть, это даст немного пробуждения. И он обязан заботиться и все время думать об этом, по крайней мере, один. Давайте посмотрим, впечатлятся ли другие от него, и он пробудит их, или скажут: «А, есть ответственный, я пошел спать». Я последний, только через 9 недель я приду к своим обязанностям, тогда я пока посплю. Но, по крайней мере, знайте, где вы находитесь, и потребуйте от ответственного, от дежурного, да, потребуйте от него работы на практике.
0: Прекрасное упражнение. Я думаю, что потом мы обнаружим, что это намного больше, чем упражнение. Это было 8 лет назад. Я не помню, чтобы мы делали это упражнение, выбирали главу десятки или нет. Скорее всего, что нет. Но мы слышали утром тоже, что когда есть советы каббалиста, всегда есть сопротивление. Мы тоже чувствуем сопротивление, каждый внутреннее. Я специально проверил с главами с управляющими разными языками и сообществами. Они, у них не связываются, как может быть глава группы и равенство в группе. Хотя Рав говорит, что это не мешает одно другому, но надо это выяснить. Есть такие, у кого вообще берет много времени, мы делаем это или нет. Это упражнение. Другие говорят, есть помеха конгрессу, есть конгресс, есть глава десятки, как это связано. Ну и разные другие вещи. Я слышал, что есть группы, которые просто даже разваливаются, ну, десятки, из-за этих бурных обсуждений. Это хорошо, мы здесь для того, чтобы выяснить эти вещи, не нужно бояться этого, это наш естественный образ. Поэтому сейчас мы хотели бы услышать впечатление от тех, кто уже сделали или делают это упражнение. Если есть вопросы, мы готовы ответить на каждый вопрос по теме. Как мы слышали, в здоровой десятке должна быть голова. Понимаем мы это, не понимаем. Давайте выяснять все эти вещи. Так, пожалуйста, каждый, кто хочет либо задать вопрос, либо поделиться, как происходят у них эти процессы в десятке. По поводу главы десятки, пожалуйста. У нас есть на это, мы выделили полчаса.
5: Мы в начале прошлой недели решили в один из дней, что мы хотим назначить главу десятки. И, по сути дела, для того, чтобы не давить на подруг, которым трудно, потому что женщины освобождены от того, что требует время. Это было несколько чувствительным, что это слишком много, но мы сделали лотерею и выбрали, жребий бросили, выбрали главу десятки. Но это не просто упражнение, это возможность уподобиться высшей системе в ее строении, как Рав требовал от нас. И мы получили от этого, это очень большая вещь, получили возможность, прежде всего, десятка гораздо сильнее объединилась. Чувствует, что есть глава, не то чтобы он властвовал, и другие отменяли себя, нет равенства. Наоборот, чувствуется взаимная чувствительность, взаимодействие, и все стало гораздо больше с тонкими ощущениями, больше раскрылось сердце подруг. Это то, что делает десятка все время, но это очень-очень сильно. Спасибо.
6: Спасибо большое за это упражнение, потому что оно дает очень многое. Чувство ответственности, когда можно заботиться друг о друге, когда все время думаешь о товарище больше, чем ты о себе. И мы стали как десятка более сплоченнее, более теснее. Спасибо большое.
7: Кен, Латтенштайн.
8: Primero, gracias a Muchi por su ejemplo, porque él mismo acaba de aceptar de que.
4: Я хочу поблагодарить мужа за его пример, потому что он сам признался, что он не помнит, когда мы делали это упражнение. Я благодарен за эту возможность. Я не думаю, что мы это делали в десятке, но это нас приближает. Есть у нас разногласия, но мы их выясняем между нами. И сейчас мы хотим выяснить то, что хочет Рав от нас, от десятки.
1: Мы начали тоже на этой неделе после того, как на прошлой неделе, да, именно в субботу на прошлой неделе мы обсудили тему. То, что я хотел бы поделиться, что на обсуждениях на прошлой неделе я не думаю, что было ощущение, что это будет эффективным упражнением. Мы не видели никакой пользы. Было больше сомнений, когда мы делали круг, и было понятно, что если дирекция говорит, что начинаем упражнение, ясно, что мы его начинаем. Если Рав еще об этом говорит. И я вижу, что это упражнение сделано нас тем, что я много лет не чувствовал. Огромное впечатление. И лично, я думаю, что еще многие товарищи могут сказать об этом. Получил величие учителя и группы, что я услышал, что у человека нет разума, а делает то, что говорит группа Ираф, и благодаря этому продвигается.
4: Я хочу добавить десятка, которые чувствуют, что у них это вызывает разногласия, просто их разбивает. Не делайте этого однозначно. Мы говорили об этом с Равом. Он сказал, те, кто чувствует хисарон, если вся десятка согласна, то делайте. Если у кого-то это берет время, занимает и приводит к разъединению, то не делать. У нас есть конгресс, после конгресса попросите помощи от руководства сообществом и так далее. Но сейчас оставьте, если это мешает, разрушает десятку. Йорам.
1: Прежде всего, нужно сказать, что мы на этой неделе начали Это упражнение главы десятки. Мы хотели бы совет, потому что у нас были выяснения, даже слишком сильные. Мы сидели сейчас за столом во время трапезы, и вдруг на нас не зашел такой дух, как сказал товарищ. Мы это приняли очень гладко. И вот такой прием от 18-й десятки. Делайте это во время трапезы. Это гораздо больше, лучше.
9: Да, Хаверим, у нас, как я почувствовал, в десятке есть такая... не проблема, а товарищ, допустим, он немножко ослаб, может быть, еще что-то. И он чувствует, что быть головой, он недостоин. Вот. Когда вот товарищ себя так ощущает, вот как правильно поддержать, не знаю, там вот. Потому что каждый же должен почувствовать себя в этой роли. Вот. Посоветуйте, пожалуйста.
1: Да, мы получили четкое наставление от Рава, что прежде всего все могут участвовать. Но если у товарища нет желания, он не находится в таком состоянии сейчас, и он решил, что нет, оставьте его. Он не участвует просто в упражнении в данный момент. Очень просто. Орен Лейбович, пожалуйста.
10: Шейла бакаша.
4: Вопрос. Мы в десятке не пришли к согласию на начало этого упражнения. Мы еще не начали, тем более продолжая сегодняшний день. И вопрос, который у нас возник, большой вопрос. Как выполнить слова Высшего, отмена перед Равом, если нету полного согласия, а сейчас вообще мы слышим, что это входит в его, уже спрашивают в этих беседах, отвечают, уже относится, как будто бы уже вся группа это делает, но ты в этом не находишься. И что делать?
1: Да, хороший вопрос. То есть, если мы видим, что Рав дает нам рекомендацию, а десятка не согласна на данный момент,
4: да, можно сказать, что наша цель — объединиться между нами, чтобы раскрыть Творца. А глава десятки — это средство. Это еще добавка, еще нечто новое, что мы слышим от Рава. И он сказал это давно, мы только слышим это сейчас, это средство. Еще, поэтому не надо забывать. Поэтому то, что приводит к разъединению и... не дает решения, но надо подождать еще немного. Нет давления сделать это за счет разрушения десятки. И я думаю, что то, что сказал Йорам, я с этим солидарен. Обсуждать, ждать, смотреть, проверять, пока не будет такой общий дух. Если нет, так еще несколько кругов. Будет десятка, у которой это взяло много кругов. Может быть, другие, у других меньше, у других несколько недель и так далее.
11: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses venimos implementando un sistema de líderes espontáneos.
1: Мы несколько месяцев назад, есть у нас система спонтанных лидеров, и мы делаем это понедельно, и эти лидеры ведут хисрон товарищей к общему хисрону и делают это чем-то практическим. Есть много несогласных, но если есть лидер, все эти мнения могут стать чем-то практическим. Лидер может уравновесить эгоизм товарищей и увидеть точки соприкосновения между ними, и установить законы семинара, и привести к гармонии, и выстроить величие и важность того, над чем мы работаем и продвигаемся вместе.
10: Да, дорогие учителя, у нас такой вопрос возник во время обсуждения. Во-первых, десятка просто очень приняла сразу это все, пока не делает, потому что идут выяснения, как. И стал очень серьезный вопрос такой. Если, к примеру, кто-то из десятки не, или несколько человек не выполняют то, что задумал глава, какие у него есть, скажем, рычаги воздействия на эту ситуацию, что он может сделать?
0: Средство руководства. Десятка — это не средство руководства. Как сказано, десятка хочет соединиться, чтобы раскрыть Творца. Мы здесь не управляем бизнесом. И поэтому глава десятки требует отмены. Есть глава, он говорит, что нужно делать, и десятка отменяется. Нету здесь средств управления. Есть средства объединения. Они называются «отмена себя». Рабаш пишет, по крайней мере, в половине своих статей пишет об отмене себя перед товарищем, перед равом, перед высшим. Все время самоотмена, и это не теория. Сейчас это облачается в упражнение глава десятки. И можно через десятку сейчас прийти к отмене перед главой десятки.
1: Только напомним, что Рош, глава, он служит, нужно поменять фазу. Он не приходит управлять, он приходит служить. Ого, Вентура, да, пожалуйста.
0: Мы слышали сейчас Рава, он сказал, что мы должны требовать от него работы, требовать от главы десятки, чтобы он работал. То есть в этом состоянии глава десятки есть нечто, что мы должны построить. Это даже больше, чем рожь. То есть мы должны родить эту рожь, эту главу, быть в усилии в этом. Так же, как относительно Рава, относительно высшей силы. Действительно, нужно видеть в этом возможность почувствовать, что мы все соучастники в этом, и в десятке нужно поддержать эту голову и возвеличить ее.
1: Да, мы в десятке. У нас несколько есть вещей. Прежде всего, впечатление, что глава десятки. Мы вначале не решили, как будем делать главу десятки. Будет. И что произойдет? Это сделало хорошую вещь. Это дало возможность предложить главу десятки и сделать главе десятки то, с чем бы мы в общем круге не согласились бы. Есть разница между личной работой главы десятки и каждым товарищем, и то, что мы работаем с дежурными вместе с главой десятки.
0: Я хочу сказать, что были у нас сомнения, понимания, но Михаил Фуршабат и Авиу проводили урок, и там были цитаты, что такое глава десятки. Нужно просто прочитать эти цитаты и проверить, способен ли я. Скажем, в 21-й цитате написано, что глава десятки, он может принизить себя перед другими и ощущает себя желающим служить всей десятке. Он совершенно не думает о себе. Способен ли я на это? Если я о себе скажу, то я на это не способен, на самом деле. Я не достоин быть главой десятки. Просто да, можно проверить себя относительно того, что говорит Рав, и тогда будут и силы, и понимание, и будущее.
1: Еще одна небольшая вещь. Важно то, что мы делаем, это сделает нам что-то хорошее. Каждая десятка, глава каждой десятки выбирает на следующую неделю главу десятки. И так каждый должен быть готов быть главой десятки. Не то, что то, что Рав сказал, что через 9 недель я буду, я могу пока поспать. Но каждый готовится к тому, чтобы быть главой десятки, может ли он это сделать.
12: Хотел
0: сказать, что все, что сказано, и было равом, то, что мы же ссылали.
12: Там
0: говорится, что это за упражнение, откуда оно берется, и как это выбирать. То есть это есть у вас, мы это рассылали, вы можете с этим работать.
1: Я хотел сказать, что глава десятки, смысл этого, что мы становимся как один человек с одним сердцем, то есть десятка становится одним целым, а до этого ей не хватало товарищей.
0: Мы еще не начали это реализовывать. Вопрос. Как десятка может уберечь себя, потому что я слышал, так же, как и все, что все должны участвовать и быть головой десятки. Но есть такие, которые не занимались этим уже много времени, и непонятно, что они там получили во внешнем мире. И могут быть, конечно, разные ситуации, можно десятку увести в разные стороны. Как будто бы ты должен закрыть глаза и надеяться, что Творец убережет тебя, или все-таки десятка должна делать это как-то вместе?
1: Я думаю, что нужно действовать в двух направлениях. Первое — это, как мы слышали от Рава, что каждый может быть главой десятки без того, чтобы делать расчеты. Если товарищ говорит «я хочу этого», мы должны дать ему место, чтобы находиться в этом. Дополнительная вещь. Если товарищ питал разные чуждые мысли, я думаю, что все мы впитываем, хотим мы того или нет, в этом мире, когда мы включаемся в него из действительности, в которой мы живем, это работа товарища и наша работа. Отсеивать те вещи, которых мы не хотим. И это как раз твое место, увидеть свое место по отношению к товарищу. Как ты умеешь получать от него только то, что ведет к духовному, а чего не брать. И просто начать. В этом упражнении есть особое чудо, потому что это уравновешивает товарищей. Все подозрения, что в человеке возникнет какое-то состояние собственного величия. Нет, есть только тревога, которая уравновешивает тебя, чтобы действовать из сердца, из того места, где ты хочешь любить своих товарищей, желаешь им сделать во благо. И именно из этого места ты начинаешь заботиться о них. И как мы слышали от Рава, зачем нам идти назад? Как мы слышали из урока, прекрасного урока. Да, и Рав сказал, если ты физически услышал Рава, физиологически, да, что ты не можешь сказать, что этого не было в реальности. И здесь человек должен решить для себя, делает он или нет. Если не делает, пусть знает, что это нарушение. Потом пусть не спрашивает себя, почему я продвигаюсь или нет. Это понятно, ты услышал и не сделал. Так есть у нас возможность услышать и сделать.
0: Спасибо, друзья. Есть в этом сопротивлении что-то хитрое. Все согласны, что это важное упражнение. Ну да, но мы еще, может быть, не совсем готовы. Может быть, еще не пришло время, ведь мы готовим конгресс. Да, все это верно. И мы очень опасаемся. Да, но что это за упражнение, что практически нужно сделать? Это непонятно. Идти с важностью этого упражнения. Или сначала приготовить конгресс. Как-то работа практически.
4: Есть ли какие-то практические примеры?
1: Хорошо, я еще раз говорю, зайдите на сайт Конгресса на всех языках, там очень четко говорится о том, что мы делали, мы углубились, и там все есть. И давайте еще послушаем беседы на эту тему. И мы буквально за 2 минуты до окончания. Я хотел просто еще один момент перед завершением. Важно нам посвятить товарищей в те решения, которые мы принимаем в дирекции. Мы встречаемся 3 раза в неделю. Есть много тем, которые мы обсуждаем относительно организации, относительно группы, всего мирового кли и так далее. И вы знаете, даже запустить такое упражнение, как глава десятки, это тоже обсуждалось в дирекции. И мы стараемся прийти к согласию единогласно. Не только стараемся, но и делаем это. И относительно субботы мы говорили о принятии решений в десятке, относительно главы десятки. Мы думаем об этом, пытаемся почувствовать вместе, что является пульсом группы, и на это обратить все внимание свое. Мы приняли решение вернуться к обычаю ночного урока в 3 праздника Леля Декала, Ночь Невесты, Песах и в Суккот. Это очень важно для израильского кли, так чтобы и женщины могли приехать на физическую встречу, и также все учащиеся, которые не могут прийти на утренний урок. Рав сказал прекратить этот обычай в свое время, чтобы было четкое время уроков, но мы относимся и к периоду, что нужно укреплять и израильское кли новых учеников, это очень важно для всех, по сути дела, и поэтому в ближайший праздник Шавуот у нас есть событие, мероприятие «Ночь невесты», и мы решили проверить структуру утреннего урока, то, что мы делаем каждый период, проверяя себя, что утренний урок отвечает нашим требованиям и ожиданиям, и почему я по своим функциям получаю много замечаний относительно величия Рава. Рав рассказывал, как он встречался в Вене, в Австрии, в Москве тоже. Был урок. И вы должны посмотреть мой WhatsApp. Очень-очень много сообщений. Почему ты тратишь наше время, почему крадешь время урока. А с другой стороны, другие сообщения, которые говорят, я просто в слезах, я взволнован, я не знал, что таким было распространение. Какое получил важность от распространения отрава. И с той, и с другой стороны, поддержка и положительная, отрицательная. Зачем нам рабаш, зачем нам все это нужно? И наоборот, мы просто рады, что реализовываем совет рава, слышим рабаша и находимся в состоянии, когда слышим

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. И будем прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем эмунат рабо маху хашиу.
2: Шамати 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо». Ямин, ведь астихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «в ямин» — «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый и творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир, и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они. Где у них означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется у них, и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит, что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. Из сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
2: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, то есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть, наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падения. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя, тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя, он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.
1: А почему называется «не удостоился, и учение его становится для него смертельным ядом»? Это вызвано тем, что все учения, которые он изучает или слышит, не принесут ему никакой пользы в том, чтобы он смог удостоиться состояния жизни, то есть слияния с источником жизни. А совсем наоборот. То есть всякий раз он все больше отдаляется от слияния, и все, что делает, он делает лишь для нужд своего тела, и называется это получение для себя. И это разделение. То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенным, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости, иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не исходит лишь только благодаря радости заповеди.
2: Это означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другими словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левая называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца, и он видит, что он голый нищ, и как он может быть в совершенстве. Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве выше знания. И это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще недостоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.
0: Перейдем
1: к уроку от 25 октября 2018 года.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 459. А, простите, нет, страница другая, сейчас мы выясним. Труды Бааль Сулама, страница 559, статья «Какой должна быть вера в учителя?».
4: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть.

0: множество времени, в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем, в той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе. Есть еще отмена по группе, к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры. В той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе есть множество, имеется множество действий, действий в учебе, в распространении, в обучении и вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый способ, новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласия с учителем. И в соответствии с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно ему, его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. А у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хиссарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространение с широкими массами и впитывание от них хиссаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии полного последнего поколения, обязаны включиться в них. Ибо именно через включение в эти хиссароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, поднимут нас на свои плечи, поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения, и неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
1: Есть два пути, левый и правый. Правый.

0: От слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». Означает «веру в Творца». И когда учитель говорит ученику «идти правым путем», где «правый» означает «совершенство», а «левый» — «абсолютно несовершенный», то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему «идти правым путем». Совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать. Глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что, хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. И почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь, а именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение. То есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть каждый раз, поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий. То есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя. То есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия противоречит с правой, то есть левая — это когда это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве? Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет. В котором может воцариться высший свет.
1: Вопросы.
2: Мира Сашан.
1: Кто там хочет? Здесь нет вопросов, отлично. Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя. Хорошо.
2: Питер.
1: Тогда Питер.
3: Можно вопрос насчет распространения?
2: Кен.
1: Да.
3: Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в шват-хваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы, и когда мне раскроется Творец?
1: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешний кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, чтобы все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего кли. Всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь это услышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Баар Сулам, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться, учиться и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит себе: слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и чем-либо заниматься. Поэтому мы обязываем тебя. Хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался, и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие — это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть, учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит. Хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется. Перед тобой учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть, стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но. Даже если ты получишь всегда через учителя, несмотря на то, что ты получишь больше него, да.
4: Киев. Вы даете массу указаний практически каждый день. Есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой. Это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка? Или задача каждой группы обсудить, как она это как группа выполняется?
1: Нет, я не делю это на группу. Я это обязан делать каждый. Все советы я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделай список, да, посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь, или ты находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
0: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, высшее знание, то, что говорит учитель?
1: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал Астана.
5: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
2: Что чем хуже, тем лучше
1: слышать? Зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении? А о чем? Ты всегда должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся на уроке двое. И вы не будете увеличивать группу. Вы должны прийти к человеку, и то, что он хочет сказать, это ему услышать, то ему сказать. Должен дать ему возможность понять, что ты, если он хочет что-то достичь в жизни, он может сделать это только тем путем, который описываешь ему ты. И ты не обманываешь его, ибо высший свет сделает все, что он хочет в жизни, самым правильным способом.
5: Он хочет...
6: Раф, такой вопрос, скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней, ну, заставил себя, сделал, то есть с этим проблем, в принципе, нету. А как достигается внутреннее согласие с учителем, благодарность и такая точка внутреннего слияния, плюс к тому, что с внешней точки зрения заставил себя, сделал человек?
1: До Гмара Тикуна не согласишься. Несмотря на то, что скажет, да, он прав, но я не согласен. Как с Творцом. Так всегда, на подъеме согласно, слиты, ой-ой-ой, как это, насколько хорошо, любовь, бум, упал в ненависть. Так оно. Надо согласиться с этим, понять это и жить таким образом. Вильнюс.
2: Вильнюс.
1: Вильнюс.
7: Раф, для того, чтобы ученику услышать учителя, должна быть внутренняя связь, общий язык, который называется корень ветви еще.
1: Нет. Нет. Нет. Еще раз сказать нет? Нет. Ты должен слышать своими ушами и записать то, что услышал, а потом почитать глазами. Правда то, что он сказал?
2: Ты
1: вдруг увидишь, что то, что ты написал, то, что услышал, это не одно и то же. Прочти то, что ты услышал от учителя, и тогда ты увидишь, что эта возможность находится перед тобой, ты обязан выполнять то, что написано, ты можешь, что тебе мешает, и относись к этому. Но прежде всего записать. Нет, то, что здесь мне говорят, что я даю много таких указаний. Обязан. Если вы записываете, да, посмотрим, сколько их-то всего. Если есть проблема, почему я говорю это, поставьте вопросительный знак, и мы выясним, вы увидите, что я не прихожу к тебе и не говорю, что должен обслуживать меня, и что должен... Не знаю, что там еще делать такое. А все это ради исправления души самым коротким путем.
2: Эйлат.
1: Эйлат.
0: Как осуществить эту связь в распространении, чтобы, с одной стороны, то, что публика хочет слышать, а с другой стороны, чтобы ты был соединен с желаемым направлением, чтобы ты находился в этой связи между тем, что они хотят слышать, и тем, что ты им должен дать правильное направление.
1: Я скажу тебе, в чем проблема? Проблема в том, что я говорю, что делать в группе, допустим, заниматься распространением, и нет мнения группы, которая воздействует на каждого из ее членов. И тогда они не заставляют себя. Да, учитель сказал, много чего говорит. То, как мы обычно воспринимаем, эта группа не воспринимает это как свое мнение и не давит на каждого, чтобы он выполнял. И в этом огромные потери вас. Это потеря лет. Я не преувеличиваю, мы могли бы уже давным-давно быть в совсем другом состоянии. Это потеря лет. Да, транс.
0: Иран. По поводу распространения. Вчера в продолжении вашей просьбы был зум всего мирового кли. Было более 200 подключений, сегодня будет то же самое. Может быть, затем мы сможем выслушать впечатления товарищей. Мы прочитали отрывок на трех языках.
1: Очень хорошо, очень. Иерусалим.
0: Тот, кто не слышал указания учителя, у кого он должен просить прощения?
1: Собственно, у Творца. У Творца. Но нет здесь извинений, есть просто, если он понял через некоторое время, осознал, то он обязан, насколько можно быстро выполнить. Несколько лет не слышали, что я говорю, ну хотя бы сегодня выполните.
2: Киев.
8: Рав, отношение моей десятки, как и все остальные, это отношение веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
1: Нет. Почему? Вера выше знания — это отношение силы отдачи, которая получает свыше эту силу, и тогда она находится в нас, пребывает в нас. А не мы создаем эту веру выше знания. Мы должны только привести к тому, чтобы это произошло, приблизить ее, не более того. Хорошо, мы сегодня не видели групп. У нас есть Латинская Америка, ивритская виртуальная группа, еще какие-то другие. Нет. Которые не задали вопросов.
2: Но
1: я, собственно, закончил урок. Есть еще что-то? Нет. Ну, хорошо. Итак, Торонто хотите спросить? Торонто. Нет.
2: Ну, ты что?
1: Ну, спроси.
9: Спрошу по-русски. Насчет распространения. Если, значит, вы говорили, что один человек может распространять. Ну, как может один человек выйти, например, и начать распространять? Обычно мы говорим о группе. То есть вот непонятно немножко, как может один человек распространять. У него нет ни сил, ни желания.
1: Нет, я обращаюсь к каждому из вас, а вы должны принять это в группе. Этот совет, это указание, я бы назвал это заповедь, это... и подумать, как ее выполнить. И выполнить всей группе. Если в группе есть такие, которые вы говорите, он обязан быть на кухне, он обязан быть... в трансляции, еще что-то, а мы пойдем на распространение, то так пусть и будет, хорошо. Но, собственно, группа должна решить, и она обязана вся находиться в этом состоянии, в этом действии. Я говорю это особенности сегодня группе «Центральный Бне Барух». Алмата.
10: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением учить и учиться, да, у вас, да? А вот если я не до конца недопонимаю, я вижу, что товарищи лучше и больше меня понимают. А я потом перечитываю и понимаю, что все равно не все понял, что вы хотите передать. Вот с этим как бороться дальше? Получается, что и не очень хороший ученик.
1: Хороший ученик — это тот, кто слышит, что говорит учитель, а не тот, кто работает со своим разумом. Чем как можно меньше разума и как можно больше действий, которые приводят к объединению. И удачи.
2: Натания.
0: Как поднять в группе важность так, чтобы группа выполнила совет Рава? Как поднять важность в группе, чтобы мнение группы... Как поднять важность в группе для того, чтобы мнение группы было выполнить совет Рава?
1: Группа должна говорить об этом. Говорить об этом. Сколько Рабаш пишет об этом? Понятно, да.
0: Какие должны быть отношения между товарищами, где часть товарищей выполняет советы Рава, а часть не делает?
1: Они наносят вред.
0: Что можно между товарищами?
1: Они должны почувствовать группу, что они наносят вред.
0: Одна часть должна показать другим, что они вредят?
1: Да, почему нет?
0: Может быть, я не вижу правильную картину, неправильно сужу?
1: Что здесь судить или нет? Они делают или не делают? Выполняют или не выполняют? Все слышали или каждый слышал по-другому? Мы проходим, занимаемся вами ежедневно, массу материала, постоянно выясняем, есть возможность спросить еще раз, я еще раз объясню. И я не оставляю ничего, что осталось бы без объяснения. Не хватает, спросите, я объясню еще раз. Но группа, которая принимает на себя готовность идти к цели, согласно чему она продвигается? Где ты видел что-нибудь, что было бы организовано, не было бы организовано как группа и могла бы пройти? Как такое может быть? Мы же приходим в университет. Ну да, получите университет.
0: Я не должен видеть каждого товарища величайшим поколением, оправдывать его. Я смотрю практически. Он не делает действия, так что я пренебрегаю им.
1: Ты можешь делать так, как ты говоришь, пожалуйста. Там где-то, найдешь себя через долгий год, я не знаю. Возьми какого-то товарища, возвеличь его как величайшего в поколении, и иди вместе с ним к чертовой матери. Куда он идет? Пожалуйста.
0: Нужно ему сказать или просто что? Как отнестись конкретно?
1: Обязаны говорить о том, что слышали от Рава, и в соответствии с этим продвигаться. Вы нигде не читали об этом?
0: Читали?
1: Ну. Что ж, задайте вопросы. у меня. Написано и у Рамхали, повсюду после урока сидят и обсуждают, что слышали и что мы должны сделать. Так написано. Я говорю это не потому, что вы должны мне что-то, вы должны сами себе. Не выполняете? Ну, потом смотрите на меня, ну что с нами происходит? Что происходит с вами? То, что происходит, то и происходит.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
11: Нам нужно реализовывать все советы Рава, главным образом распространение то, что слышались. Но кажется, что относительно всех советов, которые получили им от Рава, и относительно объединения и связи с Творцом. И Рав всегда посередине между учеником и Творцом. Нужно слышать, что он говорит, и действовать. Так устроено все в виде пирамиды, так можно войти в духовную.
0: Самое важное предложение, на мой взгляд, это то, что учитель говорит, и тогда это становится либо заповедью, либо прегрешением. И это зависит от нас. И Рав сказал, что нужно слышать самым обычным образом и не работать со своими мозгами, просто делать то, что говорит Рав, и он много говорил об объединении, что мы должны распространять, присоединять хистронот человечества, и каждый должен это делать, исключая тех, у кого есть какие-то важные функции в группе, там, как кухня. Но такими ролями нужно меняться, чтобы все могли распространять.
11: Саги пишет: хороший ученик, тот услышит то, что сказал Рав, а не тот, кто работает из своего разума. Чем меньше своего разума и чем больше действий, ведущих к объединению, ведет к удаче.
12: Насколько
0: вместе мы улавливаем идею распространения, это даже важнее, чем действовать, исходя из объединения, как я понимаю. И Рав сказал, что... что ты уже упустил несколько лет. Это было сказано в 2018 году. Ну и нужно учиться из этого опыта, насколько мы находимся в падении и не обращаем внимания, что в этот период мы должны прилагать усилия в распространении и делать это вместе.
11: Еще раз сказал, пиши то, что ты слышишь, и то, что ты помнишь, это две разные вещи. Запиши, а потом прочитай после урока еще раз.
0: Он сказал, что не хватает мнения группы, вот как вот мы говорим, то, что мы слышали от Рава, и как мы укрепляем свою группу относительно каждого, насколько трудно принимать то, что говорится, и ты все мировое кли очень сильно вкладывалось в это. Был очень хороший пример, и трудно было все это воспринимать.
11: Урок, который мы слушали, он как бы принял направление распространения. Но мы можем сейчас услышать через него упражнение «Рож десятки», что мы можем его реализовать и этим слиться с Равом. Я записал, что учитель должен быть как средство между Творцом и учеником.
13: Еще, по мере того, что он верит в Рава, получает силу веры. То есть через Рава этим может поднять себя.
14: כן, שמעתי חבר ששאל אם, אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה
12: Я слышал, как товарищ спрашивал, если ученик согрешил, не сделал то, что говорит Рав, нужно просить прощения у Творца. И он сказал ему, еще не поздно, ты можешь начинать. Никогда не поздно начинать и продолжать работу.
13: Да, товарищи уже говорили, и Рав это определил, что есть проблема, каков путь к духовному, как его можно достичь. И сказал, что учитель должен стать промежуточным звеном между учеником и Творцом. А затем ученик должен слышать, и услышать это непросто. Иногда это требует много лет, чтобы это произошло. Ученик должен отменить себя перед Равом. И должно быть много, как бы, должна быть молитва, чтобы услышать правильно слова Рава.
12: Да, то, что важно, это вместе обретать важность, слушать Рава. Не то, что Рав нуждается в этом. Это необходимо нам для развития, быть выше знания и делать то, что говорит Рав.
13: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

Абад Гурдаев, Абад Гурдаев.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья! Вместе мы строим духовное общество, нашу группу. И наша тема — вечная связь с Равом в каждом состоянии. Это не случайно, потому что мы находимся в таком периоде, когда форма связи с Равом изменилась, меняется на наших глазах. Мы уже более полугода не учимся физически с Равом здесь, в уроках прямой трансляции, но его советы, его направления, его слова, его дух царит между нами и направляет нас, ведет нас день за днем в уроках, в записи, в его отрывках, цитатах, в нашем поведении, в каждом вдохе товарища. Более того, мы видим, что уроки, которые были 22-23 года назад, когда Рав давал эти уроки в 2002 году, и даже до этого он говорил о нас, о группе Бне Барух, о группе каббалистов, которые учатся здесь сейчас, в 2026 году. И мы хотим сегодня вместе, в то время, которое есть у нас, выяснить вместе, как мы, как группа, слышим между нами величие Рава, как мы усиливаем связь с ним. Даже и в таком состоянии, как сейчас, в этой связи, мы хотим, чтобы у нас была духовная связь с нашим Равом. Мы слышим много от Рава во множестве бесед, что связь между учеником и учителем не зависит от времени. Это система отношений глубокая, которая строится выше времени и места, и расстояния. И мы не хотим сейчас впадать в воспоминания, ностальгию и так далее. Мы хотим возвеличить нашего Рава, и это делают товарищи, когда они говорят о величии Рава. Поэтому давайте поговорим об этом и увидим, насколько наш Рав, как и сказано во всех каббалистических текстах, Рашби, Ари, Балясулам, Рабаш, у нас есть наш Рав. И все, что мы слышим каждый день, это живой источник, который направляет нас здесь и сейчас. Точно так, как мы слышали, это чувствуется, что он посылает нам четкие и конкретные посылы. Мы не хотим сейчас обсуждать урок живой или в записи. Что такое Рав Лайтман? Какая важность, какой хисарон, какое внутреннее требование должно быть у нас? Как мы сможем это сформировать и воспринимать слова Рава так, чтобы они действительно работали. Мы послушаем беседу, которую до сих пор не слышали, не на иврите, его... Это была беседа на русском языке. Мы начнем читать отрывки из первоисточников, чтобы войти в эту атмосферу. И еще раз напомним, что величие Рава, оно строится из наших усилий. Итак, у нас есть четыре отрывка из первоисточников в учебных материалах, и давайте вместе их прочитаем.
2: Сказали наши мудрецы: сделай себе Рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего Рава, а именно с помощью любви к товарищам, которые ценят его Рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего Рава каждый получает ощущение его величия. Так что отдача Раву изменится на получение и на топливо. То есть в той мере, в которой оно все же приводит его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И об этом сказали мудрецы. 48 качествами покупается Тора, служением мудрецам и тщательной работой с товарищем. Ибо кроме служения Раву нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия Рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего.
0: Благодаря слиянию с мудрецами можно получить определенную опору, то есть только мудрец может помочь ему, а не что-то иное. И даже если он является великим в Торе, он все равно называется невеждой, если он не удостоился учиться из уст Творца. Поэтому человек обязан смириться перед мудрецом, и пусть примет на себя то, что мудрец возложит на него, без всяких споров о вере выше знания.
3: Медраш Шмуэль, а вот Алеф.
2: Медраш
3: Шмуэль.
2: Сказано, сделай себе рава. То есть прими его для себя, как рава. Чтобы получить пользу от рава, необходимо, чтобы ученик верил ему и полагался на его слова, на то, что он сказал, без всякого сомнения. То есть нисколько не сомневайся в словах рава своего и полагайся на него, как иначе, так как иначе это не принесет тебе пользу.
1: Бааль ха-Сулам, письмо 45. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной отмени себя в полном смысле этого слова, ибо тогда учитель соединяется с ним, и он может творить спасение для него. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной самоотмене в полном смысле слова, ибо тогда учитель соединяется с ним и может его спасти.
2: Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему.
4: Хаверим,
2: сейчас мы послушаем беседу, посмотрим беседу Рава с Владыком от 2011 года, приблизительно 22 минуты. Там есть много разных деталей, нюансов. Давайте постараемся быть соединенными с точкой, из которой мы пришли учиться у Рава. Изначально к тому, кто ведет нас к Высшему, и постараемся перенять силу, чтобы она создала в нас форму, модель, отношение к Нему, к своей жизни и к Творцу. Давайте посмотрим.
5: У вас есть личность, характер, да, как у человека. Где отличить, где есть духовно, а где просто каприз вашего материального характера?
6: Я думаю, это сливается вместе. Нет практически такого. Я в себе это не выделяю. Реакция моя, она, естественно, сугубо лично моя. Вспыльчивость, раздражительность, нервозность. Это все... Это все присуще мне, это да. Но это накладывает внешний только какой-то вот такой интерфейс, да, как говорится, на реакцию, которая, несомненно, вся построена на духовном видении. Но внешне, да. И о каббалистах так писалось. Были такие и такие. Рабаш умел скрыть, он умел задавить, он умел так сдержаться. Это просто потрясающе. Я знал, что происходит, и, глядя на него, просто поражался, как это он мог сделать. А у него была огромная сила подавить свои внешние проявления, вспышки, которые так прямо взрывались в нем. И он умел это все внешне подавить. Но он жил, я тебе скажу еще, не в оправдании себя, конечно. Он жил в другое время, он жил в другом обществе. Его окружали другие люди. Его окружали чужаки, противники. И они были очень близки к нему. Вот на расстоянии буквально десятков сантиметров от него. Рядом с ним сидели, постоянно общались. И это были люди, которые не любили его, каббалу, его учеников. Так что тут, как тебе сказать? Ну, в общем, это проблема. У меня другая проблема. Я вспыхиваю, вытаскиваю все из себя. Ну, может быть, мне от этого потом как-то легче, хотя, конечно, я об этом сожалею. На самом деле, я говорю про... Я не скрываю, мы все люди. Неважно, кто на каком уровне, но люди. С одной стороны, сожалею о том, что, может быть, взорвался. И я об этом говорю, в свою очередь, ученикам. Но, с другой стороны, ну, мне от этого легче, и им все-таки от этого лучше. Они берут на себя эту часть моего внешнего раздражения, но оно на них действует. Рабаш очень много страдал в себе, и его ученики ничего об этом не знали. И мне запрещено было говорить, если я что-то даже обнаруживал и видел, и не все я видел. И в итоге, конечно, ел себя и заработал на этом деле много инфарктов в конце своей жизни. И от этого и умер. И мы бы могли, конечно, по-другому, могли бы по-другому все это сделать, предотвратить. И исправляться в течение многих лет, когда он себя все-таки сдерживал. Он никому ничего не говорил. Практически никаких ошибок. Только лишь мне. Вот нам, мне он иногда такое делал, что я, конечно, счастлив был бы тут же исчезнуть из мира. Вот в это же мгновение и навсегда. И, ну, не знаю. Это были жуткие ощущения. Жуткие ощущения. Стыда, ничтожности собственной. Ну, в общем, это ужасные вещи. Он умел одним словом, так вот каким-то жестом даже, как-то так чуть-чуть сделать такое ощущение во мне, но это не внешний жест, а внутренний, потому что был связан со мной, и внутри меня сидел и мог управлять как угодно, так, что, ну, просто это ужасно. Это быть рядом с человеком, который тебя знает, абсолютно точно контролирует все твои мысли, желания, побуждения. Ты рядом с ним сидишь, ты о чем-то думаешь. Он тебе может сказать, давай-ка лучше переключимся на какое-то, на что-то другое. Но это лучше не знать об этом. Потому что когда включаешься в общую работу с таким человеком, то, конечно, это очень обязывает. Но с другой стороны, ты чувствуешь себя как ребенок на руках у матери. Голенький, тебе ничего не стыдно, и ты вот так вот отдаешься и все ему. И он. Но он не, и ты понимаешь, что он тобой не манипулирует. Ни в коем случае, конечно. Оставляет тебе полную свободу действий. И даже более того, видит, что ты делаешь ошибки и переживает. И ты продолжаешь их делать. а без них не научишься. Ну и так далее. В общем, это то, что переживает высший парцуф, то, что переживает учитель относительно ученика, это не передать. Это не передать. Но у нас это немножко по-другому, я бы сказал. Намного проще. Потому что у меня группа, и даже более группы, это огромное сообщество, человечество, которое я ощущаю, принимаю в себя. И поэтому это все смягчается. Это все других... Из-за огромного масштаба это все как-то нивелируется чуть-чуть. Ну и потом, кто я и кто он, это же разные... Совершенно разные личности, разные уровни. С его высоты оценивать было, конечно, очень сложно. Да.
5: А вот тот момент, что вы говорите, он страдал именно. От чего именно страдал? Что вызывало в нем эти страдания?
6: Ты понимаешь, это происходит, каббалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру. Это не зависит от него. Вот обычный человек, он живет столько, сколько ему написано, там, на роду. 60,

0: в нем частично как-то перестали нуждаться. Я это чувствовал тоже. Вошло все в автоматизм, в нежелание меняться. Стали хасидами, понимаешь, ученики. И я видел, как он последний год ходит по берегу моря, он даже не купался. Я шел в воду на час, заплывал далеко, махал ему оттуда рукой, а он ходил по берегу туда и сюда. И когда проходил мимо меня, я где-то был далеко, но он знал, что я там, он мне махал рукой, и я оттуда тоже ему махал далеко от берега. Я чувствовал по нему, как он гуляет и думает, и что это человек, который приводит в порядок свои мысли, свои дела, как бы сортирует и систематизирует учеников, отношение к миру, мир и так далее, вот изнутри себя, перед тем, как уйти. Я не представлял, что он уходит, но вот было такое чувство осень, понимаешь? Замирание жизни. Это было.
1: Вот. А в его ли силах было это все сдержать, обратно возбудить?
0: Нет, нет. Здесь только ученики своим очень сильным возбуждением, желанием, таким устремлением к цели могли бы вызвать его к жизни, чтобы проводить им тот свет исправления, который бы они потребовали. Но он не был востребован. Понимаешь? Каббалист, если он не востребован, ему нечего здесь делать в этом мире. Ничего нет. Зачем же здесь существовать? Мы зачем в этом мире находимся?
1: А вот именно превращение в хасидизм каким образом вообще происходит? Из-за привычки или что?
0: Да, да, эта привычка, она становится вот такой вот второй натурой. Человек привыкает, у него расписание есть, у него есть группа, у него есть вокруг него, так сказать, все проблемы и все добрые дела, все организовано. Жизнь течет. Вот, и это... Обывательщина, она убивает духовность. Она приятна, она устойчива. Автоматически, если кто-то против нее, то такого человека не любит.
1: А какое решение в этом случае?
0: Решение? Не знаю, какое решение. Это бить друг друга по морде. Чтобы как-то очнуться, проснуться. Каким угодно образом возбуждать себя. Потому что группа без учителя это всегда катастрофический переход. Если она вообще спасается. Я не хочу говорить ничего о его учениках, в каком состоянии они сегодня, но... Можно это все увидеть.
1: А почему именно вы остались?
0: И даже Баля Сулам, когда он умер, у него было там 5-6 учеников, кроме Рабаша, все остальные, они просто сникли. Сидели, читали там всякие псалмы там. Не вместе, даже по отдельности, не собирались вместе. А эти тоже. К сожалению, на сегодняшний день его бывшие ученики Рабаша, которых я привел молодыми парнями к нему, они все собираются иногда по праздникам, двое, трое. В общем, это то, что я слышу. У меня с ними нет никакого общения, но вот это то, что есть. Практически поодиночке все занимаются своими делами.
1: А как вы выжили? Почему вы именно остались вот единственные?
0: Ну, во-первых, это он меня готовил. Я и при нем все эти 12 лет был...

0: отдельно. И получал от него информацию чувственную и фактическую. Я готовился к этому. Я писал, я обобщал, я записывал за ним все, что он мне говорил, я записывал все его уроки, я получал от него огромное количество материала. Ну, то есть, конечно же, он вложил в меня много-много. И потом, когда, в принципе, он был на моих руках и умер на моих руках, то, конечно, ну, все это осталось. То есть мы сейчас в контакте. А что сейчас? То, что я каждый день говорю что-то новое и умею ориентироваться в совершенно новой обстановке, в новом мире, по сравнению со всеми остальными, каждый день могу раскрывать все больше и больше методику духовного исправления, личного, частного и общего, мирового. Это что, от меня идет? Кто я такой? Я раскрываю рот. А изнутри я чувствую, что это все идет от него. Это иерархия, это цепочка, она остается. Естественно, я остаюсь таким же маленьким его учеником. Я с годами только понимаю, насколько я маленький относительно него.
1: А у вас у самого нет страха вот того, что как Рабаш ходил вот год по пляжу?
0: Так я не знаю, пока я этого не чувствую. Мне уже 65, но я этого не чувствую. Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет. Но это все случайно я услышал от кого-то. Лично я не загадываю и совершенно не считаю, что это надо. Ведь это связано не с годами, с механическими. Хотелось бы видеть учеников, которые остаются между собой тесно связанными в мире, который они понимают, с которым они умеют адаптироваться, который они умеют духовно подчинить себе. Подчинить в добром смысле слова. То есть выдать ему то, что надо, и мир их поймет, примет. Мир будет с ними находиться в хорошей, в доброй коммуникации, будет получать от них методику своего исправления, своего возвышения, благополучия. Ну вот так. Я не знаю. Я вполне возможно, что придет вот такая, знаешь, осень. А может быть, и вдруг так все оборвется, и все. Это не, я не знаю. Ну зачем загадывать? Каббалист, он хочет видеть плоды, потому что, ну и кроме того, уходя из этого мира, явно он уходит относительно своих учеников. Они его не видят, они с ним не контактируют, как ранее, а он-то все равно остается среди них, а он-то все равно явно ощущает их всех, внутреннюю суть их, исчезает этот призрачный мир, улама медумы, так называемый, надуманный мир, а все остальное же остается, никакая связь не теряется, кроме внешней физической связи у людей, которые только в ней и находятся. Так что для каббалиста теряется возможность в этим явным земным образом действовать на людей, которые находятся в этом лишь земном постижении.
1: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт, вот именно отключение, включение.
0: А не надо ни от чего отключаться. Не надо ничего отключаться, я это вижу уже из моего уровня, каким образом я контактирую со всеми. Для этого мне не надо умирать, не умирать. Чего с этого, от тела останется что-то или не останется? Это не имеет значения. Наоборот, появляется еще большее, лучшее видение, новые установки.
1: То есть тело – это, по сути, как контактор между теми…
0: Кто не может еще контактировать по-другому.
1: Ну, смотрите, вот когда, скажем так… То есть это как бы инструмент, скажем, вот как интернет для того, чтобы связаться с кем-то, я использую интернет. Если нет интернета, я не могу просто с этим человеком связаться. Тело – это как вот именно такая как бы сетка или что это?
0: Тело – это… Ну вот, да, внешняя сеть контактная, которая убирается, сматывается частично или полностью. Полностью она уберется только в конце всего исправления, когда перейдем на полную общность, на полное слияние.
1: Вот вы говорите про Рабаша, все время воспринимая его все-таки как физически и вот этим прошлым состоянием.
0: Почему физически? Я его воспринимаю. Разве когда мы воспринимаем друг друга, мы воспринимаем друг друга именно физически? Нет, у меня есть какой-то внутренний твой образ, и он у меня есть. С ним я работаю.
1: Но имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаша вот именно в том воплощении, которого вы его помнили?
0: Нет, когда я рассказываю, потому что говорю с тобой. Да.
1: Ну, то есть вы в любом случае в контакте всегда? Вот как бы нет такого, чтобы вы не были с ним в контакте?
0: Ну, в общем, да.
1: А вот этот вот момент связи, как у вас происходят взаимоотношения само по себе? Вот именно с этой цепочкой каббалистов.
0: Я ощущаю себя среди них, но в первую очередь с Рабашем. Он является как бы самым близким из них, и я все время опираюсь на него, как маленький рядом со своим отцом, находится рядом уже среди других взрослых мужчин. Вот так.
2: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות.
3: Мы сейчас слышали беседу, насыщенную многими разными состояниями, и один из моментов меня зацепил, то, как Рав сказал, я хотел бы видеть учеников, которые остаются связанными между собой, и это должно быть... Это все время должно вести нас. И еще интересный момент, что связь с Равом зависит главным образом от учеников. И нужно принимать от них особым образом все вот эти уроки в записи, все отрывки, все, что мы обсуждаем между собой, как мы пробуждаем в себе его слова, и смотреть, как мы можем приходить на наши уроки в общем требовании, в стремлении, в хисароне, в потребности услышать Рава. который раскрывает нам методику в эти моменты. И мы хотели бы, чтобы об этом мы поговорили на семинаре, как правильно строить хиссарон между нами, к словам Рава, как приходить на урок и не из привычки, как можно между нами сформировать хиссарон к словам Рава и прийти на урок с живым хиссароном, а не только соблюдая рамки или по привычке. И у нас на этот семинар дается 8 минут.
4: Мы слышали сегодня о советах Рава. Так может быть, когда мы выполняем советы Рава, это тоже выстраивает нас общий хиссарон, благодаря тому, что мы вместе стараемся приходить на уроки, выполнять то, что нам говорит Рав. И так мы также и соединяемся вокруг этого, и также создаем хиссарон.
3: Тут должно быть давление со стороны всех товарищей. Мы должны оказывать давление друг на друга и каждый на себя.
5: И
3: нам необходима помощь Творца. А не то, что у нас есть время, еще много лет. Мы нуждаемся в спасении сегодня.
4: Прежде всего, это огромная заслуга, что Рав с нами держит нас до сих пор. И вообще, каждую секунду окутывает нас заботой и любовью, чтобы мы только преуспели в пути. Так, не знаю, нужно понять, что Рав сказал, что бы он хотел видеть. Что ученики находятся в любви к товарищам и изо всех сил выполняют задачу не только нашу, но всей группы Небарух. Это вообще связано со всем человечеством. Так, все эти планы на самом деле очень высокие, и это одно из того, что нас продвигало в пути, все эти планы. На самом деле, там есть все эти вещи, которые видим сейчас в медиа, в Ютубе. Будем продвигаться вместе.
3: Реализовывать советы Рава все время и воспринимать их, как товарищи сказали, вот, и на этой беседе тоже. То есть все время ищем, что может нам помочь в пути. Как бы усилить связь с Равом, и урок сегодняшний тоже был об этом, насколько думали об этом, выстраивали это. Только так мы можем расти, а не оставаться в какой-то привычке. И пример упражнения с главой группы — это тоже все время заботиться о том, как можно еще продвинуться. Обычно остаются в каком-то обычном распорядке и продолжают привычки. Здесь нужно просто как воздух. Как нам еще больше укрепить между нами веру в Рава, и как ее реализовать.
4: Да, я слышал из беседы, что ученики с помощью сильного пробуждения, с помощью стремления к цели могут пробудить учителя к жизни, и мы, по сути дела, должны пробуждать друг друга, все наши распорядки. Это не обыденность, это средство пробудить друг друга. Это средство, которое должно приводиться в построение все время большего хисарона, все время пробуждать друг друга в этом направлении к выстраиванию хисарона. И Раф недавно сказал, что является правильным вкладом, усилием, таким, которое приводит в конечном счете к молитве. Молитва — это хисарон.
5: כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע ל... לחיבור בינינו.
3: было понятно. И слов Рава, что мы должны больше объединяться между собой.
5: שדיברת מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם
3: מדברים. И Рав говорил о том, как обучал его Рабаш, Рабаш обучал Баля Сулам, и вообще, как вся система работает. И действительно, мы должны быть все время в связи с Равом и добавлять в связи между нами. Не ожидая, что он с нами будет жить вечно, физически, но именно из нашего объединения, из нашего стремления мы можем ощущать эту силу, то, что называется Рав, между нами. И действительно, чтобы это было вечно, жило между нами, мы такую получим силу, что сможем передавать это.
4: Прежде всего, то, что связано с Равом, это на самом деле переживание истины. Я слушаю Рава в первый, второй, третий раз. Это только усиливает ощущение истины, большое уважение. Второе, Рабаши Бааль Сулам, нужно отменять себя. Наше упражнение — отменять себя. И это работа, которая не заканчивается. В-третьих, во всех этих действиях нужна поддержка десятки. Рав тоже сказал, что это истинные слова, что нужно отменить себя, и отмена — это работа ученика.
3: Да, десятка, которая хочет продвигаться, ей необходимо, чтобы утренний урок был все время, и там Рав каждый день передает нам духовный посыл. И утренний урок — это важнейшая часть дня, и мы должны начинать думать о каждый день о духовном наполнении и возвеличивание Рава, и так должна быть вся жизнь.
4: Да, то, что мы можем всегда добавить десятки, это важность. Мы слышали и на первом уроке сегодня, что то, что исходит от Рава, это через него приходит от Творца.
3: Друзья, мы хотим продолжить этот процесс, который мы начали. И вместе то, что мы ощущаем, это уроки в записи за тот или иной год. И мы чувствуем, что постепенно начинают формироваться отношения у каждого из нас и у каждой десятки отношения к уроку в записи. Урок в записи из определенного периода, он актуален для отдельных учеников, он живой. Что вообще урок превращает в живой урок? Давайте подумаем об этом вопросе. Что делает урок живым? Мы слышим Рабаша, урок десятки лет назад. Это урок в записи или это живой урок? Какого усилия требуется от нас? И есть клип, который мы хотели бы показать, клип номер один, где Рав говорит об уроках в записи. Пожалуйста, клип. Рав проводит урок с женщинами, Рав проводит вечерние уроки, есть уроки в записи, которые мы смотрим. Можно ли притягивать свет возвращающий к источнику, когда Рава нет физически?
4: Я надеюсь, что вы научитесь так, что вы сможете привлекать свет, возвращающий к источнику, и без меня. Но когда мы говорим о моих уроках записи, зачем я так много вкладывался, чтобы был у нас архив со всеми материалами Бааль Сулама и Рабаша, и все, чтобы были в записи, и несколько раз, и чтобы все было выстроено? Зачем я прикладывал такие усилия? Именно для того, чтобы у вас всегда была возможность учиться и наслаждаться светом, возвращающим к источнику, и приближаться к раскрытию Творца.
3: Мы, как ученики, должны видеть разницу в притяжении света. Учимся ли мы от вас вживую или в записи?
4: На самом деле я не думаю. Когда я читаю сейчас написанное Рабашем, это для меня буквально как будто я сейчас слышу от него. Именно так. Даже еще больше, потому что я сидел рядом с ним и слышал меньше.
3: Работа другая между товарищами, когда они слышат урок вживую или в записи.
4: Я думаю, что слушать урок в записи — это труднее, но эффективнее.
3: В чем нужно больше прилагать усилия?
4: В уроке в записи?
3: Да, но какое усилие нужно прилагать?
4: Извлекать свет, возвращающий к источнику, когда я все время думаю об этом. Где та сила, которая повлияет на меня, когда мои действия достигнут действий праотцов?
3: Они должны быть больше сосредоточены на этом, когда они слушают урок в записи, чем когда смотрят живой урок.
4: Да, на уроки в записи нужно обращать больше внимания. Но также понятно им, что здесь они должны прилагать усилия.
0: Беседа?
4: Хорошо.
0: Ну,
4: перейдем к Москве 7.
6: Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок? Из каких частей состоять?
7: Ма шиура идеаль ша цих лёд бэйнеха, эзэ халаким лихлёль, вэзэ хана?
3: Из каких частей и какая подготовка должна быть?
4: Я не отвечаю на все эти вопросы, потому что это только внесет путаницу. Я не хочу даже слышать таких вопросов. Вы получите то, что мы даем. Если вы не хотите, мы никого не держим. Я говорю именно так вот грубо. Получите, как оно есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и получить любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как ученикам вы знаете, что нужно делать. У вас есть кого спросить и принять.
3: Можно ли спросить так, чтобы как-то поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке?
8: Какая часть, она обязательно вот должна быть?
7: Эзэ хэлэк мэбхинатха, эхэ таро эдзэ?
3: Какая часть должна быть обязательной, как вы видите, на уроке обязательно?
4: Я уверен, что вы можете все получить в записи, потому что я там нахожусь, я передал все эти слова. И ученики 10 сферот находятся там в записи. Так в чем проблема? То, что вы приходите ко мне сейчас и хотите буквально разорвать меня на куски, а я не могу со своим горлом начать еще учебу и ту, и другую, и третью, вы нападаете на меня. Это подход к учителям, к Раву.
3: Мы спрашиваем наоборот, чтобы поберечь вас на утреннем уроке. Может быть, другие части можно служить в записи. И запись будет давать такое необходимое, где ваше присутствие необходимо. А что можно на утреннем уроке ставить в записи? И вам уделять определенное время, чтобы поберечь ваше горло. Допустим, вопросы, на которые вы сможете отвечать, когда мы рассмотрим какую-то часть урока вместе.
4: Введение в науку Каббала я ничего нового не могу дать. Ничего нового. Я останусь на том же уровне, потому что вы ведь не продвигаетесь, вы там не находитесь в этих выяснениях. И поэтому мне нечего делать. Мне нечего делать. Я останусь тем же, что говорил 10, 20 и 30 лет назад. Ты понимаешь? И поэтому нет у меня смысла начинать жевать то же самое, пережевывать. И я уже старый, не хочу рисовать, как раньше. Я с радостью чертил и говорить об этих вещах, о которых я так много раз говорил. И время сейчас не подходит к тому, чтобы сейчас тратить на это время. Понимаешь? Поэтому ваше требование по отношению ко мне, я его не понимаю. Есть у тебя в записи. Это то же самое, что было 30 лет назад. И сейчас возьми и учись.
3: Возьми и учись. Мы слышали, что слушать урок записи — это тяжелее, но полезнее, и что мы должны извлекать свет, возвращающий к источнику, где силы, которые подействуют на меня, когда мои действия достигнут действий отцов. Давайте сейчас проведем семинар и выясним вместе, как получать ежедневное направление от Рава из уроков записи, как правильно работать с содержанием из урока, чтобы не упустить на наставление Рава на сейчас.
4: 8 минут семинар, пожалуйста. Мне кажется, что в каком-то смысле мы продвинулись с уроками в записи. Я помню себя, что мне было очень трудно воспринимать уроки в записи. И, по всей видимости, выбора не было, и поэтому вся группа приняла вот эти уроки в записи, и ощущается огромная мощь и готовность очень большая. Но понятно, что если ты спрашиваешь себя, когда мои действия достигнут действий праотцов, мы очень далеки от этого, и всегда нужно видеть, как найти ухищрение, чтобы давить на себя и извлечь все больше света, возвращающего к источнику из утреннего урока.
3: Да, получает свет, возвращающий к источнику из урока, неважно, это урок в записи или нет. Но это все наше восприятие реальности. Нужно просто так относиться, это утренний урок, и нужно относиться к нему как к утреннему уроку во всех отношениях. И тянуть свет, возвращающий к источнику из урока с Равом.
4: Да, прежде всего, подняться над любой критикой, которая вдруг у кого-то возникает, что, может быть, нужно по-другому, нужно так-то. Есть примеры, когда мы всегда можем предлагать, а затем товарищи думают об этом, выясняют как следует. И тогда это та форма, которая есть сейчас, более всего подходящая на сегодняшний день, и насколько мы ценим все, когда получаем именно в таком виде, как сейчас, так мы на самом деле можем это воспринимать правильно, извлекать оттуда свет. Если есть какое-то пренебрежение, если есть часть, от которой ты недоволен, конечно же, ты ничего оттуда и не получишь, и наоборот. Так все зависит от оценки. Прежде всего, ценить все, и как Рав сказал, то, что все, что есть в архиве, если ты хочешь еще что-то, пожалуйста, ты можешь добавить. С этим нет проблемы. И все время реализовывать, пытаться реализовывать все, как будто ты сейчас сидишь и слушаешь перед Равом. Акрав сказал, я как будто перед Рабашем, и даже больше. Я не слышал, когда сидел рядом с ним, то, что я сейчас слышу и когда читаю.
3: В определенной мере внешне мы это делаем. Мы находимся на уроках, мы делаем выводы, мы в течение дня тоже работаем. Вопрос, насколько мы это переводим во внутреннее пробуждение. И работа здесь, насколько мы проделали ее, она внутренняя работа.
4: Я думаю, что прежде всего помощь друг другу и просто сделать это привычкой, писать то, что он говорит, пытаться сделать то, что Рав говорит. Я, например, взял то, что нужно взять листочек и, по крайней мере, в четырех предложениях записать то, что сказано. Я взял это для себя, и взять что-то важное и еще раз передать это важность десятки, то, что требуется делать, так отмена себя перед группой и подъем важности этого.
3: Мы должны понимать процесс, что мы должны получать исправление от света, возвращающего к источнику. Это то, что меняет нас. И Рав пытается направить нас на то, как приходить на урок, как получать свет, как мы должны объединяться между собой и как прийти на урок с истинным хиссароном. Он дает свое направление, мы должны работать с этим и так приходить на урок.
4: Да, прежде всего, уроки Рава — это что-то вечное. Я думал об этом как статьи Рабаша. Рабаш оставил после себя статьи, а Рав оставил все уроки. И мы читаем статьи Рабаша сотни раз, если не больше. И у нас нет никаких даже сомнений, что мы можем найти каждый раз там что-то новое, и новые особенности, и то же самое с уроком Рава. Я всегда думал об особом примере с упражнением Рош-группы. Рав много раз говорил об этом, и вдруг мы начинаем это упражнение только сейчас. И это кажется сейчас наиболее подходящим и самым важным. И каждый день можно что-то извлечь новое из урока.
3: Мы на уроке получаем согласно тому, что мы подготовили накануне, и как можно в течение дня создавать такое давление в направлении утреннего урока, ожидать свет на уроке. И здесь есть разные упражнения, которые мы должны придумывать, чтобы оказывали давление на нас, и чтобы мы видели, как работать более качественного. Скажем, вчера был тиш, на котором мы работали более интенсивно, чем обычно, над объединением. И чем больше мы будем добавлять разных таких средств, где даже искусственным образом будем оказывать на себя давление, то так больше мы продвинемся.
4: Это на самом деле, прежде всего, быть на уроке, говорит о том, что сегодня ты начинаешь работать над чем-то, обновляя каждый раз эту работу, получая свет, и начинаешь работать. День — это работа над тем, что ты слышал на уроке и пытался реализовать. Если не был на уроке, тебе нечего реализовывать настолько. Это, прежде всего, главный совет, что мы каждый день должны получать какую-то порцию силы, реализовывать это, работать с этим.
9: Мы должны
10: это кивуна пними, что нахну рутим литкадемелав.
9: Выстраивать вот это внутреннее направление и продвигаться в нем.
4: Да, как мы слышали,
11: Рав у Элион шелану.
4: Рав у нас высший. И высший по своей природе он непонятен. Сколько бы мы ни пытались его понять и воспринять, он на высшей ступени. Высший до бесконечности над нами, не немного. И на ступени, которую мы не способны воспринять. Вопрос, как можно прилепиться к Высшему, стараться быть подобными Ему, учиться Его действиям, учиться тому, что Он оставил нам. Он оставил нам архив более чем 30 лет материалов, и каждый, кто занимается этими материалами, есть команды, которые помогают готовить уроки, готовиться, вырезать клипы. Каждый, кто занимается каким-то клипом, даже тот же клип несколько раз, он раскрывает в нем еще. Само занятие контентами, которые Раф оставил нам и питает нас, это то, что живет, это живет все время. Поэтому вопрос, как мы на самом деле можем как можно больше быть близкими к нашему Высшему. Так в пятом отрывке говорит нам Бальсулам так, это из Шамати, 40-й статьи, то, что мы читали сегодня. Он говорит так, человек должен полагаться на мнение своего Рава и верить то, что ему говорит, в то, что говорит ему Рав. Иначе говоря, он должен идти согласно тому, как Рав заповедовал ему делать. Вопрос, чувствуем ли мы, что каждое слово Рава — это указание, то, что указал ему Рав делать? И хотя он видит много мнений и учений, которые не совпадают с мнением его Рава, в любом случае он должен полагаться на мнение своего Рава. Теперь Рав нам часто говорит, что десятка, у нее есть очень особая сила. Десятка развивает в себе слух. Слух, чтобы слышать Высшего. Понятно, что у каждого есть что-то, что он слышит из сказанного Рава. Он воспринимает что-то, когда слушает товарищи, которые говорят. Я помню, как-то Орен сказал, что он слышит от каждого товарища, когда он говорит Рава, что-то из сказанного Рава. Немного. Рав наш Высший, и поэтому через каждого товарища мы слышим немного от него. Но понятно, что мы ограничены, каждый ограничен себе, насколько он способен, согласно небольшому желанию в нем, он способен услышать Рава. И здесь мы хотим перейти к еще одному семинару и задать себе вопрос, что поможет нашей десятке вместе услышать единую точную линию Рава. И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищей. У каждого есть свое восприятие. Мы не хотим личное восприятие, мы хотим услышать вместе, развить этот слух. Что поможет нашей десятке услышать вместе единую точную линию Рава? И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищи. 6 минут, пожалуйста.
9: Что поможет нашей десятке слышать одну линию Рава? Согласие, усиление важности. Каждая десятка воспринимает по-своему. Если это важно, то мы формулируем это для себя, работаем на семинаре, и можно это делать, подытоживать в конце дня, усиливать важность.
4: Да, мы слышим вместе урок, и каждый получает свои впечатления. И, может быть, можно начать с того, что есть личные впечатления у каждого. И постепенно, когда мы говорим вместе, мы различаем эти личные впечатления, и благодаря тому, что мы говорим, эти впечатления начинают сближаться и создавать общее впечатление всех. И если Рав дает направление, каждый товарищ может добавить к этому свое место, свой личный хисарон, и тогда десятка становится еще сильнее относительно этого посыла, складывая все хисароны товарищей, и так продвигаемся вместе.
9: Это не просто, здесь нужно провести работу, это похоже на то, что мы говорили в последнее время о принятии решений, где каждый приходит с чем-то своим, и своей какой-то уникальности, и каждый слышал что-то все по-своему, и поэтому должно сделать работу, чтобы прийти к чему-то общему, проникнуться каждым товарищем, объединиться, и самое главное — просить у Творца, чтобы Он соединил все эти состояния во что-то одно.
4: Прежде всего, мы должны выстроить между нами согласие того, что Рав потребует от нас, это мы должны выполнять. Это первое. Если мы не выполняем, чтобы нам было понятно, что мы делаем, мы нарушаем, чтобы мы поняли, что мы приступаем, чтобы создать давление в отношении этого и не давать его словам так просто пройти, и это давление, когда мы хотим принять от Рава и выполнить то, что он говорит, исходя из этого давления, что нам необходимо это сделать. Не важно, что мы выполним или не выполним, главное, чтобы не размывать. Очень четкий подход, к которому Рав направляет нас на исправление души, то, что мы слышали на уроке. И по мере того, насколько мы будем это выстраивать между нами, чтобы выстроить Рава между нами в таком виде, тогда это давление приведет нас к лучшему услышанию и принимать это в более хорошем виде, то, что сказано Равом.
9: И из этого давления, из противоречия между нами возникает обращение к Творцу, потому что Творец слышит все, что происходит у нас в сердце, это называется молитва. Нужно только требовать от Него это исправление, чтобы мне удалось услышать товарищей, объединиться с ними. Это самое правильное обращение к Творцу.
4: Я думаю, что наша линия должна быть меньше говорить, больше выполнять. По сути дела, проверка, сколько раз в течение дня я пытался это выполнить, и тогда я на самом деле влияю на свою десятку, и не тем, что я говорю им, что делать, а сам не делаю. Потому что иногда и нужно проверять себя все время, насколько на самом деле ты возобновил мысль о товарище, чтобы дать им величие Творца и пытаться выполнить все, что слышал на уроке, а не сколько ты сказал товарищам и пытался им что-то навязать. Мы слышали на уроке, на первой части, что, скажем, Рав дает совет, но если нет мнения группы, так не то, чтобы не реализовывали это или трудно реализовать, и тогда мы уходим как бы, и теряются годы. Я могу привести пример. В предыдущую субботу мы сидели здесь и говорили об упражнении глава десятки, вдруг возникло ощущение мнения группы. И вдруг у меня пробудилась какая-то потребность, что нужно начать реализовывать это упражнение.
12: именно сейчас. Так на самом деле мы видим, что эти вещи работают. И еще дополнительная вещь. Скажем, товарищ говорит, что я хочу услышать от товарища. Слышу ли я его? Подключаюсь ли к его хисарону? Слышу ли я от него? Друзья, на этой неделе мы начали упражнение, когда часть десяток, по сути дела, начала на этой неделе упражнение «Глава десятки». Это интересно. То, что мы сейчас слышали, как Раф нам объяснил, что мы не совсем слышим то, что он говорит. Один человек не может услышать, только группа. И для меня тоже было большим сюрпризом, что мы нашли клип 2018 года, где Раф уже говорил о главе десятки. Я на самом деле не помню это, мы этого не восприняли, не почувствовали необходимость в этом. Так давайте посмотрим клип 2018 года. Это клип номер два. А затем продолжим обсуждать. Раф, прежде всего, в десятке мы должны выбрать главу десятки, чтобы он заботился как материально, так и духовно о десятке. Замена, чтобы была каждый понедельник. Так скажем, за 2,5 месяца мы делаем круг, что каждый в течение недели был главой десятки, и он ответственен и за материальное, и за духовное десятки. Просто и секретарь, и распорядитель, и также великий коэн. Да-да. Я не смеюсь. Постепенно, постепенно. Я не спешу, есть у меня еще много идей. Это пока что.
9: А чего не достает? Он спрашивает об этом. Товарищи делают много.
12: Только одного не достает. Человек да поможет ближним. Не пробуждаем друг друга. Не подталкиваем друг друга вперед. Не тянемся внешней энергии, внутренней есть немного, но внешней энергии совсем нет. Что поделаешь? Не чувствуем, что тут есть буквально одна десятка, которая должна объединиться. Это первое. Поэтому я сказал сегодня, я прошу, каждая десятка выбирает главу десятку на неделю. Понятно? И так каждую неделю меняется глава десятки. Может быть, это даст немного пробуждения. И он обязан заботиться и все время думать об этом, по крайней мере, один. Давайте посмотрим, впечатлятся ли другие от него, и он пробудит их, или скажут: «А, есть ответственный, я пошел спать». Я последний, только через 9 недель я приду к своим обязанностям, тогда я пока посплю. Но, по крайней мере, знайте, где вы находитесь, и потребуйте от ответственного, от дежурного, да, потребуйте от него работы на практике.
9: Прекрасное упражнение. Я думаю, что потом мы обнаружим, что это намного больше, чем упражнение. Это было 8 лет назад. Я не помню, что мы делали это упражнение, выбирали главу десятки или нет. Скорее всего, что нет. Но мы слышали утром тоже, что когда есть советы каббалистов, всегда есть сопротивление. Мы тоже чувствуем сопротивление, каждый внутреннее. Я специально проверил с главами учеников, ну, с управляющими разными языками и сообществами. Они, у них не связываются. Как может быть глава группы и равенство в группе? Хотя Рав говорит, что это не мешает одно другому, но надо это выяснить. Есть такие, у кого вообще берет много времени, мы делаем это или нет. Это упражнение. Другие говорят, есть помеха конгрессу, есть конгресс, есть глава десятки, как это связано, ну и разные другие вещи. Я слышал, что есть группы, которые просто даже разваливаются, ну, десятки, из-за этих бурных обсуждений. Это хорошо, мы здесь для того, чтобы выяснить эти вещи, не нужно бояться этого, это наш естественный образ. Поэтому сейчас мы хотели бы услышать впечатление от тех, кто уже сделали или делают это упражнение. Если есть вопросы, мы готовы ответить на каждый вопрос. По теме, как мы слышали, в здоровой десятке должна быть голова. Понимаем это, не понимаем. Давайте выяснять все эти вещи. Так, пожалуйста, каждый, кто хочет либо задать вопрос, либо поделиться, как происходят у них эти процессы в десятке. По поводу главы десятки, пожалуйста, у нас есть на это, мы выделили полчаса.
13: Мы в начале прошлой недели решили в один из дней, что мы хотим назначить главу десятки. И, по сути дела, для того, чтобы не давить на подруг, которым трудно, потому что женщины освобождены от того, что требует время. Это было несколько чувствительным, что это слишком много, но мы сделали лучше. Батарею и выбрали, жребий бросили, выбрали главу десятки. Но это не просто упражнение, это возможность уподобиться высшей системе в ее строении, как Рав требовал от нас. И мы получили от этого, это очень большая вещь, получили возможность, прежде всего, десятка гораздо сильнее объединилась, чувствует, что есть глава, не то чтобы он властвовал и другие отменяли. Меняли себя, нет равенства. Наоборот, чувствуется взаимная чувствительность, взаимодействие, и все стало гораздо больше с тонкими ощущениями, и больше раскрылось сердце подруг. Это то, что делает десятка все время, но это очень-очень сильно. Спасибо.
14: Спасибо большое за это упражнение, потому что оно дает очень многое. Чувство ответственности, когда можно заботиться друг о друге. Когда все время думаешь о товарище больше, чем ты о себе. И мы стали как десятка более сплоченнее, более теснее. Спасибо большое.
2: כן, לאטן 2.
15: Primero, gracias a Muchi por su ejemplo, porque él mismo acaba de aceptar de que
9: Я хочу поблагодарить Мушу за его пример. Потому что он сам признался, что он не помнит, когда мы делали это упражнение. Я благодарен за эту возможность. Я не думаю, что мы это делали в десятке, но это нас приближает. Есть у нас разногласия, но мы их выясняем между нами. И сейчас мы хотим выяснить то, что хочет Рав от нас, от десятки.
16: Мы начали тоже на этой неделе после того, как на прошлой неделе, да, именно в субботу на прошлой неделе мы обсудили тему. То, что я хотел бы поделиться, что на обсуждениях на прошлой неделе я не думаю, что было ощущение, что это будет эффективным упражнением. Мы не видели никакой пользы, было больше сомнений, когда мы делали круг, и было понятно, что если дирекция говорит, что начинаем упражнение, ясно, что мы его начинаем. Если Раф еще об этом говорит. И я вижу, что это упражнение сделано с тем, что я много лет не чувствовал. Огромное впечатление. И лично, я думаю, что еще многие товарищи могут сказать об этом. Получил величие учителя и группы, что я услышал, что у человека нет разума, а делает то, что говорит группа Ираф, и благодаря этому продвигается.
9: Я хочу добавить, десятка, которые чувствуют, что у них-то вызывают разногласия, просто их разбивает. Не делайте этого однозначно. Мы говорили об этом с Равом. Он сказал, те, кто чувствует хисарон, если вся десятка согласна, то делают. Если у кого-то это берет время, занимает и приводит к разъединению, то не делать. У нас есть конгресс, после конгресса попросите помощи от руководства сообществом и так далее. Но сейчас оставьте, если это мешает, разрушает десятку, Йора.
16: Прежде всего, нужно сказать, что мы на этой неделе

0: Да, Хаверим, у нас, ну, как я почувствовал в десятке, есть такая, ну, не проблема, а товарищ, допустим, он немножко ослаб, может быть, еще что-то, и он чувствует, что быть головой, ну, это как бы, ну, он недостоин, вот. Когда вот товарищ себя так ощущает, вот, как правильно поддержать, не знаю, там, вот. Потому что каждый же должен почувствовать себя в этой роли. Вот. Посоветуйте, пожалуйста.
1: Да, мы получили четкое наставление от Рава, что прежде всего все могут участвовать. Но если у товарища нет желания, он не находится в таком состоянии сейчас, и он решил, что нет, оставьте его. Он не участвует просто в упражнении в данный момент. Очень просто. Орен Лейбович, пожалуйста.
2: Шеэла бэвакаша. Анахну ло...
3: Вопрос. Мы в десятке не пришли к согласию. Начало этого упражнения мы еще не начали, тем более продолжая сегодняшний день. И вопрос, который у нас возник, большой вопрос. Как выполнить слова Высшего, отмена перед Равом, если нету полного согласия, а сейчас вообще мы слышим, что это входит в его, уже спрашивают в этих беседах, отвечают, уже относятся, как будто бы уже вся группа это делает, но ты в этом не находишься. И что делать?
1: Да, хороший вопрос. То есть, если мы видим, что Рав дает нам рекомендацию, а десятка не согласна на данный момент.
3: Да, можно сказать, что наша цель — объединиться между нами, чтобы раскрыть Творца. А глава десятки — это средство. Это еще добавка, еще нечто новое, что мы слышим от Рава. И он сказал это давно, мы только слышим это сейчас, это средство. Еще, поэтому не надо забывать. Поэтому то, что приводит к разъединению и не дает решения, ну, надо подождать еще немного. Нет давления сделать это за счет разрушения десятки. И я думаю, что то, что сказал Йорам, я с этим солидарен. Обсуждать, ждать, смотреть, проверять, пока не будет такой общий дух. Если нет, ну, так еще несколько кругов. Ну, будет десятка, у которой это взяло много кругов. Может быть, другие, у других меньше, у других несколько недель и так далее.
4: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses venimos implementando un sistema de líderes espontáneos.
1: Мы несколько месяцев назад, есть у нас система спонтанных лидеров, и мы делаем это понедельно, и эти лидеры ведут хисрон товарищей к общему хисрону и делают это чем-то практическим. Есть много несогласных, но если есть лидер, все эти мнения могут стать чем-то практическим. Лидер может уравновесить эгоизм товарищей и увидеть точки соприкосновения между ними и установить законы семинара и привести к гармонии и выстроить величие, важность того, на чем мы работаем и продвигаемся вместе.
5: Да, дорогие учителя, у нас такой вопрос возник во время обсуждения. Во-первых, десятка просто очень приняла сразу это все, пока не делает, потому что идут выяснения, как. И стал очень серьезный вопрос такой. Если, к примеру, кто-то из десятки не, или несколько человек не выполняют то, что задумал глава, какие у

0: есть, скажем, рычаги воздействия на эту ситуацию, что он может сделать.
1: אמצעי ניהול. הסירייה זה לא אמצעי ניהול.
2: Средства руководства. Десятка — это не средство руководства. Как сказано, десятка хочет соединиться, чтобы раскрыть Творца, а мы здесь не управляем бизнесом. И поэтому глава десятки требует отмены. Есть глава, он говорит, что нужно делать, и десятка отменяется. Нету здесь средств управления, есть средства объединения. Они называются «отмена себя». Рабаш пишет, по крайней мере, в половине своих статей, пишет об отмене себя перед товарищем, перед равом, перед высшим. Все время самоотмена, и это не теория. Сейчас это облачается в упражнение глава десятки. И можно через десятку сейчас прийти к отмене перед главой десятки.
3: Только напомним, что Рош, глава, он служит, нужно поменять фазу. Он не приходит управлять, он приходит служить. Ого, Вентура, да, пожалуйста.
2: Мы слышали сейчас Рава, он сказал, что мы должны требовать от него работы, требовать от главы десятки, чтобы он работал. То есть в этом состоянии глава десятки есть нечто, что мы должны построить. Это даже больше, чем рожь. То есть мы должны родить эту рожь, эту главу, быть в усилии в этом, а также как относительно Рава, относительно высшей силы. Действительно, нужно видеть в этом возможность почувствовать, что мы все соучастники в этом, и в десятке нужно поддержать эту голову и возвеличить ее.
3: Да, мы в десятке. У нас несколько есть вещей. Прежде всего, впечатление, что глава десятки. Мы вначале не решили, как будем делать главу десятки. Будет. И что произойдет? Это сделало хорошую вещь. Это дало возможность предложить главу десятки и сделать главе десятки то, с чем бы мы в общем круге не согласились бы. И есть разница между личной работой главы десятки и каждым товарищем, и то, что мы работаем с дежурными вместе с главой десятки.
2: Я хочу сказать, что были у нас сомнения, понимания, но Михаил Фуршабат и Авиу проводили урок, и там были цитаты, что такое глава десятки. Нужно просто почитать эти цитаты и проверить, способен ли я. Скажем, в 21-й цитате написано, что глава десятки, он может принизить себя перед другими и ощущает себя желающим служить всей десятке. Он совершенно не думает о себе. Способен ли я на это? Если я о себе скажу, то я на это не способен, на самом деле. Я не достоин быть главой десятки. Просто да, можно проверить себя относительно того, что говорит Рав, и тогда будут и силы, и понимание, и будущее.
3: Еще одна небольшая вещь. Важно то, что мы делаем, это сделает нам что-то хорошее. Каждая десятка... глава каждой десятки выбирает на следующую неделю главу десятки. И так каждый должен быть готов быть главой десятки. Не то, что то, что Рав сказал, что через 9 недель я буду, я могу пока поспать. Но каждый готовится к тому, чтобы быть главой десятки, может ли он это сделать.
2: Хотел сказать, что все, что сказано и было Равом, то, что мы же ссылали, говорится, что это за упражнение, откуда оно берется и как это выбирать. То есть это есть у вас, мы это рассылали, вы можете с этим работать.
3: Я хотел сказать, что глава десятки, смысл этого, что мы становимся как один человек с одним сердцем, то есть десятка становится одним целым. А до этого ей не хватало товарищей.
2: Мы еще не начали это реализовывать. Вопрос. Как десятка может уберечь себя? Потому что я слышал, так же, как и все, что все должны участвовать и быть главой десятки. Но есть такие, которые не занимались этим уже много времени, и непонятно, что они там получили во внешнем мире. И могут быть, конечно, разные ситуации, можно десятку вести в разные стороны.
4: Как
2: будто ты должен закрыть глаза и надеяться, что Творец убережет тебя, или все-таки десятка должна делать это как-то вместе?
3: Я думаю, что нужно действовать в двух направлениях. Первое — это, как мы слышали от Рава, что каждый может быть главой десятки без того, чтобы делать расчеты. Если товарищ говорит «я хочу этого», мы должны дать ему место, чтобы находиться в этом. Дополнительная вещь. Если товарищ питал разные чуждые мысли, я думаю, что все мы впитываем, хотим мы того или нет, в этом мире, когда мы включаемся в него из действительности, в которой мы живем, это работа товарища и наша работа. Отсеивать те вещи, которых мы не хотим. И это как раз твое место, увидеть свое место по отношению к товарищу. Как ты умеешь получать от него только то, что ведет к духовному, а чего не брать? И просто начать. В этом упражнении есть особое чудо, потому что это уравновешивает товарищей. Все подозрение, что в человеке возникнет какое-то состояние собственного величия. Нет, есть только тревога, которая уравновешивает тебя, чтобы действовать из сердца, из того места, где ты хочешь любить своих товарищей, желаешь им сделать во благо. И именно из этого места ты начинаешь заботиться о них. И как мы слышали от Рава, зачем нам идти назад? Как мы слышали из урока, прекрасного урока. Да, и Рав сказал, если ты физически услышал Рава, физиологически, да, что ты не можешь сказать, что этого не было в реальности. И здесь человек должен решить для себя, делает он или нет. Если не делает, пусть знает, что это нарушение. Потом пусть не спрашивает себя, почему я продвигаюсь или нет. Это понятно, ты услышал, а не сделал. Так есть у нас возможность услышать и сделать.
2: Спасибо, друзья. Есть в этом сопротивлении что-то хитрое. Все согласны, что это важное упражнение. Ну да, но мы еще, может быть, не совсем готовы. Может быть, еще не пришло время, ведь мы готовим конгресс. Да, все это верно. И мы очень опасаемся. Да, но что это за упражнение, что практически нужно сделать? Это непонятно. Идти с важностью этого упражнения. Или сначала приготовить конгресс. Как это работа практически? Есть ли какие-то практические примеры?
3: Хорошо, я еще раз говорю, взойдите на сайт конгресса на всех языках, там очень четко говорится о том, что мы делали, мы углубились, и там все есть. И давайте еще послушаем беседы на эту тему. И мы буквально за 2 минуты до окончания, я хотел просто еще один момент перед завершением. важно нам посвятить товарищей все решения, которые мы принимаем в дирекции. Мы встречаемся трижды в неделю. Есть много тем, которые мы обсуждаем относительно организации, относительно группы, всего мирового кли и так далее. И вы знаете, даже запустить такое упражнение, как глава десятки, это тоже обсуждалось в дирекции, и мы стараемся прийти к согласию единогласно. Не только стараемся, но и делаем это. И относительно субботы мы говорили о принятии решений в десятке, относительно главы десятки. Мы думаем об этом, пытаемся почувствовать вместе, что является пульсом группы, и на это обратить все внимание свое. Мы приняли решение вернуться к обычаю ночного урока три праздника Леля Декала, Ночь Невесты, Песах и в Суккот. Это очень важно для израильского кли, так чтобы и женщины могли приехать на физическую встречу, и также все учащиеся, которые не могут прийти на утренний урок. Рав сказал прекратить этот обычай в свое время, чтобы было четкое время уроков, но мы относимся и к периоду, что нужно укреплять и израильское кли новых учеников, это очень важно для всех, по сути дела, и поэтому в ближайший праздник Шавуот у нас есть события, мероприятия «Ночь невесты», и мы решили проверить структуру утреннего урока, то, что мы делаем каждый период, проверяя себя, что утренний урок отвечает нашим требованиям и ожиданиям, и почему я по своим функциям получаю много замечаний относительно величия Рава. Рав рассказывал, как он встречался в Вене, в Австрии, в Москве тоже. Был урок. И вы должны посмотреть мой WhatsApp. Очень-очень много сообщений. Почему ты тратишь наше время, почему крадешь время урока. А с другой стороны, другие сообщения, которые говорят, я просто в слезах, я взволнован, я не знал, что таким было распространение. Какое получил важность от распространения от Рава. И с той, и с другой стороны, поддержка и положительная, отрицательная. Зачем нам Рабаш, зачем нам все это нужно? И наоборот, мы просто рады, что реализовываем совет Рава, слышим Рабаша и находимся в состоянии, когда слышим

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Мы будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. И будем изучать, прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем эмунат рабо маху хашиу.
2: Шамати, 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо» — «эймин», ведь о стихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «в эймин» — «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый и творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир, и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они, где у них означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется у них, и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит, что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. Из сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
2: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, то есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падения. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя, тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя, он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.
1: А почему называется «не удостоился» и учение его становится для него смертельным ядом? Это вызвано тем, что все учения, которые он изучает или слышит, не принесут ему никакой пользы в том, чтобы он смог удостоиться состояния жизни, то есть слияния с источником жизни. А совсем наоборот. То есть всякий раз он все больше отдаляется от слияния, и все, что делает, он делает лишь для нужд своего тела, и называется это получение для себя. И это разделение. То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенной, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости, иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не исходит лишь только благодаря радости заповеди.
2: Это означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другими словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левая называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца, и он видит, что он голый и нищ, и как он может быть в совершенстве. Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве выше знания. И это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще не достоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.
1: Перейдем к уроку от 25 октября 2018 года.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 459. Страница другая, сейчас мы выясним. Труды Бааль Сулама, страница 559, статья «Какой должна быть вера в учителя?».
4: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть посредником между Творцом и учеником. И ученик обязан слушать то, что говорит ему учитель. И слушать непросто. Это невозможно человеку просто так. Не дана возможность слышать. А берет множество времени в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем, в той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе. Есть еще отмена по группе, к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры. В той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе имеется множество действий в учебе, в распространении, в обучении и вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласия с учителем и в соответствии с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно ему, его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом, слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. И, а у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хиссарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространения с широкими массами и впитывание от них хиссаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии полного последнего поколения, обязаны включиться в них. Ибо именно через включение в эти хиссароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, поднимут нас на свои плечи. Поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения. И неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
3: Есть два пути, левый и правый. Правый от слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». Означает веру в Творца. И когда учитель говорит ученику «идти правым путем», где «правый» означает «совершенство», а «левый» — абсолютно несовершенный, то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему «идти правым путем». Совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать: глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что, хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать: есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано, не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. Почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь. А именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение. То есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть каждый раз, поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий. То есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя. То есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия противоречит правой, то есть левая — это когда это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве. Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет. В котором может воцариться высший свет.
5: Вопросы.
4: Кто там хочет? Здесь нет вопросов, отлично. Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя. Хорошо.
6: Питер.
4: Тогда Питер.
7: Можно вопрос насчет распространения?
5: Кен.
4: Да.
7: Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в шватхваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы, и когда мне раскроется Творец?
4: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешние кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, что все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего кли. Всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь этого слышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Бааль Сулам, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться и учиться, и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит себе: слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и что-то чем-либо заниматься. Поэтому мы обязываем тебя, обязываем. Хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался, и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие, это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть, учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп. Просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит, хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется. Перед тобой учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть, стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но. Даже если ты получишь всегда через учителя. Несмотря на то, что ты получишь больше него. Да.
5: Киев.
6: Вы даете массу указаний, практически каждый день есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой, это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка, или задача каждой группе обсудить, как она это как группа выполняется?
4: Нет, я не делю это на группу. Это обязан делать каждый. Все советы я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделай список, да, посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь или находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
3: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, высшее знание, то, что говорит учитель?
4: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал Астана.
8: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
5: Что,
4: зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении? А о чем? Ты всегда должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся на уроке двое. И вы не будете увеличивать группу. Вы должен прийти к человеку, и то, что он хочет сказать, это ему услышать, то ему и сказать. Должен дать ему возможность понять, что ты, если он хочет что-то достичь в жизни, он может сделать это только тем путем, который описываешь ему ты. И ты не обманываешь его, ибо высший свет сделает все, что он хочет в жизни, самым правильным способом.
8: Он хочет...
5: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней, ну, заставил себя, сделал. То есть с этим проблем, в принципе, нету. А как достигается внутреннее согласие с учителем, благодарность и такая точка внутреннего слияния? Плюс к тому, что с внешней точки зрения заставил себя, сделал человек.
4: До Гмартикуна не согласишься. Несмотря на то, что скажет, да, он прав, но я не согласен. Как с Творцом. Так всегда, на подъеме согласно, слиты, ой-ой-ой, как это, насколько хорошо, любовь, бум, упал в ненависть. Так оно. Надо согласиться с этим, понять это и жить таким образом. Вильнюс.
9: Вильнюс.
4: Вильнюс.
10: Раф, для того, чтобы ученику услышать учителя, должна быть внутренняя связь, общий язык, который называется корень ветви еще.
4: Нет. Нет. Нет. Еще раз сказать нет? Нет. Ты должен слышать своими ушами и записать то, что услышал, а потом почитать глазами. Правда то, что он сказал?
9: Ты
4: вдруг увидишь, что то, что ты написал, то, что услышал, это не одно и то же. Прочти то, что ты услышал от учителя, и тогда ты увидишь, что эта возможность находится перед тобой, ты обязан выполнять то, что написано, ты можешь, что тебе мешает, и относись к этому, но прежде всего записать. Нет, то, что здесь мне говорят, что я даю много таких указаний. Обязан, обязан, обязан. Если вы записываете, да, посмотрим, сколько их-то всего. Если есть проблема, почему я говорю это, поставьте вопросительный знак, и мы выясним, увидим, что я не прихожу к тебе, и не говорю, что должен обслуживать меня, и что должен... Не знаю, что мы еще делать такое. А все это ради исправления души самым коротким путем.
9: Эйлат.
4: Эйлат.
3: Как осуществить эту связь в распространении, чтобы, с одной стороны, то, что публика хочет слышать, а с другой стороны, чтобы ты был соединен с желаемым направлением, чтобы ты находился в этой связи между тем, что они хотят слышать, и тем, что ты им должен дать правильное направление.
4: Я скажу тебе, в чем проблема? Проблема в том, что я говорю, что делать в группе, допустим, заниматься распространением, и нет мнения группы, которая воздействует на каждого из ее членов. И тогда они не заставляют себя. Да, да, учитель сказал, много чего говорит. То, как мы обычно воспринимаем, эта группа не воспринимает это как свое мнение и не давит на каждого, чтобы он выполнял. И в этом огромные потери вас. Это потеря лет. Я не преувеличиваю, мы могли бы уже давным-давно быть в совсем другом состоянии. Это потеря лет. Да, Транс. Иран.
3: По поводу распространения. Вчера в продолжении вашей просьбы был зум всего мирового кли. Было более 200 подключений, сегодня будет то же самое. Может быть, затем мы сможем выслушать впечатления товарищей. Мы прочитали отрывок на трех языках.
4: Очень хорошо, очень.
9: Иерусалим.
3: Тот, кто не слышал указания учителя, у кого он должен просить прощения?
4: Собственно, у Творца. У Творца. Но нет здесь извинений, есть просто, если он понял через некоторое время, осознал, то он обязан, насколько можно быстро выполнить.
9: Вы
4: несколько лет не слышали, что я говорю, ну хотя бы сегодня выполните.
9: Киев.
11: Рава, отношением моей десятки, как ко все остальные, это отношение веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
4: Нет. Почему? Вера выше знания — это отношение силы отдачи, которая получает свыше эту силу, и тогда она находится в нас, пребывает в нас. А не мы создаем эту веру выше знания. Мы должны только привести к тому, чтобы это произошло, приблизить ее, не более того. Хорошо, мы сегодня не видели групп. У нас есть Латинская Америка, ивритская виртуальная группа, еще какие-то другие. Нет. Которые не задали вопросов.
9: Но
4: я, собственно, закончил урок.

0: Ло, они понели коли хадве.
1: Нет, я обращаюсь к каждому из вас, а вы должны принять это в группе. Этот совет, это указание, я бы назвал это, заповедь, это и подумать, как ее выполнить. И выполнить всей группе. Если в группе есть такие, которые вы говорите, он обязан быть на кухне, он обязан быть в трансляции, еще что-то, а мы пойдем на распространение, то так пусть и будет, хорошо. Но, собственно, группа должна решить, и она обязана вся находиться в этом состоянии, в этом действии. Я говорю это особенности сегодня в группе Центральный Бней Барух. Алмата.
2: Доброе утро, Раф, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением учить и учиться, да, у вас, да? А вот если я не до конца недопонимаю, я вижу, что товарищи лучше и больше меня понимают. А я потом перечитываю и понимаю, что все равно не все понял, что вы хотите передать. Вот с этим как бороться дальше? Получается, что и не очень хороший ученик.
1: Хороший ученик – тот, кто слышит, что говорит учитель, а не тот, кто работает со своим разумом. Чем как можно меньше разума и как можно больше действий, которые приводят к объединению. И удачи.
3: Натания. Как поднять в группе важность так, чтобы группа выполнила совет Рава? Как поднять важность в группе, чтобы мнение группы, как поднять важность в группе для того, чтобы мнение группы было выполнить совет Рава?
1: Группа должна говорить об этом. Сколько Рабаш пишет об этом? Понятно, да.
3: Какие должны быть отношения между товарищами, где часть товарищей выполняет советы Рава, а часть не делает?
1: Они наносят вред.
3: Что можно между товарищами?
1: Они должны почувствовать группы, что они наносят вред.
3: Одна часть должна показать другим, что они вредят?
1: Да, почему нет?
3: Может быть, я не вижу правильную картину, неправильно сужу?
1: Что здесь судить или нет? Они делают или не делают? Выполняют или не выполняют? Все слышали или каждый слышал по-другому? Мы проходим, занимаемся сами ежедневно, массу материала, постоянно выясняем, есть возможность спросить еще раз объясню. И я не оставляю ничего, что осталось бы без объяснения. Не хватает, спросите, я объясню еще раз. Но группа, которая принимает на себя готовность идти к цели, согласно чему она продвигается? Где-то видел что-нибудь, что было бы организовано, не было бы организовано как группа и могла бы пройти? Как такое может быть? Мы же приходим в университет. Ну да, получите университет.
3: Я не должен видеть каждого товарища в величайшем поколении, оправдывать его. Я смотрю практически. Он не делает действия, так что я пренебрегаю им.
1: Ты можешь делать так, как ты говоришь, пожалуйста. Там где-то, найдешь себя через долгие годы, я не знаю. Возьми какого-то товарища, возвеличь его как величайшего в поколении, и иди вместе с ним к чертовой матери. Куда он идет? Пожалуйста.
3: Нужно ему сказать или просто что? Как отнестись конкретно?
1: Обязаны говорить о том, что слышали от Рава, и в соответствии с этим продвигаться. Вы нигде не читали об этом?
3: Читали?
1: Ну. Что задайте вопросы у меня? Написано и у Рамхали, повсюду после урока сидят и обсуждают, что слышали и что мы должны сделать. Так написано. Я говорю это не потому, что вы должны мне что-то, вы должны сами себе. Не выполняете? Ну, потом смотрите на меня, ну что с нами происходит? Что происходит с вами?

0: То, что происходит, то и происходит.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
2: Нам нужно реализовывать все советы Рава. Главным образом распространение, то, что слышались. Но кажется, что относительно всех советов, которые получили им от Рава, и относительно объединения и связи с Творцом. И Рав всегда посередине между учеником и Творцом. Нужно слышать, что он говорит, и действовать. Так устроено все в виде пирамиды, так можно войти в духовное.
1: Самое важное предложение, на мой взгляд, это то, что учитель говорит, и тогда это становится либо заповедью, либо прегрешением. И это зависит от нас. И Рав сказал, что нужно слышать самым обычным образом и не работать со своими мозгами, просто делать то, что говорит Рав. И он много говорил об объединении, что мы должны распространять, присоединять хистронот человечества, и каждый должен это делать, исключая тех, у кого есть какие-то важные функции в группе, там, как кухня. Но такими ролями нужно меняться, чтобы все могли распространять.
2: Саги пишет: «Хороший ученик, тот услышит то, что сказал Рав, а не тот, кто работает из своего разума. Чем меньше своего разума, и чем больше действий, ведущих к объединению, ведет к удаче».
3: Байкар,
1: насколько вместе мы улавливаем идею распространения, это даже важнее, чем действовать исходя из объединения, как я понимаю. И Рав сказал, что... что ты уже упустил несколько лет. Это было сказано в 2018 году. Ну и нужно учиться из этого опыта, насколько мы находимся в падении, не обращая внимания, что в этот период мы должны прилагать усилия в распространении и делать это вместе.
2: Еще раз сказал, пиши то, что ты слышишь, и то, что ты помнишь, это две разные вещи. Запиши, а потом прочитай после урока еще раз.
1: Он сказал, что не хватает мнения группы, вот как вот мы говорим, то, что мы слышали от Рава, и как мы укрепляем свою группу относительно каждого, насколько трудно принимать то, что говорится, и ты все мировое кли очень сильно вкладывалось в это. Был очень хороший пример, и трудно было все это воспринимать.
2: Урок, который мы слушали, он как бы принял направление распространения. Но мы можем сейчас услышать и через него упражнение «Рож десятки», что мы можем его реализовать и этим слиться с Равом. Я записал, что учитель должен быть как средство между Творцом и учеником. Еще, по мере того, что он верит в Рава, получает силу веры. То есть через Рава этим может поднять себя.
1: Я слышал, как товарищ спрашивал, если ученик согрешил, не сделал то, что говорит Рав, нужно просить прощения у Творца. И он сказал ему: еще не поздно, ты можешь начинать. Никогда не поздно начинать и продолжать работу.
2: Да, товарищи уже говорили, Рав это определил, что есть проблема, каков путь к духовному, как его можно достичь. И сказал, что учитель должен стать промежуточным звеном между учеником и Творцом. А затем ученик должен слышать, и услышать это непросто. Иногда это требует много лет, чтобы это произошло. Ученик должен отменить себя перед Равом.
4: И
2: должно быть много, как бы, должна быть молитва, чтобы услышать правильно слова Рава.
1: Да, то, что важно, это вместе обретать важность, слушать Рава. Не то, что Рав нуждается в этом. Это необходимо нам для развития, быть выше знания и делать то, что говорит Рав.
2: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

Thank you.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! Вместе мы строим духовное общество, нашу группу. И наша тема — вечная связь с Равом в каждом состоянии. Это не случайно, потому что мы находимся в таком периоде, когда форма связи с Равом изменилась, меняется на наших глазах. Мы уже более полугода не учимся физически с Равом здесь, в уроках прямой трансляции, но его советы, его направления, его слова, его дух царит между нами и направляет нас, ведет нас день за днем в уроках, в записи, в его отрывках, цитатах, в нашем поведении, в каждом вдохе товарища. Более того, мы видим, что уроки, которые были 22-23 года назад, когда Рав давал эти уроки в 2002 году, и даже до этого он говорил о нас, о группе Бней Барух, о группе каббалистов, которые учатся здесь, сейчас, в 2026 году. И мы хотим сегодня вместе, в то время, которое есть у нас, выяснить вместе, как мы, как группа, слышим между нами величие Рава, как мы усиливаем связь с ним. Даже и в таком состоянии, как сейчас, в этой связи, мы хотим, чтобы у нас была духовная связь с нашим Равом. Мы слышим много от Рава во множестве бесед, что связь между учеником и учителем не зависит от времени. Это система отношений глубокая, которая строится выше времени и места, и расстояния. И мы не хотим сейчас впадать в воспоминания, ностальгию и так далее. Мы хотим возвеличить нашего Рава, и это делают товарищи, когда они говорят о величии Рава. Поэтому давайте поговорим об этом и увидим, насколько наш Рав, как и сказано во всех каббалистических текстах, Рашби, Ари, Балясулам, Рабаш, у нас есть наш Рав. И все, что мы слышим каждый день, это живой источник, который направляет нас здесь и сейчас. Точно так, как мы слышали, это чувствуется, что он посылает нам четкие и конкретные посылы. Мы не хотим сейчас обсуждать урок живой или в записи. Что такое Рав Лайтман? Какая важность, какой хисарон, какое внутреннее требование должно быть у нас, как мы сможем это сформировать и воспринимать слова Рава так, чтобы они действительно работали. Мы послушаем беседу, которую до сих пор не слышали, не на иврите, его... Это была беседа на русском языке. Мы начнем читать отрывки из первоисточников, чтобы войти в эту атмосферу. И еще раз напомним, что величие Рава, оно строится из наших усилий. Итак, у нас есть четыре отрывка из первоисточников в учебных материалах. И давайте вместе их прочитаем.
1: Сказали наши мудрецы: сделай себе Рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего Рава, а именно с помощью любви к товарищам, которые ценят его Рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего Рава, каждый получает ощущение его величия. Так что отдача Раву изменится на получение и на топливо. То есть в той мере, в которой оно все же приводит его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И об этом сказали мудрецы. 48 качествами покупается Тора, служением мудрецам и тщательной работой с товарищем. Ибо кроме служения Раву нужна еще тщательная работа с товарищами, то есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия Рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего.
0: Благодаря слиянию с мудрецами можно получить определенную опору, то есть только мудрец может помочь ему, а не что-то иное. И даже если он является великим в Торе, он все равно называется невеждой, если он не удостоился учиться из уст Творца. Поэтому человек обязан смириться перед мудрецом, и пусть примет на себя то, что мудрец возложит на него, без всяких споров о вере выше знания.
2: Мидраш Шмуэль, а вот Алиф.
1: Мидраш Шмуэль. Сказано, сделай себе рава. То есть прими его для себя, как рава. Чтобы получить пользу от рава, необходимо, чтобы ученик верил ему и полагался на его слова, на то, что он сказал, без всякого сомнения. То есть нисколько не сомневайся в словах рава своего и полагайся на него, как иначе, так как иначе это не принесет тебе пользу.
0: Баля Сулам, письмо 45. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной отмене себя в полном смысле этого слова, ибо тогда учитель соединяется с ним, и он может творить спасение для него. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной самоотмене, в полном смысле слова, ибо тогда учитель соединяется с ним и может его спасти.
1: Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему.
3: Хаверим,
1: сейчас мы послушаем беседу, посмотрим беседу Рава с Владыком от 2011 года, приблизительно 22 минуты. Там есть много разных деталей, нюансов. Давайте постараемся быть соединенными с точкой, из которой мы пришли учиться у Рава. Изначально к тому, кто ведет нас к высшему, и постараемся перенять силу, чтобы она создала в нас форму, модель, отношение к нему, к своей жизни и к Творцу. Давайте посмотрим.
4: У вас есть личность, характер, да, как у человека. Где отличить, где есть духовно, а где просто каприз вашего материального характера?
5: Я думаю, это сливается вместе. Нет практически такого. Я в себе это не выделяю. Реакция моя, она, естественно, сугубо лично моя. Вспыльчивость, раздражительность, нервозность. Это все... Это все присуще мне, это да. Но это накладывает внешний только какой-то вот такой интерфейс, да, как говорится, на реакцию, которая, несомненно, вся построена на духовном видении. Но внешне, да. И о каббалистах так писалось. Были такие и такие. Рабаш умел скрыть, он умел задавить, он умел так сдержаться. Это просто потрясающе. Я знал, что происходит, и, глядя на него, просто поражался, как это он мог сделать. А у него была огромная сила подавить свои внешние проявления, вспышки, которые так прямо взрывались в нем. И он умел это все внешне подавить. Но он жил, я тебе скажу еще, не в оправдании себя, конечно. Он жил в другое время, он жил в другом обществе. Его окружали другие люди. Его окружали чужаки, противники. И они были очень близки к нему. Вот на расстоянии буквально десятков сантиметров от него. Рядом с ним сидели, постоянно общались. И это были люди, которые не любили его, каббалу, его учеников. Так что так что тут, как тебе сказать? Ну, в общем, это проблема. У меня другая проблема. Я вспыхиваю, вытаскиваю все из себя. Ну, может быть, мне от этого потом как-то легче, хотя, конечно, я об этом сожалею. На самом деле, я говорю про... Я не скрываю, мы все люди. Неважно, кто на каком уровне, но люди. С одной стороны, сожалею о том, что, может быть, взорвался. И я об этом говорю, в свою очередь, ученикам. Но, с другой стороны... Но мне от этого легче, и им все-таки от этого лучше. Они берут на себя эту часть моего внешнего раздражения, но оно на них действует. Рабаш очень много страдал в себе, и его ученики ничего об этом не знали. И мне запрещено было говорить, если я что-то даже обнаруживал и видел, и не все я видел. И в итоге, конечно, ел себя... И заработал на этом деле много инфарктов в конце своей жизни. И от этого и умер. И мы бы могли, конечно, по-другому... могли бы по-другому все это сделать. Предотвратить. И исправляться в течение многих лет, когда он себя все-таки сдерживал. Он никому ничего не говорил. Практически никаких ошибок. Только лишь мне. Вот нам, мне он иногда такое делал, что я, конечно, счастлив был бы тут же исчезнуть из мира. Вот в это же мгновение и навсегда. И, ну, не знаю. Это были жуткие ощущения. Жуткие ощущения. Стыда, ничтожности собственной. Ну, в общем, это... ужасные вещи. Он умел одним словом, так вот каким-то жестом даже, как-то так чуть-чуть сделать такое ощущение во мне. Но это не внешний жест, а внутренний, потому что был связан со мной, и внутри меня сидел и мог управлять как угодно. Так, что... Ну, просто это ужасно. Это быть рядом с человеком, который тебя... знает, абсолютно точно контролирует все твои мысли, желания, побуждения. Ты рядом с ним сидишь, ты о чем-то думаешь. Он тебе может сказать, давай-ка лучше переключимся на какое-то, на что-то другое. Но это... лучше не знать об этом. Потому что когда включаешься в общую работу с таким человеком, то, конечно, это очень обязывает. Но, с другой стороны, ты чувствуешь себя как ребенок на руках у матери. Голенький, тебе ничего не стыдно, и ты вот так вот отдаешься и все ему. И он, и ты понимаешь, что он тобой не манипулирует. Ни в коем случае, конечно. Оставляет тебе полную свободу действий. И даже более того, видит, что ты делаешь ошибки, и переживает... И ты продолжаешь их делать. а без них не научишься. Ну и так далее. В общем, это то, что переживает высший парцуф, высший, то, что переживает учитель относительно ученика, это не передать. Это не передать. Но у нас это немножко по-другому, я бы сказал. Намного проще. Потому что у меня группа, и даже более группы, это огромное сообщество, человечество, которое я ощущаю, принимаю в себя. И поэтому это все смягчается. Это все других из огромного масштаба, это все как-то нивелируется чуть-чуть. Ну и потом, кто я и кто он, это же разные, совершенно разные личности, разные уровни. С его высоты оценивать было, конечно, очень сложно. Да.
4: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он страдал именно от чего именно страдал? Что вызывало в нем эти страдания?
5: Ты понимаешь, каббалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру. Это не зависит от него. Вот обычный человек, он живет столько, сколько ему написано там на роду. 60, 70, 80, 90 лет, хоть 120. А каббалист живет, у него же все это построено на том, чтобы обслуживать других, вести их. И поэтому, если они нуждаются в нем, то он продолжает существовать в этом мире. Если нет, то у него есть другие функции. Он одновременно выполняет несколько задач. Не только воспитание духовного потомства. Подошло такое время у Рабаша, когда люди, которые были вокруг него, в нем частично как-то перестали нуждаться. Я это чувствовал тоже. Вошло все в автоматизм, в нежелание меняться. Стали хасидами, понимаешь, ученики. И я видел, как он последний год ходит по берегу моря, он даже не купался. Я шел в воду на час, заплывал далеко, махал ему оттуда рукой, а он ходил по берегу туда и сюда. И когда проходил мимо меня, я где-то был далеко, но он знал, что я там, он мне махал рукой, и я оттуда тоже ему махал далеко от берега. Я чувствовал по нему, как он гуляет и думает, и что это человек, который приводит в порядок свои мысли, свои дела, как бы сортирует и систематизирует учеников, отношение к миру, мир и так далее, вот изнутри себя, перед тем, как уйти. Я не представлял, что он уходит, но вот было такое чувство осень, понимаешь? Замирание жизни. Это было.
4: Вот. А как в его ли силах было это все сдержать, обратно возбудить?
5: Нет. Здесь только ученики своим очень сильным возбуждением, желанием, таким устремлением к цели могли бы вызвать его к жизни, чтобы проводить им тот свет исправления, который бы они потребовали. Но он не был востребован. Понимаешь? Каббалист, если он не востребован, ему нечего здесь делать в этом мире. Ничего нет. Зачем же здесь существовать? Мы зачем в этом мире находимся?
4: А вот именно превращение в хасидизм каким образом вообще происходит? Из-за привычки или что?
5: Да, да, эта привычка, она становится вот такой вот второй натурой. Человек привыкает, у него расписание есть, у него есть группа, у него есть вокруг него, так сказать, все проблемы и все добрые дела, все организовано. Жизнь течет. Вот, и это... Обывательщина, она убивает духовность. Она приятна, она устойчива. Автоматически, если кто-то против нее, то такого человека не любит.
4: А какое решение в этом случае?
5: Решение? Не знаю, какое решение. Это бить друг друга по морде. Чтобы как-то очнуться, проснуться. Каким угодно образом возбуждать себя. Потому что группа без учителя – это всегда катастрофический переход. Если она вообще спасается. Я не хочу говорить ничего о его учениках, в каком состоянии они сегодня, но... Можно это все увидеть.
4: А почему именно вы остались?
5: И даже Баля Сулам, когда он умер, у него было там 5-6 учеников, кроме Рабаша, все остальные, они просто сникли. Сидели, читали там всякие псалмы, там не вместе даже, по отдельности, не собирались вместе. А эти тоже. К сожалению, на сегодняшний день его бывшие ученики Рабаша, которых я привел молодыми парнями к нему, они все собираются иногда по праздникам, двое, трое. В общем, это то, что я слышу. У меня с ними нет никакого общения, но вот это то, что есть. Практически поодиночке все занимаются своими делами.
4: А как вы выжили? Почему вы именно остались вот единственные?
5: Ну, во-первых, это он меня готовил. Я и при нем все эти 12 лет был отдельно. И получал от него информацию чувственную фактическую. Я готовился к этому. Я писал, я обобщал, я записывал за ним все, что он мне говорил, я записывал все его уроки, я получал от него огромное количество материала. Ну, конечно же, он вложил в меня много-много. И потом, когда, в принципе, он был на моих руках и умер на моих руках, то, конечно... Но все это осталось. То есть мы и сейчас в контакте. А что сейчас? То, что я каждый день говорю что-то новое и умею ориентироваться в совершенно новой обстановке, в новом мире, по сравнению со всеми остальными, каждый день могу раскрывать все больше и больше методику духовного исправления личного, частного и общего, мирового. Это что, от меня идет? Кто я такой? Я раскрываю рот. А изнутри я чувствую, что это все идет от него. Это иерархия, это цепочка, она остается. Естественно, я остаюсь таким же маленьким его учеником. Я с годами только понимаю, насколько я маленький относительно него.
4: А у вас у самого нет страха вот того, что как Рабаш ходил вот год по пляжу?
5: Так я не знаю. Пока я этого не чувствую. Мне уже 65. но я этого не чувствую. Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет. Но это все случайно я услышал от кого-то. Лично я не загадываю и совершенно не, ну, не считаю, что это надо. Ведь это связано не с годами, с механическими. Хотелось бы видеть учеников, которые остаются между собой тесно связанными в мире, который они понимают, с которым они умеют адаптироваться, которым они умеют духовно подчинить себе, подчинить в добром смысле слова. То есть выдать ему то, что надо, и мир их поймет, примет. Мир будет с ними находиться в хорошей, в доброй коммуникации, будет получать от них методику своего исправления, своего возвышения, благополучия. Ну вот так. Я не знаю. Я вполне возможно, что придет вот такая, знаешь, осень. А может быть, и вдруг так все оборвется, и все. Это не, я не знаю. Ну зачем загадывать? Каббалист, он хочет видеть плоды. Потому что, ну и кроме того, уходя из этого мира, явно он уходит относительно своих учеников. Они его не видят, они с ним не контактируют, как ранее. А он-то все равно остается среди них. А он-то все равно явно ощущает их всех, внутреннюю суть их, исчезает этот призрачный мир, улама медумы, так называемый, надуманный мир, а все остальное же остается, никакая связь не теряется, кроме внешней физической связи у людей, которые только в ней и находятся. Так что для каббалиста теряется возможность в этим явным земным образом действовать на людей, которые находятся в этом лишь земном постижении.
4: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт вот именно отключения, включения.
5: А не надо ни от чего отключаться. Не надо ничего отключаться, я это вижу уже. Из моего уровня, каким образом я контактирую со всеми. Для этого мне не надо умирать, не умирать. Чего с этого от тела? Останется что-то или не останется? Это не имеет значения. Наоборот, появляется еще большее, лучшее видение, новые установки.
4: То есть тело – это, по сути, как контактор между теми...
5: Кто не может еще контактировать по-другому.
4: Ну, смотрите, вот когда, скажем так... То есть это как бы инструмент, скажем, вот как интернет для того, чтобы связаться с кем-то. Я использую интернет. Если нет интернета, я не могу просто с этим человеком связаться. Тело – это как вот именно такая как бы сетка или что это?
5: Тело – это, ну вот, да, внешняя сеть контактная, которая убирается, сматывается частично или полностью. Полностью она уберется только в конце всего исправления, когда перейдем на полную общность. На полное слияние.
4: Вот вы говорите про Рабаша, все время воспринимая его все-таки как физически и вот этим прошлым состоянием.
5: Почему физически? Я его воспринимаю. Разве когда мы воспринимаем друг друга, мы воспринимаем друг друга именно физически? Нет, у меня есть какой-то внутренний твой образ. И он у меня есть. С ним я работаю.
4: Но имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаша вот именно в том воплощении, которого вы его помнили.
5: Нет, когда... я рассказываю, потому что говорю с тобой. Да.
4: Ну, то есть вы в любом случае в контакте всегда. Вот как бы нет такого, чтобы вы не были с ним в контакте.
5: Ну, в общем, да.
4: А вот, вот этот вот момент связи, как у вас происходит взаимоотношение само по себе? Вот именно с этой цепочкой каббалистов.
5: Я ощущаю себя среди, среди них, но в первую очередь с Рабашем. Он является как бы самым близким из них, и я все время опираюсь на него, как маленький рядом со своим отцом, находится рядом уже среди других взрослых мужчин. Вот так.
6: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות.
0: Мы сейчас слышали беседу, насыщенную многими разными состояниями, и один из моментов меня зацепил, то, как Рав сказал, я хотел бы видеть учеников, которые остаются связанными между собой, и это должно быть... Это все время должно вести нас. И еще интересный момент, что связь с Равом зависит главным образом от учеников. И нужно принимать от них особым образом все вот эти уроки в записи, все отрывки, все, что мы обсуждаем между собой, как мы пробуждаем в себе его слова, и смотреть, как мы можем приходить на наши уроки в общем требовании, в стремлении, в хисароне, в потребности услышать Рава, который раскрывает нам методику в эти моменты. И мы хотели бы, чтобы об этом мы поговорили на семинаре, как правильно строить хисарон между нами к словам Рава, как приходить на урок и не из привычки, как можно между нами сформировать хисарон к словам Рава и прийти на урок с живым хисароном, а не только соблюдая рамки или по привычке. И у нас на этот семинар дается 8 минут.
7: Мы слышали сегодня о советах Рава. Так может быть, когда мы выполняем советы Рава, это тоже выстраивает нас общий хисарон, благодаря тому, что мы вместе стараемся приходить на уроки, выполнять то, что нам говорит Рав. И так мы также и соединяемся вокруг этого, и также создаем хисарон.
0: Тут должно быть давление со стороны всех товарищей. Мы должны оказывать давление друг на друга и каждый на себя. И нам необходима помощь Творца. А не то, что у нас есть время, еще много лет. Мы нуждаемся в спасении сегодня.
7: Прежде всего, это огромная заслуга, что Рав с нами держит нас до сих пор. И вообще, каждую секунду окутывает нас заботой и любовью, чтобы мы только преуспели в пути. Так, не знаю, нужно понять, что Рав сказал, что бы он хотел видеть. что ученики находятся в любви к товарищам и изо всех сил выполняют задачу не только нашу, но всей группы Небарух. Это вообще связано со всем человечеством. Так, все эти планы на самом деле очень высокие, и это одно из того, что нас продвигало в пути, все эти планы. На самом деле, там есть все эти вещи, которые видим сейчас в медиа, в Ютубе. Будем продвигаться вместе.
8: Лимамеш, ленасот лимамеш ицот рав кулазман.
0: Реализовывать советы Рава все время и воспринимать их, как товарищи сказали, вот, и на этой беседе тоже. То есть все время ищем, что может нам помочь в пути. Как бы усилиться с Равом, и урок сегодняшний тоже был об этом, насколько думали об этом, выстраивали это. Только так мы можем расти, а не оставаться в какой-то привычке. И пример упражнения с главой группы — это тоже все время заботиться о том, как можно еще продвинуться. Обычно остаются в каком-то обычном распорядке и продолжают привычки. Здесь нужно просто как воздух. Как нам еще больше укрепить между нами веру в Рава и как ее реализовать?
7: Да, я слышал из беседы, что ученики с помощью сильного пробуждения, с помощью стремления к цели могут пробудить учителя к жизни, и мы, по сути дела, должны пробуждать друг друга, все наши распорядки. Это не обыденность, это средство пробудить друг друга. Это средство, которое должно приводиться в построение все время большего хиссарона, все время пробуждать друг друга в этом направлении, к выстраиванию хиссарона. И Рав недавно сказал, что является правильным вкладом, усилием, таким, которое приводит в конечном счете к молитве. Молитва — это хиссарон.
9: כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע ל... לחיבור בינינו.
0: было понятно. И слов Рава, что мы должны больше объединяться между собой.
9: שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם
0: מדברים. И Рав говорил о том, как обучал его Рабаш, Рабаш обучал Баля Сулам, и вообще, как вся система работает. Действительно, мы должны быть все время в связи с Равом и добавлять в связи между нами не ожидая, что он с нами будет жить вечно, физически, но именно из нашего объединения, из нашего стремления мы можем ощущать эту силу, то, что называется Рав, между нами. И действительно, чтобы это было вечно, жило между нами, мы такую получим силу, что сможем передавать это.
7: Прежде всего, то, что связано с Равом, это на самом деле переживание истины. Я слушаю Рава в первый, второй, третий раз. Это только усиливает ощущение истины, большое уважение. Второе, Рабаши Бальсулам, нужно отменять себя. Наше упражнение — отменять себя. Это работа, которая не заканчивается. В-третьих, во всех этих действиях нужна поддержка десятки. Рав тоже сказал, что это истинные слова, что нужно отменить себя, и отмена — это работа ученика.
0: Да, десятка, которая хочет продвигаться, ей необходимо, чтобы утренний урок был все время, и там Рав каждый день передает нам духовный посыл. И утренний урок — это важнейшая часть дня, и мы должны начинать думать о каждый день о духовном наполнении и возвеличивание Рава, и так должна быть вся жизнь.
7: Да, то, что мы можем всегда добавить десятки, это важность. Мы слышали и на первом уроке сегодня, что то, что исходит от Рава, это через него приходит от Творца.
0: Друзья, мы хотим продолжить этот процесс, который мы начали. И вместе то, что мы ощущаем, это уроки в записи за тот или иной год. И мы чувствуем, что постепенно начинают формироваться отношения у каждого из нас и у каждой десятки отношения к уроку в записи. Урок в записи из определенного периода, он актуален для отдельных учеников, он живой. Что вообще урок превращает в живой урок? Давайте подумаем об этом вопросе. Что делает урок живым? Мы слышим Рабаша, урок десятки лет назад. Это урок в записи или это живой урок? Какое усилие требуется от нас? И есть клип, который мы хотели бы показать, клип номер один, где Рав говорит об уроках в записи. Пожалуйста, клип. Рав проводит урок с женщинами, Рав проводит вечерние уроки, есть уроки в записи, которые мы смотрим. Можно ли притягивать свет, возвращающий к источнику, когда Рава нет физически?
7: Я надеюсь, что вы научитесь так, что вы сможете привлекать свет, возвращающий к источнику, и без меня. Но когда мы говорим о моих уроках записи, зачем я так много вкладывался, чтобы был у нас архив со всеми материалами Бааль Сулама и Рабаша, и все, чтобы были в записи, и несколько раз, и чтобы все было выстроено? Зачем я прикладывал такие усилия? Именно для того, чтобы у вас всегда была возможность учиться и наслаждаться светом, возвращающим к источнику, и приближаться к раскрытию Творца.
0: Мы, как ученики, должны видеть разницу в притяжении света. Учимся ли мы от вас вживую или в записи?
7: На самом деле я не думаю. Когда я читаю сейчас написанное Рабашем, это для меня буквально как будто я сейчас слышу от него. Именно так. Даже еще больше, потому что я сидел рядом с ним и слышал меньше.
0: Работа другая между товарищами, когда они слышат урок вживую или в записи.
7: Я думаю, что слушать урок в записи — это труднее, но эффективнее.
0: В чем нужно больше прилагать усилия?
7: В уроке в записи?
0: Да, но какое усилие нужно прилагать?
7: Извлекать свет, возвращающий к источнику, когда я все время думаю об этом. Где-то сила, которая повлияет на меня, когда мои действия достигнут действий праотцов.
0: Они должны быть больше сосредоточены на этом, когда они слушают урок в записи, чем когда смотрят живой урок.
7: Да, на уроки в записи нужно обращать больше внимания. Но также понятно им, что здесь они должны прилагать усилия.
10: Беседа?
7: Хорошо.
10: Ну, не лех ли
7: Ну, перейдем к Москве
10: 7.
11: Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок? Из каких частей состоять?
10: Ма шиура идеаль, ше цих лёт бэйнеха, эзэ халаким лихлёль, вэзэ хана?
0: Из каких частей и какая подготовка должна быть?
7: Я не отвечаю на все эти вопросы, потому что это только внесет путаницу. Я не хочу даже слышать таких вопросов. Вы получите то, что мы даем. Если вы не хотите, мы никого не держим. Я говорю именно так вот, грубо. Получите, как оно есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и получить любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как ученикам вы знаете, что нужно делать. У вас есть кого спросить и принять.
0: Можно ли спросить так, чтобы как-то поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке?
12: Какая часть, она обязательно вот должна быть?
10: Эзэ хэлэк мэбхинатха, эхэ таро эдзэ?
0: Какая часть должна быть обязательной, как вы видите, на уроке обязательно?
7: Я уверен, что вы можете все получить в записи, потому что я там нахожусь, я передал все эти слова. И ученик 10 сферот находится там в записи. Так в чем проблема? То, что вы приходите ко мне сейчас и хотите буквально разорвать меня на куски, а я не могу со своим горлом начать еще учебу и ту, и другую, и третью, вы нападаете на меня. Это подход к учителям, к раву.
0: Мы спрашиваем наоборот, чтобы поберечь вас на утреннем уроке. Может быть, другие части можно служить в записи. И запись будет давать такое необходимое, где ваше

0: бы делать, я останусь тем же, что говорил 10, 20 и 30 лет назад. Ты понимаешь? И поэтому нет у меня смысла начинать жевать то же самое, переживать. И я уже старый, не хочу рисовать, как раньше. Я с радостью чертил и говорить об этих вещах, о которых я так много раз говорил. И время сейчас не подходит на, к тому, чтобы сейчас тратить на это время. Понимаешь? Поэтому ваше требование по отношению ко мне, я его не понимаю. Есть у тебя в записи. Это то же самое, что было 30 лет назад. И сейчас возьми и учись.
1: Возьми и учись. Мы слышали, что слушать урок записи — это тяжелее, но полезнее, и что мы должны извлекать свет, возвращающий к источнику, где силы, которые подействуют на меня, когда мои действия достигнут действий отцов. Давайте сейчас проведем семинар и выясним вместе, как получать ежедневное направление от Рава из уроков записи, как правильно работать с содержанием из урока, чтобы не упустить на наставление Рава на сейчас.
0: 8 минут семинар, пожалуйста. Мне кажется, что в каком-то смысле мы продвинулись с уроками в записи. Я помню себя, что мне было очень трудно воспринимать уроки в записи. И, по всей видимости, выбора не было, и поэтому вся группа приняла вот эти уроки в записи, и ощущается огромная мощь и готовность очень большая. Но понятно, что если ты спрашиваешь себя, когда мои действия достигнут действий праотцов, мы очень далеки от этого, и всегда нужно видеть, как найти ухищрение, чтобы давить на себя и извлечь все больше света, возвращающего к источнику из утреннего урока.
1: Да, получать свет, возвращающий к источнику из урока, неважно, это урок в записи или нет. Но это все наше восприятие реальности. Нужно просто так относиться, это утренний урок, и нужно относиться к нему как к утреннему уроку во всех отношениях. И тянуть свет, возвращающий к источнику из урока с Равом.
0: Да, прежде всего подняться над любой критикой, которая вдруг у кого-то возникает, что, может быть, нужно по-другому, нужно так-то. Есть примеры, когда мы всегда можем предлагать, а затем товарищи думают об этом, выясняют как следует. И тогда это та форма, которая есть сейчас, более всего подходящая на сегодняшний день, и насколько мы ценим все, когда получаем именно в таком виде, как сейчас, так мы на самом деле можем это воспринимать правильно, извлекать оттуда свет. Если есть какое-то пренебрежение, если есть часть, от которой ты недоволен, конечно же, ты ничего оттуда и не получишь, и наоборот. Так все зависит от оценки. Прежде всего, ценить все, и как Рав сказал, то, что все, что есть в архиве, если ты хочешь еще что-то, пожалуйста, ты можешь добавить. С этим нет проблемы. И все время реализовывать, пытаться реализовывать все, как будто ты сейчас сидишь и слушаешь перед Равом. Как Рав сказал, я как будто перед Рабашем, и даже больше. Я не слышал, когда сидел рядом с ним, то, что я сейчас слышу и когда читаю.
1: В определенной мере внешне мы это делаем. Мы находимся на уроках, мы делаем выводы, мы в течение дня тоже работаем. Вопрос, насколько мы это переводим во внутреннее пробуждение. И работа здесь, насколько мы проделали ее, она внутренняя работа.
0: Я думаю, что

0: прежде всего помощь друг другу и просто делать это привычкой, писать то, что он говорит, пытаться сделать то, что Рав говорит. Я, например, взял то, что нужно взять листочек и, по крайней мере, в четырех предложениях записать то, что сказано. Я взял это для себя, и взять что-то важное и еще раз передать это важность десятки, то, что требуется делать, так отмена себя перед группой и подъем важности этого.
1: Мы должны понимать процесс, что мы должны получать исправление от света, возвращающего к источнику. Это то, что меняет нас. И Рав пытается направить нас на то, как приходить на урок, как получать свет, как мы должны объединяться между собой и как прийти на урок с истинным хиссароном. Он дает свое направление, мы должны работать с этим и так приходить на урок.
0: Да, прежде всего, уроки Рава — это что-то вечное. Я думал об этом как статьи Рабаша. Рабаш оставил после себя статьи, а Рав оставил все уроки. И мы читаем статьи Рабаша сотни раз, если не больше. И у нас нет никаких даже сомнений, что мы можем найти каждый раз там что-то новое, и новые особенности, и то же самое с уроком Рава. Я всегда думал об особом примере с упражнением Рош-группы. Рав много раз говорил об этом, и вдруг мы начинаем это упражнение только сейчас. И это кажется сейчас наиболее подходящим и самым важным. И каждый день можно что-то извлечь новое из урока.
1: Мы на уроке получаем согласно тому, что мы подготовили накануне, и как можно в течение дня создавать такое давление в направлении утреннего урока, ожидать свет на уроке. И здесь есть разные упражнения, которые мы должны придумывать, чтобы оказывали давление на нас, и чтобы мы видели, как работать более качественного. Скажем, вчера был тиш, на котором мы работали более интенсивно, чем обычно, над объединением. И чем больше мы будем добавлять разных таких средств, где даже искусственным образом будем оказывать на себя давление, то так больше мы продвинемся.
0: Это на самом деле, прежде всего, быть на уроке говорит о том, что сегодня ты начинаешь работать над чем-то, обновляя каждый раз эту работу, получая свет, и начинаешь работать. День — это работа над тем, что ты слышал на уроке и пытался реализовать. Если не был на уроке, тебе нечего реализовывать настолько. Это, прежде всего, главный совет, что мы каждый день должны получать какую-то порцию силы, реализовывать это, работать с этим.
1: Мы должны выстраивать вот это внутреннее направление и продвигаться в нем.
0: Да, как мы слышали, Рав у нас высший, и высший по своей природе он непонятен. Сколько бы мы ни пытались его понять и воспринять, он на высшей ступени, высший до бесконечности над нами, не немного, и на ступени, которую мы не способны воспринять. Вопрос, как можно прилепиться к Высшему, стараться быть подобными Ему, учиться Его действиям, учиться тому, что Он оставил нам. Он оставил нам архив более чем 30 лет материалов, и каждый, кто занимается этими материалами, есть команды, которые помогают готовить уроки, готовиться, вырезать клипы. Каждый, кто занимается каким-то клипом, даже тот же клип несколько раз, он раскрывает в нем еще, еще, еще. Само занятие контентами, которые Раф оставил нам и питает нас, это то, что живет, это живет все время. Поэтому вопрос, как мы на самом деле можем как можно больше быть близкими к нашему Высшему. Так в пятом отрывке говорит нам Бальсалам так, это из Шамати, 40-й статьи, то, что мы читали сегодня. Он говорит так, человек должен полагаться на мнение своего Рава и верить то, что ему говорит, в то, что говорит ему Рав. Иначе говоря, он должен идти согласно тому, как Рав заповедовал ему делать. Вопрос, чувствуем ли мы, что каждое слово Рава — это указание, то, что указал ему Рав делать? И хотя он видит много мнений и учений, которые не совпадают с мнением его Рава, в любом случае он должен полагаться на мнение своего Рава. Теперь Рав нам часто говорит, что десятка, у нее есть очень особая сила. Десятка развивает в себе слух. Слух, чтобы слышать Высшего. Понятно, что у каждого есть что-то, что он слышит из сказанного Рава. Он воспринимает что-то, когда слушает товарищей, которые говорят. Я помню, как-то Орен сказал, что он слышит от каждого товарища, когда он говорит Рава, что-то из сказанного Равом. Немного. Рав наш Высший, и поэтому через каждого товарища мы слышим немного от Него. Но понятно, что мы ограничены, каждый ограничен себе, насколько он способен, согласно небольшому желанию в нем, он способен услышать Рава. И здесь мы хотим перейти к еще одному семинару и задать себе вопрос, что поможет нашей десятке вместе услышать единую точную линию Рава. И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищей. У каждого есть свое восприятие. Мы не хотим личное восприятие, мы хотим услышать вместе, развить этот слух. Что поможет нашей десятке услышать вместе единую точную линию Рава? И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищи. 6 минут, пожалуйста.
1: Что поможет нашей десятке слышать одну линию Рава? Согласие, усиление важности. Каждая десятка воспринимает по-своему. Если это важно, то мы формулируем это для себя, работаем на семинаре, и можно это делать, подытоживать в конце дня, усиливать важность.
0: Да, мы слышим вместе урок, и каждый получает свои впечатления. И, может быть, можно начать с того, что есть личные впечатления у каждого, и постепенно, когда мы говорим вместе, мы различаем эти личные впечатления, и благодаря тому, что мы говорим, эти впечатления начинают сближаться и создавать общее впечатление всех. И если Рав дает направление, каждый товарищ может добавить к этому свое место, свой личный хисарон, и тогда десятка становится еще сильнее относительно этого посыла, складывая все хисароны товарищей, и так продвигаемся вместе.
1: Это не просто, здесь нужно провести работу, это похоже на то, что мы говорили в последнее время о принятии решений, где каждый приходит с чем-то своим, из своей какой-то уникальности, и каждый слышал что-то все по-своему, и поэтому должно сделать работу, чтобы прийти к чему-то общему, проникнуться каждому, каждым товарищем, объединиться, и самое главное — просить у Творца, чтобы Он соединил все эти состояния во что-то одно.
0: Прежде всего, мы должны выстроить между нами согласие того, что Рав потребует от нас, это мы должны выполнять. Это первое. Если мы не выполняем, чтобы нам было понятно, что мы делаем, мы нарушаем, чтобы мы поняли, что мы приступаем, чтобы создать давление в отношении этого и не давать его словам так просто пройти, и это давление, когда мы хотим принять от Рава и выполнить то, что он говорит, исходя из этого давления, что нам необходимо это сделать. Неважно, что мы выполним или не выполним, главное, чтобы не размывать. Очень четкий подход, к которому Рав направляет нас на исправление души, то, что мы слышали на уроке. И по мере того, насколько мы будем это выстраивать между нами, чтобы выстроить Рава между нами в таком виде, тогда это давление приведет нас к лучшему услышанию и принимать это в более хорошем виде, то, что сказано Равом.
1: И из этого давления, из противоречия между нами возникает обращение к Творцу, потому что Творец слышит все, что происходит у нас в сердце, это называется молитва. Нужно только требовать от Него это исправление, чтобы мне удалось услышать товарищей, объединиться с ними. Это самое правильное обращение к Творцу.
0: Я думаю, что наша линия должна быть меньше говорить, больше выполнять. По сути дела, проверка, сколько раз в течение дня я пытался это выполнить, и тогда я на самом деле влияю на свою десятку, и не тем, что я говорю им, что делать, а сам не делаю. Потому что иногда и нужно проверять себя все время, насколько на самом деле ты возобновил мысль о товарище, чтобы дать им величие Творца и пытаться выполнить все, что слышал на уроке, а не сколько ты сказал товарищам и пытался им что-то навязать. Мы слышали на уроке, на первой части, что, скажем, Рав дает совет, но если нет мнения группы, так не то, чтобы не реализовывали это или трудно реализовать, и тогда мы уходим как бы, и теряются годы. Я могу привести пример. В предыдущую субботу мы сидели здесь и говорили об упражнении глава десятки, вдруг возникло ощущение мнения группы. И вдруг у меня пробудилась какая-то потребность, что нужно начать реализовывать это упражнение именно сейчас. Так на самом деле мы видим, что эти вещи работают. И еще дополнительная вещь. Скажем, товарищ говорит, что я хочу услышать от товарища. Слышу ли я его? Подключаюсь ли к его хисарону? Слышу ли я от него? Друзья, на этой неделе мы начали упражнение, когда часть десяток, по сути дела, начала на этой неделе упражнение глава десятки. Это интересно. То, что мы сейчас слышали, как Раф нам объяснил, что мы не совсем слышим то, что он говорит. Один человек не может услышать, только группа. И для меня тоже было большим сюрпризом, что мы нашли клип 2018 года, где Раф уже говорил о главе десятки. Я на самом деле не помню это, мы этого не восприняли, не почувствовали необходимость в этом. Так давайте посмотрим клип 2018 года. Это клип номер два. А затем продолжим обсуждать. Раф, прежде всего, в десятке мы должны выбрать главу десятки, чтобы он заботился как материально, так и духовно о десятке. Замена, чтобы была каждый понедельник. Так скажем, за 2,5 месяца мы делаем круг, что каждый в течение недели был главой десятки, и он ответственен и за материальное, и за духовное десятки. Просто и секретарь, и распорядитель, и также великий коэн. Да-да. Я не смеюсь. Постепенно, постепенно. Я не спешу, есть у меня еще много идей. Это пока что.
1: А чего не достает? Он спрашивает об этом. Товарищи делают много.
0: Только одного не достает. Человек да поможет ближним. Не пробуждаем друг друга. Не подталкиваем друг друга вперед. Не тянемся внешней энергии, внутренней есть немного, но внешней энергии совсем нет. Что поделаешь? Не чувствуем, что тут есть буквально одна десятка, которая должна объединиться. Это первое. Поэтому я сказал сегодня, я прошу, каждая десятка выбирает главу десятку на неделю. Понятно? И так каждую неделю меняется глава десятки. Может быть, это даст немного пробуждения. И он обязан заботиться и все время думать об этом, по крайней мере, один. Давайте посмотрим, впечатлятся ли другие от него, и он пробудит их, или скажут: «А, есть ответственный, я пошел спать». Я последний, только через 9 недель я приду к своим обязанностям, тогда я пока посплю. Но, по крайней мере, знайте, где вы находитесь, и потребуйте от ответственного, от дежурного, да, потребуйте от него работы на практике.
1: Прекрасное упражнение. Я думаю, что потом мы обнаружим, что это намного больше, чем упражнение. Это было 8 лет назад. Я не помню, что мы делали это упражнение, выбирали главу десятки или нет. Скорее всего, что нет. Но мы слышали утром тоже, что когда есть советы каббалиста, всегда есть сопротивление. Мы тоже чувствуем сопротивление, каждый внутреннее. Я специально проверил с управляющими разными языками и сообществами. У них не связывается, как может быть глава группы и равенство в группе. Хотя Рав говорит, что это не мешает одно другому, но надо это выяснить. Есть такие, у кого вообще берет много времени, мы делаем это или нет. Это упражнение. Другие говорят, есть помеха конгрессу, есть конгресс, есть глава десятки, как это связано. Ну и разные другие вещи. Я слышал, что есть группы, которые просто даже разваливаются, десятки. из-за этих бурных обсуждений. Это хорошо, мы здесь для того, чтобы выяснить эти вещи, не нужно бояться этого, это наш естественный образ. Поэтому сейчас мы хотели бы услышать впечатление от тех, кто уже сделали или делают это упражнение. Если есть вопросы, мы готовы ответить на каждый вопрос по теме. Как мы слышали, в здоровой десятке должна быть голова. Понимаем это, не понимаем. Давайте выяснять все эти вещи. Так, пожалуйста, каждый, кто хочет либо задать вопрос, либо поделиться, как происходят у них эти процессы в десятке. По поводу главы десятки, пожалуйста, у нас есть на это, мы выделили полчаса.
0: Мы в начале прошлой недели решили в один из дней, что мы хотим назначить главу десятки. И, по сути дела, для того, чтобы не давить на подруг, которым трудно, потому что женщины освобождены от того, что требует время. Это было несколько чувствительным, что это слишком много, но мы сделали лучше. Лотерею и выбрали, жребий бросили, выбрали главу десятки. Но это не просто упражнение, это возможность уподобиться высшей системе в ее строении, как Рав потребовал от нас. И мы получили от этого, это очень большая вещь, получили возможность, прежде всего, десятка гораздо сильнее объединилась. Чувствует, что есть глава, не то чтобы он властвовал и другие отмечали. Меняли себя, нет равенства. Наоборот, чувствуется взаимная чувствительность, взаимодействие, и все стало гораздо больше с тонкими ощущениями, и больше раскрылось сердце подруг. Это то, что делает десятка все время, но это очень-очень сильно. Спасибо.
2: Спасибо большое за это упражнение, потому что оно дает очень многое. Чувство ответственности, когда можно заботиться друг о друге. Когда все время думаешь о товарище больше, чем ты о себе. И мы стали как десятка более сплоченнее, более теснее. Спасибо большое.
3: Кен, Латин Штайм.
4: Primero, gracias a Muchi por su ejemplo, porque él mismo acaba de aceptar de que.
1: Я хочу поблагодарить мужа за его пример, потому что он сам признался, что он не помнит, когда мы делали это упражнение. Я благодарен за эту возможность. Я не думаю, что мы это делали в десятке, но это нас приближает. Есть у нас разногласия, но мы их выясняем между нами. И сейчас мы хотим выяснить то, что хочет Рав от нас, от десятки.
0: Мы начали тоже на этой неделе после того, как на прошлой неделе, да, именно в субботу на прошлой неделе мы обсудили тему. То, что я хотел бы поделиться, что на обсуждениях на прошлой неделе я не думаю, что было ощущение, что это будет эффективным упражнением. Мы не видели никакой пользы. Было больше сомнений, когда мы делали круг, и было понятно, что если дирекция говорит, что начинаем упражнение, ясно, что мы его начинаем, если Рав еще об этом говорит. И я вижу, что это упражнение сделано с тем, что я много лет не чувствовал, огромное впечатление. И лично, я думаю, что еще многие товарищи могут сказать об этом. Получил величие учителя группы, что я услышал, что у человека нет разума, а делает то, что говорит входит группа Ираф и благодаря этому продвигается.
1: Я хочу добавить десятка, которые чувствуют, что у них-то вызывают разногласия, просто их разбивает. Не делать этого однозначно. Мы говорили об этом с Равом. Он сказал, те, кто чувствует хисарон, если вся десятка согласна, то делать. Если у кого-то это берет время, занимает и приводит к разъединению, то не делать. У нас есть конгресс, после конгресса попросите помощи от руководства сообщества и так далее. Но сейчас оставьте, если это мешает, разрушает десятку. Йорам.
0: Прежде всего, нужно сказать, что мы на этой неделе начали это упражнение главы десятки. Мы хотели бы совет, потому что у нас были выяснения, даже слишком сильные. Мы сидели сейчас за столом во время трапезы, и вдруг на нас не зашел такой дух, как сказал товарищи. Мы это приняли очень гладко. И вот такой прием от 18-й десятки. Делайте это во время трапезы. Это гораздо больше, лучше.
5: Да, Хаверим, у нас, ну, как я почувствовал, в десятке есть такая... Ну, не проблема, а товарищ, допустим, он немножко ослаб, может быть, еще что-то. И он чувствует, что быть головой, ну, это как бы, ну, он недостоин. Вот. Когда вот товарищ себя так ощущает, вот, как правильно поддержать, не знаю, там вот. Потому что каждый же должен почувствовать себя в этой роли. Вот. Посоветуйте, пожалуйста.
0: Да, мы получили четкое наставление от Рава, что прежде всего все могут участвовать. Но если у товарища нет желания, он не находится в таком состоянии сейчас, и он решил, что нет, оставьте его, он не участвует просто в упражнении в данный момент. Очень просто. Орен Лейбович, пожалуйста.
6: Шейла, пожалуйста.
1: Вопрос. Мы в десятке не пришли к согласию на начало этого упражнения. Мы еще не начали, тем более продолжая сегодняшний день. И вопрос, который у нас возник, большой вопрос. Как выполнить слова высшего отмена перед Равом, если нету полного согласия, а сейчас вообще мы слышим, что это входит в его, уже спрашивают в этих беседах, отвечают, уже относятся, как будто бы уже вся группа это делает, но ты в этом не находишься. И что делать?
0: Да, хороший вопрос. То есть, если мы видим, что Рав дает нам рекомендацию, а десятка не согласна на данный момент.
1: Да, можно сказать, что наша цель — объединиться между нами, чтобы раскрыть Творца. А глава десятки — это средство. Это еще добавка, еще нечто новое, что мы слышим от Рава. И он сказал это давно, мы только слышим это сейчас, это средство. Еще, поэтому не надо забывать. Поэтому то, что приводит к разъединению и не дает решения, но надо подождать еще немного. Нет давления сделать это за счет разрушения десятки. И я думаю, что то, что сказал Йорам, я с этим солидарен. Обсуждать, ждать, смотреть, проверять, пока не будет такой общий дух. Если нет, ну, так еще несколько кругов. Ну, будет десятка, у которой это взяло много кругов. Может быть, другие, у других меньше, у других несколько недель и так далее.
7: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses venimos implementando un sistema de líderes espontáneos.
0: Ahora estamos planteando несколько месяцев назад, есть у нас система спонтанных лидеров. И мы делаем это понедельно, и эти лидеры ведут хисрон товарищей к общему хисрону и делают это чем-то практическим. Есть много несогласных, но если есть лидер, все эти мнения могут стать чем-то практическим. Лидер может уравновесить эгоизм товарищей и увидеть точки соприкосновения между ними. И установить законы семинара и привести к гармонии и выстроить величие и важность того, на чем мы работаем и продвигаемся вместе.
6: Да, дорогие учителя, у нас такой вопрос возник во время обсуждения. Во-первых, десятка просто очень приняла сразу это все, пока не делает, потому что идут выяснения, как. И стал очень серьезный вопрос такой. Если, к примеру, кто-то из десятки или несколько человек не выполняют то, что задумал глава, какие у него есть, скажем, рычаги воздействия на эту ситуацию, что он может сделать?
8: Эмцай ниуль. Асирия зело эмцай ниуль.
1: Средство руководства. Десятка — это не средство руководства. Как сказано, десятка хочет соединиться, чтобы раскрыть Творца, а мы здесь не управляем бизнесом. И поэтому глава десятки требует отмены. Есть глава, он говорит, что нужно делать, и десятка отменяется. Нету здесь средств управления, есть средства объединения. Они называются «отмена себя». Рабаш пишет, по крайней мере, в половине своих статей пишет об отмене себя перед товарищем, перед равом, перед высшим. Все время самоотмена, и это не теория. Сейчас это облачается в упражнение глава десятки. И можно через десятку сейчас прийти к отмене перед главой десятки.
0: Только напомним, что Рош, глава, он служит, нужно поменять фазу. Он не приходит управлять, он приходит служить. Ого, Вентура, да, пожалуйста.
1: Мы слышали сейчас Рава, он сказал, что мы должны требовать от него работы, требовать от главы десятки, чтобы он работал. То есть в этом состоянии глава десятки есть нечто, что мы должны построить. Это даже больше, чем рожь. То есть мы должны родить эту рожь, эту главу, быть в усилии в этом. И так же, как относительно Рава, относительно высшей силы. Действительно, нужно видеть в этом возможность почувствовать, что мы все соучастники в этом, и в десятке нужно поддержать эту голову и возвеличить ее.
0: Да, мы в десятке. У нас несколько есть вещей. Прежде всего, впечатление, что глава десятки. Мы вначале не решили, как будем делать главу десятки. Будет. И что произойдет? Это сделало хорошую вещь. Это дало возможность предложить главу десятки и сделать главе десятки то, с чем бы мы в общем круге не согласились бы. И есть разница между личной работой главы десятки и каждым товарищем, и то, что мы работаем с дежурными вместе с главой десятки.
1: Я хочу сказать, что были у нас сомнения, понимания, но Михаил Фуршабат и Авиу проводили урок, и там были цитаты, что такое глава десятки. Нужно просто прочитать эти цитаты и проверить, способен ли я. Скажем, в 21-й цитате написано, что глава десятки, он может принизить себя перед другими и ощущает себя желающим служить все десятки, он совершенно не думает о себе. Способен ли я на это? Если я о себе скажу, то я на это не способен на самом деле. Я не достоин быть главой десятки. Просто да, можно проверить себя относительно того, что говорит Трав, и тогда будут и силы, и понимание, и будущее.
0: Еще одна небольшая вещь. Важно то, что мы делаем, это сделает нам что-то хорошее. Каждая десятка, глава каждой десятки выбирает на следующую неделю главу десятки. И так каждый должен быть готов быть главой десятки. Не то, что то, что Рав сказал, что через 9 недель я буду, я могу пока поспать. Но каждый готовится к тому, чтобы быть главой десятки, может ли он это сделать.
1: Хотел сказать, что все, что сказано и было Равом, то, что мы же ссылали,
9: там
1: говорится, что это за упражнение, откуда оно берется и как это выбирать. То есть это есть у вас, мы это рассылали, вы можете с этим работать.
0: Я хотел сказать, что глава десятки, смысл этого, что мы становимся как один человек с одним сердцем, то есть десятка становится одним целым, а до этого ей не хватало товарищей.
1: Мы еще не начали это реализовывать. Вопрос. Как десятка может уберечь себя? Потому что я слышал, так же, как и все, что все должны участвовать и быть головой десятки. Но есть такие, которые не занимались этим уже много времени, и непонятно, что они там получили во внешнем мире. И могут быть, конечно, разные ситуации, можно десятку вести в разные стороны. Как будто ты должен закрыть глаза и надеяться, что Творец убережет тебя, или все-таки десятка должна делать это как-то вместе?
0: Я думаю, что нужно действовать в двух направлениях. Первое — это, как мы слышали от Рава, что каждый может быть главой десятки без того, чтобы делать расчеты. Если товарищ говорит «я хочу этого», мы должны дать ему место, чтобы находиться в этом. Дополнительная вещь. И если товарищ питал разные чуждые мысли, я думаю, что все мы впитываем, хотим мы того или нет, в этом мире, когда мы включаемся в него из действительности, в которой мы живем, это работа товарища и наша работа. Отсеивать те вещи, которых мы не хотим. И это как раз твое место, увидеть свое место по отношению к товарищу. Как ты умеешь получать от него только то, что ведет к духовному, а чего не брать. И просто начать. В этом упражнении есть особое чудо, потому что это уравновешивает товарищей. Все подозрение, что в человеке возникнет какое-то состояние собственного величия. Нет, есть только тревога, которая уравновешивает тебя, чтобы действовать из сердца, из того места, где ты хочешь любить своих товарищей, желаешь им сделать во благо. И именно из этого места ты начинаешь заботиться о них. И как мы слышали от Рава, зачем нам идти назад? Как мы слышали из урока, прекрасного урока. Да, и Рав сказал, если ты физически услышал Рава, физиологически, да, что ты не можешь сказать, что этого не было в реальности. И здесь человек должен решить для себя, делает он или нет. Если не делает, пусть знает, что это нарушение. Потом пусть не спрашивает себя, почему я продвигаюсь или нет. Это понятно, ты услышал и не сделал. Так есть у нас возможность услышать и сделать.
1: Спасибо, друзья. Есть в этом сопротивлении что-то хитрое. Все согласны, что это важное упражнение. Ну да, но мы еще, может быть, не совсем готовы. Может быть, еще не пришло время, ведь мы готовим конгресс. Да, все это верно. И мы очень опасаемся. Да, но что это за упражнение, что практически нужно сделать? Это непонятно. Идти с важностью этого упражнения. Или сначала приготовить конгресс. Как это работа практически? Есть ли какие-то практические примеры?
0: Хорошо, я еще раз говорю, зайдите на сайт конгресса на всех языках, там очень четко говорится о том, что мы делали, мы углубились, и там все есть. И давайте еще послушаем беседы на эту тему. И мы буквально за 2 минуты до окончания. Я хотел просто еще один момент перед завершением. Важно нам посвятить товарищей в те решения, которые мы принимаем в дирекции. Мы встречаемся 3 раза в неделю. Есть много тем, которые мы обсуждаем относительно организации, относительно группы, всего мирового кли и так далее. И вы знаете, даже запустить такое упражнение, как глава десятки, это тоже обсуждалось в дирекции, и мы стараемся прийти к согласию единогласно. Не только стараемся, но и делаем это. И относительно субботы мы говорили о принятии решений в десятке, относительно главы десятки. Мы думаем об этом, пытаемся почувствовать вместе, что является пульсом группы, и на это обратить все внимание свое. Мы приняли решение вернуться к обычаю ночного урока в 3 праздника Леля Декала, Ночь Невесты, Песах и в Суккот. Это очень важно для израильского кли, так чтобы и женщины могли приехать на физическую встречу, и также все учащиеся, которые не могут прийти на утренний урок. Рав сказал, прекратить этот обычай в свое время, чтобы было четкое время уроков, но мы относимся и к периоду, что нужно укреплять и израильское кли новых учеников, это очень важно для всех, по сути дела, и поэтому в ближайший праздник Шавуот у нас есть события, мероприятия «Ночь невесты», и мы решили проверить структуру утреннего урока, то, что мы делаем каждый период, проверяя себя, что утренний урок отвечает нашим требованиям и ожиданиям, и почему я по своим функциям получаю много замечаний относительно величия Рава. Рав рассказывал, как он встречался в Вене, в Австрии, в Москве тоже. Был урок. И вы должны посмотреть мой WhatsApp. Очень-очень много сообщений. Почему ты тратишь наше время, почему крадешь время урока. А с другой стороны, другие сообщения, которые говорят, я просто в слезах, я взволнован, я не знал, что таким было распространение. Какое получил важность от распространения отрава. И с той, и с другой стороны, поддержка и положительная, отрицательная. Зачем нам рабаш, зачем нам все это нужно? И наоборот, мы просто рады, что реализовываем совет рава, слышим рабаша и находимся в состоянии, когда слышим

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Мы будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. И будем изучать, прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем, эмунат рабо, маху хашиу.
2: Шамати, 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо» — «эймин», ведь о стихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «в эймин» — «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый, творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир, и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они. Где у них означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется у них, и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит, что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. И сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
2: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, то есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падением. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя, тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя, он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.
1: А почему называется «не удостоился», и учение его становится для него смертельным ядом? Это вызвано тем, что все учения, которые он изучает или слышит, не принесут ему никакой пользы в том, чтобы он смог удостоиться состояния жизни, то есть слияния с источником жизни. А совсем наоборот. То есть всякий раз он все больше отдаляется от слияния, и все, что делает, он делает лишь для нужд своего тела, и называется это получение для себя. И это разделение. То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенной, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости, иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не исходит лишь только благодаря радости заповеди.
2: Это означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другими словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левая называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца, и он видит, что он голый нищ, и как он может быть в совершенстве. Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве вышезнания. И это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще не достоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.

0: Должна быть вера в учителя.
1: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть посредником между Творцом и учеником. И ученик обязан слушать то, что говорит ему учитель. И слушать непросто. Это невозможно человеку просто так. Не дана возможность слышать. А берет множество времени в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем. В той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе. Есть еще отмена по группе, к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры. В той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе есть множество, имеется множество действий в учебе, в распространении, в обучении. И вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый способ, новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласие с учителем и в соответствии с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. И, а у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хиссарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространению с широкими массами и впитывание от них хиссаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии последнего поколения, обязаны включиться в них.

0: ибо именно через включение в эти хисароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, возьмут нас, поднимут нас на свои плечи, поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения. И неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
1: Есть два пути, левый и правый. Правый — от слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». Означает «веру в Творца». И когда учитель говорит ученику «идти правым путем», где «правый» означает «совершенство», а «левый» — абсолютно несовершенный, то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему «идти правым путем». Совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать. Глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что, хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано, не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. И почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь, а именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение. То есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть каждый раз, поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий. То есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя, то есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия в противоречии с правой, то есть левая — это когда это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве? Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет. В котором может воцариться высший свет.
2: Вопросы.
3: Мира Сашан.
0: Кто там хочет?
3: Кан Энширот.
0: Здесь нет вопросов, отлично.
3: Ма.
0: Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя.
3: Тов.
0: Хорошо.
3: Питер.
0: Тогда Питер.
2: Можно вопрос насчет распространения?
3: Кен.
0: Да.
2: Угу. Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в ишват-хаваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы и когда мне раскроется Творец?
0: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешние кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, чтобы все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего кли. Всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь этого слышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Бааль Сулам, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться и учиться, и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит тебе: слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и что, чем-либо заниматься. Поэтому мы обязываем тебя, обязываем. Хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие, это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть, учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит. Хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется. Перед тобой учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть, стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но. даже если ты получишь, всегда через учителя. Несмотря на то, что ты получишь больше него. Да.
3: Киев.
0: Киев.
4: Вы даете массу указаний практически каждый день. Есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой. Это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка? Или задача каждой группе обсудить, как она это как группа выполняется?
0: Нет, я не делю это на группу. Это обязан делать каждый. Все советы я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделать список, да, посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь или ты находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
1: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, высшее знание, то, что говорит учитель?
0: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал Астана.
2: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
3: Что чем хуже, тем лучше
0: слышать? Зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении?
2: Нет.
0: А о чем? Ты всегда должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся на уроке двое. И вы не будете увеличивать группу. Вы должны прийти к человеку, и то, что он хочет сказать, это ему услышать, то ему сказать. Должен дать ему возможность понять, что ты, если он хочет что-то достичь в жизни, он может сделать это только тем путем, который описываешь ему ты. И ты не обманываешь его, ибо высший свет сделает все, что он хочет в жизни, самым правильным способом.
2: Москва.
5: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней, ну, заставил себя, сделал. То есть с этим проблем, в принципе, нету. А как достигается внутреннее согласие с учителем, благодарность и такая точка внутреннего слияния? Плюс к тому, что с внешней точки зрения заставил себя, сделал человек.
0: До Гмара Тикуна не согласишься. Несмотря на то, что скажешь, да, он прав, но я не согласен. Как с Творцом. Так всегда, на подъеме согласны, слиты, ой-ой-ой, как это, насколько хорошо, любовь, бум, упал в ненависть. Так оно. Надо согласиться с этим, понять это и жить таким образом. Вильнюс.
3: Вильнюс.
0: Вильнюс.
6: Раф, для того, чтобы ученику услышать учителя, должна быть внутренняя связь, общий язык, который называется корень ветви еще.
0: Нет. Нет. Нет. Еще раз сказать нет? Нет. Ты должен слышать своими ушами и записать то, что услышал, а потом почитать глазами. Правда то, что он сказал? Ты вдруг увидишь, что то, что ты написал, то, что услышал, это не одно и то же. Прочти то, что услышал от учителя, и тогда ты увидишь, что эта возможность находится перед тобой, ты обязан выполнять, выполнить то, что написано, ты можешь, что тебе мешает, и относись к этому.

0: готов.
1: Но прежде всего записать. Записать. Нет, то, что здесь мне говорят, что я даю много таких указаний. Обязан, обязан, обязан. Если вы записываете, да, посмотрим, сколько их-то всего. Если есть проблема, почему я говорю это, поставьте вопросительный знак, и мы выясним, увидим, что я не прихожу к тебе и не говорю, что должен обслуживать меня, и что должен, не знаю, что мы еще делать такое. А все это ради исправления души самым коротким путем.
0: Эйлат.
1: Эйлат.
2: Как осуществить эту связь в распространении, чтобы, с одной стороны, то, что публика хочет слышать, а с другой стороны, чтобы ты был соединен с желаемым направлением, чтобы ты находился в этой связи между тем, что они хотят слышать, и тем, что ты им должен дать правильное направление.
1: Я скажу тебе, в чем проблема? Проблема в том, что я говорю, что делать в группе, допустим, заниматься распространением, и нет мнения группы, которая воздействует на каждого из ее членов. И тогда они не заставляют себя. Да, да, учитель сказал, много чего говорит. То, как мы обычно воспринимаем, эта группа не воспринимает это как свое мнение и не давит на каждого, чтобы он выполнял. И в этом огромные потери вас. Это потеря лет. Я не преувеличиваю, мы могли бы уже давным-давно быть в совсем другом состоянии. Это потеря лет. Да, транс.
3: Иран.
2: По поводу распространения. Вчера в продолжении вашей просьбы был зум всего мирового кли. Было более 200 подключений, сегодня будет то же самое. Может быть, затем мы сможем выслушать впечатления товарищей. Мы прочитали отрывок на трех языках.
1: Очень хорошо, очень. Иерусалим.
2: Тот, кто не слышал указания учителя, у кого он должен просить прощения?
1: Собственно, у Творца. У Творца. Но нет здесь извинений, есть просто, если он понял через некоторое время, осознал, то он обязан, насколько можно быстро выполнить.
0: Вы
1: несколько лет не слышали, что я говорю, ну хотя бы сегодня выполните.
0: Киев.
4: Рава, отношения моей десятки, как ко все остальные, это отношения веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
1: Нет, нет, нет, нет. Почему? Вера выше знания — это отношение силы отдачи, которая получает свыше эту силу, и тогда она находится в нас, пребывает в нас. А не мы создаем эту веру выше знания. Мы должны только привести к тому, чтобы это произошло, приблизить ее, не более того. Хорошо, мы сегодня не видели групп. У нас есть Латинская Америка, ивритская виртуальная группа, еще какие-то другие. Нет. Которые не задали вопросов.
0: Ну,
1: Но я, собственно, закончил урок. Есть еще что-то? Нет. Ну, хорошо. Итак, Торонто хотите спросить? Торонто. Нет. Ну, спроси.
3: Прошу по-русски. Насчет распространения. Если, значит, вы говорили, что один человек может распространять. Ну, как может один человек выйти, например, и начать распространять? Обычно мы говорим о группе. То есть вот непонятно немножко, как может один человек распространять. У него нет ни сил, ни желания.
1: Нет, я обращаюсь к каждому из вас, а вы должны принять это в группе. Этот совет, это указание, я бы назвал это, заповедь, это... и подумать, как ее выполнить. И выполнить всей группе. Если в группе есть такие, которые вы говорите, он обязан быть на кухне, он обязан быть... в трансляции, еще что-то, а мы пойдем на распространение, то так пусть и будет, хорошо. Но, собственно, группа должна решить, и она обязана вся находиться в этом состоянии, в этом действии. Я говорю это особенности сегодня в группе «Центральный Бней Барух». Алмата.
5: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением учить и учиться, да, у вас, да? А вот если я не до конца недопонимаю, я вижу, что товарищи лучше и больше меня понимают. А я потом перечитываю и понимаю, что все равно не все понял, что вы хотите передать. Вот с этим как бороться дальше? Получается, что и не очень хороший ученик.
1: Хороший ученик – тот, кто слышит, что говорит учитель, а не тот, кто работает со своим разумом. Чем как можно меньше разума и как можно больше действий, которые приводят к объединению. И удачи.
0: Натания.
2: Как поднять в группе важность так, чтобы группа выполнила совет Рава? Как поднять важность в группе, чтобы мнение группы... Как поднять важность в группе для того, чтобы мнение группы было выполнить совет Рава?
1: Группа должна говорить об этом. Говорить об этом. Сколько Рабаш пишет об этом? Понятно, да.
2: Какие должны быть отношения между товарищами, где часть товарищей выполняет советы Рава, а часть не делает?
1: Они наносят вред.
2: Что можно между товарищами?
1: Они должны почувствовать группу, что они наносят вред.
2: Одна часть должна показать другим, что они вредят?
1: Да, почему нет?
2: Может быть, я не вижу правильно картину, неправильно сужу?
1: Что здесь судить или нет? Они делают или не делают? Выполняют или не выполняют? Все слышали или каждый слышал по-другому? Мы проходим, занимаемся сами ежедневно, массу материала, постоянно выясняем, есть возможность спросить еще раз объясню. И я не оставляю ничего, что осталось бы без объяснения. Не хватает спросить, я объясню еще раз. Но группа, которая принимает на себя готовность идти к цели. Согласно чему она продвигается? Где ты видел что-нибудь, что было бы организовано, не было бы организовано как группа и могла бы пройти? Как такое может быть? Мы же приходим в университет. Ну да, получите университет.
2: Я не должен видеть каждого товарища в величайшем поколении, оправдывать его. Я смотрю практически. Он не делает действия, так что я пренебрегаю им.
1: Ты можешь делать так, как ты говоришь, пожалуйста. Там где-то, найдешь себя через долгие годы, я не знаю. Возьми какого-то товарища, возвеличь его как величайшего в поколении, и иди вместе с ним к чертовой матери. Куда он идет? Пожалуйста.
2: Нужно ему сказать или просто что? Как отнестись конкретно?
1: Обязаны говорить о том, что слышали от Рава, и в соответствии с этим продвигаться. Вы нигде не читали об этом?
2: Читали?
1: Ну. Что задайте вопросы у меня? Написано и у Рамхали, повсюду после урока сидят и обсуждают, что слышали и что мы должны сделать. Так написано. Я говорю это не потому, что вы должны мне что-то, вы должны сами себе. Не выполняете? Ну, потом смотрите на меня, ну что с нами происходит? Что происходит с вами? То, что происходит, то и происходит.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
7: Нам нужно реализовывать все советы Рава, главным образом распространение то, что слышались. Но кажется, что относительно всех советов, которые получили от Рава, и относительно объединения и связи с Творцом, и Рав всегда посередине между учеником и Творцом. Нужно слышать, что он говорит, и действовать. Так устроено все в виде пирамиды, так можно войти в духовность.
6: Самое важное предложение, на мой взгляд, это то, что учитель говорит, и тогда это становится либо заповедью, либо прегрешением. И это зависит от нас. И Рав сказал, что нужно слышать самым обычным образом и не работать со своими мозгами, просто делать то, что говорит Рав, и он много говорил об объединении, что мы должны распространять, присоединять хистронот человечества, и каждый должен это делать, исключая тех, у кого есть какие-то важные функции в группе, там, как кухня. Но такими ролями нужно меняться, чтобы все могли распространять.
7: Саги пишет: «Хороший ученик, тот услышит то, что сказал Рав, а не тот, кто работает из своего разума. Чем меньше своего разума, и чем больше действий, ведущих к объединению, ведет к удаче».
1: Насколько
6: вместе мы улавливаем идею распространения, это даже важнее, чем действовать, исходя из объединения, как я понимаю. И Рав сказал, что... что ты уже упустил несколько лет. Это было сказано в 2018 году. Ну и нужно учиться из этого опыта, насколько мы находимся в падении и не обращаем внимания, что в этот период мы должны прилагать усилия в распространении и делать это вместе.
7: Еще раз сказал, пиши то, что ты слышишь, и то, что ты помнишь, это две разные вещи. Запиши, а потом прочитай после урока еще раз.
6: Он сказал, что не хватает мнения группы, вот как вот мы говорим, то, что мы слышали от Рава. И как мы укрепляем свою группу относительно каждого, насколько трудно принимать то, что говорится, и ты все мировое кли очень сильно вкладывалось в это. был очень хороший пример, и трудно было все это воспринимать.
7: Урок, который мы слушали, он как бы принял направление распространения, но мы можем сейчас услышать и через него упражнение «Рож десятки», что мы можем его реализовать и этим слиться с Равом. Я записал, что учитель должен быть как средство между Творцом и учеником. Еще, по мере того, что он верит в Рава, получает силу веры. То есть через Рава этим может поднять себя.
8: כן, שמעתי חבר ששאל אם, אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה
6: ש... Я слышал, как товарищ спрашивал, если ученик согрешил, не сделал то, что говорит Рав, нужно просить прощения у Творца. И он сказал ему, еще не поздно, ты можешь начинать. Никогда не поздно начинать и продолжать работу.
7: Да, товарищи уже говорили, и Раф это определил, что есть проблема, каков путь к духовному, как его можно достичь. И сказал, что учитель должен стать промежуточным звеном между учеником и Творцом. А затем ученик должен слышать, и услышать это непросто. Иногда это требует много лет, чтобы это произошло. Ученик должен отменить себя перед Равом. И должно быть много, как бы, должна быть молитва, чтобы услышать правильно слова Рава.
6: Да, то, что важно, это вместе обретать важность, слушать Рава. Не то, что Рав нуждается в этом. Это необходимо нам для развития, быть выше знания и делать то, что говорит Рав.
7: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

Yeah.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья! Вместе мы строим духовное общество, нашу группу. И наша тема — вечная связь с Равом в каждом состоянии. Это не случайно, потому что мы находимся в таком периоде, когда форма связи с Равом изменилась, меняется на наших глазах. Мы уже более полугода не учимся физически с Равом здесь, в уроках прямой трансляции, но его советы, его направление, его слова, его дух царит между нами и направляет нас, ведет нас день за днем в уроках, в записи, в его отрывках, цитатах, в нашем поведении, в каждом вдохе товарища. Более того, мы видим, что уроки, которые были 22-23 года назад, когда Рав давал эти уроки в 2002 году, и даже до этого он говорил о нас, о группе Бней Барух, о группе каббалистов, которые учатся здесь сейчас, в 2026 году. И мы хотим сегодня вместе, в то время, которое есть у нас, выяснить вместе, как мы, как группа, слышим между нами величие Рава, как мы усиливаем связь с ним. Даже и в таком состоянии, как сейчас, в этой связи, мы хотим, чтобы у нас была духовная связь с нашим Равом. Мы слышим много от Рава во множестве бесед, что связь между учеником и учителем не зависит от времени. Это система отношений глубокая, которая строится выше времени и места, и расстояния. И мы не хотим сейчас впадать в воспоминания, ностальгию и так далее. Мы хотим возвеличить нашего Рава, и это делают товарищи, когда они говорят о величии Рава. Поэтому давайте поговорим об этом и увидим, насколько наш Рав, как и сказано во всех каббалистических текстах, Рашби, Ари, Балясулам, Рабаш, у нас есть наш Рав. И все, что мы слышим каждый день, это живой источник, который направляет нас здесь и сейчас. Точно так, как мы слышали, это чувствуется, что он посылает нам четкие и конкретные посылы. Мы не хотим сейчас обсуждать урок живой или в записи. Что такое Рав Лайтман? Какая важность, какой хисарон, какое внутреннее требование должно быть у нас, как мы сможем это сформировать и воспринимать слова Рава так, чтобы они действительно работали. Мы послушаем беседу, которую до сих пор не слышали, не на иврите, его... Это была беседа на русском языке. Мы начнем читать отрывки из первоисточников, чтобы войти в эту атмосферу. И еще раз напомним, что величие Рава, оно строится из наших усилий. Итак, у нас есть четыре отрывка из первоисточников в учебных материалах. И давайте вместе их прочитаем.
2: Сказали наши мудрецы: сделай себе Рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего Рава. А именно, с помощью любви к товарищам, которые ценят его Рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего Рава каждый получает ощущение его величия. Так что отдача Раву изменится на получение и на топливо. То есть в той мере, в которой оно все же приводит его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И об этом сказали мудрецы. 48 качествами покупается Тора, служением мудрецам и тщательной работой с товарищем. Ибо кроме служения Раву нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия Рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего.
0: Благодаря слиянию с мудрецами можно получить определенную опору, то есть только мудрец может помочь ему, а не что-то иное. И даже если он является великим в Торе, он все равно называется невеждой, если он не удостоился учиться из уст Творца. Поэтому человек обязан смириться перед мудрецом, и пусть примет на себя то, что мудрец возложит на него, без всяких споров о вере выше знания.
2: Мидраш Шмуэль. Сказано «сделай себе рава», то есть «прими его». Для себя, как рава, чтобы получить пользу от рава, необходимо, чтобы ученик верил ему и полагался на его слова, на то, что он сказал, без всякого сомнения. То есть нисколько не сомневайся в словах рава своего и полагайся на него, как иначе, так как иначе это не принесет тебе пользу.
1: Баля
0: Сулам, письмо 45. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной отмене себя в полном смысле этого слова, ибо тогда учитель соединяется с ним, и он может творить спасение для него. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной самоотмене, в полном смысле слова, ибо тогда учитель соединяется с ним и может его спасти.
2: Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему.
3: Говорим,
2: сейчас мы послушаем беседу, посмотрим беседу Рава с Владыком от 2011 года, приблизительно 22 минуты. Там есть много разных деталей, нюансов. Давайте постараемся быть соединенными с точкой, из которой мы пришли учиться у Рава. Изначально к тому, кто ведет нас к Высшему, и постараемся перенять силу, чтобы она создала в нас форму, модель, отношение к Нему, к своей жизни и к Творцу. Давайте посмотрим.
4: У вас есть личность, характер, да, как у человека. Где отличить, где есть духовно, а где просто каприз вашего материального характера?
5: Я думаю, это сливается вместе. Я думаю, это сливается вместе. Нет практически такого. Я в себе это не выделяю. Реакция моя, она, естественно, сугубо лично моя. Вспыльчивость, раздражительность, нервозность. Это все... Это все присуще мне, это да. Но это накладывает внешний только какой-то вот такой интерфейс, да, как говорится, на реакцию, которая, несомненно, вся построена на духовном видении. Но внешне, да, и о каббалистах так писалось. Были такие и такие. Рабаш умел скрыть, он умел задавить, он умел так сдержаться, это просто потрясающе. Я знал, что происходит, и, глядя на него, просто поражался, как это он мог сделать. А у него была огромная сила подавить свои внешние проявления, вспышки, которые так прямо взрывались в нем. И он умел это все внешне подавить. Но он жил, я тебе скажу еще, не в оправдании себя, конечно. Он жил в другое время, он жил в другом обществе. Его окружали другие люди. Его окружали чужаки, противники. И они были очень близки к нему. Вот на расстоянии буквально десятков сантиметров от него. Рядом с ним сидели, постоянно общались. И это были люди, которые не любили его, каббалу, его учеников. Так что... Так что тут... Как тебе сказать? Ну, в общем, это проблема. У меня другая проблема. Я вспыхиваю, вытаскиваю все из себя. Ну, может быть, мне от этого потом как-то легче, хотя, конечно, я об этом сожалею. На самом деле, я говорю про... Я не скрываю, мы все люди. Неважно, кто на каком уровне, но люди. С одной стороны, сожалею о том, что, может быть, взорвался. И я об этом говорю, в свою очередь, и ученикам. Но, с другой стороны, ну, мне от этого легче, и им все-таки от этого лучше. Они берут на себя эту часть моего внешнего раздражения, но оно на них действует. Рабаш очень много страдал в себе, и его ученики ничего об этом не знали. И мне запрещено было говорить, если я что-то даже обнаруживал и видел, и не все я видел. И в итоге, конечно, ел себя и заработал на этом деле много инфарктов в конце своей жизни. И от этого и умер. И мы бы могли, конечно, по-другому, могли бы по-другому все это сделать, предотвратить. И справляться в течение многих лет, когда он себя все-таки сдерживал. Он никому ничего не говорил. Практически никаких ошибок. Только лишь мне. Вот нам, мне он иногда такое делал, что я, конечно, счастлив был бы тут же исчезнуть из мира. Вот в это же мгновение и навсегда. И, но не знаю. Это были жуткие ощущения. Жуткие ощущения. Стыда. Ничтожности собственной. Ну, в общем, это ужасные вещи. Он умел одним словом, так вот, каким-то жестом даже, как-то так чуть-чуть сделать такое ощущение во мне. Но это не внешний жест, а внутренний, потому что был связан со мной, и внутри меня сидел и мог управлять как угодно. Так, что... Ну, просто это ужасно. Это быть рядом с человеком, который тебя знает, абсолютно точно контролирует все твои мысли, желания, побуждения. Ты рядом с ним сидишь, ты о чем-то думаешь. Он тебе может сказать, давай-ка лучше переключимся на какое-то, на что-то другое. Но это... лучше не знать об этом. Потому что, когда включаешься в общую работу с таким человеком, то, конечно, это очень обязывает. Но, с другой стороны, ты чувствуешь себя как ребенок на руках у матери. Голенький, тебе ничего не стыдно, и ты вот так вот отдаешься и все ему. И он, но он не, и ты понимаешь, что он тобой не манипулирует. Ни в коем случае, конечно. Оставляет тебе полную свободу действий. И даже более того, видит, что ты делаешь ошибки, и переживает, и ты продолжаешь их делать. а без них не научишься. Ну и так далее. В общем, это то, что переживает высший парцуф, высший, то, что переживает учитель относительно ученика, это не передать. Это не передать. Но у нас это немножко по-другому, я бы сказал. Намного проще. Потому что у меня группа, и даже более группы, это огромное сообщество, человечество, которое я ощущаю, принимаю в себя. И поэтому это все смягчается. Это все других... Из-за огромного масштаба это все как-то нивелируется чуть-чуть. Ну и потом, кто я и кто он, это же разные... Совершенно разные личности, разные уровни. С его высоты оценивать было, конечно, очень сложно. Да.
4: А вот тот момент, что вы говорите,

0: Это не зависит от него. Вот обычно человек, он живет столько, сколько ему написано там на роду. 60, 70, 80, 90 лет, хоть 120. А каббалист живет, у него же все это построено на том, чтобы обслуживать других, вести их. И поэтому, если они нуждаются в нем, то он продолжает существовать в этом мире. Если нет, то у него есть другие функции. Он одновременно выполняет несколько задач. Не только воспитание духовного потомства. Подошло такое время у Рабаша, когда люди, которые были вокруг него, в нем частично как-то перестали нуждаться. Я это чувствовал тоже. Вошло все в автоматизм, в нежелание меняться. Стали хасидами, понимаешь, ученики. И я видел, как он последний год ходит по берегу моря, он даже не купался. Я шел в воду на час, заплывал далеко, махал ему оттуда рукой, а он ходил по берегу туда и сюда, и когда проходил мимо меня, я где-то был далеко, но он знал, что я там, он мне махал рукой, и я оттуда тоже ему махал далеко от берега. Я чувствовал по нему, как он гуляет и думает, и что это человек, который приводит в порядок свои мысли, свои дела, как бы сортирует и систематизирует учеников, отношение к миру, мир и так далее, вот изнутри себя, перед тем, как уйти. Я не представлял, что он уходит, но вот было такое чувство осень, понимаешь? Замирание жизни. Это было.
1: А как в его ли силах было это все сдержать, обратно возбудить?
0: Нет, нет. Здесь только ученики своим очень сильным возбуждением, желанием, таким устремлением к цели могли бы вызвать его к жизни, чтобы проводить им тот свет исправления, который бы они потребовали. Но он не был востребован. Понимаешь? Каббалист, если он не востребован, ему нечего здесь делать в этом мире. Ничего нет. Зачем же здесь существовать? Мы зачем в этом мире находимся?
1: А вот именно превращение в хасидизм каким образом вообще происходит? Из-за привычки или что?
0: Да, да, эта привычка, она становится вот такой вот второй натурой. Человек привыкает, у него расписание есть, у него есть группа, у него есть вокруг него, так сказать, все проблемы и все добрые дела, все организовано, жизнь течет. Вот, и эта обывательщина, она убивает духовность. Она приятна, она устойчива. Автоматически, если кто-то против нее, то такого человека не любит.
1: А какое решение в этом случае?
0: Решение? Не знаю, какое решение. Это бить друг друга по морде, чтобы как-то очнуться, проснуться. Каким угодно образом возбуждать себя. Потому что группа без учителя это всегда катастрофический переход. Если она вообще спасается. Я не хочу говорить ничего о его учениках, в каком состоянии они сегодня, но можно это все увидеть.
1: А почему именно вы остались?
0: И даже Баля Сулам, когда он умер, у него было там 5-6 учеников, кроме

0: Баша, все остальные, они просто сникли, сидели, читали там всякие псалмы там. Не вместе даже, по отдельности, не собирались вместе. А эти тоже. К сожалению, на сегодняшний день его бывшие ученики Рабаша, которых я привел молодыми парнями к нему, они все собираются иногда по праздникам, двое, трое. В общем, это то, что я слышу. У меня с ними нет никакого общения, но вот это то, что есть. Практически поодиночке все занимаются своими делами.
1: А как вы выжили? Почему вы именно остались вот единственные?
0: Ну, во-первых, это он меня готовил. Я и при нем все эти 12 лет был отдельно. И получал от него информацию чувственную и фактическую. Я готовился к этому. Я писал, я обобщал, я записывал за ним все, что он мне говорил, я записывал все его уроки, я получал от него огромное количество материала. Ну, то есть, конечно же, он вложил в меня много. И потом, когда, в принципе, он был на моих руках и умер на моих руках, то, конечно... Но все это осталось. То есть мы и сейчас в контакте. А что сейчас? То, что я каждый день говорю что-то новое и умею ориентироваться в совершенно новой обстановке, в новом мире, по сравнению со всеми остальными, каждый день могу раскрывать все больше и больше методику духовного исправления личного, частного и общего, мирового. Это что, от меня идет? Кто я такой? Я раскрываю рот. А изнутри я чувствую, что это все идет от него. Это иерархия, это цепочка, она остается. Естественно, я остаюсь таким же маленьким его учеником. Я с годами только понимаю, насколько я маленький относительно него.
1: А у вас у самого нет страха вот того, что как Рабаш ходил вот год по пляжу?
0: Так я не знаю. Пока я этого не чувствую. Мне уже 65. Но я этого не чувствую. Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет. Но это все случайно я услышал от кого-то. Лично я не загадываю и совершенно не считаю, что это надо. Ведь это связано не с годами, с механическими. Хотелось бы видеть учеников, которые остаются между собой тесно связанными в мире, который они понимают, с которым они умеют адаптироваться, который они умеют духовно подчинить себе. Подчинить в добром смысле слова. То есть выдать ему то, что надо, и мир их поймет, примет. Мир будет с ними находиться в хорошей, в доброй коммуникации, будет получать от них методику своего исправления, своего возвышения, благополучия. Ну вот так. Я не знаю. Я вполне возможно, что придет вот такая, знаешь, осень. А может быть, и вдруг так все оборвется, и все это, я не знаю. Ну зачем загадывать? Каббалист, он хочет видеть плоды, потому что, и кроме того, уходя из этого мира, явно он уходит относительно своих учеников. Они его не видят, они с ним не контактируют, как ранее. А он-то все равно остается среди них. А он-то все равно явно ощущает их всех, внутреннюю суть их, исчезает этот призрачный мир, улама медумы, так называемый, надуманный мир, а все остальное же остается, никакая связь не теряется, кроме внешней физической связи у людей, которые только в ней и находятся. Так что для каббалиста теряется возможность вот этим явным земным образом действовать на людей, которые находятся в этом лишь земном постижении.
1: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт вот именно отключения, включения.
0: А не надо ни от чего отключаться. Не надо ничего отключаться, я это вижу же. Из моего уровня, каким образом я контактирую со всеми. Для этого мне не надо умирать, не умирать. Чего с этого, от тела останется что-то или не останется? Это не имеет значения. Наоборот, появляется еще большее, лучшее видение, новые установки.
1: То есть тело – это, по сути, как контактор между теми…
0: Кто не может еще контактировать по-другому.
1: А, ну, смотрите, вот когда, скажем так… То есть это как бы инструмент, скажем, вот как интернет для того, чтобы связаться с кем-то. Я использую интернет. Если нет интернета, я не могу просто с этим человеком связаться. Тело – это как вот именно такая как бы сетка или что это?
0: Тело – это, ну вот, да, внешняя сеть контактная, которая убирается, сматывается частично или полностью. Полностью она уберется только в конце всего исправления, когда перейдем на полную общность. На полное слияние.
1: Вот вы говорите про Рабаша, все время воспринимая его все-таки как физически и вот этим прошлым состоянием.
0: Почему физически? Я его воспринимаю. Разве когда мы воспринимаем друг друга, мы воспринимаем друг друга именно физически? Нет, у меня есть какой-то внутренний твой образ. И он у меня есть. С ним я работаю.
1: Но имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаша вот именно в том воплощении, которого вы его помнили.
0: Нет, когда... я рассказываю, потому что говорю с тобой. Да.
1: Ну, то есть вы в любом случае в контакте всегда. Вот как бы нет такого, чтобы вы не были с ним в контакте.
0: Ну, в общем, да.
1: А вот этот вот момент связи. Как у вас происходит взаимоотношение само по себе? Вот именно с этой цепочкой каббалистов.
0: Я ощущаю себя среди них, но в первую очередь с Рабашем. Он является как бы самым близким из них, и я все время опираюсь на него, как маленький рядом со своим отцом, находится рядом уже среди других взрослых мужчин. Вот так.
2: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות.
3: Мы сейчас слышали беседу, насыщенную многими разными состояниями, и один из моментов меня зацепил, то, как Рав сказал, я хотел бы видеть учеников, которые остаются связанными между собой, и это должно быть это все время должно вести нас. И еще интересный момент, что связь с Равом зависит главным образом от учеников. И нужно принимать от них особым образом все вот эти уроки в записи, все отрывки, все, что мы обсуждаем между собой, как мы пробуждаем в себе его слова, и смотреть, как мы можем приходить на наши уроки в общем требовании, в стремлении, в хисароне, в потребности услышать Рава, который раскрывает нам методику в эти моменты. И мы хотели бы, чтобы об этом мы поговорили на семинаре, как правильно строить хисарон между нами к словам Рава, как приходить на урок и не из привычки, как можно между нами сформировать хисарон к словам Рава и прийти на урок с живым хисароном, а не только соблюдая рамки или по привычке. И у нас на этот семинар дается 8 минут.
4: Мы слышали сегодня о советах Рава. Так может быть, когда мы выполняем советы Рава, это тоже выстраивает нас общий хисарон, благодаря тому, что мы вместе стараемся приходить на уроки, выполнять то, что нам говорит Рав. И так мы также и соединяемся вокруг этого, и также создаем хисарон.
5: פה צריך להיות לחץ מצד מצד כל החברים.
3: Тут должно быть давление со стороны всех товарищей.
5: אחד על השני וכל אחד על
3: השני. Мы должны оказывать давление друг на друга и каждый на себя.
5: אנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא. ולא
3: И нам необходима помощь Творца.
5: А
3: не то, что у нас есть время, еще много лет. Мы нуждаемся в спасении сегодня.
4: Прежде всего, это огромная заслуга, что Рав с нами держит нас до сих пор. Вообще, каждую секунду окутывает нас заботой и любовью, чтобы мы только преуспели в пути. Так, не знаю, нужно понять, что Рав сказал, что бы он хотел видеть. Что ученики находятся в любви к товарищам и изо всех сил выполняют задачу не только нашу, но всей группы Бнай-Барух. Это вообще связано со всем человечеством. Так, все эти планы на самом деле очень высокие, и это одно из того, что нас продвигало бы в пути все эти планы. На самом деле, там есть все эти вещи, которые видим сейчас в медиа, в Ютубе. Будем продвигаться вместе.
6: Лимамеш, ленасот лимамеш, ицот Рав кулазман.
3: Реализовывать советы Рава все время и воспринимать их, как товарищи сказали, вот, и на этой беседе тоже. То есть все время ищем, что может нам помочь в пути. Как бы усилить связь с Равом, и урок сегодняшний тоже был об этом, насколько думали об этом, выстраивали это. Только так мы можем расти, а не оставаться в какой-то привычке. И пример упражнения с главой группы — это тоже все время заботиться о том, как можно еще продвинуться. Обычно остаются в каком-то обычном распорядке и продолжают привычки. Здесь нужно просто как воздух как нам еще больше укрепить между нами веру в Рава и как ее реализовать.
4: Да, я слышал из беседы, что ученики с помощью сильного пробуждения, с помощью стремления к цели могут пробудить учителя к жизни, и мы, по сути дела, должны пробуждать друг друга, все наши распорядки. Это не обыденность, это средство пробудить друг друга. Это средство, которое должно приводиться в построение все время большего хисарона, все время пробуждать друг друга в этом направлении к выстраиванию хисарона. И Раф недавно сказал, что является правильным вкладом, усилием, таким, которое приводит в конечном счете к молитве. Молитва — это хисарон.
7: כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע ל... לחיבור בינינו.
3: было понятно. И слов Рава, что мы должны больше объединяться между собой.
7: שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם
3: מדברים... И Рав говорил о том, как обучал его Рабаш, Рабаш обучал Баля Сулам, и вообще, как вся система работает. Действительно, мы должны быть все время в связи с Равом и добавлять в связи между нами не ожидая, что он с нами будет жить вечно, физически, но именно из нашего объединения, из нашего стремления мы можем ощущать эту силу, то, что называется Рав, между нами. И действительно, чтобы это было вечно, жило между нами, мы такую получим силу, что сможем передавать это.
4: Прежде всего, то, что связано с Равом, это на самом деле переживание истины. Я слушаю Рава в первый, второй, третий раз. Это только усиливает ощущение истины и большое уважение. Второе, Рабаши Бали Сулам, нужно отменять себя. Наше упражнение — отменять себя. Это работа, которая не заканчивается. В-третьих, во всех этих действиях нужна поддержка десятки. Рав тоже сказал, что это истинные слова, что нужно отменить себя, и отмена — это работа ученика.
3: Да, десятка, которая хочет продвигаться, ей необходимо, чтобы утренний урок был все время, и там Рав каждый день передает нам духовный посыл. И утренний урок — это важнейшая часть дня, и мы должны начинать думать о каждый день о духовном наполнении и возвеличивание Рава, и так должна быть вся жизнь.
4: Да, то, что мы можем всегда добавить десятки, это важность. Мы слышали и на первом уроке сегодня, что то, что исходит от Рава, это через него приходит от Творца.
3: Друзья, мы хотим продолжить этот процесс, который мы начали. И вместе то, что мы ощущаем, это уроки в записи за тот или иной год. И мы чувствуем, что постепенно начинают формироваться отношения у каждого из нас и у каждой десятки отношения к уроку в записи. Урок в записи из определенного периода, он актуален для отдельных учеников, он живой. Что вообще урок превращает в живой урок? Давайте подумаем об этом вопросе. Что делает урок живым? Мы слышим Рабаша, урок десятки лет назад. Это урок в записи или это живой урок? Какое усилие требуется от нас? И есть клип, который мы хотели бы показать, клип номер один, где Рав говорит об уроках в записи. Пожалуйста, клип. Рав проводит урок с женщинами, Рав проводит вечерние уроки, есть уроки в записи, которые мы смотрим. Можно ли притягивать свет, возвращающий к источнику, когда Рава нет физически?
4: Я надеюсь, что вы научитесь так, что вы сможете привлекать свет, возвращающий к источнику, и без меня. Но когда мы говорим о моих уроках записи, зачем я так много вкладывался, чтобы был у нас архив со всеми материалами Бааль Сулама и Рабаша, и все, чтобы были в записи, и несколько раз, и чтобы все было выстроено? Зачем я прикладывал такие усилия? Именно для того, чтобы у вас всегда была возможность учиться и наслаждаться светом, возвращающим к источнику, и приближаться к раскрытию Творца.
3: Мы, как ученики, должны видеть разницу в притяжении света. Учимся ли мы от вас вживую или в записи?
4: На самом деле я не думаю. Когда я читаю сейчас написанное Рабашем, это для меня буквально как будто я сейчас слышу от него. Именно так. Даже еще больше, потому что я сидел рядом с ним и слышал меньше.
3: Работа другая между товарищами, когда они слышат урок вживую или в записи.
4: Я думаю, что слушать урок в записи — это труднее, но эффективнее.
3: В чем нужно больше прилагать усилия?
4: В уроке в записи?
3: Да, но какое усилие нужно прилагать?
4: Извлекать свет, возвращающий к источнику, когда я все время думаю об этом. Где-то сила, которая повлияет на меня, когда мои действия достигнут действий праотцов.
3: Они должны быть больше сосредоточены на этом, когда они слушают урок в записи, чем когда смотрят живой урок.
4: Да, на уроки в записи нужно обращать больше внимания. Но также понятно им, что здесь они должны прилагать усилия.
8: Беседа?
4: Хорошо.
8: Ну,
4: перейдем к Москве 7.
9: Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок? Из каких частей состоять?
10: Ма шиура идеаль шецех лёд бэйнеха? Эзэ халаким лихлоль, вэзэ хана?
3: Из каких частей и какая подготовка должна быть?
4: Я не отвечаю на все эти вопросы, потому что это только внесет путаницу. Я не хочу даже слышать таких вопросов. Вы получите то, что мы даем. Если вы не хотите, мы никого не держим. Я говорю именно так вот, грубо. Получите, как оно есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и получить любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как ученикам вы знаете, что нужно делать. У вас есть кого спросить и принять.
3: Можно ли спросить так, чтобы как-то поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке?
11: Какая часть, она обязательно вот должна быть?
10: Эзэ хэлэк мэбхинатха, эхатарой эзэ...
3: Какая часть должна быть обязательной, как вы видите, на уроке обязательно?
4: Я уверен, что вы можете все получить в записи, потому что я там нахожусь, я передал все эти слова. и учение 10 сферот находится там в записи. Так в чем проблема? То, что вы приходите ко мне сейчас и хотите буквально разорвать меня на куски, а я не могу со своим горлом начать еще учебу и ту, и другую, и третью. Вы нападаете на меня. Это подход к учителям, к раву.
10: Мы спрашиваем
3: наоборот, чтобы поберечь вас на утреннем уроке. Может быть, другие части можно служить в записи. И запись будет давать такое необходимое, где ваше присутствие необходимо. А что можно на утреннем уроке ставить в записи? И вам уделять определенное время, чтобы поберечь ваше горло. Допустим, вопросы, на которые вы сможете отвечать, когда мы рассмотрим какую-то часть урока вместе.
4: Введение в науку Каббала я ничего нового не могу дать. Ничего нового. Я останусь на том же уровне, потому что вы ведь не продвигаетесь, вы там не находитесь в этих выяснениях. И поэтому мне нечего делать. Мне нечего делать. Я останусь тем же, что говорил 10, 20 и 30 лет назад. Ты понимаешь? И поэтому нет у меня смысла начинать жевать то же самое, пережевывать. И я уже старый, не хочу рисовать, как раньше. Я с радостью чертил и говорить об этих вещах, о которых я так много раз говорил. И время сейчас не подходит к тому, чтобы сейчас тратить на это время. Понимаешь? Поэтому ваше требование по отношению ко мне, я его не понимаю. Есть у тебя в записи. Это то же самое, что было 30 лет назад. И сейчас возьми и учись.
3: Возьми и учись. Мы слышали, что слушать урок записи — это тяжелее, но полезнее, и что мы должны извлекать свет, возвращающий к источнику, где силы, которые подействуют на меня, когда мои действия достигнут действий отцов. Давайте сейчас проведем семинар и выясним вместе, как получать ежедневное направление от рава из уроков записи, как правильно работать с содержанием из урока, чтобы не упустить на наставление рава на сейчас.
4: 8 минут семинар, пожалуйста. Мне кажется, что в каком-то смысле мы продвинулись с уроками в записи. Я помню себя, что мне было очень трудно воспринимать уроки в записи. И, по всей видимости, выбора не было, и поэтому вся группа приняла вот эти уроки в записи, и ощущается огромная мощь и готовность очень большая. Но понятно, что если ты спрашиваешь себя, когда мои действия достигнут действий праотцов, мы очень далеки от этого, и всегда нужно видеть, как найти ухищрение, чтобы давить на себя и извлечь все больше света, возвращающего к источнику из утреннего урока.
3: Да, получать свет, возвращающий к источнику из урока, неважно, это урок в записи или нет. Но это все наше восприятие реальности. Нужно просто так относиться, это утренний урок, и нужно относиться к нему как к утреннему уроку во всех отношениях. И тянуть свет, возвращающий к источнику из урока с равом.
4: Да, прежде всего подняться над любой критикой, которая вдруг у кого-то возникает, что, может быть, нужно по-другому, нужно так-то. Есть примеры, когда мы всегда можем предлагать, а затем товарищи думают об этом, выясняют как следует. И тогда это та форма, которая есть сейчас, более всего подходящая на сегодняшний день, и насколько мы ценим все, когда получаем именно в таком виде, как сейчас, так мы на самом деле можем это воспринимать правильно, извлекать оттуда свет. Если есть какое-то пренебрежение Если есть часть, от которой ты недоволен, конечно же, ты ничего оттуда и не получишь, и наоборот. Так все зависит от оценки. Прежде всего, ценить все, и как Рав сказал, то, что все, что есть в архиве, если ты хочешь еще что-то, пожалуйста, ты можешь добавить. С этим нет проблемы, и все время реализовывать, пытаться реализовывать все, как будто ты сейчас сидишь и слушаешь перед Равом. Как Рав сказал, я как будто перед Рабашем, и даже больше. Я не слышал, когда сидел рядом с ним, то, что я сейчас слышу и когда читаю.
3: В определенной мере внешне мы это делаем. Мы находимся на уроках, мы делаем выводы, мы в течение дня тоже работаем. Вопрос, насколько мы это переводим во внутреннее пробуждение. И работа здесь, насколько мы проделали ее, она внутренняя работа.
4: Я думаю, что прежде всего помощь друг другу и просто делать это привычкой, писать то, что он говорит, пытаться сделать то, что Рав говорит. Я, например, взял то, что нужно взять листочек и, по крайней мере, в четырех предложениях записать то, что сказано. Я взял это для себя, и взять что-то важное, и еще раз передать это важность десятки, то, что требуется делать, так отмена себя перед группой и подъем важности этого.
3: Мы должны понимать процесс, что мы должны получать исправление от света, возвращающего к источнику. Это то, что меняет нас. И Рав пытается направить нас на то, как приходить на урок, как получать свет, как мы должны объединяться между собой и как прийти на урок с истинным хиссароном. Он дает свое направление, мы должны работать с этим и так приходить на урок.
4: Да, прежде всего, уроки Рава — это что-то вечное. Я думал об этом как статьи Рабаша. Рабаш оставил после себя статьи, а Рав оставил все уроки. И мы читаем статьи Рабаша сотни раз, если не больше. И у нас нет никаких даже сомнений, что мы можем найти каждый раз там что-то новое, и новые особенности, и то же самое с уроком Рава. Я всегда думал об особом примере с упражнением Рош-группы. Рав много раз говорил об этом, и вдруг мы начинаем это упражнение только сейчас, и это кажется сейчас наиболее подходящим и самым важным. И каждый день можно что-то извлечь новое из урока.
3: Мы на уроке получаем согласно тому, что мы подготовили накануне, и как можно в течение дня создавать такое давление в направлении утреннего урока, ожидать свет на уроке. И здесь есть разные упражнения, которые мы должны придумывать, чтобы оказывали давление на нас, и чтобы мы видели, как работать более качественного. Скажем, вчера был тиш, на котором мы работали более интенсивно, чем обычно, над объединением. И чем больше мы будем добавлять разных таких средств, где даже искусственным образом будем оказывать на себя давление, то так больше мы продвинемся.
4: Это на самом деле, прежде всего, быть на уроке говорит о том, что сегодня ты начинаешь работать над чем-то, обновляя каждый раз эту работу, получая свет. и начинаешь работать. День — это работа над тем, что ты слышал на уроке, и пытался реализовать. Если не был на уроке, тебе нечего реализовывать настолько. Это, прежде всего, главный совет, что мы каждый день должны получать какую-то порцию, силу, реализовывать это, работать с этим.
6: Мы
3: должны
6: это кивуна пними, что אנחנו רוצים להתקדם אליו.
3: Выстраивать вот это внутреннее направление и продвигаться в нем.
4: Да, как мы слышали,
12: הרב הוא העליון שלנו.
4: Рав у нас высший, и высший по своей природе он непонятен. Сколько бы мы ни пытались его понять и воспринять, он на высшей ступени, высший до бесконечности над нами, не немного, и на ступени, которую мы не способны воспринять. Вопрос, как можно прилепиться к Высшему, стараться быть подобными Ему, учиться Его действиям, учиться тому, что Он оставил нам. Он оставил нам архив более чем 30 лет материалов, и каждый, кто занимается этими материалами, есть команды, которые помогают готовить уроки, готовиться, вырезать клипы. Каждый, кто занимается каким-то клипом, даже тот же клип несколько раз, он раскрывает в нем еще. Само занятие контентами, которое Раф оставил нам и питает нас, это то, что живет. Это живет все время. Поэтому вопрос, как мы на самом деле можем как можно больше быть близкими к нашему Высшему. Так в пятом отрывке говорит нам Бальсулам так, это из Шамати, 40-й статьи, то, что мы читали сегодня. Он говорит так: человек должен полагаться на мнение своего Рава и верить то, что ему говорит, в то, что говорит ему Рав. Иначе говоря, он должен идти согласно тому, как Рав заповедовал ему делать. Вопрос, чувствуем ли мы, что каждое слово Рава — это указание, то, что указал ему Рав делать? И хотя он видит много мнений и учений, которые не совпадают с мнением его Рава, в любом случае он должен полагаться на мнение своего Рава. Теперь Рав нам часто говорит, что десятка, у нее есть очень особая сила. Десятка развивает в себе слух. Слух, чтобы слышать Высшего. Понятно, что у каждого есть что-то, что он слышит из сказанного Рава. Он воспринимает что-то, когда слушает товарищи, которые говорят. Я помню, как-то Орен сказал, что он слышит от каждого товарища, когда он говорит Рава, что-то из сказанного Равом. Немного. Рав наш Высший, и поэтому через каждого товарища мы слышим немного от Него. Но понятно, что мы ограничены, каждый ограничен себе, насколько он способен, согласно небольшому желанию в нем, он способен услышать Рава. И здесь мы хотим перейти к еще одному семинару и задать себе вопрос, что поможет нашей десятке вместе услышать единую точную линию Рава. И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищей. У каждого есть свое восприятие. Мы не хотим личное восприятие, мы хотим услышать вместе, развить этот слух. Что поможет нашей десятке услышать вместе единую точную линию Рава? И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищи. 6 минут, пожалуйста.
3: что поможет нашей десятке слышать одну линию Рава. Согласие, усиление важности, каждая десятка воспринимает по-своему. Если это важно, то мы формулируем это для себя, работаем на семинаре, и можно это делать, подытоживать в конце дня, усиливать важность.
4: Да, мы слышим вместе урок, и каждый получает свои впечатления. И, может быть, можно начать с того, что есть личные впечатления у каждого. И постепенно, когда мы говорим вместе, мы различаем эти личные впечатления, и благодаря тому, что мы говорим, эти впечатления начинают сближаться и создавать общее впечатление всех. И если Рав дает направление, каждый товарищ может добавить к этому свое место, свой личный хисарон, и тогда десятка становится еще сильнее относительно этого посыла, складывая все хисароны товарищей, так продвигаемся вместе.
3: Это не просто, здесь нужно провести работу. Это похоже на то, что мы говорили в последнее время о принятии решений, где каждый приходит с чем-то своим, из своей какой-то уникальности, и каждый слышал что-то все по-своему, и поэтому должны сделать работу, чтобы прийти к чему-то общему, проникнуться каждому, каждым товарищем, объединиться, и самое главное — просить у Творца, чтобы Он соединил все эти состояния во что-то одно.
4: Прежде всего, мы должны выстроить между нами согласие того, что Рав потребует от нас, это мы должны выполнять. Это первое. Если мы не выполняем, чтобы нам было понятно, что мы делаем, мы нарушаем, чтобы мы поняли, что мы приступаем, чтобы создать давление в отношении этого и не давать его словам так просто пройти, и это давление, когда мы хотим принять от Рава и выполнить то, что он говорит, исходя из этого давления, что нам необходимо это сделать. Неважно, что мы выполним или не выполним, главное, чтобы не размывать. Очень четкий подход, к которым Рав направляет нас на исправление души, то, что мы слышали на уроке. И по мере того, насколько мы будем это выстраивать между нами, чтобы выстроить Рава между нами в таком виде, тогда это давление приведет нас к лучшему услышанию и принимать это в более хорошем виде, то, что сказано Равом.
3: И из этого давления, из противоречия между нами возникает обращение к Творцу, потому что Творец слышит все, что происходит у нас в сердце, это называется молитва. Нужно только требовать от него это исправление, чтобы мне удалось услышать товарищей, объединиться с ними. Это самое правильное обращение к Творцу.
4: Я думаю, что наша линия должна быть меньше говорить, больше выполнять. По сути дела, проверка, сколько раз в течение дня я пытался это выполнить, и тогда я на самом деле влияю на свою десятку, и не тем, что я говорю им, что делать, а сам не делаю. Потому что иногда и нужно проверять себя все время, насколько на самом деле ты возобновил мысль о товарищах, чтобы дать им величие Творца и потом.

עוד 20 שניות. קפל אליפה.

0: Зак.
1: Шалом, хаверим, овим, кан ве бекле олами.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи, здесь в мировом кли. Сегодня утром мы слышали интересный отрывок, что нашли, который нашли товарищи, что уже в 2018 году Рав говорил о, главе, о теме «Глава десятки», и сейчас это только поднялось как очень сильная тема, но и тогда Рав говорил об этом. Я даже не ожидал, что я задал этот вопрос. И я немного отмотал видео, чтобы посмотреть весь контекст этой темы. И Рав спросил, ты чувствуешь сердце своей десятки? Я ему ответил, нет. И тогда он сказал, хорошо, вы должны выбрать главу десятки. И он продолжил тогда говорить об этом. И тогда я понял, насколько мы не слышим, насколько теряется каждый урок, насколько мы теряем то, что говорит наш великий Рав. И все зависит только от степени нашей готовности. Но, по всей видимости, мы сейчас немного больше готовы, и поэтому эта тема поднялась. Давайте посмотрим еще один клип и постараемся еще сильнее объединиться в десятках, и, может быть, еще немного услышим. Смотрим.
3: Некоторые говорят, знаешь, кто-то великий тебе советует до этого, что будет с товарищем. Ты можешь этому подражать? Если это хорошие вещи, я вначале хочу для себя. Если это не очень хорошие вещи, я кричу всем, почему вы это не принимаете? Если в каком-то месте есть, и никто не знает, какой-то клад открытый, я обнаружил там клад какой-то. Я хочу, чтобы это все получили. Нет, я еще больше закрываю это, подхожу туда, сохраню это для себя. Когда ты идешь позвать других, ты хочешь, чтобы они вначале получили, а потом, если я вижу, что это хорошо или как-то там, то и мне будет немножко. Очень хорошо, но вначале они. Так мы понимаем. Что называется, что человек должен думать, как это будет величие Творца, насколько это будет большим в его группе или в его мире. Теперь я кричу перед всеми, вы, грешники, должны осознать величие Творца. Или я умоляю, ребята, если у вас не будет величия Творца, вы не передадите его мне, у меня его никогда не будет. Так зависит от того, как я забочусь об этом. Или я продаю им это, или я просто у меня нет другого способа, кроме как через них принять, получить для себя. В этом проблема. Как человек относится к этому величию Творца?
2: Что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца, насколько это будет велико в его группе, в его мире. Так или я кричу перед всеми, вы грешники, вы должны осознать величие Творца, или же я умоляю. Ребята, если у вас не будет величия Творца, если вы не передадите мне, у меня никогда этого не будет, тогда зависит от того, как я забочусь об этом. Или я продаю им это, или просто у меня нет иного пути, как только через них получить себе. Ты понимаешь? В этом проблема. Как человек относится к этому, к величию Творца? Активный семинар. Поговорим и увеличим между нами потребность величия Творца. Поговорим и увеличим между нами потребность величия Творца.
1: Кен,
3: Я пришел сюда где-то в 2:30, сидел с нашим дорогим товарищем Арни. Мы делали подготовку. Я просто чувствовал, как Творец стоит за товарищем, как Творец передает через него все, что хочет дать мне сейчас, как подготовка к этому уроку. Когда я сел перед ним, я ему тоже это сказал. Я сказал ему, я тебя благодарю, что у нас действительно есть товарищи. Ты можешь через них видеть, что Творец хочет передать тебе. Нельзя одному. Я действительно благодарю за то, что у нас тут есть просто величие товарищей. Ты видишь товарищей в их величии, в каждое мгновение.

0: Творца. Пишет Святой Ари, прежде чем все было создано, Высший Свет наполнял всю реальность, и только это нам нужно раскрыть.
1: Да, величие Творца начинается с величия товарища, величие того, как ты слышишь товарища, как он помещает эти вещи тебе в сердце. Ну, есть величие Рава, и через это просто, как мы видели сейчас, все время говорит нам, что нужно, и нужно только видеть, насколько он велик. И отсюда мы придем к величию Творца, который облачается во все это святое общество.
0: Да, нас спрашивают о величии Творца, мы отвечаем о величии товарищей. Будем молиться, чтобы однажды у нас было и восприятие Творца, как есть в отношении товарищей. Не просто так мы отвечаем о товарищах вместо Творца, потому что мы просто так не можем воспринять его величие. Это должно облачиться в душу. Раб нам объясняет, что если прежде у нас будет величие товарищей, так потом мы придем к величию Творца. Это кли, это свет. Постараемся, чтобы это пришло к нам.
1: Это действительно с помощью объединения, с помощью товарищей, с помощью вместе. Все это, чтобы понять это гораздо выше. Без этой точки, которую невозможно исследовать, нет никакой энергии в самых тяжелых состояниях. Как мы говорим, на всех путях. И это так, нужно все время помнить, что есть что-то, как Рабаш говорит, гораздо выше, чем человек способен думать.
0: Да, Рабаш также пишет, что когда двое сидят и пытаются говорить, так есть свечение, и нужно очень стараться. И наверняка есть здесь это свечение, и все, мы чувствуем величие Творца, это наша энергия, мы слышим в последнее время, это все время. Вот и все, добьемся успеха. Вот.
1: Да, и продолжим выращивать это поле, поле, которое благословил Творец, наше поле, как сказал товарищ Яль, прийти к ощущению самого Творца. Я иду в вере мудрецов, они сказали нам, что через любовь к товарищам, через ощущение величия товарищам мы раскроем Творца. Давайте, я начинаю по одному шагу, как ребенок начинает идти постепенно, и пока он начинает быть устойчивым, может идти, и чувствует, что сам делает свои силы. Я пока что с вами, друзья.
0: Да, и что нам осталось? Добавить еще объединение, добавить еще стремление, молитву. Чтобы на самом деле через учебу мы удостоились получить нашу награду, как пишет Бальсалам в предисловии к ТСП. И до учебы человек обязуется, что Творец даст ему вознаграждение. Мы приходим сюда обменяться, раскрыть его и доставить это ему этим большое наслаждение.
1: Наши усилия перед уроком, который мы сейчас начинаем, видим, что это сила, которая несет нам свет, может соединить нас правильно. Мы только хотим хотеть этого, должны хотеть этого. Желание приходит свыше через Творца, чтобы соединить наше сердце. Попросим об этом вместе.
0: Да, потому что только эта просьба сможет раскрыть нам немного сердце и привнести в него это ощущение величия Творца. Мы не можем заставить себя и не можем произвести это изменение сами, только чтобы свет вошел, как сказал Рав, получить какую-то прелесть святости свыше, которая постепенно раскроет нам сердце.
1: Да, всегда две точки. Первая точка, что я знаю, что я не воспринимаю, не постигаю, насколько это великая вещь. С другой стороны, как Рав говорит, это раскрывается именно в величии, в объединении между товарищами, то есть именно в любви между товарищами, то, что называется, из действий твоих познали мы тебя. Можно видеть, насколько это большая вещь, там можно видеть, насколько это что-то, что мы воспринимаем, то, что называется, приди и увидь то, что мы постигаем.
2: Митох мама Рабаш
0: из статьи Рабаша. Человек не должен молиться, чтобы свыше

дали благо, ведь все наверняка уйдет к внешнему. А пусть молится Творцу, чтобы он дал ему клей, то есть желание и стремление отдавать Творцу. А когда у него будет это клей, высшее благо, безусловно, раскроется человеку, и он ощутит благо и наслаждение, которое было заложено в замысле творения, насладить свои создания. Поэтому следует просить у Творца о том, чего человеку действительно недостает, а это отдающее клей. А об остальных вещах ему молиться не следует. Сейчас семинар молчания. Подумаем и вознесем молитву о целостности клей. Подумаем и вознесем молитву о целостности клей.

0: строим духовное общество.
1: Шалом, шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, здравствуйте, друзья, здравствуйте, подруги, которые находятся здесь в зале, всем товарищам, подругам нашим в мире. Мы очень волнуемся и радуемся быть здесь на особом уроке. Мы сегодня прочтем очень особую статью. Она находится в трудах Рабаша, первый том, кто читает в книге, 80-я страница, а также в учебных материалах. Я должен поделиться с вами, что я начал читать эту статью вчера. Я не понял, на самом деле, о чем эта статья, я признаюсь. Но когда начинают читать слова Рабаша, вдруг статья достаточно короткая, не длинная статья в Рабаше, есть гораздо более длинные статьи. Короткая такая статья, как бы скрытая, не очень из известных Рабашей статьи, которые мы просто декламируем слово в слово, они высечены в наших сердцах. Но это такая скрытая статья, не очень знакомая, по крайней мере, мне, не очень известная. И вдруг я начал немножко следить за уроками, которые Раф нам дал, чтобы войти в слова нашего учителя, неважно, это 2010 год, 2011, 2026, это всегда теперешнее, всегда с этого момента, всегда соединяется с нами. Я сказал, что это, кстати, надо писать много-много раз. Когда мы говорили, Орон, я говорю, что у нас не будет возможности много-много раз прочесть эту статью. Мы попытаемся. Со вчерашнего дня мы вокруг этой статьи. Статья называется «Явился ему Творец в Элоней Мамре». Теперь сделать немножко паузу. О чем это вам говорит? «Явился ему Творец в Элоней Мамре». Что это значит, Йосеф? Ну, к вопросу, да? Так и мы начали. Мы сейчас почитаем эту статью вместе в десятках, и вдруг вы увидите, как слой за слоем Рабаш просто начинает организовывать нам всю духовную реальность и, конечно, связь с Творцом, потому что только об этом он говорит. Это во всех статьях. Мы соединяемся с Рабашем через слова Рава. Вдруг мы, Рав поднимает нас и позволяет нас дойти до Рабаша, понять Рабаша, соединиться с его связью с Рабашем. Мы знаем, что порядок ступеней не меняется. И вдруг это превращает нас вообще в что-то совершенно другое. Эта статья очень особая. Она там не написана об Аврааме, который это где-то там ходил в мире. А это написано об Яле, о Ювабе, о Моте. Написано об Аврааме, тоже Авраам. Написано о каждом из нас. И поищем это внутри нас. Не оставим это как что-то вне нас, а будем искать это внутри нас. Это то, что мы сейчас будем делать в первой части урока. Прочтем статью «Явился ему Творец в Элоней Мамре». Еще раз, она в первом томе, 80-я страница. У кого есть, а у кого нет. В учебных материалах. Во второй половине урока мы поговорим немножко о вечной связи между нами и нашим дорогим учителем, как мы превращаем эту связь в живую каждое мгновение, как Борис Салам пишет в статье «Свобода воли». Человек должен в каждый момент выбирать хорошее окружение. Мы тоже должны в каждое мгновение выбирать соединение живым образом с нашим дорогим учителем. Начнем с чтения. Мы читаем статью в десятках. Понятно, как вы уже знаете, десятка, которая заканчивает, подводит итоги главных моментов статьи. Давайте начнем. Статья «Явился ему Творец» в Элоней Мамре. Письмо от страниц труда Рабаши в учебных материалах. Пожалуйста, чтение в десятках.
3: Явился ему Творец в Элоней Мамре. Явился ему Творец в Элоней Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему Аврааму совет об обрезании, поэтому он открылся Авраам в его Мамре уделе. А в книге Зор сказано, явился ему Творец в Элоней Мамре. И Зор спрашивает, почему в Элоней Мамре, а не в другом месте. И отвечает, так Мамре дал ему совет об обрезании, ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям?»
2: сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную. И тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет. И тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
3: Существует известный вопрос, как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться голоса Творца, разве можно сказать такое?
2: Все это объяснит в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же мнение его, что не нужно исполнять указания Творца. Ведь именно в теле находятся товарищи человека, то есть это желание, находящееся вместе в соединении тела. Их обязан спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он может знать, что ему делать.
3: Ведь следует знать, что в теле есть три души, как сказано в книге Зоар, в главе Ваэра, сказал Раби Иуда. Три управления есть в человеке. Управление разумом и мудростью — это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям, — это сила страсти. И управление, ведущее людей, поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
2: Эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищей.
3: И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там. А также смешение Малхут, называемое каменным сердцем, Леваевин, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Леваевин, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, и сказал ему, ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие и не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца.
2: А Мамре сказал ему, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную. То есть он сказал ему, ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. То есть, несмотря на то, что с точки зрения знания Анер прав, но ты иди выше знания.
3: А Эшколь — это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «я взвешу Эшколь». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться, с вожделеющей душой, то есть со свойством Анер, или со свойством Мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар.
2: А мамре происходит от слов «ибо он воспротивился имра», реча манера, и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец в Элоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец и удостаивается святого знания. Поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости, так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость.
3: Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зор, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, это само тело Авраама, ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеется в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его друзьями, то есть он находится с ними вместе все время.
2: Мидраш Раба сказано, сказал Авраам, пока я не обрезался, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я обрезался, они не приходят ко мне? Сказал ему Творец, пока ты не обрезался, к тебе приходили необрезанные. Сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе.
3: И следует понять, но ведь он не получил ответа на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему? А каков был ответ? Не было сказано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода, то есть, что до этого были необрезаны, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу.
2: И следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он обрезался, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он обрезал себя, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников, а потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для совершения возвращения. И тогда он знает, что он совершает работу.
3: Тогда как сейчас у него место для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремится к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец, не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны. То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать.
2: Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но тем не менее она все еще была снаружи, потому что они были не обрезаны. В то же время сейчас, после того, как ты обрезал себя, уже есть подобие по форме. И тогда я и мое сопровождение можем прийти, чего не было до этого.
3: Да, то, что сказано вначале, на самом деле, статья немного непростая, только в каком стиле она написана, сами слова и понятия. Есть здесь много понятий, где человек как бы задает себе вопрос, что значит наслаждение, что такое мамре, что значит обрезать себя. Что значит, что он идет к своим товарищам? Есть здесь разные вопросы, которые человеку нужно выяснить. Хорошо, друзья, мы продолжаем двигаться вперед.

0: в месте, которое называется Элоней Мамре. Так постараемся сейчас все находиться в молитве, чтобы и нам сейчас явился в каждой десятке, каждому товарищу и подруге из всех товарищей в мире. Если раскрылся Аврааму в месте Элоней Мамре, именно это мы ищем. И в предпоследнем абзаце написано, что обрезание крайней плоти, называемое желание получать, это называется брит-мила, обрезание. Это то, что дал ему Мамре совет об обрезании, это значит устранение крайней плоти. И об этом мы молимся, чтобы с нами это произошло, чтобы Творец отрезал нашу крайнюю плоть и прийти к свойству Творца, отдача и любовь. И нам тоже это внутреннее обрезание в сердце произошло, брит-мила. И в статье нам рассказал Рабаш, что мы управляем тремя видами управления, которые называются товарищами Авраама, Нере, Школе и Мамре. И сейчас мы хотим почувствовать эту внутреннюю нашу структуру, устроенную из трех слоев, и видеть, куда нам нужно подняться, в какое внутреннее место, где только и раскрывается Творец. Мы поэтому углубимся в эту тройку, три слоя в нашем желании получать, а потом выясним это в семинаре. И этот отрывок начинается с абзаца. Анер сказал, и Анер сказал ему в книге, это 80-я страница, вторая колонка, нашли. Мы сейчас отсюда все вместе прочитаем с молитвой, чтобы свет, возвращающий к источнику, высветил нам эти три свойства, и чтобы мы могли прилепиться к ним. Почитаю его.
1: Да. Еще раз, мы начинаем с абзаца, начинающего со словами «Анер сказал ему». В книге это вторая колонка, третий абзац, 80-я страница. Учебные материалы — это примерно посередине статьи. Будем читать медленно, вместе, и постараемся углубиться. Рабаш написал эту статью, а Рабаш, по-видимому, чувствует внутри себя Мамре, и Анера, и Шкора. Рав — ученик Рабаша, и он наш учитель, и мы через Рава хотим соединиться с Рабашем, чтобы раскрыть внутри себя все эти вещи, не чтобы быть умнее, а чтобы быть в том же ощущении, как Рабаш, Рав. И это можем сделать только вместе, самостоятельно никто из нас не способен. Давайте прочитаем вместе с этой мыслью. И Анер сказал ему, говорит Рабаш, и Анер сказал ему, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям? Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваева, являющееся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям».
0: Имеется в виду, что если ты сделаешь обрезание, как тебе посоветовал Творец, ты себя подвергнешь страданиям. Мы слышим внутренний голос, который говорит, «О, это слишком много для меня». Рав дает много советов каждый день, каждый урок. И я говорю, «Это выше меня». Мне уже 90 лет. Нет заповеди страдать. Написано, и возрадуйся. И радость — это отражение добрых дел. По всей видимости, это не для меня. И по всей видимости, это говорит тот самый Анер.
1: И вопрос, что такое обрезание? Что такое обрезание?
0: Написано в предпоследнем абзаце. Абзаце устранения крайней плоти называется желанием получить.
1: Продолжим. Ибо левое в каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему, ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям. Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. Это Анер был. Да, вы различаете, тут есть три слоя внутри человека. Анер, Мамре, Эшколь. Эшколь потом превращает этот

0: скуф взвешивать. А Мамре сказал ему, это уже другая часть человека, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную. То есть он сказал ему, ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам и тоже иди выше знания. То есть, несмотря на то, что с точки зрения знания Анер прав, но ты иди выше знания.
1: Здесь вы помните рассказ, когда Каздеи бросили Авраама в огненную печь, и Авраам, благодаря своему слиянию с Творцом, спасся. И здесь напоминают нам это свойство, что Творец способен сделать все, если мы прилепляемся к Нему даже, потому что Творец выше природы. И Рабаш приводит отрывок от каббалистов, тот, кто сказал, что масло загорится, так и уксус загорится. У Творца нет проблем ни с чем. Он может все согласно нашему требованию. Если нет требования, он не нисходит к нам. И поэтому мы должны сейчас на уроке постараться раскрыть сердце, чтобы воспринять от товарищей большое стремление к Творцу. Раг говорил о постоянном виде действия, чтобы каждый написал предложение, что Творец велик. И если он настолько велик, даже если также мое необрезанное сердце захочет приблизиться к нему, и тогда Творец может изменить природу. Но это для него не проблема. Главное — обрести желание, товарищ.
0: То есть Мамрет — это свойство, которое говорит выше знания. Еще раз прочтем. То есть он говорит ему, ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, если бы мы шли согласно знанию, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но ты спасся. Это выше того, что знание обязывает. И он говорит, для того, чтобы что? Чтобы ты тоже, каждый из нас, прилепился бы к его свойствам, и ты тоже иди выше знания. То есть, несмотря на то, что с точки зрения знания профанер, но ты иди выше знания. Сейчас мы доходим до третьего фактора — эшколь. А эшколь — это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело. И он происходит слово «эшколь», я взвешу. То есть, должен взвесить, с кем стоит соединяться. С вожделеющей душой, это свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А мамре происходит от слов, ибо он воспротивился имра, речам анера.
1: То есть воспротивился речам анера. Имра — это сделал наоборот. Указание Манера Мамре воспротивился имра реча Манера, то есть сделал наоборот. Тот, кто у нас начальник и кто управляет,
0: они получают ряд получения.
1: Да, и он попросил, чтобы в нашей центре десятки была сила Мамре, чтобы воспротивиться речам Анера. Вы помните, Рабаш пишет в конце письма, описывая картину, что у человека есть очень много возможностей эгоистических, и вдруг есть кто-то один, кто находит собрание товарищей, которые говорят, и вдруг находят кого-то одного, у которого есть сила кричать. Это неправильно то, что вы говорите. Помолимся, чтобы и в нас эта сила открылась.
0: И закончим. А Мамре происходит слово, ибо он воспротивился имра реча Манера. Сказал, говорит ему наоборот, желание получать ряд получения. Сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому явился ему Творец в луне Мамре. Поэтому Творец открывается именно там. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец и удостаивается святого знания. И поэтому его зовут Мамре, это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости, так как именно там, где идут выше знания, раскрывается разум и мудрость. Мы сейчас посмотрим клип нашего учителя, клип номер один, а потом будет семинар.
1: Есть здесь предложение, написано «Помни». И мы знаем, что «помни» еще то, что сделал тебе Амалек. Как мы можем этим помни воспользоваться, чтобы продолжать продвигаться дальше?
0: Человек всегда должен опираться на прошлое, настоящее, будущее, делать расчеты. Даже если мы говорим высшее знание, это не то, что я закрываю глаза и, не знаю, прыгаю в костер. А помни, я должен все-таки стараться принимать в расчет те удачи, которые были у меня при условии, что я шел в преодолении против тех трудностей, проблем, которые Творец давал мне в пути, чтобы я их преодолевал. Помни, то есть нет никого, кроме Него. Цель мира — добрый, творящий добро. Добрый, творящий добро — это не чтобы мне было хорошо в моем желании получать, а в ощущении отдачи, чтобы я был. И все проблемы приходят от пути, от того единого источника, который действует, единственного. И если все эти вещи я стараюсь собрать сейчас в свои решения, получается, что я прихожу к тому состоянию, как Авраам, который советовался с... Который сказал «место». И что значит, и благословил его Творец, и пришел к нему Творец в Илоне Мамре. Да. То есть в том месте, где он сделал правильный выбор, в том желании, которое он изолировал от желания Анера, желания клипы, там нельзя было добиться успеха. В том месте, которое он выяснил, когда произвел союз, осветил его, то есть хотел в нем прийти к ради отдачи, в этом месте он раскрыл свойство отдачи, которое пребывает в нем, это Творец. И это все благодаря действию, которое называется союз, обрезание, свободный выбор. Там ты можешь продвигаться или не продвигаться, ты выбираешь. Но ты все-таки хочешь относиться к действию по отдаче, хотя внутри своего желания получать ты не чувствуешь, что у тебя от этого есть выигрыш. Так на какой выигрыш ты идешь? Нет. Я просто ценю свойство отдачи, что это так, оно действует выше нас. Мы должны привыкнуть к правильному восприятию реальности. Как мы учим в восприятии реальности, что или я воспринимаю реальность как сейчас, что она находится передо мной, или я воспринимаю реальность, которая целиком находится внутри меня. Это большая разница. Это разница между тем, что или я воспринимаю реальность, что все это мне во благо, и в таком виде я чувствую ее и понимаю ее, и через сеть такую, через это восприятие я ощущаю реальность, и тогда я чувствую, что называется, этот мир, то есть это то, что рисуется в моем желании. Или я чувствую реальность в таком виде, что я в ней противоположен, в отдаче. Не мне, а им. И тогда я ощущаю другую реальность, которая называется высшая реальность, духовный мир. И всегда человек должен остерегаться, как сказать, в каком состоянии переключатель он находится, для себя думает или для всех вместе, для себя или для всех вместе. Всякий раз это, по сути дела, выяснение, когда этот переключатель стоит посередине,

0: На себя я поворачиваю его или на других, на ближнего. Тогда в соответствии с этим здесь мои желания, в них я чувствую или высший мир, этот мир. Вот и все. А ручка в своих руках. Это на самом деле выбор. Это то, что здесь написано. Надо было совершить выбор, союз, отрезать мамре от анера, не для себя, а для ближнего. И тогда он идет ради отдачи, видит высший мир в тех же желаниях, в том же месте. По сути дела, это уже не место анера, это уже место уже мамре. Какую честь у нас есть, что мы заслужили такого учителя, который ведет нас каждое мгновение, каждый день. Благодарим за это и не примем это как само собой разумеющееся. Мы сейчас хотим выйти на семинар, давайте поговорим немножко между нами. Мы говорили о трех свойствах в человеке, мамре, эшколь, анер, все хорошо и прекрасно, это как бы в Аврааме. Давайте будем говорить мамре, эшколь, анер в себе, что выделяет каждого. И... еще раз, где находятся эти свойства внутри меня? Мамре, эшколь, анер, что характеризует каждого, и как мы вместе приходим к мамре. 6 минут семинар.
1: Да, нер — это все эгоистические желания в нашем сердце и высшее знание. И он говорит тебе, где ты больше всего наслаждаешься, а мамре — это то, что есть в сердце товарищей, которые хотят вывести тебя из своего сердца и прийти к общему сердцу между нами. Это высшее знание. И в конце нужно прийти к выбору.
0: Да, не совсем понял до конца, где там и школа, эта история. Но надо, видимо, еще раз прочесть эту статью, тогда поймем в конце. Авраам пошел советоваться с товарищами. Мамре сказал, что ему стоит идти выше знания. И мы тоже, видимо.
1: Но прежде всего, где они находятся? Внутри нас. Где только внутри. И, может быть, можно сказать, что нету анера или мамре или клипат нога, что это эшколь. Это все. Все это тоже желание. Анер может быть завтра. Мамре. Только где мы ускоряем наши внутренние свойства и в каком виде мы ускоряем времена? Здесь встает вопрос, а это как раз можно сделать только с товарищами.
0: Я тоже думаю, что легче сказать, что все, что товарищи, это по сути дела мамре, а все остальное школе-то я не знаю. А все, что внутри меня, все, что мне кажется правильным, чувствуется правильным, и с точки зрения порядка, с точки зрения закономерности, всегда есть возможность или быть правым, или быть умным. Мы должны стремиться быть умными. Больше идти с десяткой, с товарищами, там найдем все вопросы.
1: Да, кажется, что мамре вообще не спорит с анером. Он не говорит Аврааму, что анер ошибается, что обрезание будет хорошо и здорово, и разные объяснения. Он говорит, что путь Творца — это высшее знание. Он вообще не относится к тому, хорошо ему будет или нет. И это, как мы слышали, что человек не видит никакой выгоды, но он выбирает отдачу, потому что отдача важнее для него.
0: Он говорит, помни, что я должен стараться принимать в расчет те успехи, которые были в преодолении выше знания, это настоящая удача. То есть я для себя

0: могу ничего не преодолеть только благодаря товарищам, которые всегда направляют нас, друг друга направляют нас подниматься выше всех наших частных желаний. Есть одно желание, которое всегда выше, это наше общее желание между нами.
1: Все понятия здесь, все слова — это то, что происходит в нашей душе. Он пишет «Анер» — это гематрия 320, которая указывает на 320 искр, которые есть там. Смешение Малхут, которое называется «Эвэвэйвен» — каменное сердце, то есть желание получать ради получения. У нас есть 320 эгоистических желаний. Мамре — это работа выше знания, он пишет об этом. Что именно в том месте, куда, когда мы идем выше знания, это мамре. Так нужно взять всю статью и давать правильное объяснение, характеристику каждому слову, и тогда все проясняется.
0: Школе, видимо, это нужно взвешивать. Что я выбираю сейчас? Где мой выбор? Я иду выше знания или внутри знания? Где я хочу или где товарищи хотят? Этот выбор — это просто каждое мгновение, где мы делаем это преодоление.
1: И, по сути дела, единственный наш выбор — это идти выше знания в конце. Внутри знания мы знаем, это наша природа. Стараться прилепиться там к мамре, выше знания. Когда мы прилепимся выше знания, может быть, сможем, как он пишет там в конце, есть подобие свойств, и придет Творец со всей своей святой.
0: Вопрос, способен ли я прежде всего вообще увидеть, что это мамра, это анер. Если я не вижу, то я, может, вообще не нахожусь там, и тогда я перехожу и думаю, что так и должно быть. Так я увидел, как действительно продвинуть то, что называется мамре, что это высшее знание, как смочь подняться выше знания, когда знание очень сильное, чем от маленького животного до каких-то гораздо более серьезных соображений. Это то, что говорят товарищи.
1: Да, всегда через товарищей высшее знание. Это вещь очень непонятная, но если мы это сравним с десяткой, что говорит десятка, это выше моего знания и в чувстве, и в разуме, все становится более практичным. Вот и все, чтобы добились успеха с помощью Творца. Во втором абзаце статьи написано так. Сказал ему мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную. И тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и Творец спас тебя от всех их. И я думаю, что каждый из нас чувствует в самой внутренней своей точке, в точке истины, из которой он нашел себя вдруг в Небарухе перед Равом, что Творец совершил чудо для него, избавив его от мнения мира и привел в общество каббалистов, которые могут научить нас, как выйти из этого воображаемого мира иллюзорного, и прийти к Высшему Свету, идти Его путями. И это пробуждение, которое мы как подарок получили свыше, Творец спас нас. И стоит, чтобы мы жили этим подарком и разливали этот купон с помощью взаимной помощи и почувствовали, что это и истинная вещь, а все остальное ничего не стоит. Давайте посмотрим клип «Два Рава» и получим его свет, чтобы наше сердце стало мягким и почувствовало всех товарищей.
0: Какова связь между товарищами? Тут желание и товарищами.
1: Это то же самое. Нет у нас товарищей извне. Все эти товарищи, которые извне, это все внутри. Если бы ты их не чувствовал в своем желании, они бы не существовали. Существует в твоем желании то, что ты чувствуешь. Так это то же самое. Не знаю, как это сказать. Что значит «находится вовне»? Или же ты это воспринимаешь как находящееся вовне, или воспринимаешь как внутри. Сама реальность не меняется. Меняется наше намерение, и тогда нам кажется мир другим. Обратно.
0: Практически работа человека — это видеть товарища, что они внутри него.
1: Ты можешь обязать себя. Ты можешь так представлять. Что называется практически увидеть? Если ты продвигаешься к правильному состоянию, вся реальность представляется находящейся в твоем желании. Кроме твоего желания нет ничего. И все детали, которые представлялись тебе отделенными от тебя, оторванными, противоположными, ненавистными и так далее, ты с помощью обратной работы приближаешь их, и сила сопротивления становится связующей силой, и все становится единой системой. Это исправление. Только в этом исправлении, там, где было разбиение, в том же обратном виде, то, что называется перевернуть это исправление. Был Адам решен как единая система, а сейчас его части должны соединиться. Каждая часть имеет свою самостоятельность в том, что приведет к объединению всех частей, потому что все части включены в каждого. И поэтому я должен соединить всех, ты должен соединить всех, он должен соединить всех и так далее. И тогда каждый из нас, который соединяет всех, у каждого есть круг. Такое место. Но когда каждый выполняет свой свободный выбор, все эти круги строят сферу. Это конечное состояние, исправленное.
0: Каждый из нас, у него есть круг, который он должен построить. И мы сейчас вместе хотим выйти на еще один семинар, короткий семинар на этот раз. Чему учит нас здесь Рав о восприятии реальности? Чему учит нас здесь Рав в клипе, который мы видели, о восприятии реальности? Семинар 4 минуты, пожалуйста.
1: Учит тому, что нужно сделать переключение. Есть два воззрения. Или я смотрю на реальность с помощью того, что я хочу все для себя, или отдавать. Это было из прошлого клипа, кстати, не из этого, но в любом случае, если человек не верит, что он отдающий, так он, по всей видимости, ради себя.
0: Все надо благодарить, что у нас есть товарищи, есть десятка, есть окружение, которое всегда умеет направить нас в правильное место. Я не могу опираться на свои личные желания, свои восприятия реальности, но есть товарищи, которые показывают мне снаружи, где я в каждое мгновение, в каждой точке нахожусь. Как я направлен правильно в направлении отдачи, любви к товарищам. И они дают мне все время это направление, я должен полагаться на них, это называется высшее знание, взять мнение товарищей, преодолеть свое знание, видеть истинную реальность каждый раз все больше и больше.
1: Да, интересно, что единая линия находится все в совершенстве. Творец управляет миром. Это просто удивительно находиться в этой линии, в таком восприятии. Это просто рай. Есть еще реальность, и это тоже во мне, что это немного разбито, испорчено. Я вижу в себе вещи не очень-то хорошие. Есть здесь две таких линии. Одна называется «желание отдавать», правая линия. Есть еще одна, в которой я вижу неисправленности. Это левая линия, мое желание получать.
0: Удивительный урок Рава, как построить эту сферу. Удивительное описание. Каждый хочет поместить товарищей в свое сердце, чтобы они сейчас подействовали на его мысли и желания. И так что, когда каждый делает, он строит как бы круг, которые строят систему. В этой системе можем воспринять реальность Творца.
1: Да, Рав сказал, что ты не можешь заставить себя видеть иначе реальность по сравнению с тем, как сейчас, но только постараться соединиться со своими товарищами, потому что мы живем в мире, в котором живем. Говорить о вещах — это не наш путь. Мы должны это постичь. И это только происходит, когда мы даем товарищам войти в сердце.
0: Да, всегда спрашивают себя, почему я вижу то, что вижу, почему я чувствую то, что я чувствую. И тогда Рав говорит, потому что это находится внутри меня, поэтому я это чувствую. Любое негативное ощущение, неважно какое и где, с семьей, с товарищами, снаружи. Что я должен исправить, что-то снаружи или себя? В Кабале говорят, исправляй только себя.
1: То, что говорит нам Рав в клипе, это что если ты видишь, что во всем мире Творец добрый, творящий добро, то нечего исправлять. А если не видишь, есть необходимость в исправлении. Теперь исправление не на одном уровне. Просто я сижу и представляю, как я буду выглядеть в хорошем мире. Наоборот, здесь есть влияние на нескольких направлениях или на нескольких этапах, уровнях. И, с одной стороны, как, насколько ты мало видишь, и насколько и они должны что-то изменить. Что значит они должны изменить? Есть здесь много уровней измерений. Но то, что мы изучаем из клипа, пока ты не видишь мир в совершенстве, это место для работы. И создал Творец, чтобы делать. Нам нужен свет, правильно? Нужен? Да, нужен свет. Давайте посмотрим еще клип Рава, клип номер 3.
0: Мы все время говорим и подчеркиваем намерение, чтобы видеть всех как одну систему, одну сеть. Вопрос.
1: Ты стоишь перед миром, хорошо? Перед миром. Ты и мир. Теперь зависит от того, как ты относишься к нему. Или же ты на себя его тянешь, или же ты хочешь отдавать ему всецело, соединить его, сделать ему хорошее. То есть ты определяющий. Через тебя может пройти все изобилие, все благо, вся объединяющая сила, все силы. Короче, как в медицине сначала нужно выяснить, что за болезнь, затем как ее вылечить, какое лекарство дать. В конце концов, изготавливают лекарства, и ты излечиваешься полностью и находишься в совершенстве. Как ты? Или же ты формируешь себя так, как я использую их, это называется обманом, в котором мы находимся, или же ты стараешься каждый раз на все события, на все случаи отнести себя или поставить себя в состояние, когда ты в отдаче им. Если ты в отдаче им, ты называешься Израиль, не голова, а Лейрош. Тогда ты определяешь, как будто ты заботишься о них. Нет ничего, кроме намерения. Что есть еще? Ты и твои желания, и все это остается, мир. Остается, все остается, кроме твоего намерения относительно мира. И тогда ты видишь его в мере приближения к нему с помощью любви, вы становитесь как одно целое, слияние, соединение. И ты на самом деле это так видишь. Также и неживой растительный животный уровень и люди, ты видишь, что это единая система, целостная, совершенная. И даже на нашем уровне, в нашей форме, ты видишь, что неживое растительное животное — это ангелы, а человек — это души. Разница в желаниях, которые так существуют.
0: Спасибо, Рав. Мы сейчас хотим перейти естественным образом к очень важной теме. Мы утром этим тоже занимались и будем заниматься сейчас тоже. Тема, которой мы занимаемся весь день, каждое мгновение, каждую минуту, она говорит о вечной, нашей вечной связи с Равом. Но перед этим давайте прочтем вместе первый отрывок из первоисточников, прочтем вместе первый отрывок из первоисточников, выбранных отрывков, кто хочет открыть. А если нет, мы будем читать медленно, и тут будут титры. И мы соединимся к Баре Суламу, к статье «На окончании Зор». Первый отрывок из избранных отрывков, из первоисточников. Можно посмотреть. Я начну. Сказали наши мудрецы, сделай себе рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего рава, а именно с помощью любви к товарищам, которые ценят его рава, ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего рава каждый получает ощущение его величия. Еще раз прочтем эту фразу. А именно, с помощью любви к товарищам, которые ценят его рава, ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего рава, каждый получает ощущение его величия. Так что отдача рава изменится на получение и на то.

0: делать именно это, тщательно работать с товарищами и беседы между товарищами. Главное — достичь величия. Мы видим, что не короткое время, уже полчаса РФ практически не передает нам живых уроков из учебного зала. Мы знаем эту реальность, и мы принимаем вещи, как они есть. И тут начинается какой-то особый процесс, где мы как группа, как десятка, которая находится внутри группы, должны построить особое отношение к тому, как мы учимся у Рава. Наша ежедневная встреча с Равом, главным образом, через урок в записи, с такого года или другого года, 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад и так далее. И здесь действительно возникает вопрос, как мы превращаем себя в группу, которая живет, строит живой хиссарон каждый день к вещам, которые наш учитель хочет сказать. Нам не важно, когда они были сказаны, не важно, на какой публике они были сказаны, не важно, группа сидела перед ним, была начинающая или продолжающая, не важно, в какой теме это было. Наш учитель — живой учитель. В каждое мгновение, в каждую минуту, не важно, когда его слова были сказаны. Рашби написал Зоар 2000 лет назад, Ари написал Древо жизни 500 лет назад, Балясулам написал свои труды, Рабаш написал свои труды. У нас есть видеоархив, есть книги, но главным образом видеоархив замечательный, благодаря очень многим товарищам, которые вложили в это усилие. И там Рав говорит почти о любой возможной теме, с любого возможного угла зрения. У кого есть немножко опыт работы с этим архивом, это очень рекомендуется, видит, насколько там есть богатство, живые богатства. Юсеф сказал, что он задал вопрос в 2018 году, и он вообще не помнил этого. И я думаю, что многие из нас так сидят на уроках и не помнят, что они спросили, и главным образом, что ответил Рав. Потому что, видимо, мы еще не были готовы, или были готовы чуть-чуть, или часть процесса подготовки. Есть разные вещи, которые мы, может быть, не очень понимаем. Мы хотим поговорить об этой теме и позаниматься ею. Почему мы, на самом деле, говорим об этой теме?
1: Потому что Рав дает нам бесконечный свет, который мы воспринимаем согласно Келим. Есть тот, кто набирает наперстом, тот, кто ведром и так далее. А мы хотим расти все больше. Так беседа товарищей о величии Рава — это постоянный вклад в духовное. И мы говорим тогда осознанно о величии Рава, потому что воздействие Рава будет более эффективным на меня, поэтому мы это делаем.
0: Давайте сделаем это, давайте будем точны, выйдем в беседу с товарищем. Мы хотим выйти на семинар, вопрос для семинара следующий. В период, когда Рав не проводит с нами живой урок из учебного зала, как построить между нами. Если я сижу со своей десяткой, если нет, живой хиссарон для уроков с Равом, а не только из соблюдение порядков или привычки. Еще раз, когда Рав не проводит живые уроки из учебного зала, как построить между нами живой хиссарон к урокам Рава, и не только из соблюдения распорядка или привычки. Семинар, 6 минут, пожалуйста.
1: Да, нужно всегда работать над этим. Мы, естественно, привыкаем. И есть много хиссарона с сегодняшнего на завтрашний день, потому что как мы теперь реализовываем то, что мы услышали, и в каждую секунду нужно чувствовать, на самом ли деле я иду согласно учению Рава, и делаю ли я свою участие по отношению к десятке как ученик. То есть реализация дня — это чтобы реализовать хиссарон на завтра.
0: Могу сказать, во славу системы, которая на нас действует, она может изменить нас каждое мгновение. И система изменилась тут в соответствии с тем, что случилось с Рамом физически. Он не с нами, но духовно он все еще с нами. Его дух все еще существует в каждое мгновение. Я хочу сказать вам, что у нас тут есть инструменты, которые мы получили во время подготовки к подготовке каждый день на уроке. Это транскрипты Рава, его уроки за день и транскрипты. Я беру каждый день, я лично беру в десятке его транскрипт, и мы стараемся вместе с клипом, который мы послушали, соединить это вместе. подстроить для себя какой-то хиссарон к завтрашнему уроку. Задаем вопросы, начинаем выяснять вещи. И эти выяснения дают нам все время подготовку к завтрашнему уроку.

0: каждый раз пытаемся делать это, каждый раз прийти и увидеть дух Рава, его слова в каждое мгновение, когда мы находимся здесь между нами. Изменения в нас, тут нет времени вообще в духовном. Мы видим иногда, слышим вещи, слова Рава 20 лет назад, он говорит нам как будто сейчас, просто сейчас. Это удивительно.
1: Слово «рав» — это слово «много», от чего есть у него много. Много величия святости, много разума святости, вера, много духовного. Мы сейчас читали статью Рабаша, она не находится с нами, но когда мы читаем его, это как будто стоит, он стоит перед нами и рассказывает нам. Мы не понимаем, что рассказываем. Мы сидим здесь, и каждый говорит, что он понял. Я начинаю принимать от товарища. Он говорит, что Нер — это 320 искр, которые указывают. И я этого не видел, как это, товарищ мне это показывает через Рава и через товарища, Творец показывает. Есть у нас Рав, Рабаш, Баль Сулам, Великий Ари, и мы должны все время возвеличивать их все больше.
0: Да, удивительно, как прошло 8 лет. Глава десятки, о которой он говорил, мы не слышали. В конце мы должны делать то, что сделаем, то, что называется, сделаем и услышим. Сейчас я слышал 40 строчек, страницы, я должен это реализовать, постараться сделать. И когда мы делаем, мы все время оживляем это отношение между Равом и объединением, и Творцом. И насколько мы сможем придать большую важность и силы друг другу, это будет живо все время между нами.
1: Да, первые источники, они вечны. Как сказал Берни, ну что, если 500 лет написано назад, это неправильно, и все, что он нам сказал Рав в клипе, все это вечно и правильно, это первоисточники, так мы и должны к этому относиться. И тот, кто меняется во всем это я, не он. Он выше, и я все должен больше прилепляться к нему.
0: Да, так по сути нам говорят, что есть распорядки. Ты идешь согласно этим распорядкам, как не превратить это в привычку. Внутри этих распорядков, если я спрашиваю себя всякий раз, ожидал ли я избавления, всякий раз, когда я прихожу на утренний урок, и что это такое избавление, начинаю делать выяснения и понимать, что Рав присутствует и существует всегда, как все каббалисты, все присутствует, все существует. Как я сам должен оживить это, не говорить, почему он, а как ты сам, а если ты не можешь, делай еще действия.
1: Да, мы должны совершать еще действия. Мы в руках высшего управления, свет находится в абсолютном покое, и поэтому мы должны только достичь благо, которое есть здесь. Свет нам посылает учитель. Я получил гораздо 5 и 10, больше, чем 5-10 лет назад от Рава, который сидел на сцене, благодаря транскриптам. Я просто советую всем войти в эти транскрипты, потому что мне это буквально дало новую жизнь, следить за каждым словом Рава, и ты видишь, как вся реальность складывается в прекрасный пазл, и Рав сидит и говорит здесь, и ничто не исчезает. И еще одно, что нужно сделать, реализовать советы Рава, и это гораздо труднее, чем следить за транскриптом, потому что есть советы, если они хорошо сидят на желание получать, именно их нужно через товарищей реализовывать.
0: Друзья, сегодня наша главная связь с Равом через просмотр уроков в записи. Я хочу, чтобы каждый задал себе вопрос, на котором, я думаю, со вчерашнего дня, что превращает урок в живой. Что превращает урок, который я смотрю, слушаю, вижу, неважно, в живой урок? Что делает его живым? Давайте подумаем об этом на секунду. Это зависит от урока, это зависит от меня, это зависит от десятки, это зависит от хисарона, с которым я прихожу. Тут есть много вопросов, которые связаны с нашей работой с учителем. Вообще, что такое учитель для нас? Где учитель находится? Как мы соединяемся с учителем? Какой тип связи мы хотим с учителем? Мы уже не со вчерашнего дня в этом процессе. Тут есть процесс, который должен развиться, и мы должны развиться в нем. Давайте посмотрим клип номер 5. Объяснение Рава об уроках в записи, пожалуйста.
1: Сейчас Рав не проводит урок для женщины, вечерние уроки. Есть уроки в записи. Можно ли извлечь свет, возвращающий к ней, к источнику, когда Рава нет?
0: Я надеюсь, что вы будете учиться так, что вы сможете привлекать свет, возвращающий к источнику, и без меня. Но когда мы говорим о моих уроках в записи, почему я приложил столько усилий, чтобы у нас был архив, и там были все материалы Барасулама и Рабаша, и все было бы в записи не один раз, и все было бы организовано. Почему я так вкладывался в это? Именно чтобы у вас всегда была возможность учиться и наслаждаться цветом, возвращающего к источнику, и приближаться к раскрытию Творца.
1: С нашей стороны учеников должна быть разница и привлечение света. Мы получаем урок вживую или в записи?
0: На самом деле я не думаю. Когда я сейчас читаю слова Рабаша, это как будто я слышу это от него. Именно так. Даже еще больше. Потому что я сидел с ним рядом, я меньше слушал.
1: Это другая работа у учеников, которые слушают урок вживую по сравнению с уроком записи?
0: Я думаю, что слушать урок в записи труднее, но полезнее.
1: А в чем нужно больше прикладывать усилий?
0: В уроке в записи.
1: Да, но что является усилием, которое нужно приложить?
0: Извлечь свет, возвращающий к источнику. Когда я все время думаю об этом, где сила, которая подействует на меня, когда мои действия дойдут до действия моих працев?
1: Они должны быть больше сконцентрированы на этом, когда слушают урок в записи по сравнению с живым уроком.
0: Уроки в записи, да, уроки в записи нужно больше прилагать внимание. Но им понятно, что здесь они должны прилагать усилия.
2: Беседа?
0: Хорошо. Ну, перейдем к Москва 7.
3: Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок?
1: Вопросы товарища. Каким должен быть идеальный урок, из каких частей состоять и какая подготовка?
0: Я не буду отвечать вам на все эти вопросы, потому что это даст только путаницу. Я не хочу слушать эти вопросы тоже. Вы примите то, что мы даем. Если вы не хотите... Мы никого не держим. Я говорю просто так, специально грубо. Примите, как есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и взять любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как для учеников вы знаете, что делать. У вас есть кого спросить и поучить.
1: Можно ли так спросить? Для того, чтобы поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке,
4: какая часть, она обязательно вот должна
1: быть? Может быть, сейчас или в будущем, с вашей точки зрения, какая часть урока необходима, а какая часть нет?
0: Вы можете пройти эти все записи, ведь я же там нахожусь, я это записал, и тест тоже почти весь целиком в записи. Так в чем проблема? То, что вы ко мне приходите сейчас и хотите просто разорвать меня на части, а я не могу с горлом начинать еще учебу, эти, вы на меня нападаете? Это под подход к учителю, это подход к раву.
4: Я наоборот спрашиваю для того, чтобы вас...
1: Нет, я наоборот спрашиваю для того, чтобы подречь вас на утреннем уроке. Может быть, части мы можем поставить записи, а вы будете обучать только необходимому. Где ваше участие необходимо? И что можно на утреннем уроке поставить как в записи? А вам посвятить определенное время, чтобы поберечь горло, скажем, часть вопросов, на которые вы можете ответить после того, как мы просмотрели вместе.
0: В птихе я не могу дать ничего нового. Ничего нового. Я останусь на том же уровне, потому что вы не продвигаетесь, вы там не находитесь, в этих выяснениях. И поэтому мне нечего делать. Мне нечего делать. Я остаюсь то же самое, как я говорил, 10, 20 и 30 лет назад. И поэтому мне нет смысла начинать пережевывать те же вещи. Я как раз постарел, и не хочу рисовать, что я когда-то рисовал с радостью, говорить об этих вещах, которые я проходил так много раз. И время тоже не способствует тому, чтобы тратить на это время. И поэтому ваши требования ко мне я не понимаю. У тебя есть запись. Это то же самое, как было 30 лет назад. И сейчас возьми и учись.
1: Возьми и учись. Сейчас мы хотим перейти к вопросам-ответам, выяснить вещи, которые мы изучали сегодня на уроке. Вообще, вещи, связанные с нашей жизнью, развитием, десятком, с конгрессом, со всем, что вы хотите здесь и в мире. Пожалуйста, поднимайте вопросы, поднимайте руку и спрашивайте, выясним вместе. Пока придет первый вопрос, я прочитаю четвертый отрывок из первоисточника. Ученик у Рава должен быть в отмене, в настоящей отмене, в полном смысле этого слова. Ибо тогда учитель соединяется с ним и может творить спасение для него.
0: Да, так мы приглашаем вас поднимать руки здесь, в зале и в мире. Маг 59, пожалуйста.

0: Как можно это совместить? Спасибо.
1: Это сильный вопрос. Но начнем так постепенно слои. Прежде всего, есть то, что Рав говорит делать. По отношению к ним нужно менее философски воспринимать, а более действовать. Есть у нас учитель, указывающий путь, который говорит, как слиться с высшим светом, который скрыт. У нас вчера было упражнение «Взять большой лист» и записать там 40 предложений, скажем, о величии Творца. Я стою перед этим указанием, могу сказать себе, «А, это он сказал тогда, 20 лет назад, тем, кто был перед ним, или 5 лет назад, тот, кто находился перед ним, это не совсем то, что мне важно делать сегодня в моей десятке». Это называется, что у меня нет рава, я себе рав. Совет прошел мимо, может быть, через него я бы пришел к контакту с Высшим Светом, и я упустил это. Так это на этом уровне. Прежде всего, делать то, что он говорит. Как смягчить наше сердце, чтобы сердце впитало в себя духовное наставление Рава, там, по всей видимости, мы должны разбить эту клипу, которая закрывает меня в моем кли, и стремиться к божественному, то, что есть у моих товарищей и подруг в десятке, и там есть гораздо большее мягкое сердце, которое по-другому услышит Рава и покажет, как он направляет его на свойство отдачи все больше и больше. Постараемся.
2: Спасибо. Пожалуйста, Шеля.
3: У меня два вопроса. Первый. Утром мы слышали урок о распространении, где Рав говорил очень строго, что тот, кто не слышит его, если не делает распространение. И после этого мы говорили о важности нашего учителя. Так вот вопрос. Что с распространением? Кажется, что это вообще сошло с повестки дня. И мне лично очень этого не хватает и очень больно. Это первый вопрос. Второй.
1: Так почему два вопроса? Один за одним. Мы не можем сразу на все. Авиву, пожалуйста, ответ.
2: Мы не заинтересованы в всепобеждающем ответе, Шелли, верно? Распространение важно. Это важно. Мы сейчас очень сконцентрированы. Сегодня, не знаю, что ты имеешь в виду, на работе в десятке. Может быть, годы назад мы были меньше сконцентрированы на работе в десятке, меньше занимались работой в группе. А сегодня эта тема очень центральная в нашей жизни. 8 последних лет, более-менее, мы внутри десяток и пытаемся интенсивно работать. И мы продолжаем работать в распространении. Не знаю, раньше это было активно в распространении, сейчас не знаю, ничего не останавливается, распространение продолжается, и учеба, мы публикуем материалы. Верно, что если когда-то мы физически ходили, то есть много людей, которые имеют в этом опыт, просто раздавали по одной газетке, было очень особое чувство. Верно, Сенька? Я помню, что ты всегда говоришь, я стою на перекрестке там, смотрю на окно, человек, хочу дать ему газету, а он не хочет газету, и я начинаю сейчас целую историю. И это действительно, это не смешно. Мы в этом приобрели большой опыт, это было очень мощное переживание, каждый, кто это пережил. Но время это немножечко прошло, физических действий больше. Сейчас все цифровое, все очень организовано, все очень умное. Это требует понимания системы, сети, не знаю, разных вещей. Я не слишком понимаю в этом. Но все еще есть действия по распространению. Есть много людей, которые активно распространяют. Мы обучаем, у нас есть ученики, есть сообщество учеников на иврите, в мире, есть колледжи, есть учебные рамки. Распространение не прекращается, мы продолжаем работать в распространении. Ты тоже можешь присоединиться. Какой второй был вопрос?
3: Второй вопрос. Рав сказал, в последней части, которую мы сейчас слышали, я не могу дать вам ничего нового, потому что вы не там, вы не продвигаетесь, у вас нет этих выяснений. Вы можете послушать то, что я дал вам 30 лет назад, это то же самое будет.

0: делаем с этим?
1: Продвигаемся.
0: Как? Но мы же делаем как бы все. Я могу даже, я горжусь своей десяткой, это потрясающая десятка, но как приходим к уровню, о которого ожидает от нас Рав?
1: Очень просто. Мы сейчас на подготовке десяток. Вы активны в подготовке десяток. Когда-то вы делали когда-нибудь конгресс десяток? Это первый раз, когда мы это делаем. Это не маленький вызов, ведь верно? Это сложно, не так-то просто. Я знаю, у меня в десятке, мы с утра до вечера этим занимаемся. Это не очень, само собой разумеется, и не очень-то легко. Я думаю, что это продвижение. Я говорю серьезно, думаю, что это беспрецедентное продвижение. Сидят люди, которые много лет учатся. Подумайте о десятке, которые год-два назад начали заниматься, должны организовать для себя целый конгресс, контенты с утра до вечера, собираться. Люди, которые не собирались, вдруг встречаются первый раз. Я думаю, что все эти вещи — это продвижение. И нужно просто заниматься тем, чем мы занимаемся сейчас. Как? Что будет? Это вопросы нерелевантные. Раф никогда не терпел этих вопросов. Как приходит, что будет, почему да, почему нет. Делаем. Мы сейчас сконцентрированы на конгрессе десяток. Все мы, вся мировая группа, каждый в своем стиле, и мы этим занимаемся. Конгресс десяток. На прошлой неделе было упражнение, которое выяснилось, что он с 2018 года. Глава десятки — это новая, незнакомая вещь. Давайте построим относительно этого ощущение. Начнем с этим работать, начнем учиться, начнем с этим иметь дело, посмотреть, что это пробуждает в нас. Это как раз этот процесс. Не надо делать больших вещей. Именно это не так мало. Давайте сконцентрируемся на этом. И оттуда продолжим. Спасибо. Просто нот.
0: Несколько хороших лет назад тот, кто видел Рава, задавал себе вопрос, как относиться к тому, что один раз он говорит одно, другой раз другое. И я помню, он ответил мне, сказал, привыкни ко мне. И я помню это, и это было очень сильное впечатление. И в последние полгода мы слушаем записи. А что делать с тем, что когда мы слышим записи, и я вдруг вспоминаю, что когда-то, ну, немножко в последний период он говорил, что это более актуальное для нас.
2: Спасибо. Прежде всего, разделим, разграничим вещи, где я слышу так, где по-другому, где нет. Есть, Рав передает смысл творения, цель творения, и нужно научиться тому, как прийти к контакту с Высшим Светом. Если бы кто-то мог научить меня лучше, я бы пошел к нему. Если я здесь, значит, кроме Рава, никто меня к Высшему Слиянию не приведет, и сейчас он дает указание, как вы и я придем к слиянию с Высшим Светом и пойдем его путями, и уподобимся ему. Это мы ищем, чтобы Лев, как раньше спросила подруга, чтобы оно было мягким, почувствовал Рава. Как это нас вводит в божественную форму? И в этом нет никаких противоречий. То, что я груб и не способен распознать бесконечное количество свойств, которых у Рава это одно целое, так я пока не смягчусь, я почувствую только тогда. Другая область совершенно. Какие периоды были? Когда-то мы раздавали газеты, были круги на берегу моря или в Сочи. Были разные периоды. Должен ли я сейчас из этого делать ответ, какой проект по распространению я должен делать? Нет, потому что я не управляю распространением. Я должен спросить, если я запутался и не знаю, что делать. Скажите, дорогое руководство, в чем мы должны сейчас делать распространение, где я могу реализовать свою реализацию отдачи, и тогда получите ответ. Так давайте себя не путать, что все противоречие. У меня в голове противоречия, потому что я материализован. У каббалистов просто, как свет, он простой. Поэтому должна быть тонкость. И то, что раньше спросили, это очень важно, чтобы подняться на уровень Рава, иначе мы застряли и не продвигаемся. чтобы он нашел такой свет, который разбил мое сердце с этой клипой, чтобы обрезать его, убрать крайнюю плоть. И тогда это будет сердце десятки, мягкое, которое способно принять свет мира, чтобы было у нас с кем работать.
1: Чуть-чуть еще добавить. Смотрите, что произошло в последние годы. Ну, тут много лет. Совершенно изменило весь наш духовный путь. Это присутствие десятки. Я думаю, что каждый чувствует это. Это уже не что-то техническое, что у меня есть группа людей, которые кто-то поделил случайным образом. Это хорошо, но тут есть уже понимание, что духовное постигается только в десятке. Нет чего-то другого. Нечего искать. Это понятно, что мы вместе, понятно, что мы группа, есть регион, есть мировая группа. Это все понятно, это верно. Но каждодневно, кто видит тебя, кто видит меня, это моя десятка. Каждый день, кто дает мне впечатление величия, возвышенности, это моя десятка. Каждый день, когда мне нужно, чтобы кто-то заботился обо мне, это моя десятка. Когда я не проснулся на урок, это моя десятка. Когда мне нужна поддержка, неважно сейчас какого вида, это десятка. То, что называется десятка, это стало центром нашей работы. В большой степени, я не говорю, что так это сложится, но как будто это огромное пространство, которое мы все чувствуем как физическая связь с Равом, наполняет день или должно наполнить. Может, не наполняет, но должно наполнить десятка. Потому что, по сути дела, Рав подталкивает нас все время в десятку, в десятку, в десятку. Его спрашивают, может быть, мы соединим десятки? В десятку. Может быть, мы сделаем десятку? Некуда убегать, это и есть работа. И поэтому нам нужно, не просто так мы делаем конгресс десяток, чтобы каждый научился организовываться и все. Да хорошо, это на административном уровне, чтобы десятка стала якорем, якорем, который даст силы каждому товарищу и подруге, чтобы давал силы, чтобы могли продвигаться, чтобы могли каждый удерживаться, и тогда все десятки будут толкать вперед, как маленькие лодки, которые движутся к цели. Поэтому это огромное продвижение. Чем больше мы поймем это, чем быстрее, и чем больше будем заниматься только этим, конечно, заботиться и о рамках, и системах и так далее, но заботиться о работе в десятке, и не будем искать вещи вне этого, потому что нет духовной работы вне десятки. Есть учитель, рав, группа книги, понятно, но десятка — это центр всего этого. От нее я буду получать величие рава, от нее я получу отношение к первоисточникам, с ней я буду работать над первоисточником, с ней я буду реализовывать советы рава, мне негде больше реализовывать советы рава, это все разговоры. Другое. У меня есть товарищи, это не связано друг с другом. Не с товарищи, но в десятке у меня есть работа.
3: Women Finland.
1: Женщины Финляндии.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи и мировой клуб. Хотелось бы уточнить такой вопрос. Вот мы выбираем, к примеру, мы выбираем главу десятки. Насколько... Глава десятки заботится о десятке во всех параметрах. Вот при всем при этом, при том, что глава заботится о десятке и делает все и молитвы, и мы много чего слышали, что он должен делать, нужны ли шац и габай? Какие действия тогда у дежурных десятки? Нужны ли дежурные или глава десятки заменяет дежурных? Вот хотелось бы уточнить вот этот момент.
2: Есть десятки, которые делают так, иначе. Вы должны почувствовать, что правильно для вас. Это зависит от того, как до сих пор действовали дежурные по намерению, что является ролью главы десятки. Есть такие десятки, есть такие, которые оставили дежурных по обвинению, а у других вообще не было таких, и поэтому глава вошел как бы в вакуум. А есть десятки, которые где глава взял на себя эти обязанности. Вы должны почувствовать, что для вас хорошо. Главное, что мы все вместе двигаемся к объединению и выстроились во всех десятках орган, который называется Рож, глава. Это духовная кли, все остальное — это детали. Начните упражнение, увидите, что нужно, чего нет. Главное, чтобы мы вошли в эту духовную модель ГУФ, у которого есть Рож, и мы создаем это Рож в нашем отмене перед ним, и тогда высший свет может протекать по этому кли. Киев, пожалуйста.
3: Да, добрый день. Я скажу на русском, чтобы я хочу, у меня нет вопроса, я хотела бы передать огромную благодарность всем, кто участвует в том, чтобы распространять именно уроки, то, что в записи проходит от учителя. Особенно я хотела бы поблагодарить свою сестру, которая каждое утро отправляет конспекты. И вот буквально сегодня она отправила свои впечатления об уроке. Сегодня слов мало, чтобы передать невероятную важность его урока. Величие учителя раскрывает всю суть нашего бездействия на пути. Этот урок обязателен к просмотру всем. Не пропустите колоссальную возможность для пробуждения. И вот такими словами, когда сестра каждое утро пробуждает после просмотра уроков записи с Равом, я, конечно же, вдохновляюсь и обязательно пересматриваю записи, и поэтому хотела бы огромную благодарность именно высловить украинскую всем, кто причастен к тому, чтобы вдохновлять, передавать эти знания, и чтобы мы действительно пробуждались каждый раз теми всеми знаниями, которые Рав передал нам за все это время. Огромная благодарность всем.
1: Да, можно поаплодировать. Мы тоже присоединяемся к твоей благодарности. Спасибо, ты нас очень взволновала. Женщина Литвания, 8.
0: Большое спасибо за свет и большое спасибо за большие усилия, которые Израиль дает всему миру. Вопрос. Рав в наших сердцах, даже если он не дает нам уроки, и он наш отец нашего духовного развития. Вопрос. Как мы можем смотреть на себя, рассматривать себя в тот момент, когда мы находимся на уроке? Мы стремимся за знанием или за окружающим светом?
2: Это хороший вопрос, чтобы каждый себе задал этот вопрос, как и перед уроком в качестве подготовки, как и во время урока, так и в конце. Я думаю, что уроки в записи имеется в виду, что они могут быть записаны на нашем сердце. Мы способны воспринять их в себя. Это живые уроки, потому что в них есть вечный высший свет. Вы начали свою речь с того, что Рав не дает уроки. Он их дает от высшего света. Вопрос, где мы, чтобы получить что-то?
1: Мы должны оживить их у себя в сердце, точно как сказал Орен. Спасибо, спасибо за работу, которую делаешь. Она переводит урок на литовский все время. Это не само собой разумеется. Большая честь, большая женщина в Венгрии, пожалуйста.
5: Hallo Freunde, wie können wir die Worte des Rav in unserer Zehnergruppe zu einem echten Treibstoff machen? Dankeschön.
0: Как можно пользоваться уроками Рава, чтобы это придало нам энергию?
1: Правильно понял, как можно пользоваться словами Рава, чтобы это стало энергией? Я думаю, что он дал немало советов. Главным образом взять их для реализации на практике в нашей десятке, насколько мы понимаем, насколько мы можем стараться реализовывать связи между нами. Спасибо большое, спасибо, друзья. Спасибо за все вопросы, за участие. Мы спускаемся на третью трапезу, перед этим споем вместе песню.

Лай ла лай лай ла лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай ла лай лай ла лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай ла лай лай ла лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай лай лай ла ла лай лай лай лай лай Лай, лай, ла, лай, лай, лай, лай, ла, лай, лай, лай.

0: שלום קהילה יקרה, חברים, חברות. אנחנו רוצים לפתוח את הסעודה בקטע מקור.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, подруги, друзья, товарищи.
0: אי אפשר לקבל מהחברה השפעה.
1: Невозможно получить влияние от группы, если человек не слит с группой, то есть не ценит их, и в этой мере он может получить от них влияние без работы, только от слияния с группой. Давайте прочитаем еще раз отрывок из статьи Рабаша. Невозможно получить от группы влияние, если он не слит с группой, то есть не ценит их, а он может получить только в мере того, что он ценит группу, может получить от них даже без всякой работы. Да, действительно, в нашей работе это очень важно, что не может быть величия Творца больше, чем величия товарищей. Товарищи — это наша душа, это наша жизнь, и это просто основа и показатель того, насколько мы действительно ценим Творца между нами. Давайте войдем с этой мыслью в нашу трапезу. Лехаем.
0: בוא ניכנס ונשמע קטע של רב. איך הבורא מפרגן לנו?
1: Давайте сосредоточимся и послушаем отрывок из слов Рава. Когда мы сможем сделать это, тогда мы сможем прийти к успеху. Также имя Творца называется «Любовь», и наша цель, это тоже называется «Любовь», то есть отдача, настоящая, чистая отдача, высшая отдача называется «Любовью». И нет ничего у человека по отношению к самому себе, кроме того, чтобы отдавать ближнему. Будем надеяться, что мы на пути к этому. Исходя из того, что мы раскрываем, мы видим, что Творец, да, помогает нам, благосклонен к нам и хочет помочь нам во всех формах, которые только возможны. Конечно же, при условии, что мы останемся свободными от всяких чуждых расчетов, чтобы быть к желанию там получить какой-то успех, чтобы это было наше имя записано. Я надеюсь, что мы почувствуем это в ближайшее время. Я благодарю всех за то, что вы собираетесь, и что я могу быть с вами, и вместе с вами почувствовать ваши сердца. И давайте делаем последний лехаим и споем, и встанем завтра утром на, с новым днем. Лехаим всем за нашу цель, приближающуюся к нам. Лехаим.
2: טוב חברים, בואו עכשיו נשמע חבר מאוד מיוחד, עשירייה מאוד מיוחדת.
1: Давайте сейчас послушаем особого товарища, особую десятку, Турция 7. И вообще, страна Турция, это просто нам излучает любовь, говорит о любви, это одна сплошная любовь. Давайте послушаем сердце этого великого товарища из Турции 7. Здравствуйте, мировой Кли.
3: Well, I will speak a bit about what kind of preparation we are doing for the Congress. First off, it's a very.
1: Я хочу рассказать, какую подготовку мы делаем перед Конгрессом. Есть большое собрание в десятке Турции 7. Мы 12 товарищей вместе физически собираемся. И остальные товарищи у нас будут в зуме. То, что мы начали делать, собираться, мы создали группу в WhatsApp, чтобы поделить между нами обязанности, как часть взяли на себя ответственность организовать трапезы, где мы будем спать, другие взяли на себя и так далее. У каждого товарища есть ответственность. Мы покупаем специальные матрасы для йоги, чтобы каждый мог хорошо выспаться, и каждый заботится о своей десятке, как ему сделать так, чтобы было все расписание у нас, когда у нас будет время и свободные трансляции. И мы хотим сделать все самым лучшим образом. И многие товарищи со всей Турции, также есть товарищи, которые живут в других странах, они приедут, и чтобы быть вместе постоянно, каждое мгновение. И то, что важно, чтобы мы могли также и сделать трансляцию для товарищей, которые не будут с нами физически, чтобы они были постоянно с нами, постоянно вместе с нами. Хаим, друзья.
0: Хаверим, никонесах шабле себе в хибу, бенену?
1: Друзья, мы сейчас проведем семинар в круге между нами. Вопрос на семинар. А до этого мы хотим прочитать отрывок для настроя на семинар. Каждый в десятке, в своей десятке обязан заботиться, как он привлекает свою десятку к контакту с Творцом. Каждый в своей десятке должен заботиться о том, как он тянет, привлекает свою десятку к контакту с Творцом. И сейчас вопрос на семинар. Как нам притянуть друг друга к этому контакту с Творцом? Как нам тянуть друг друга к контакту с Творцом? Хайфа 2, фокус-группа. Да, я думаю, что прежде всего это должно быть основой в десятке. Я думаю, что десятки, которые продвигаются, это то, что уже существует в десятке. Мы должны выяснить действительно, что имеет.

0: Это самое лучшее, что может быть. И мы должны подниматься все выше и выше. И на этом конгрессе я уверен, что мы сможем это сделать в слиянии с товарищами, и мы придем к успеху. Юли. Да, друзья, мы должны помочь друг другу, чтобы приблизить каждого товарища к Творцу, прежде всего, помочь каждому товарищу, пробуждать его постоянно, и чтобы было все в нашем, в нашей десятке величия Творца, то, что должно быть. Узи, пожалуйста. Наш рав нас направил, дал нам силы, чтобы мы могли посмотреть, как нам использовать наш путь. Исходя из того, что он научил нас, мы очень хорошо понимаем, что без величия Творца у нас нет никакой возможности делать что-то в этой группе, в нашей десятке. И это то, что мы должны постоянно помогать и давать нам величие Творца, который объединил нас. Леонид, да, нам нужно дать друг другу воодушевление. И как сделать это, когда мы говорим о величии Творца, величии нашего Учителя, величии наших товарищей, мы делаем действия отдачи. И так мы получаем свыше, делаем это и просим, пока не получим свыше помощь. Ниссан. Ави продолжит. В общем-то, вся наша работа в том, чтобы постоянно укреплять через объединение между нами величие Творца и поднимать, давать все время намерение, цель увеличивать, и то, что нас учит Рав, все каббалисты, и выполнять. Это возможно сделать только, когда каждый берет на себя ответственность и старается все время поднимать важность, несмотря на все состояния, которые мы получаем выше всех их. И именно когда мы готовимся к конгрессу, вообще нужно делать на это упор, и это очень важно.
1: Яша, вакаша, Яша, дабер.
2: Тов, ани ло раити та шеэла, авал ани эдабер багадлут.
0: Я не слышал вопроса, но я скажу о величии этого состояния, величие товарищей, ценить то, что нам дает Творец. Это то, что дал сейчас возможность говорить перед мировым кли. Главное, чтобы мы доставили ему наслаждение нашими усилиями быть хорошими учениками Рава и Хаим.
1: Хаим Ниссан.
0: Эхаим Ниссан, Эхаим Кайфа 2, Эхаим.
3: Нафла бехики азхут лаациг хавер меод меод.
0: Мне выпала огромная честь представить очень великого товарища, огромная честь. И этот товарищ представляет очень особенную десятку. И мы вместе учились. Это потрясающий товарищ с огромным сердцем, великим. И он сейчас хочет раскрыть свое сердце и рассказать вам, что у него есть внутри. Да, мы находимся в особое время. Мы учимся, все время изучаем, что такое величие Творца, величие Рава, величие товарищей. И если мы

0: Посмотрим хорошенько и будем проверять все время, где мы находимся, где, какие товарищи есть у нас, какие семьи есть у нас. Так действительно, тогда мы увидим, что все предназначено для того, чтобы мы продвигались все больше и больше. И моя десятка, товарищи, это настолько разные, настолько такие странные друг для друга, но их сердца и то, что они стремления их, они делают огромные усилия, чтобы мы вместе пришли к цели. И есть только за что поблагодарить, за все это величие, которое он показывает нам на этом пути, через товарищей, через Рава, и все, что он дает нам на этом пути. Лехаем, друзья.
1: חברים, רגע לפני שנשמע את הקליפ נוסף של רב, בואו הסתכלו רגע על החברים מסביבכם.
0: Я перед тем, как мы сейчас посмотрим еще один клип Рава, давайте посмотрите, пожалуйста, вокруг себя на своих товарищей, в десятке, и примем мы слова Рава к исполнению и подумаем о товарищах, а не о себе. Давайте посмотрим сейчас клип Рава. Каждый за товарищи, это называется хорошая сила и крепкая. За них, за тех, кто вот эти, только за товарищи, а вот эти всякие такие идеи теоретические, никто не понимает. Известно также и у нас в мире. Товарищи должны быть как команда, как которые вместе сплочены, я за них все готов, за них сделать все, я для них, я защищаю их, я готов отдать за них все. Постарайтесь, начните думать о десятке, вместо того, чтобы думать о себе. Увидите, насколько вы сильные. Потому что вам будет помогать свет, возвращающий к источнику. Я стою, чтобы их защищать, я забочусь о них, и вдруг вы получите силы, а для себя нет. Нет, человека он тут же гаснет, я не знаю, я не чувствую, я мне плохо, я себя плохо себя чувствую, у меня слабость. А если за группу есть силы? Так вот, что мы завтра утром встали и подумали о том, об этом. Только за других думать, а не за себя, только за, о группе думать. Хочу представить перед вами товарища очень преданного. Он защищает своих товарищей, и он постоянно борется за них, за каждого из них. Это товарищ из моей десятки. Месяц назад у нашего товарища Гая и Тамары, его жены, родилась дочь. Во-первых, мы его поздравляем, а сейчас послушаем его горящее сердце. Пожалуйста, Гай. Да, огромное волнение я испытываю, когда я чувствую, что я частью вас, какая радость, когда ты встаешь утром и чувствуешь, что ты часть Небаруха. Это не само собой разумеется. Есть такие, которые даже удостоились родиться в этой группе с молодых лет. И у нас тоже сейчас родилась дочь. Да, это очень волнительно получить возможность расширить круг отдачи в нашей семье. И у нас очень особое время сейчас все вместе, так вот у нас такие ощущения и чувствовалось величие группы во всем, когда родилась у нас дочь, мы получили такую огромную поддержку со всех сторон, нас просто обняли, помогли женщины Тамаре. Помогали и помогают до сих пор, и во всем приходят и поддерживают это все, чувствуется через группу. И Творец чувствуется тоже через группу, через нашу десятку, через нашу группу. Невозможно искать Творца, а только внутри группы. Творец находится только между нами. Я хочу также сказать моей прекрасной жене, она красивая, она хорошая, без нее вообще бы ничего не знаю, смог бы пройти все испытания, которые выпадают на пути Лехам, друзья.
2: Что мы делаем? Мы делаем

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Мы будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. Будем изучать, прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем, эмунат рабо, маху хашиу.
2: Шамати, 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо» — «эймин», ведь о стихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «вэймин» — «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый, творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир, и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они. Где «у них» означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется «у них», и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит, что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. Из сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
2: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, То есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падения. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя. Тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя, он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.
1: А почему называется «не удостоился, и учение его становится для него смертельным ядом»? Это вызвано тем, что все учения, которые он изучает или слышит, не принесут ему никакой пользы в том, чтобы он смог удостоиться состояния жизни, то есть слияния с источником жизни. А совсем наоборот. То есть всякий раз он все больше отдаляется от слияния, и все, что делает, он делает лишь для нужд своего тела, и называется это получение для себя. И это разделение. То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенной, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости, иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не исходит лишь только благодаря радости заповеди.
2: Это означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другими словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левая называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца. И он видит, что он гол и нищ. И как он может быть в совершенстве? Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве высшезнания. И это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще не достоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.
1: Перейдем к уроку от 25 октября 2018 года.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 459. Страница другая, сейчас мы выясним. Труды Бааль Сулама, страница 559, статья «Какой должна быть вера в учителя?».
4: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть посредником между Творцом и учеником. И ученик обязан слушать то, что говорит ему учитель. И слушать непросто. Это невозможно человеку просто так. Не дана возможность слышать. Это берет множество времени в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем. В той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе. Есть еще отмена по группе, к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры. В той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе есть множество, имеется множество действий в учебе, в распространении, в обучении и вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый способ, новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласия с учителем и в соответствии с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно ему, его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом, слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. И а у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хиссарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространения с широкими массами и впитывание от них хиссаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии последнего поколения, обязаны включиться в них. Ибо именно через включение в эти хиссароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, возьмут нас, поднимут нас на свои плечи, поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения. И неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
3: Есть два пути, левый и правый. Правый от слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». Означает «веру в Творца». И когда учитель говорит ученику «идти правым путем», где «правый» означает «совершенство», а «левый» — «абсолютно несовершенный», то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему «идти правым путем». Совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать. Глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что, хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать: есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано, не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. И почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь, а именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение, то есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть каждый раз, поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий, то есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя. То есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия в противоречии с правой, то есть левая — это когда это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве. Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет. В котором может воцариться высший свет.
5: Вопросы. Мира Сашам.
4: Кто там хочет? Здесь нет вопросов, отлично. Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя. Хорошо.
5: Питер.
4: Тогда Питер.
6: Можно вопрос насчет распространения?
5: Кен.
4: Да.
6: Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в ишват-хаваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы, и когда мне раскроется Творец?
4: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешние кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, чтобы все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего кли. Всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь этого слышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Барсулям, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться, учиться и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит себе, слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и что, чем-либо заниматься, поэтому мы обязываем тебя, обязываем. Хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие, это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть, учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп. Просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит, хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется. Перед тобой учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но. Даже если ты получишь всегда через учителя. Несмотря на то, что ты получишь больше него. Да.
7: Киев.
8: Вы даете массу указаний практически каждый день. Есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой. Это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка? Или задача каждой группе обсудить, как она это как группа выполняется?
4: Нет, я не делю это на группу. Это обязан делать каждый. Все советы я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделай список, да, посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь или находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
3: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, выше знания, то, что говорит учитель?
4: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал Астана.
9: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
0: Что зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении? А о чем? Ты себя должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся на уроке двое. И вы не будете увеличивать группу. Вы должен прийти к человеку, и то, что он хочет сказать, это ему услышать, то ему сказать. Должен дать ему возможность понять, что ты, если он хочет что-то достичь в жизни, он может сделать это только тем путем, который описываешь ему ты. И ты не обманываешь его, ибо высший свет сделает все, что он хочет в жизни, самым правильным способом.
9: Он хочет...
7: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней, ну, заставил себя, сделал. То есть с этим проблем, в принципе, нету. А как достигается внутреннее согласие с учителем, благодарность и такая точка внутреннего слияния? Плюс к тому, что с внешней точки зрения заставил себя, сделал человек.
4: До Гмара Тикуна не согласишься. Несмотря на то, что скажет, да, он прав, но я не согласен. Как с Творцом. Так всегда, на подъеме согласно, слиты, ой-ой-ой, как это, насколько хорошо, любовь, бум, упал в ненависть. Так оно. Надо согласиться с этим, понять это и жить таким образом. Вильнюс.
10: Вильнюс.
4: Вильнюс.
11: Раф, для того, чтобы ученику услышать учителя, должна быть внутренняя связь, общий язык, который называется корень ветви еще.
4: Нет. Нет. Нет. Еще раз сказать нет? Нет. Ты должен слышать своими ушами и записать то, что услышал, а потом почитать глазами. Правда то, что он сказал? Ты вдруг увидишь, что то, что ты написал, то, что услышал, это не одно и то же. Прочти то, что ты услышал от учителя, и тогда ты увидишь, что эта возможность находится перед тобой, ты обязан выполнять, выполнить то, что написано, ты можешь, что тебе мешает, и относись к этому, но прежде всего записать, записать. Нет, то, что здесь мне говорят, что я даю много таких указаний. Обязан, обязан, обязан. Если вы записываете, то посмотрим, сколько их-то всего. Если есть проблема, почему я говорю это, поставьте вопросительный знак, и мы выясним, вы увидите, что я не прихожу к тебе, и не говорю, что должен обслуживать меня, и что должен... Не знаю, что там еще делать такое. А все это ради исправления души самым коротким путем.
10: Эйлат.
4: Эйлат.
3: Как осуществить эту связь в распространении, чтобы, с одной стороны, то, что публика хочет слышать, а с другой стороны, чтобы ты был соединен с желаемым направлением, чтобы ты находился в этой связи между тем, что они хотят слышать, и тем, что ты им должен дать правильное направление.
4: Я скажу тебе, в чем проблема? Проблема в том, что я говорю, что делать в группе, допустим, заниматься распространением,

0: потеря лет. Я не преувеличиваю, мы могли бы уже давным-давно быть в совсем другом состоянии. Это потеря лет. Да, транс.
1: Иран. По поводу распространения. Вчера в продолжении вашей просьбы был зум всего мирового кли. Было более 200 подключений. Сегодня будет то же самое. Может быть, затем мы сможем выслушать впечатления товарищей. Мы прочитали отрывок на трех языках.
0: Очень хорошо, очень. Иерусалим.
1: Тот, кто не слышал указания учителя, у кого он должен просить прощения?
0: Собственно, у Творца. У Творца. Но нет здесь извинений, есть просто, если он понял через некоторое время, осознал, то он обязан, насколько можно быстро выполнить.
2: Вы
0: несколько лет не слышали, что я говорю, ну хотя бы сегодня выполните.
2: Киев.
3: Рав, отношение моей десятки, как и все остальные, это отношение веровыше знания между моей десяткой и всех остальным.
0: Нет. Почему? Вера выше знания — это отношение силы отдачи, которая получает свыше эту силу, и тогда она находится в нас, пребывает в нас. А не мы создаем эту веру выше знания. Мы должны только привести к тому, чтобы это произошло, приблизить ее, не более того. Хорошо, мы сегодня не видели групп. У нас есть Латинская Америка, ивритская виртуальная группа, еще какие-то другие. Нет. Которые не задали вопросов. Но я, собственно, закончил урок. Есть еще что-то? Нет. Ну, хорошо. Итак, Торонто хотите спросить? Торонто. Нет?
2: Ну, ты шар.
0: Ну, спроси.
4: Спрошу по-русски. Насчет распространения. Если, значит, вы говорили, что один человек может распространять. Ну как может один человек выйти, например, и начать распространять? Обычно мы говорим о группе. То есть вот непонятно немножко, как может один человек распространять. У него нет ни сил, ни желания.
0: Нет, я обращаюсь к каждому из вас, а вы должны принять это в группе. Этот совет, это указание, я бы назвал это заповедь, это и подумать, как ее выполнить. И выполнить всей группе. Если в группе есть такие, которые вы говорите, он обязан быть на кухне, он обязан быть в трансляции, еще что-то, а мы пойдем на распространение, то так пусть и будет, хорошо. Но, собственно, группа должна решить, и она обязана вся находиться в этом состоянии, в этом действии. Я говорю это особенности сегодня в группе «Центральный Бней Барух». Алмата.
5: Доброе утро, Раф, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением учить и учиться, да? У вас, да? А вот если я не до конца недопонимаю, я вижу, что товарищи лучше и больше меня понимают. А я потом перечитываю и понимаю, что все равно не все понял, что вы хотите передать.

0: Вот с этим как бороться дальше? Получается, что и не очень хороший ученик.
1: Хороший ученик — это тот, кто слышит, что говорит учитель, а не тот, кто работает со своим разумом. Чем как можно меньше разума и как можно больше действий, которые приводят к объединению. И удачи.
2: Натания. Как поднять в группе важность так, чтобы группа выполнила совет Рава? Как поднять важность в группе, чтобы мнение группы... Как поднять важность в группе для того, чтобы мнение группы было выполнить совет Рава?
1: Группа должна говорить об этом. Говорить об этом. Сколько Рабаш пишет об этом? Понятно, да.
2: Какие должны быть отношения между товарищами, где часть товарищей выполняет советы Рава, а часть не делает?
1: Они носят вред.
2: Что можно между товарищами?
1: Они должны почувствовать группы, что они наносят вред.
2: Одна часть должна показать другим, что они вредят?
1: Да, почему нет?
2: Может быть, я не вижу правильную картину, неправильно сужу?
1: Что здесь судить или нет? Они делают или не делают? Выполняют или не выполняют? Все слышали или каждый слышал по-другому? Мы проходим, занимаемся с вами ежедневно, массу материала, постоянно выясняем, есть возможность спросить еще раз, я еще раз объясню. И я не оставляю ничего, что осталось бы без объяснения. Не хватает, спросите, я объясню еще раз. Но группа, которая принимает на себя готовность идти к цели, согласно чему она продвигается? Где ты видел что-нибудь, что было бы организовано, не было бы организовано как группа и могла бы пройти? Как такое может быть? Мы же приходим в университет. Ну да, получите университет.
2: Я не должен видеть каждого товарища величайшим поколением, оправдывать его. Я смотрю практически. Он не делает действия, так что я пренебрегаю им.
1: Ты можешь делать так, как ты говоришь, пожалуйста. Там, где ты найдешь себя через долгий год, я не знаю. Возьми какого-то товарища, возвеличь его как величайшего в поколении, и иди вместе с ним к чертовой матери. Куда он идет? Пожалуйста.
2: Нужно ему сказать или просто что? Как отнестись конкретно?
1: Обязаны говорить о том, что слышали от Рава, и в соответствии с этим продвигаться. Вы нигде не читали об этом?
2: Читали?
1: Ну. Что задайте вопросы у меня? Написано и у Рамхали, повсюду после урока сидят и обсуждают, что слышали и что мы должны сделать. Так написано. Я говорю это не потому, что вы должны мне что-то, вы должны сами себе. Не выполняете? Ну, потом смотрите на меня, ну что с нами происходит? Что происходит с вами? То, что происходит, то и происходит.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
4: Нам нужно реализовывать все советы Рава, главным образом распространение то, что слышались. Но кажется, что относительно всех советов, которые получили от Рава, и относительно объединения и связи с Творцом, и Рав всегда посередине между учеником и Творцом. Нужно слышать, что он говорит, и действовать. Так устроено все в виде пирамиды, так можно войти в духовную.
3: Самое важное предложение, на мой взгляд, это то, что учитель говорит, и тогда это становится либо заповедью, либо прегрешением. И это зависит от нас. И Рав сказал, что нужно слышать самым обычным образом и не работать со своими мозгами, просто делает то, что говорит Рав, и он много говорил об объединении, что мы должны... распространять, присоединять хистронот человечества, и каждый должен это делать, исключая тех, у кого есть какие-то важные функции в группе, там, как кухня. Но такими ролями нужно меняться, чтобы все могли распространять.
4: Саги пишет: «Хороший ученик тот, кто слышит то, что сказал Рав, а не тот, кто работает из своего разума. Чем меньше своего разума и чем больше действий, ведущих к объединению, ведет к удаче».
5: Насколько
3: вместе мы улавливаем идею распространения, это даже важнее, чем действовать, исходя из объединения, как я понимаю. И Рав сказал, что... что ты уже упустил несколько лет. Это было сказано в 18 году. Ну и нужно учиться из этого опыта, насколько мы находимся в падении и не обращаем внимания, что в этот период мы должны прилагать усилия в распространении и делать это вместе.
4: Еще раз сказал... Пиши то, что ты слышишь, и то, что ты помнишь, это две разные вещи. Запиши, а потом прочитай после урока еще раз.
3: Он сказал, что не хватает мнения группы, вот как вот мы говорим, то, что мы слышали от Рава. И как мы укрепляем свою группу относительно каждого, насколько трудно принимать то, что говорится, и ты все мировое кли очень сильно вкладывалось в это. Был очень хороший пример, и трудно было все это воспринимать.
4: Урок, который мы слушали, он как бы принял направление распространения. Но мы можем сейчас услышать через него упражнение «Рож десятки», что мы можем его реализовать и этим слиться с Равом. Я записал, что учитель должен быть как средство между Творцом и учеником. Еще, по мере того, что он верит в Рава, получает силу веры. То есть через Рава этим может поднять себя.
6: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה משהו...
3: Я слышал, как товарищ спрашивал, если ученик согрешил, не сделал то, что говорит Рав, нужно просить прощения у Творца. И он сказал ему: еще не поздно, ты можешь начинать. Никогда не поздно начинать и продолжать работу.
4: Да, товарищи уже говорили, и Рав это определил, что есть проблема. Каков путь к духовному? Как его можно достичь? И сказал, что учитель должен стать промежуточным звеном между учеником и Творцом. А затем ученик должен слышать. И услышать это непросто. Иногда это требует много лет, чтобы это произошло. Ученик должен отменить себя перед Равом. И должно быть много, как бы, должна быть молитва, чтобы услышать правильно слова Рава.
3: Да, то, что важно, это вместе
5: обретать важность, слушать Рава. Не то, что Рав нуждается в этом. Это необходимо нам для развития, быть выше знания и делать то, что говорит Рав.
4: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

Абад Гулдаи, Абад Гулдаи.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Вместе мы строим духовное общество, нашу группу. И наша тема — вечная связь с Равом в каждом состоянии. Это не случайно, потому что мы находимся в таком периоде, когда форма связи с Равом изменилась, меняется на наших глазах. Мы уже более полугода не учимся физически с Равом здесь, в уроках прямой трансляции, но его советы, его направления, его слова, его дух царит между нами и направляет нас, ведет нас день за днем в уроках, в записи, в его отрывках, цитатах, в нашем поведении, в каждом вдохе товарища. Более того, мы видим, что уроки, которые были 22-23 года назад, когда Рав давал эти уроки в 2002 году, и даже до этого он говорил о нас, о группе Бне Барух, о группе каббалистов, которые учатся здесь сейчас, в 2026 году. И мы хотим сегодня вместе, в то время, которое есть у нас, выяснить вместе, как мы, как группа, слышим между нами величие Рава, как мы усиливаем связь с ним. Даже и в таком состоянии, как сейчас, в этой связи, мы хотим, чтобы у нас была духовная связь с нашим Равом. Мы слышим много от Рава во множестве бесед, что связь между учеником и учителем не зависит от времени. Это система отношений глубокая, которая строится выше времени и места, и расстояния. И мы не хотим сейчас впадать в воспоминания, ностальгию и так далее. Мы хотим возвеличить нашего Рава, и это делают товарищи, когда они говорят о величии Рава. Поэтому давайте поговорим об этом и увидим, насколько наш Рав, как и сказано во всех каббалистических текстах, Рашби, Ари, Балясулам, Рабаш, у нас есть наш Рав. И все, что мы слышим каждый день, это живой источник, который направляет нас здесь и сейчас. Точно так, как мы слышали, это чувствуется, что он посылает нам четкие и конкретные посылы. Мы не хотим сейчас обсуждать урок живой или в записи. Что такое Рав Лайтман? Какая важность, какой хисарон, какое внутреннее требование должно быть у нас, как мы сможем это сформировать и воспринимать слова Рава так, чтобы они действительно работали. Мы послушаем беседу, которую до сих пор не слышали, не на иврите, его... Это была беседа на русском языке. Мы начнем читать отрывки из первоисточников, чтобы войти в эту атмосферу. И еще раз напомним, что величие Рава, оно строится из наших усилий. Итак, у нас есть четыре отрывка из первоисточников в учебных материалах, и давайте вместе их прочитаем.
2: Сказали наши мудрецы: сделай себе Рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего Рава. А именно, с помощью любви к товарищам, которые ценят его Рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего Рава, каждый получает ощущение его величия. Так что отдача Раву изменится на получение и на топливо. То есть в той мере, в которой оно все же приводит его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И об этом сказали мудрецы. 48 качествами покупается Тора, служением мудрецам и тщательной работой с товарищами. Ибо кроме служения Раву нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия Рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего.
0: Благодаря слиянию с мудрецами можно получить определенную опору, то есть только мудрец может помочь ему, а не что-то иное. И даже если он является великим в Торе, он все равно называется невеждой, если он не удостоился учиться из уст Творца. Поэтому человек обязан смириться перед мудрецом, и пусть примет на себя то, что мудрец возложит на него, без всяких споров о вере выше знания.
3: Медраш Шмуэль, а вот Алиф.
2: Медраш Шмуэль. Сказано, сделай себе рава. То есть прими его для себя как рава. Чтобы получить пользу от рава, необходимо, чтобы ученик верил ему и полагался на его слова, на то, что он сказал, без всякого сомнения. То есть нисколько не сомневайся в словах рава своего и полагайся на него, как иначе, так как иначе это не принесет тебе пользу.
0: Баля Сулам, письмо 45. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной отмене себя в полном смысле этого слова, ибо тогда учитель соединяется с ним, и он может творить спасение для него. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной самоотмене в полном смысле слова, ибо тогда учитель соединяется с ним и может его спасти.
2: Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему.
4: Хаверим,
2: сейчас мы послушаем беседу, посмотрим беседу Рава с Владыком от 2011 года, приблизительно 22 минуты. Там есть много разных деталей, нюансов. Давайте постараемся быть соединенными с точкой, из которой мы пришли учиться у Рава. Изначально к тому, кто ведет нас к высшему, и постараемся перенять силу, чтобы она создала в нас форму, модель, отношение к нему, к своей жизни, к Творцу. Давайте посмотрим.
5: У вас есть личность, характер, да, как у человека. Где отличить, где есть духовно, а где просто каприз вашего материального характера?
6: Я думаю, это сливается вместе. Нет практически такого. Я в себе это не выделяю. Реакция моя, она, естественно, сугубо лично моя. Вспыльчивость, раздражительность, нервозность. Это все... Это все присуще мне, это да. Но это накладывает внешний только какой-то вот такой интерфейс, да, как говорится, на реакцию, которая, несомненно, вся построена на духовном видении. Но внешне, да. И о каббалистах так писалось. Были такие и такие. Рабаш умел скрыть, он умел задавить, он умел так сдержаться. Это просто потрясающе. Я знал, что происходит, и, глядя на него, просто поражался, как это он мог сделать. А у него была огромная сила подавить свои внешние проявления, вспышки, которые так прямо взрывались в нем. И он умел это все внешне подавить. Но он жил, я тебе скажу еще, не в оправдании себя, конечно. Он жил в другое время, он жил в другом обществе. Его окружали другие люди. Его окружали чужаки, противники. И они были очень близки к нему. Вот на расстоянии буквально десятков сантиметров от него. Рядом с ним сидели, постоянно общались. И это были люди, которые не любили его, каббалу, его учеников. Так что... Так что тут... Как тебе сказать? Ну, в общем, это проблема. У меня другая проблема. Я вспыхиваю, вытаскиваю все из себя. Ну, может быть, мне от этого потом как-то легче, хотя, конечно, я об этом сожалею. На самом деле, я говорю про... Я не скрываю, мы все люди. Неважно, кто на каком уровне, но люди. С одной стороны, сожалею о том, что, может быть, взорвался. И я об этом говорю, в свою очередь, ученикам. Но, с другой стороны, ну, мне от этого легче, и им все-таки от этого лучше. Они берут на себя эту часть моего внешнего раздражения, но оно на них действует. Рабаш очень много страдал в себе, и его ученики ничего об этом не знали. И мне запрещено было говорить, если я что-то даже обнаруживал и видел, и не все я видел. И в итоге, конечно, ел себя и заработал на этом деле много инфарктов в конце своей жизни. И от этого и умер. И мы бы могли, конечно, по-другому, могли бы по-другому все это сделать, предотвратить и исправляться в течение многих лет, когда он себя все-таки сдерживал. Он никому ничего не говорил, практически никаких ошибок, только лишь мне. Вот нам, мне он иногда такое делал, что я, конечно, счастлив был бы тут же исчезнуть из мира. Вот в это же мгновение и навсегда, и... Ну, не знаю. Это были жуткие ощущения. Жуткие ощущения. Стыда, ничтожности собственной. Ну, в общем, это ужасные вещи. Он умел одним словом, так вот, каким-то жестом даже, как-то так чуть-чуть сделать... Такое ощущение во мне, но это не внешний жест, а внутренний, потому что был связан со мной, и внутри меня сидел и мог управлять как угодно, так, что, ну, просто это ужасно. Это быть рядом с человеком, который тебя знает, абсолютно точно контролирует все твои мысли, желания, побуждение, ты рядом с ним сидишь, ты о чем-то думаешь, он тебе может сказать, давай-ка лучше переключимся на какое-то, на что-то другое. Но это... лучше не знать об этом. Потому что, когда включаешься в общую работу с таким человеком, то, конечно, это очень обязывает. Но, с другой стороны, ты чувствуешь себя как ребенок на руках у матери. Голенький, тебе ничего не стыдно, и ты вот так вот отдаешься и все ему. И он, но он не, и ты понимаешь, что он тобой не манипулирует. Ни в коем случае, конечно. Оставляет тебе полную свободу действий. И даже более того, видит, что ты делаешь ошибки, и переживает, и ты продолжаешь их делать. а без них не научишься. Ну и так далее. В общем, это то, что переживает высший парцуф, высший, то, что переживает учитель относительно ученика, это не передать. Это не передать. Но у нас это немножко по-другому, я бы сказал, намного проще. Потому что у меня группа, и даже более группы, это огромное сообщество, человечество, которое я ощущаю, принимаю в себя. И поэтому это все смягчается. Это все других... Из-за огромного масштаба это все как-то нивелируется чуть-чуть. Ну и потом, кто я и кто он, это же разные... Совершенно разные личности, разные уровни. С его высоты оценивать было, конечно, очень сложно. Да.
5: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он страдал. Он страдал именно... От чего именно страдал? Что вызывало в нем эти страдания?
6: Ты понимаешь, это происходит, как тебе сказать, каббалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру. Это не зависит от от него. Вот обычный человек, он живет столько, сколько ему написано там на роду. 60, 70, 80, 90 лет, хоть 120. А каббалист живет, у него же все это построено на том, чтобы обслуживать других, вести их. И поэтому, если они нуждаются в нем, то он продолжает существовать в этом мире. Если нет, то у него есть другие функции. Он одновременно выполняет несколько задач. Не только воспитание духовного потомства. Подошло такое время у Рабаша, когда люди, которые были вокруг него, в нем частично как-то перестали нуждаться. Я это чувствовал тоже. Вошло все в автоматизм, в нежелание меняться. Стали хасидами, понимаешь, ученики. И я видел, как он последний год ходит по берегу моря, он даже не купался. Я шел в воду на час, заплывал далеко, махал ему оттуда рукой, а он ходил по берегу туда и сюда. И когда проходил мимо меня, я где-то был далеко, но он знал, что я там, он мне махал рукой, и я оттуда тоже ему махал далеко от берега. Я чувствовал по нему, как он гуляет и думает, и что это человек, который приводит в порядок свои мысли, свои дела, как бы сортирует и систематизирует учеников, отношение к миру, мир и так далее, вот изнутри себя, перед тем, как уйти. Я не представлял, что он уходит, но вот было такое чувство осень, понимаешь? Замирание жизни. Это было.
5: А как в его ли силах было это все сдержать, обратно возбудить?
6: Нет, нет. Здесь только ученики своим очень сильным возбуждением, желанием, таким устремлением к цели могли бы вызвать его к жизни, чтобы проводить им тот свет исправления, который бы они потребовали. Но он не был востребован. Понимаешь? Каббалист, если он не востребован, ему нечего здесь делать в этом мире. Ничего нет. Зачем же здесь существовать? Мы зачем в этом мире находимся?
5: А вот именно превращение в хасидизм каким образом вообще происходит? Из-за привычки или что?
6: Да, да, эта привычка, она становится вот такой вот второй натурой. Человек привыкает, у него расписание есть, у него есть группа, у него есть вокруг него, так сказать, все проблемы и все добрые дела, все организовано, жизнь течет. Вот, и эта обывательщина, она убивает духовность. Она приятна, она устойчива. Автоматически, если кто-то против нее, то такого человека не любит.
5: А какое решение в этом случае?
6: Решение? Не знаю, какое решение. Это бить друг друга по морде, чтобы как-то очнуться, проснуться. Каким угодно образом возбуждать себя. Потому что группа без учителя это всегда катастрофический переход. Если она вообще спасается. Я не хочу говорить ничего о его учениках, в каком состоянии они сегодня, но можно это все увидеть.
5: А почему именно вы остались?
6: И даже Баля Сулам, когда он умер, у него было там 5-6 учеников, кроме Рабаша, все остальные, они просто сникли. Сидели, читали там всякие псалмы, там не вместе, даже по отдельности, не собирались вместе. А эти тоже, к сожалению, на сегодняшний день его бывшие ученики Рабаша, которых я привел молодыми парнями к нему, они все иногда собираются иногда по праздникам, двое-трое. В общем, это то, что я слышу. У меня с ними нет никакого общения. Но вот это то, что есть. Практически поодиночке все занимаются своими делами.
5: А как вы выжили? Почему вы именно остались вот единственные?
6: Ну, во-первых, это он меня готовил. Я и при нем все эти 12 лет был отдельно. И получал от него информацию чувственную фактическую. Я готовился к этому. Я писал, я обобщал, я записывал за ним все, что мне говорил, я записывал все его уроки, я получал от него огромное количество материала. Ну, конечно же, он вложил в меня много-много. И потом, когда, в принципе, он был на моих руках и умер на моих руках, то, конечно, ну, все это осталось. То есть мы сейчас в контакте. А что сейчас? То, что я каждый день говорю что-то новое и умею ориентироваться в совершенно новой обстановке, в новом мире, по сравнению со всеми остальными, каждый день могу раскрывать все больше и больше методику духовного исправления личного, частного и общего, мирового. Это что, от меня идет? Кто я такой? Я раскрываю рот. А изнутри я чувствую, что это все идет от него. Это иерархия, это цепочка, она остается. Естественно, я остаюсь таким же маленьким его учеником. Я с годами только понимаю, насколько я маленький относительно него.
5: А у вас у самого нет страха вот того, что как Рабаш ходил вот год по пляжу?
6: Так я не знаю, пока я этого не чувствую. Мне уже 65. но я этого не чувствую. Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет. Но это все случайно я услышал от кого-то. Лично я не загадываю и совершенно не, ну, не считаю, что это надо. Ведь это связано не с годами, с механическими. Хотелось бы видеть учеников, которые остаются между собой тесно связанными в мире, который они понимают, с которым они умеют адаптироваться, которым они умеют духовно подчинить себе, подчинить в добром смысле слова. То есть выдать ему то, что надо, и мир их поймет, примет. Мир будет с ними находиться в хорошей, в доброй коммуникации, будет получать от них методику своего исправления, своего возвышения, благополучия. Ну вот так. Я не знаю. Я вполне возможно, что придет вот такая, знаешь, осень. А может быть, и вдруг так все оборвется, и все. Это не, я не знаю. Ну зачем загадывать? Каббалист, он хочет видеть плоды. Потому что, ну и кроме того, уходя из этого мира, явно он уходит относительно своих учеников. Они его не видят, они с ним не контактируют, как ранее. А он-то все равно остается среди них. А он-то все равно явно ощущает их всех, внутреннюю суть их, исчезает этот призрачный мир, Улама Медумы, так называемый, надуманный мир, а все остальное же остается, никакая связь не теряется, кроме внешней физической связи у людей, которые только в ней и находятся. Так что для каббалиста теряется возможность в этим явным земным образом действовать на людей, которые находятся в этом лишь земном постижении.
5: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт вот именно отключения, включения.
6: А не надо ни от чего отключаться. Не надо ничего отключаться, я это вижу уже. Из моего уровня, каким образом я контактирую со всеми. Для этого мне не надо умирать, не умирать. Чего с этого от тела? Останется что-то или не останется? Это не имеет значения. Наоборот.

0: появляется еще, еще большее, лучшее видение новой установки.
1: То есть тело – это, по сути, как контактор между теми…
0: Кто не может еще контактировать по-другому.
1: А, ну, смотрите, вот когда, скажем так… То есть это как бы инструмент, скажем, вот как интернет для того, чтобы связаться с кем-то. Я использую интернет. Если нет интернета, я не могу просто с этим человеком связаться. Тело – это как вот именно такая как бы сетка или что это?
0: Тело – это, ну вот, да, внешняя сеть контактная, которая убирается, сматывается частично или полностью. Полностью она уберется только в конце всего исправления, когда перейдем на полную общность. На полное слияние.
1: Вот вы говорите про Рабаша, все время воспринимая его все-таки как физически и вот этим прошлым состоянием.
0: Почему физически? Я его воспринимаю. Разве когда мы воспринимаем друг друга, мы воспринимаем друг друга именно физически? Нет, у меня есть какой-то внутренний твой образ. И он у меня есть. С ним я работаю.
1: Но имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаша вот именно в том воплощении, которого вы его помнили.
0: Нет, когда... так я рассказываю, потому что говорю с тобой. Да.
1: Ну, то есть вы в любом случае в контакте всегда. Вот как бы нет такого, чтобы вы не были с ним в контакте.
0: Ну, в общем, да.
1: А вот этот вот момент связи. Как у вас происходит взаимоотношение само по себе? Вот именно с этой цепочкой каббалистов.
0: Я ощущаю себя среди них, но в первую очередь с Рабашем. Он является как бы самым близким из них, и я все время опираюсь на него, как маленький рядом со своим отцом, находится рядом уже среди других взрослых мужчин. Вот так.
2: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות.
3: Мы сейчас слышали беседу, насыщенную многими разными состояниями, и один из моментов меня зацепил, то, как Рав сказал, я хотел бы видеть учеников, которые остаются связанными между собой, и это должно быть... Это все время должно вести нас. И еще интересный момент, что связь с Равом зависит главным образом от учеников. И нужно принимать от них особым образом все вот эти уроки в записи, все отрывки, все, что мы обсуждаем между собой, как мы пробуждаем в себе его слова, и смотреть, как мы можем приходить на наши уроки в общем требовании, в стремлении, в хисароне, в потребности услышать Рава, который раскрывает нам методику в эти моменты. И мы хотели бы, чтобы об этом мы поговорили на семинаре, как правильно строить хисарон между нами к словам Рава, как приходить на урок и не из привычки, как можно между нами сформировать хисарон к словам Рава и прийти на урок с живым хисароном, а не только соблюдая рамки или по привычке. И у нас на этот семинар дается 8 минут. Мы слышали сегодня о советах Рава. Так может быть, когда мы выполняем советы Рава, это тоже выстраивает нас общий хисарон, благодаря тому, что мы вместе стараемся приходить на уроки, выполнять то, что нам говорит Рав. И так мы также и соединяемся вокруг этого, и также создаем хисарон. Тут должно быть давление со стороны всех товарищей. Мы должны оказывать давление друг на друга и каждый на себя.
4: אנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא ולא
3: и нам необходима помощь Творца.
4: זמן ויש לנו עוד שנים, אלא אנחנו
3: а не то, что у нас есть время, еще много лет. Мы нуждаемся в спасении сегодня.
5: קודם כל יש לנו זכות גדולה ש
3: прежде всего, это огромная заслуга, что Рав с нами держит нас до сих пор. И вообще, каждую секунду окутывает нас заботой и любовью, чтобы мы только преуспели в пути. Так, не знаю, нужно понять, что Рав сказал, что бы он хотел видеть. Что ученики находятся в любви к товарищам и изо всех сил выполняют задачу не только нашу, но всей группы Небарух. Это вообще связано со всем человечеством. Так, все эти планы на самом деле очень высокие, и это одно из того, что нас продвигало бы в пути все эти планы. На самом деле, там есть все эти вещи, которые видим сейчас в медиа, в Ютубе. Будем продвигаться вместе.
2: Реализовывать
3: совет Рава все время и воспринимать их, как товарищи сказали, вот, и на этой беседе тоже. То есть все время ищем, что может нам помочь в пути. Как бы усилить связь с Равом, и урок сегодняшний тоже был об этом, насколько думали об этом, выстраивали это. Только так мы можем расти, а не оставаться в какой-то привычке. И пример упражнения с главой группы — это тоже все время заботиться о том, как можно еще продвинуться. Обычно остаются в каком-то обычном распорядке и продолжают привычки. Здесь нужно просто как воздух. Как нам еще больше укрепить между нами веру в Рава и как ее реализовать? Да, я слышал из беседы, что ученики с помощью сильного пробуждения, с помощью стремления к цели могут пробудить учителя к жизни, и мы, по сути дела, должны пробуждать друг друга, все наши распорядки. Это не обыденность, это средство пробудить друг друга. Это средство, которое должно переводиться в построение все время большего хисарона, все время пробуждать друг друга в этом направлении к выстраиванию хисарона. И Рав недавно сказал, что является правильным вкладом, усилием, таким, которое приводит в конечном счете к молитве. Молитва — это хисарон.
0: Кен, вы...
6: כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע ל... לחיבור בינינו.
3: было понятно. И слов Рава, что мы должны больше объединяться между собой. И Рав говорил о том, как обучал его Рабаш, а Рабаш обучал Баля Сулам, и вообще, как вся система работает. И действительно, мы должны быть все время в связи с Равом и добавлять в связи между нами. Не ожидая, что он с нами будет жить вечно физически, но именно из нашего объединения, из нашего стремления мы можем ощущать эту силу, то, что называется Рав, между нами. И действительно, чтобы это было вечно, жило между нами, мы такую получим силу, что сможем передавать это.
7: Прежде всего, то, что связано с Равом, это на самом деле переживание истины. Я слушаю Рава в первый, второй, третий раз. Это только усиливает ощущение истины и большое уважение. Второе, Рабаш и Бааль Сулам, нужно отменять себя. Наше упражнение — отменять себя. И это работа, которая не заканчивается. В-третьих, во всех этих действиях нужна поддержка десятки. Рав тоже сказал, что это истинные слова, что нужно отменить себя, и отмена — это работа ученика.
3: Да, десятка, которая хочет продвигаться, ей необходимо, чтобы утренний урок был все время, и там Рав каждый день передает нам духовный посыл. И утренний урок — это важнейшая часть дня, и мы должны начинать думать о каждый день о духовном наполнении и возвеличивание Рава, и так должна быть вся жизнь.
7: Да, то, что мы можем всегда добавить десятки, это важность. Мы слышали и на первом уроке сегодня, что то, что исходит от Рава, это через него приходит от Творца.
3: Друзья, мы хотим продолжить этот процесс, который мы начали. И вместе то, что мы ощущаем, это уроки в записи за тот или иной год. И мы чувствуем, что постепенно начинают формироваться отношения у каждого из нас и у каждой десятки отношения к уроку в записи. Урок в записи из определенного периода, он актуален для отдельных учеников, он живой. Что вообще урок превращает в живой урок? Давайте подумаем об этом вопросе. Что делает урок живым? Мы слышим Рабаша, урок десятки лет назад. Это урок в записи или это живой урок? Какое усилие требуется от нас? И есть клип, который мы хотели бы показать, клип номер один, где Рав говорит об уроках в записи. Пожалуйста, клип. Рав проводит урок с женщинами, Рав проводит вечерние уроки, есть уроки в записи, которые мы смотрим. Можно ли притягивать свет, возвращающий к источнику, когда Рава нет физически?
7: Я надеюсь, что вы научитесь так, что вы сможете привлекать свет, возвращающий к источнику, и без меня. Но когда мы говорим о моих уроках записи, Зачем я так много вкладывался, чтобы был у нас архив со всеми материалами Бааль Сулама и Рабаша, и все, чтобы были в записи, и несколько раз, и чтобы все было выстроено? Зачем я прикладывал такие усилия? Именно для того, чтобы у вас всегда была возможность учиться и наслаждаться светом, возвращающим к источнику, и приближаться к раскрытию Творца.
3: Мы, как ученики

0: Я думаю, что слушать урок в записи — это труднее, но эффективнее.
1: В чем нужно больше прилагать усилия?
0: В уроке в записи?
1: Да, но какое усилие нужно прилагать?
0: Извлекать свет, возвращающий к источнику, когда я все время думаю об этом. Где-то сила, которая повлияет на меня, когда мои действия достигнут действий праотцов.
1: Они должны быть больше сосредоточены на этом, когда они слушают урок в записи, чем когда смотрят живой урок.
0: Да, на уроке в записи нужно обращать больше внимания. Но также понятно им, что здесь они должны прилагать усилия.
2: Беседа?
0: Хорошо.
2: Ну,
0: перейдем к Москве 7.
3: Шилат Хавер. Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок?
4: מה השיעור האידיאלי שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
2: אני לא אענה לכם על כל השיעור.
1: Из каких частей и какая подготовка должна быть?
0: Я не отвечаю на все эти вопросы, потому что это только внесет путаницу. Я не хочу даже слышать таких вопросов. Вы получите то, что мы даем. Если вы не хотите, мы никого не держим. Я говорю именно так вот, грубо. Получите, как оно есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и получить любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как ученикам вы знаете, что нужно делать. У вас есть кого спросить и принять.
5: Поберечь.
1: Можно ли спросить так, чтобы как-то поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке?
5: Какая часть, она обязательно вот должна быть?
4: Эзе хелек мебхинатха, эхатароэдзе,
1: эзе хелек. Какая часть должна быть обязательной, как вы видите, на уроке обязательно?
0: Я уверен, что вы можете все получить в записи, потому что я там нахожусь, я передал все эти слова. И ученик 10 сферот находится там в записи. Так в чем проблема? То, что вы приходите ко мне сейчас и хотите буквально разорвать меня на куски, а я не могу со своим горлом начать еще учебу и ту, и другую, и третью, вы нападаете на меня, это подход к учителям, к раву.
1: Мы спрашиваем наоборот, чтобы поберечь вас на утреннем уроке. Может быть, другие части можно служить в записи, и запись будет давать такое необходимое. Где ваше присутствие необходимо? А что можно на утреннем уроке ставить в записи? И вам уделять определенное время, чтобы поберечь ваше горло. Допустим, вопросы, на которые вы сможете отвечать, когда мы рассмотрим какую-то часть урока вместе.
0: Введение в науку Каббала я ничего нового не могу дать. Ничего нового. Я останусь на том же уровне, потому что вы ведь не продвигаетесь, вы там не находитесь в этих выяснениях. И поэтому мне нечего делать. Мне нечего делать. Я останусь тем же, что говорил 10, 20 и 30 лет назад. Ты понимаешь? И поэтому нет у меня смысла начинать жевать то же самое, пережевывать. И я уже старый, не хочу рисовать, как раньше я с радостью чертил и говорить об этих вещах, о которых я так много раз говорил. И время сейчас не подходит к тому, чтобы сейчас тратить на это время. Понимаешь? Поэтому ваше требование по отношению ко мне, я его не понимаю. Есть у тебя в записи. Это то же самое, что было 30 лет назад. И сейчас возьми и учись.
1: Возьми и учись. Мы слышали, что слушать урок записи — это тяжелее, но полезнее, и что мы должны извлекать свет, возвращающий к источнику, где силы, которые подействуют на меня, когда мои действия достигнут действий отцов. Давайте сейчас проведем семинар и выясним вместе, как получать ежедневное направление от рава из уроков записи, как правильно работать с содержанием

0: из урока, чтобы не упустить на наставление Рава на сейчас.
1: 8 минут семинар, пожалуйста. Мне кажется, что в каком-то смысле мы продвинулись с уроками в записи. Я помню себя, что мне было очень трудно воспринимать уроки в записи. И, по всей видимости, выбора не было, и поэтому вся группа приняла вот эти уроки в записи, и ощущается огромная мощь и готовность очень большая. Но понятно, что если ты спрашиваешь себя, когда мои действия достигнут действий праотцов, мы очень далеки от этого, и всегда нужно видеть, как найти ухищрение, чтобы давить на себя и извлечь все больше света, возвращающего к источнику из утреннего урока.
0: Да, получать свет, возвращающий к источнику из урока, неважно, это урок в записи или нет. Но это все наше восприятие реальности. Нужно просто так относиться, это утренний урок, и нужно относиться к нему как к утреннему уроку во всех отношениях. И тянуть свет, возвращающий к источнику из урока с Равом.
1: Да, прежде всего подняться над любой критикой, которая вдруг у кого-то возникает, что, может быть, нужно по-другому, нужно так-то. Есть примеры, когда мы всегда можем предлагать, а затем товарищи думают об этом, выясняют как следует. И тогда это та форма, которая есть сейчас, более всего подходящая на сегодняшний день, и насколько мы ценим все, когда получаем именно в таком виде, как сейчас, так мы на самом деле можем это воспринимать правильно, извлекать оттуда свет. Если есть какое-то пренебрежение, если есть часть, от которой ты недоволен, конечно же, ты ничего оттуда и не получишь, и наоборот. Так все зависит от оценки. Прежде всего, ценить все, и как Рав сказал, то, что все, что есть в архиве, если ты хочешь еще что-то, пожалуйста, ты можешь добавить. С этим нет проблемы. И все время реализовывать, пытаться реализовывать все, как будто ты сейчас сидишь и слушаешь перед Равом. Как Рав сказал, я как будто перед Рабашем, и даже больше. Я не слышал, когда сидел рядом с ним, то, что я сейчас слышу и когда читаю.
0: В определенной мере внешне мы это делаем. Мы находимся на уроках, мы делаем выводы, мы в течение дня тоже работаем. Вопрос, насколько мы это переводим во внутреннее пробуждение. И работа здесь, насколько мы проделали ее, она внутренняя работа.
1: Я думаю, что прежде всего помощь друг другу и просто делать это привычкой, писать то, что он говорит, пытаться сделать то, что Рав говорит. Я, например, взял то, что нужно взять листочек и, по крайней мере, в 4 предложениях записать то, что сказано. Я взял это для себя, и взять что-то важное и еще раз передать это важность десятки, то, что требуется делать, так отмена себя перед группой и подъем важности этого.
0: Мы должны понимать процесс, что мы должны получать исправление от света, возвращающего к источнику. Это то, что меняет нас. И Рав пытается направить нас на то, как приходить на урок, как получать свет, как мы должны объединяться между собой и как прийти на урок с истинным хисароном. Он дает свое направление, мы должны работать с этим и так приходить на урок.
1: Да, прежде всего, уроки Рава — это что-то вечное. Я думал об этом как статьи Рабаша. Рабаш оставил после себя статьи, а Рав оставил все уроки. И мы читаем статьи Рабаша сотни раз, если не больше. И у нас нет никаких даже сомнений, что мы можем найти каждый раз там что-то новое и новые особенности, и то же самое с уроком Рава. Я всегда думал об особом примере с упражнением Рош-группы. Рав много раз говорил об этом, и вдруг мы начинаем это упражнение только сейчас, и это кажется сейчас наиболее подходящим и самым важным. И каждый день можно что-то извлечь новое из урока.
0: Мы на уроке получаем согласно тому, что мы подготовили накануне, и как можно в течение дня создавать такое давление в направлении утреннего урока, ожидать свет на уроке. И здесь есть разные упражнения, которые мы должны придумывать, чтобы оказывали давление на нас, и чтобы мы видели, как работать более качественного. Скажем, вчера был тиш, на котором мы работали более интенсивно, чем обычно, над объединением. И чем больше мы будем добавлять разных таких средств, где даже искусственным образом будем оказывать на себя давление, то так больше мы продвинемся.
1: Это на самом деле, прежде всего, быть на уроке говорит о том, что сегодня ты начинаешь работать над чем-то, обновляя каждый раз эту работу, получая свет, и начинаешь работать. День — это работа над тем, что ты слышал на уроке и пытался реализовать. Если не был на уроке, тебе нечего реализовывать настолько. Это, прежде всего, главный совет, что мы каждый день должны получать какую-то порцию, силу реализовывать это, работать с этим.
0: Мы должны выстраивать вот это внутреннее направление и продвигаться в нем.
1: Да, как мы слышали, Рав у нас высший, и высший по своей природе он непонятен. Сколько бы мы ни пытались его понять и воспринять, он на высшей ступени, высший до бесконечности над нами, не немного, и на ступени, которую мы не способны воспринять. Вопрос, как можно прилепиться к Высшему, стараться быть подобными Ему, учиться Его действиям, учиться тому, что Он оставил нам. Он оставил нам архив более чем 30 лет материалов, и каждый, кто занимается этими материалами, есть команды, которые помогают готовить уроки, готовиться, вырезать клипы. Каждый, кто занимается каким-то клипом, даже тот же клип несколько раз, он раскрывает в нем еще. Само занятие контентами, которые Рав оставил нам и питает нас, это то, что живет. Это живет все время. Поэтому вопрос, как мы на самом деле можем как можно больше быть близкими к нашему Высшему. Так в пятом отрывке говорит нам Бальсалам так, это из Шамати, 40-й статьи, то, что мы читали сегодня. Он говорит так, человек должен полагаться на мнение своего раба и верить то, что ему говорит, в то, что говорит ему рав. Иначе говоря, он должен идти согласно тому, как рав заповедовал ему делать. Вопрос, чувствуем ли мы, что каждое слово рава — это указание, то, что указал ему рав делать? И хотя он видит много мнений и учений, которые не совпадают с мнением его рава, в любом случае он должен полагаться на мнение своего рава. Теперь рав нам часто говорит, что десятка, у нее есть очень особая сила. Десятка развивает в себе слух. Слух, чтобы слышать Высшего. Понятно, что у каждого есть что-то, что он слышит из сказанного рава. Он воспринимает что-то, когда слушает товарищи, которые говорят. Я помню, как-то Орен сказал, что он слышит от каждого товарища, когда он говорит рава, что-то из сказанного равом. Немного. Рав наш Высший, и поэтому через каждого товарища мы слышим немного от него. Но понятно, что мы ограничены, каждый ограничен себе, насколько он способен, согласно небольшому желанию в нем, он способен услышать рава. И здесь мы хотим перейти к еще одному семинару и задать себе вопрос, что поможет нашей десятке вместе услышать единую точную линию рава. И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищей. У каждого есть свое восприятие. Мы не хотим личное восприятие, мы хотим услышать вместе, развить этот слух. Что поможет нашей десятке услышать вместе единую точную линию рава? И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищи. 6 минут, пожалуйста.
0: Что поможет нашей десятке слышать одну линию рава? Согласие, усиление важности. Каждая десятка воспринимает по-своему. Если это важно, то мы формулируем это для себя, работаем на семинаре, и можно это делать, подытоживать в конце дня, усиливать важность.
1: Да, мы слышим вместе урок, и каждый получает свои впечатления. И, может быть, можно начать с того, что есть личные впечатления у каждого, и постепенно, когда мы говорим вместе, мы различаем эти личные впечатления, и благодаря тому, что мы говорим, эти впечатления начинают сближаться и создавать общее впечатление всех. И если рав дает направление, каждый товарищ может добавить к этому свое место, свой личный хисарон, и тогда десятка становится еще сильнее относительно этого посыла, складывая все хисароны товарищей, так продвигаемся вместе.
0: Это не просто, здесь нужно провести работу. Это похоже на то, что мы говорили в последнее время о принятии решений, где каждый приходит с чем-то своим, из своей какой-то уникальности, и каждый слышал что-то все по-своему, и поэтому должны сделать работу, чтобы прийти к чему-то общему, проникнуться каждым товарищем, объединиться. И самое главное — просить у Творца, чтобы он соединил все эти состояния во что-то одно.
1: Прежде всего, Мы должны выстроить между нами согласие того, что Рав потребует от нас, это мы должны выполнять. Это первое. Если мы не выполняем, чтобы нам было понятно, что мы делаем, мы нарушаем, чтобы мы поняли, что мы приступаем, чтобы создать давление в отношении этого и не давать его словам так просто пройти. И это давление, когда мы хотим принять от Рава и выполнить то, что он говорит, исходя из этого давления, что нам необходимо это сделать. Неважно, что мы выполним или не выполним, главное, чтобы не размывать. Очень четкий подход, к которым Рав направляет нас на исправление души, то, что мы слышали на уроке. И по мере того, насколько мы будем это выстраивать между нами, чтобы выстроить Рава между нами в таком виде, тогда это давление приведет нас к лучшему услышанию и принимать это в более хорошем виде, то, что сказано Равом.
0: И из этого давления, из противоречия между нами возникает обращение к Творцу, потому что Творец слышит все, что происходит у нас в сердце, это называется молитва. Нужно только требовать от Него это исправление, чтобы мне удалось услышать товарищей, объединиться с ними. Это самое правильное обращение к Творцу.
1: Я думаю, что наша линия должна быть меньше говорить, больше выполнять. По сути дела, проверка, сколько раз в течение дня я пытался это выполнить, и тогда я на самом деле влияю на свою десятку, и не тем, что я говорю им, что делать, а сам не делаю. Потому что иногда и нужно проверять себя все время, насколько на самом деле ты возобновил мысль о товарищах, чтобы дать им величие Творца и пытаться выполнить все, что слышал на уроке, а не сколько ты сказал товарищам и пытался им что-то навязать. Мы слышали на уроке, на первой части, что, скажем, Рав дает совет, но если нет мнения группы, так не то чтобы не реализовывали это или трудно реализовать, и тогда мы уходим как бы, и теряются годы. Я могу привести примеры. В предыдущую субботу мы сидели здесь и говорили об упражнении глава десятки, вдруг возникло ощущение мнения группы. И вдруг у меня пробудилась какая-то потребность, что нужно начать реализовывать это упражнение именно сейчас. Так на самом деле мы видим, что эти вещи работают. И еще дополнительная вещь. Скажем, товарищ говорит, что я хочу услышать от товарища. Слышу ли я его? Подключаюсь ли к его хисарону? Слышу ли я от него? Друзья, на этой неделе мы начали упражнение, когда часть десяток, по сути дела, начала на этой неделе упражнение глава десятки. И это интересно. То, что мы сейчас слышали, как Рав нам объяснил, что мы не совсем слышим то, что он говорит. Один человек не может услышать, только группа. И для меня тоже было большим сюрпризом, что мы нашли клип 2018 года, где Рав уже говорил о главе десятки. Я на самом деле не помню это, мы этого не восприняли, не почувствовали необходимость в этом. Так давайте посмотрим клип 2018 года. Это клип номер два. А затем продолжим обсуждать. Рав, прежде всего, в десятке мы должны выбрать главу десятки, чтобы он заботился как материально, так и духовно о десятке. Замена, чтобы была каждый понедельник. Так скажем, за 2,5 месяца мы делаем круг, что каждый в течение недели был главой десятки, и он ответственен и за материальное, и за духовное десятки. Просто и секретарь, и распорядитель, и также великий коэн. Да-да. Я не смеюсь. Постепенно, постепенно. Я не спешу. Есть у меня еще много идей. Это пока что.
0: А чего не достает? Он спрашивает об этом. Товарищи делают много.
1: Только одного не достает. Человек да поможет ближним. Не пробуждаем друг друга. Не подталкиваем друг друга вперед. Не тянемся внешней энергии, внутренней есть немного, но внешнего, внешней энергии совсем нет. Что поделаешь? Не чувствуем, что тут есть буквально одна десятка, которая должна объединиться. Это первое. Поэтому я сказал сегодня, я прошу, каждая десятка выбирает главу десятку на неделю. Понятно? И так каждую неделю меняется глава десятки. Может быть, это даст немного пробуждения. И он обязан заботиться и все время думать об этом, по крайней мере, один. Давайте посмотрим, впечатлятся ли другие от него, и он пробудит их, или скажут: «А, есть ответственный, я пошел спать». Я последний, только через 9 недель я приду к своим обязанностям, тогда я пока посплю. Но, по крайней мере, знайте, где вы находитесь, и потребуйте от ответственного, от дежурного, да, потребуйте от него работы на практике.
2: Прекрасное упражнение. Я думаю, что потом мы обнаружим, что это намного больше, чем упражнение. Это было 8 лет назад. Я не помню, чтобы мы делали это упражнение, выбирали главу десятки или нет. Скорее всего, что нет. Но мы слышали утром тоже, что когда есть советы каббалиста, всегда есть сопротивление. Мы тоже чувствуем сопротивление, каждый внутреннее. Я специально проверил с главами с управляющими разными языками и сообществами. Они у них не связываются. Как может быть глава группы и равенство в группе? Хотя Рав говорит, что это не мешает одно другому, но надо это выяснить. Есть такие, у кого вообще берет много времени, мы делаем это или нет. Это упражнение. Другие говорят, есть помеха конгрессу, есть конгресс, есть глава десятки, как это связано, ну и разные другие вещи. Я слышал, что есть группы, которые просто даже разваливаются, ну, десятки, из-за этих бурных обсуждений. Это хорошо, мы здесь для того, чтобы выяснить эти вещи, не нужно бояться этого, это наш естественный образ. Поэтому сейчас мы хотели бы услышать впечатление от тех, кто уже сделали или делают это упражнение. Если есть вопросы, мы готовы ответить на каждый вопрос. По теме, как мы слышали, в здоровой десятке должна быть голова. Понимаем мы это, не понимаем. Давайте выяснять все эти вещи. Так, пожалуйста, каждый, кто хочет либо задать вопрос, либо поделиться, как происходят у них эти процессы в десятке. По поводу главы десятки, пожалуйста, у нас есть на это, мы выделили полчаса.
1: Мы в начале прошлой недели решили в один из дней, что мы хотим назначить главу десятки. И, по сути дела, для того, чтобы не давить на подруг, которым трудно, потому что женщины освобождены от того, что требует время. Это было несколько чувствительным, что это слишком много, но мы сделали лотерею и выбрали, жребий бросили, выбрали главу десятки. Но это не просто упражнение, это возможность уподобиться высшей системе в ее строении, как Рав требовал от нас. И мы получили от этого, это очень большая вещь, получили возможность, прежде всего, десятка гораздо сильнее объединилась, чувствует, что есть глава, не то чтобы он властвовал, и другие отменяли себя, нет равенства. Наоборот, чувствуется взаимная чувствительность, взаимодействие, и все стало гораздо больше с тонкими ощущениями, и больше раскрылось сердце подруг. Это то, что делает десятка все время, но это очень-очень сильно. Спасибо.
3: Спасибо большое за это упражнение, потому что оно дает очень многое. Чувство ответственности, когда можно заботиться друг о друге, когда все время думаешь о товарище больше, чем ты о себе. И мы стали как десятка более сплоченнее, более теснее. Спасибо большое.
4: Кен, Латин Штайм.
5: Primero, gracias a Muchi por su ejemplo, porque él mismo acaba de aceptar de que.
2: Я хочу поблагодарить мужа за его пример, потому что он сам признался, что он не помнит, когда мы делали это упражнение. Я благодарен за эту возможность. Я не думаю, что мы это делали в десятке, но это нас приближает. Есть у нас разногласия, но мы их выясняем между нами. И сейчас мы хотим выяснить то, что хочет Рав от нас, от десятки.
1: Мы начали тоже на этой неделе после того, как на прошлой неделе, да, именно в субботу на прошлой неделе мы обсудили тему. То, что я хотел бы поделиться, что на обсуждениях на прошлой неделе я не думаю, что было ощущение, что это будет эффективным упражнением. Мы не видели никакой пользы, было больше сомнений, когда мы делали круг, и было понятно, что если дирекция говорит, что начинаем упражнение, ясно, что мы его начинаем. Если Рав еще об этом говорит. И я вижу, что это упражнение сделано нас тем, что я много лет не чувствовал. Огромное впечатление. И лично, я думаю, что еще многие товарищи могут сказать об этом. Получил величие учителя и группы, что я услышал, что у человека нет разума, а делает то, что говорит группа Ираф, и благодаря этому продвигается.
2: Я хочу добавить десятка, которые чувствуют, что у них это вызывает разногласия, просто их разбивает. Не делайте этого. Однозначно мы говорили об этом с Равом. Он сказал, те, кто чувствует хисарон, если вся десятка согласна, то делать. Если у кого-то это берет время, занимает и приводит к разъединению, то не делать. У нас есть конгресс, после конгресса попросите помощи от руководства сообществом и так далее. Но сейчас оставьте, если это мешает, разрушает десятку. Йора.
1: Прежде всего, нужно сказать, что мы на этой неделе начали Это упражнение главы десятки. Мы хотели бы совет, потому что у нас были выяснения, даже слишком сильные. Мы сидели сейчас за столом во время трапезы, и вдруг на нас не зашел такой дух, как сказал товарищ. Мы это приняли очень гладко. И вот такой прием от 18-й десятки. Делайте это во время трапезы. Это гораздо больше, лучше.
6: Да, Хаверим, у нас, как я почувствовал, в десятке есть такая... Ну, не проблема, а товарищ, допустим, он немножко ослаб, может быть, еще что-то. И он чувствует, что быть головой, это как бы, он недостоин. Вот. Когда вот товарищ себя так ощущает, вот как правильно поддержать, не знаю, там вот. Потому что каждый же должен почувствовать себя в этой роли. Вот. Посоветуйте, пожалуйста.
1: Да, мы получили четкое наставление от Рава, что прежде всего все могут участвовать. Но если у товарища нет желания, он не находится в таком состоянии сейчас, и он решил, что нет, оставьте его. Он не участвует просто в упражнении в данный момент. Очень просто. Орен Лейбович, пожалуйста.
7: Шейла бакаша.
2: Вопрос. Мы в десятке не пришли к согласию. Начало этого упражнения мы еще не начали, тем более продолжая сегодняшний день. И вопрос, который у нас возник, большой вопрос. Как выполнить слова Высшего, отмена перед Равом? Если нету полного согласия, а сейчас вообще мы слышим, что это входит в его, уже спрашивают в этих беседах, отвечают, уже относится, как будто бы уже вся группа это делает, но ты в этом не находишься. И что делать?
1: Да, хороший вопрос. То есть, если мы видим, что Рав дает нам рекомендацию, а десятка не согласна на данный момент.
2: Да, можно сказать, что наша цель — объединиться между нами, чтобы раскрыть Творца. А глава десятки — это средство. Это еще добавка, еще нечто новое, что мы слышим от Рава. И он сказал это давно, мы только слышим это сейчас, это средство. Еще, поэтому не надо забывать. Поэтому то, что приводит к разъединению и не дает решения, надо подождать еще немного. Нет давления сделать это за счет разрушения десятки. И я думаю, что то, что сказал Йорам, я с этим солидарен. Обсуждать, ждать, смотреть, проверять, пока не будет такой общий дух. Если нет, так еще несколько кругов. Будет десятка, у которой это взяло много кругов. Может быть, у других меньше, у других несколько недель и так далее.
8: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses venimos implementando un sistema de líderes espontáneos.
1: Несколько месяцев назад, есть у нас система спонтанных лидеров, и мы делаем это понедельно, и эти лидеры ведут хисрон товарищей к общему хисрону и делают это чем-то практическим. Есть много несогласных, но если есть лидер, все эти мнения могут стать чем-то практическим. Лидер может уравновесить эгоизм товарищей и увидеть точки соприкосновения между ними и установить законы семинара и привести к гармонии. И выстроить величие, важность того, на чем мы работаем и продвигаемся вместе.
7: Да, дорогие учителя, у нас такой вопрос возник во время обсуждения. Во-первых, десятка просто очень приняла сразу это все, пока не делает, потому что идут выяснения, как. И стал очень серьезный вопрос такой. Если, к примеру, кто-то из десятки не, или несколько человек не выполняют то, что задумал глава, какие у него есть, скажем, рычаги воздействия на эту ситуацию, что он может сделать?
9: МЦН Ниул. Ассирия зело МЦН Ниул.
2: Средство руководства. Десятка — это не средство руководства. Как сказано, десятка хочет соединиться, чтобы раскрыть Творца. Мы здесь не управляем бизнесом. И поэтому глава десятки требует отмены. Есть глава, он говорит, что нужно делать, и десятка отменяется. Нету здесь средств управления. Есть средства объединения. Они называются «отмена себя». Рабаш пишет, по крайней мере, в половине своих статей пишет об отмене себя перед товарищем, перед равом, перед высшим. Все время самоотмена, и это не теория. Сейчас это облачается в упражнение глава десятки. И можно через десятку сейчас прийти к отмене перед главой десятки.
1: Только напомним, что Рош, глава, он служит, нужно поменять фазу. Он не приходит управлять, он приходит служить. Ого, Вентура, да, пожалуйста.
2: Мы слышали сейчас Рава, он сказал, что мы должны требовать от него работы, требовать от главы десятки, чтобы он работал. То есть в этом состоянии глава десятки есть нечто, что мы должны построить. Это даже больше, чем рожь. То есть мы должны родить эту рожь, эту главу, быть в усилии в этом, а также как относительно Рава, относительно высшей силы. Действительно, нужно видеть в этом возможность почувствовать, что мы все соучастники в этом, и в десятке нужно поддержать эту голову и возвеличить ее.
1: Да, мы в десятке. У нас несколько есть вещей. Прежде всего, впечатление, что глава десятки. Мы вначале не решили, как будем делать главу десятки. Будет. И что произойдет? Это сделало хорошую вещь. Это дало возможность предложить главу десятки и сделать главе десятки то, с чем бы мы в общем круге не согласились бы. Есть разница между личной работой главы десятки и каждым товарищем, и то, что мы работаем с дежурными вместе с главой десятки.
2: Я хочу сказать, что были у нас сомнения, понимания, но Михаил Фуршабат и Авиу проводили урок, и там были цитаты, что такое глава десятки. Нужно просто почитать эти цитаты и проверить, способен ли я. Скажем, в 21-й цитате написано, что глава десятки, он может принизить себя перед другими и ощущает себя желающим служить всей десятке. Он совершенно не думает о себе. Способен ли я на это? Если я о себе скажу, то я на это не способен, на самом деле. Я не достоин быть главой десятки. Просто да, можно проверить себя относительно того, что говорит Трав, и тогда будут и силы, и понимание, и будущее.
1: Еще одна небольшая вещь. Важно то, что мы делаем, это сделает нам что-то хорошее. Каждая десятка... глава каждой десятки выбирает на следующую неделю главу десятки. И так каждый должен быть готов быть главой десятки. Не то, что то, что Рав сказал, что через 9 недель я буду, я могу пока поспать. Но каждый готовится к тому, чтобы быть главой десятки, может ли он это сделать.
10: Хотел
2: сказать, что все, что сказано, и было Равом, то, что мы уже ссылали.
10: Там
2: говорится, что это за упражнение, откуда оно берется, и как это выбирать. То есть это есть у вас, мы это рассылали, вы можете с этим работать.
1: Я хотел сказать, что глава десятки, смысл этого, что мы становимся как один человек с одним сердцем, то есть десятка становится одним целым, а до этого ей не хватало товарищей.
2: Мы еще не начали это реализовывать. Вопрос.
11: Как
2: десятка может уберечь себя, потому что я слышал, так же, как и все, что все должны участвовать и быть головой десятки. Но есть такие, которые не занимались этим уже много времени, и непонятно, что они там получили во внешнем мире. И могут быть, конечно, разные ситуации, можно десятку вести в разные стороны.
11: Как
2: будто ты должен закрыть глаза и надеяться, что Творец убережет тебя, или все-таки десятка должна делать это как-то вместе?
1: Я думаю, что нужно действовать в двух направлениях. Первое — это, как мы слышали от Рава, что каждый может быть главой десятки без того, чтобы делать расчеты. Если товарищ говорит «я хочу этого», мы должны дать ему место, чтобы находиться в этом. Дополнительная вещь. Если товарищ питал разные чуждые мысли, я думаю, что все мы впитываем, хотим мы того или нет, в этом мире, когда мы включаемся в него из действительности, в которой мы живем, это работа товарища и наша работа. Отсеивать те вещи, которых мы не хотим. И это как раз твое место, увидеть свое место по отношению к товарищу. Как ты умеешь получать от него только то, что ведет к духовному, а чего не брать. И просто начать. В этом упражнении есть особое чудо, потому что это уравновешивает товарищей. Все подозрение, что в человеке возникнет какое-то состояние собственного величия. Нет, есть только тревога, которая уравновешивает тебя, чтобы действовать из сердца, из того места, где ты хочешь любить своих товарищей, желаешь им сделать во благо. И именно из этого места ты начинаешь заботиться о них. И как мы слышали от Рава, зачем нам идти назад? Как мы слышали из урока, прекрасного урока. Да, и Рав сказал, если ты физически услышал Рава, физиологически, да, что ты не можешь сказать, что этого не было в реальности. И здесь человек должен решить для себя, делает он или нет. Если не делает, пусть знает, что это нарушение. Потом пусть не спрашивает себя, почему я продвигаюсь или нет. Это понятно, ты услышал, а не сделал. Так есть у нас возможность услышать и сделать.
2: Спасибо, друзья. Есть в этом сопротивлении что-то хитрое. Все согласны, что это важное упражнение. Ну да, но мы еще, может быть, не совсем готовы. Может быть, еще не пришло время, ведь мы готовим конгресс. Да, все это верно. И мы очень опасаемся. Да, но что это за упражнение, что практически нужно сделать? Это непонятно. Идти с важностью этого упражнения. Или сначала приготовить конгресс. Как эта работа практически? Есть ли какие-то практические примеры?
1: Хорошо, я еще раз говорю, взойдите на сайт Конгресса на всех языках, там очень четко говорится о том, что мы делали, мы углубились, и там все есть. И давайте еще послушаем беседы на эту тему. И мы буквально за 2 минуты до окончания. Я хотел просто еще один момент перед завершением. Важно нам посвятить, товарищи, все решения, которые мы принимаем в дирекции. Мы встречаемся 3 раза в неделю. Есть много тем, которые мы обсуждаем относительно организации, относительно группы, всего мирового кли и так далее. И вы знаете, даже запустить такое упражнение, как глава десятки, это тоже обсуждалось в дирекции, и мы стараемся прийти к согласию единогласно. Не только стараемся, но и делаем это. И относительно субботы мы говорили о принятии решений в десятке, относительно главы десятки. Мы думаем об этом, пытаемся почувствовать вместе, что является пульсом группы, и на это обратить все внимание свое. Мы приняли решение вернуться к обычаю ночного урока в 3 праздника Леля Декала, Ночь Невесты, Песах и в Суккот. Это очень важно для израильского кли, так чтобы и женщины могли приехать на физическую встречу, и также все учащиеся, которые не могут прийти на утренний урок. Рав сказал прекратить этот обычай в свое время, чтобы было четкое время уроков, но мы относимся и к периоду, что нужно укреплять и израильское кли новых учеников, это очень важно для всех, по сути дела, и поэтому в ближайший праздник Шавуот у нас есть событие, мероприятие «Ночь невесты», и мы решили проверить структуру утреннего урока, то, что мы делаем каждый период, проверяя себя, что утренний урок отвечает нашим требованиям и ожиданиям, и почему я по своим функциям получаю много замечаний относительно величия Рава. Рав рассказывал, как он встречался в Вене, в Австрии, в Москве тоже. Был урок. И вы должны посмотреть мой WhatsApp. Очень-очень много сообщений. Почему ты тратишь наше время, почему крадешь время урока. А с другой стороны, другие сообщения, которые говорят, я просто в слезах, я взволнован, я не знал, что таким было распространение. Какое получил важность от распространения отрава. И с той, и с другой стороны, поддержка и положительная, отрицательная. Зачем нам рабаш, зачем нам все это нужно? И наоборот, мы просто рады, что реализовываем совет рава, слышим рабаша и находимся в состоянии, когда слышим

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. И будем изучать, прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем, эмунат рабо, маху хашиу.
2: Шамати 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо». Эймин, ведь о стихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «в эймин», «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый и творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они, где «у них» означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется «у них», и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит, что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. Из сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
2: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, То есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падения. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя. Тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя. Он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.
1: А почему называется «не удостоился» и учение его становится для него смертельным ядом? Это вызвано тем, что все учения, которые

0: То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом, и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенный, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости, иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не исходит лишь только благодаря радости заповеди.
1: Это означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другими словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левая называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца, и он видит, что он гол и нищ, и как он может быть в совершенстве. Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве выше знания, и это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще недостоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.
0: Перейдем к уроку от 25 октября 2018 года.
2: Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 459. Страница другая, сейчас мы выясним. Труды Бааль Сулама, страница 559, статья «Какой должна быть вера в учителя?».
3: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть посредником между Творцом и учеником. И ученик обязан слушать то, что говорит ему учитель. И слушать непросто. Это невозможно человеку просто так. Не дана возможность слышать. Это берет множество времени в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем, в той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе. Есть еще отмена по группе к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры.

0: В той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе есть множество, имеется множество действий, действий в учебе, в распространении, в обучении и вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый способ, новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека сделать проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласия с учителем и в соответствии с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно ему, его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. И, а у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хисарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространению с широкими массами и впитывание от них хисаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии полного последнего поколения, обязаны включиться в них. Ибо именно через включение в эти хисароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, возьмут нас, поднимут нас на свои плечи, поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения, и неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
1: Есть два пути, левый и правый. правой, от слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». Означает «веру в Творца». И когда учитель говорит ученику «идти правым путем», где «правый» означает «совершенство», а «левый» — «абсолютно несовершенный», то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему «идти правым путем». Совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать: глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что, хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать: есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. Почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь, а именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение. То есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть, каждый раз, поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий. То есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя, то есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия противоречит правой, то есть левая — это когда, это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве? Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет. В котором может воцариться высший свет.
2: Вопросы. Мира Сашам.
0: Кто там хочет?
2: Кан Энжелот.
0: Здесь нет вопросов, отлично. Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя.
2: Тов.
0: Хорошо.
2: Питер.
0: Тогда Питер.
3: Можно вопрос насчет распространения?
2: Кен.
0: Да.
3: Угу. Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в ишват-хаваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы, и когда мне раскроется Творец?
0: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешние кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, чтобы все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего кли всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь это услышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Бар-Сулям, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться и учиться, и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит себе: слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и что-то чем-либо заниматься, поэтому мы обязываем тебя, обязываем. Хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался, и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие, это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть и учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит. Хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется. Перед тобой учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но даже если ты получишь всегда через учителя. Несмотря на то, что ты получишь больше него. Да.
2: Киев.
4: Раб, вы даете массу указаний практически каждый день. Есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой: это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка? Или задача каждой группы обсудить, как она это как группа выполняется?
0: Нет, я не делю это на группу. Я это обязан делать каждый. Все советы я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделать список, да, посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь или находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
1: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, высшее знание, то, что говорит учитель?
0: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал Астана.
3: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди нас начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
2: Что чем хуже, тем лучше
0: слышать? Зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении? А о чем? Ты всегда должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся на уроке двое. И вы не будете увеличивать группу. Вы должны прийти к человеку, и то, что он хочет сказать, это ему и услышать, то ему и сказать. Должен дать ему возможность понять, что ты, если он хочет что-то достичь в жизни, он может сделать это только тем путем, который описываешь ему ты. И ты не обманываешь его, ибо высший свет сделает все, что он хочет в жизни, самым правильным способом.
3: Он хочет...
5: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней, ну, заставил себя, сделал. То есть с этим проблем, в принципе, нету. А как достигается внутреннее согласие с учителем, благодарность и такая точка внутреннего слияния? Плюс к тому, что с внешней точки зрения заставил себя, сделал человек.
0: До Гмартикуна не согласишься. Несмотря на то, что скажет, да, он прав, но я не согласен. Как с Творцом. Так всегда, на подъеме согласно, слиты, ой-ой-ой, как это, насколько хорошо, любовь, бум, упал в ненависть. Так оно. Надо согласиться с этим, понять это и жить таким образом. Вильнюс.
2: Вильнюс.
0: Вильнюс.
6: Раф, для того, чтобы ученику услышать учителя, должна быть внутренняя связь, общий язык, который называется корень ветви еще.
0: Нет. Нет. Нет. Еще раз сказать нет? Нет. Ты должен слышать своими ушами и записать то, что услышал, а потом почитать глазами. Правда то, что он сказал? Ты вдруг увидишь, что то, что ты написал, то, что услышал, это не одно и то же. Прочти то, что ты услышал от учителя, и тогда ты увидишь, что эта возможность находится перед тобой, ты обязан выполнять то, что написано, ты можешь, что тебе мешает, и относись к этому, но прежде всего записать. Нет, то, что здесь мне говорят, что я даю много таких указаний. Обязан, обязан, обязан. Если вы запишете, да, посмотрим, сколько их-то всего. Если есть проблема, почему я говорю это, поставьте вопросительный знак, и мы выясним, вы увидите, что я не прихожу к тебе и не говорю, что ты должен обслуживать меня, и что ты должен, не знаю, что мы еще делать такое. А все это ради исправления души самым коротким путем.
2: Эйлат.
0: Эйлат.
1: Как осуществить эту связь в распространении, чтобы, с одной стороны, то, что публика хочет слышать, а с другой стороны, чтобы ты был соединен с желаемым направлением, чтобы ты находился в этой связи между тем, что они хотят слышать, и тем, что ты им должен дать правильное направление.
0: Я скажу тебе, в чем проблема? Проблема в том, что я говорю, что делать в группе, допустим, заниматься распространением, и нет мнения группы, которая воздействует на каждого из ее членов. И тогда они не заставляют себя. Да, учитель сказал, много чего говорит. То, как мы обычно воспринимаем, эта группа не воспринимает это как свое мнение и не давит на каждого, чтобы он выполнял. И в этом огромные потери вас. Это потеря лет. Я не преувеличиваю, мы могли бы уже давным-давно быть в совсем другом состоянии. Это потеря лет. Да, транс.
1: Иран. По поводу распространения. Вчера в продолжении вашей просьбы был зум всего мирового кли. Было более 200 подключений, сегодня будет то же самое. Может быть, затем мы сможем выслушать впечатления товарищей. Мы прочитали отрывок на трех языках.
0: Очень хорошо, очень. Иерусалим.
1: Тот, кто не слышал указания учителя, у кого он должен просить прощения?
0: Собственно, у Творца. У Творца. Но нет здесь извинений, есть просто, если он понял через некоторое время, осознал, то он обязан, насколько можно быстро выполнить. Несколько лет не слышали, что я говорю, ну хотя бы сегодня выполните.
2: Киев.
7: Рава, отношением моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношение веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
0: Нет. Почему? Вера высшее знание — это отношение силы отдачи, которая получает свыше эту силу, и тогда она находится в нас, пребывает в нас. А не мы создаем эту веру высшее знание. Мы должны только привести к тому, чтобы это произошло, приблизить ее, не более того. Хорошо, мы сегодня не видели групп. У нас есть Латинская Америка, ивритская виртуальная группа, еще какие-то другие. Нет. Которые не задали вопросов.
2: Но
0: я, собственно, закончил урок. Есть еще что-то? Нет. Ну, хорошо. Итак, Торонто хотите спросить? Торонто. Нет? Ну, спроси.
8: Спрошу по-русски. Насчет распространения. Если, значит, вы говорили, что один человек может распространять. Ну, как может один человек выйти, например, и начать распространять? Обычно мы говорим о группе. То есть вот непонятно немножко, как может один человек распространять. У него нет ни сил, ни желания.
0: Нет, я обращаюсь к каждому из вас, а вы должны принять это в группе. Этот совет, это указание, я бы назвал это заповедь, это... и подумать, как ее выполнить. И выполнить всей группе. Если в группе есть такие, которые вы говорите, он обязан быть на кухне, он обязан быть в трансляции, еще что-то, а мы пойдем на распространение, то так пусть и будет, хорошо. Но, собственно, группа должна решить, и она обязана вся находиться в этом состоянии, в этом действии. Я говорю это особенности сегодня, группе «Центральный Бней Барух». Алмата.
9: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением учить и учиться, да, у вас, да? А вот если я не до конца недопонимаю, я вижу, что товарищи лучше и больше меня понимают. А я потом перечитываю и понимаю, что все равно не все понял, что вы хотите передать. Вот с этим как бороться дальше? Получается, что и не очень хороший ученик.
0: Хороший ученик – тот, кто слышит, что говорит учитель, а не тот, кто работает со своим разумом. Чем как можно меньше разума и как можно больше действий, которые приводят к объединению. И удачи.
2: Натания.
1: Как поднять в группе важность так, чтобы группа выполнила совет Рава? Как поднять важность в группе, чтобы мнение группы, как поднять важность в группе для того, чтобы мнение группы было выполнить совет Рава.
0: Группа должна говорить об этом. Сколько Рабаш пишет об этом? Понятно, да.
1: Какие должны быть отношения между товарищами, где часть товарищей выполняет советы Рава, а часть не делает?
0: Они наносят вред.
1: Что между товарищами?
0: Они должны почувствовать группу, что они наносят вред.
1: Одна часть должна показать другим, что они вредят?
0: Да-да, почему нет?
1: Может быть, я не вижу правильно картину, неправильно сужу?
0: Что здесь судить или нет? Они делают или не делают? Выполняют или не выполняют? Все слышали или каждый слышал по-другому? Мы проходим, занимаемся с вами ежедневно, массу материала, постоянно выясняем, есть возможность спросить еще раз объясню. И я не оставляю ничего, что осталось бы без объяснения. Не хватает, спросите, я объясню еще раз. Но группа, которая принимает на себя готовность идти к цели, согласно чему она продвигается? Где-то видел что-нибудь, что было бы организовано, не было бы организовано как группа и могла бы пройти? Как такое может быть? Мы же приходим в университет. Ну да, получите университет.
1: Я не должен видеть каждого товарища в величайшем поколении, оправдывать его. Я смотрю практически. Он не делает действия, так что я пренебрегаю им.
0: Ты можешь делать так, как ты говоришь, пожалуйста. Там, где ты найдешь себя через долгий год, я не знаю. Возьми какого-то товарища, возвеличь его как величайшего в поколении, и иди вместе с ним к чертовой матери. Куда он идет? Пожалуйста.
1: Нужно ему сказать или просто что? Как отнестись конкретно?
0: Обязаны говорить о том, что слышали от Рава, и в соответствии с этим продвигаться. Вы нигде не читали об этом?
1: Читали?
0: Ну. Что, задайте вопросы у меня. Написано и у Рамхали, повсюду после урока сидят и обсуждают, что слышали и что мы должны сделать.
2: Готов?
0: Так написано. Я говорю это не потому, что вы должны мне что-то, вы должны сами себе. Не выполняете? Ну, потом смотрите на меня, ну что с нами происходит? Что происходит с вами? То, что происходит, то и происходит.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
10: Нам нужно реализовывать все советы Рава, главным образом распространение то, что слышались. Но кажется, что относительно всех советов, которые получили от Рава, и относительно объединения и связи с Творцом, и Рав всегда посередине между учеником и Творцом. Нужно слышать, что он говорит, и действовать. Так устроено все в виде пирамиды, так можно войти в духовную.
1: Самое важное предложение, на мой взгляд, это то, что учитель говорит, и тогда это становится либо заповедью, либо прегрешением. И это зависит от нас. И Рав сказал, что нужно слышать самым обычным образом и не работать со своими мозгами, просто делать то, что говорит Рав. И он много говорил об объединении, что мы должны распространять, присоединять хистронот человечества, и каждый должен это делать, исключая тех, у кого есть какие-то важные функции в группе, там, как кухня. Но такими ролями нужно меняться, чтобы все могли распространять.
10: Саги пишет: «Хороший ученик, тот услышит то, что сказал Рав, а не тот, кто работает из своего разума. Чем меньше своего разума, и чем больше действий, ведущих к объединению, ведет к удаче».
0: Насколько вместе мы улавливаем идею распространения, это даже важнее, чем действовать исходя из объединения, как я понимаю. И Рав сказал, что... что ты уже упустил несколько лет. Это было сказано в 2018 году. Ну и нужно учиться из этого опыта, насколько мы находимся в падении, не обращая внимания, что в этот период мы должны прилагать усилия в распространении и делать это вместе.
10: Еще раз сказал, пиши то, что ты слышишь, и то, что ты помнишь, это две разные вещи. Запиши, а потом прочитай после урока еще раз.
1: Он сказал, что не хватает мнения группы, вот как вот мы говорим, то, что мы слышали от Рава. И как мы укрепляем свою группу относительно каждого, насколько трудно принимать то, что говорится, и ты, все мировое кли очень сильно вкладывалось в это. Был очень хороший пример, и трудно было все это воспринимать.
10: Урок, который мы слушали, он как бы принял направление распространения. Но мы можем сейчас услышать и через него упражнение «Рож десятки», что мы можем его реализовать и этим слиться с Равом. Я записал, что учитель должен быть как средство между Творцом и учеником. Еще, по мере того, что он верит в Рава, получает силу веры. То есть через Рава этим может поднять себя.
11: כן, שמעתי חבר ששאל אם, אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה
1: ש... Я слышал, как товарищ спрашивал, если ученик согрешил, не сделал то, что говорит Рав, нужно просить прощения у Творца. И он сказал ему, еще не поздно, ты можешь начинать. Никогда не поздно начинать и продолжать работу.
10: Да, товарищи уже говорили, Рав это определил, что есть проблема, каков путь к духовному, как его можно достичь. И сказал, что учитель должен стать промежуточным звеном между учеником и Творцом. А затем ученик должен слышать, и услышать это непросто. Иногда это требует много лет, чтобы это произошло. Ученик должен отменить себя перед Равом. И должно быть много, как бы, должна быть молитва, чтобы услышать правильно слова Рава.
1: Да, то, что важно, это вместе обретать важность, слушать Рава. Не то, что Рав нуждается в этом. Это необходимо нам для развития, быть выше знания и делать то, что говорит Рав.
10: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

Абадулай, Абадулай, Абадулай.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья! Вместе мы строим духовное общество, нашу группу. И наша тема — вечная связь с Равом в каждом состоянии. Это не случайно, потому что мы находимся в таком периоде, когда форма связи с Равом изменилась, меняется на наших глазах. Мы уже более полугода не учимся физически с Равом здесь, в уроках прямой трансляции, но его советы, его направление, его слова, его дух царит между нами и направляет нас, ведет нас день за днем в уроках, в записи, в его отрывках, цитатах, в нашем поведении, в каждом вдохе товарища. Более того, мы видим, что уроки, которые были 22-23 года назад, когда Рав давал эти уроки в 2002 году, и даже до этого он говорил о нас, о группе Бне Барух, о группе каббалистов, которые учатся здесь, сейчас, в 2026 году. И мы хотим сегодня вместе, в то время, которое есть у нас, выяснить вместе, как мы, как группа, слышим между нами величие Рава, как мы усиливаем связь с ним. Даже и в таком состоянии, как сейчас, в этой связи, мы хотим, чтобы у нас была духовная связь с нашим Равом. Мы слышим много от Рава во множестве бесед, что связь между учеником и учителем не зависит от времени. Это система отношений глубокая, которая строится выше времени и места, и расстояния. И мы не хотим сейчас впадать в воспоминания, ностальгию и так далее. Мы хотим возвеличить нашего Рава, и это делают товарищи, когда они говорят о величии Рава. Поэтому давайте поговорим об этом и увидим, насколько наш Рав, как и сказано во всех каббалистических текстах, Рашби, Ари, Балясулам, Рабаш, у нас есть наш Рав. И все, что мы слышим каждый день, это живой источник, который направляет нас здесь и сейчас. Точно так, как мы слышали, это чувствуется, что он посылает нам четкие и конкретные посылы. Мы не хотим сейчас обсуждать урок живой или в записи. Что такое Рав Лайтман? Какая важность, какой хиссарон, какое внутреннее требование должно быть у нас, как мы сможем это сформировать и воспринимать слова Рава так, чтобы они действительно работали. Мы послушаем беседу, которую до сих пор не слышали, не на иврите, его... Это была беседа на русском языке. Мы начнем читать отрывки из первоисточников, чтобы войти в эту атмосферу. И еще раз напомним, что величие Рава, оно строится из наших усилий. Итак, у нас есть четыре отрывка из первоисточников в учебных материалах, и давайте вместе их прочитаем.
2: Сказали наши мудрецы: сделай себе Рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего Рава. А именно, с помощью любви к товарищам, которые ценят его Рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего Рава каждый получает ощущение его величия. Так что отдача Раву изменится на получение и на топливо. То есть в той мере, в которой оно все же приводит его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И об этом сказали мудрецы. 48 качествами покупается Тора, служением мудрецам и тщательной работой с товарищем. Ибо кроме служения Раву нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия Рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего.
0: Благодаря слиянию с мудрецами можно получить определенную опору, то есть только мудрец может помочь ему, а не что-то иное. И даже если он является великим в Торе, он все равно называется невеждой, если он не удостоился учиться из уст Творца. Поэтому человек обязан смириться перед мудрецом и пусть примет на себя то, что мудрец возложит на него, без всяких споров о вере выше знания.
3: Медраш Шмуэль, а вот Алиф.
2: Медраш Шмуэль. Сказано, сделай себе рава. То есть прими его для себя как рава. Чтобы получить пользу от рава, необходимо, чтобы ученик верил ему и полагался на его слова, на то, что он сказал, без всякого сомнения. То есть нисколько не сомневайся в словах рава своего и полагайся на него, как иначе, так как иначе это не принесет тебе пользу.
1: Баля Сулам, письмо 45. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной отмени себя в полном смысле этого слова, ибо тогда учитель соединяется с ним, и он может творить спасение для него. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной самоотмене в полном смысле слова, ибо тогда учитель соединяется с ним и может его спасти.
2: Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему.
4: Хаверим,
2: сейчас мы послушаем беседу, посмотрим беседу Рава с Владыком от 2011 года, приблизительно 22 минуты. Там есть много разных деталей, нюансов. Давайте постараемся быть соединенными с точкой, из которой мы пришли учиться у Рава. Изначально к тому, кто ведет нас к Высшему, и постараемся перенять силу, чтобы она создала в нас форму, модель, отношение к Нему, к своей жизни и к Творцу. Давайте посмотрим.
5: У вас есть личность, характер, да, как у человека. Где отличить, где есть духовно, а где просто каприз вашего материального характера?
6: Я думаю, это сливается вместе. Нет практически такого. Я в себе это не выделяю. Реакция моя, она, естественно, сугубо лично моя. Вспыльчивость, раздражительность, нервозность. Это все... Это все присуще мне, это да. Но это накладывает внешний только какой-то вот такой интерфейс, да, как говорится, на реакцию, которая, несомненно, вся построена на духовном видении. Но внешне, да, и о каббалистах так писалось. Были такие и такие. Рабаш умел скрыть, он умел задавить, он умел так сдержаться. Это просто потрясающе. Я знал, что происходит, и, глядя на него, просто поражался, как это он мог сделать. А у него была огромная сила подавить свои внешние проявления, вспышки, которые так прямо взрывались в нем. И он умел это все внешне подавить. Но он жил, я тебе скажу еще, не в оправдании себя, конечно. Он жил в другое время, он жил в другом обществе. Его окружали другие люди. Его окружали чужаки, противники. И они были очень близки к нему. Вот на расстоянии буквально десятков сантиметров от него. Рядом с ним сидели, постоянно общались. И это были люди, которые не любили его, каббалу, его учеников. Так что... Так что тут... Как тебе сказать? Ну, в общем, это проблема. У меня другая проблема. Я вспыхиваю, вытаскиваю все из себя. Ну, может быть, мне от этого потом как-то легче, хотя, конечно, я об этом сожалею. На самом деле, я говорю про... Я не скрываю, мы все люди. Неважно, кто на каком уровне, но люди. С одной стороны, сожалею о том, что, может быть, взорвался. И я об этом говорю, в свою очередь, ученикам. Но, с другой стороны... Но мне от этого легче, и им все-таки от этого лучше. Они берут на себя эту часть моего внешнего раздражения, но оно на них действует. Рабаш очень много страдал в себе, и его ученики ничего об этом не знали. И мне запрещено было говорить, если я что-то даже обнаруживал и видел, и не все я видел. И в итоге, конечно, ел себя...

0: счастлив был бы тут же исчезнуть из мира. Вот в это же мгновение и навсегда, и... Ну, не знаю, это были жуткие ощущения. Жуткие ощущения стыда, ничтожности собственной. Ну, в общем, это ужасные вещи. Он умел одним словом, так вот, каким-то жестом даже, как-то так чуть-чуть сделать... Такое ощущение во мне, но это не внешний жест, а внутренний, потому что был связан со мной, и внутри меня сидел и мог управлять как угодно, так, что, ну, просто это ужасно. Это быть рядом с человеком, который тебя знает, абсолютно точно контролирует все твои мысли, желания, побуждение, ты рядом с ним сидишь, ты о чем-то думаешь, он тебе может сказать, давай-ка лучше переключимся на какое-то, на что-то другое. Но это... лучше не знать об этом. Потому что, когда включаешься в общую работу с таким человеком, то, конечно, это очень обязывает. Но, с другой стороны, ты чувствуешь себя как ребенок на руках у матери. Голенький, тебе ничего не стыдно, и ты вот так вот отдаешься и все ему. И он, но он не, и ты понимаешь, что он тобой не манипулирует. Ни в коем случае, конечно. Оставляет тебе полную свободу действий. И даже более того, видит, что ты делаешь ошибки, и переживает, и ты продолжаешь их делать. А без них не научишься. Ну и так далее. В общем, это... То, что переживает выше порцов, выше, то, что переживает учитель относительно ученика, это не передать. Это не передать. Но у нас это немножко по-другому, я бы сказал, намного проще. Потому что у меня группа, и даже более группы, это огромное сообщество, человечество, которое я ощущаю, принимаю в себя. И поэтому это все смягчается. Это все других... Из-за огромного масштаба это все как-то нивелируется чуть-чуть. Ну и потом, кто я и кто он, это же разные... Совершенно разные личности, разные уровни. С его высоты оценивать было, конечно, очень сложно. Да.
1: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он страдал именно от чего именно страдал? Что вызывало в нем эти страдания?
0: Ты понимаешь, это происходит. Это происходит, как тебе сказать, каббалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру. Это не зависит от него. Вот обычный человек, он живет столько, сколько ему написано, там на роду. 60, 70, 80, 90 лет, хоть 120. А каббалист живет... У него же все это построено на том, чтобы обслуживать других, вести их. И поэтому, если они нуждаются в нем, то он продолжает существовать в этом мире. Если нет, то у него есть другие функции. Он одновременно выполняет несколько задач. Не только воспитание духовного потомства. Подошло такое время у Рабаша, когда люди, которые были вокруг него, в нем частично как-то перестали нуждаться. Я это чувствовал тоже. Вошло все в автоматизм, в нежелание меняться. Стали хасидами, понимаешь, ученики.

0: я видел, как он последний год ходит по берегу моря, он даже не купался. Я шел в воду на час, заплывал далеко, махал ему оттуда рукой, а он ходил по берегу туда и сюда. И когда проходил мимо меня, я где-то был далеко, но он знал, что я там, он мне махал рукой, и я оттуда тоже ему махал далеко от берега. Я чувствовал по нему, как он гуляет и думает, и что это человек, который приводит в порядок свои мысли, свои дела, как бы сортирует и систематизирует учеников, отношение к миру, мир и так далее, вот изнутри себя, перед тем, как уйти. Я не представлял, что он уходит, но вот было такое чувство осень, понимаешь? Замирание жизни. Это было.
1: Вот. А как в его ли силах было это все сдержать, обратно возбудить?
0: Нет, нет. Здесь только ученики своим очень сильным возбуждением, желанием, таким устремлением к цели могли бы вызвать его к жизни, чтобы проводить им тот свет исправления, который бы они потребовали. Но он не был востребован. Понимаешь? Каббалист, если он не востребован, ему нечего здесь делать в этом мире. Ничего нет. Зачем же здесь существовать? Мы зачем в этом мире находимся?
1: А вот именно превращение в хасидизм каким образом вообще происходит? Из-за привычки или что?
0: Да, да, эта привычка, она становится вот такой вот второй натурой. Человек привыкает, у него расписание есть, у него есть группа, у него есть вокруг него, так сказать, все проблемы и все добрые дела, все организовано. Жизнь течет. Вот, и это... Обывательщина, она убивает духовность. Она приятна, она устойчива. Автоматически, если кто-то против нее, то такого человека не любит.
1: А какое решение в этом случае?
0: Решение? Не знаю, какое решение. Это бить друг друга по морде. Чтобы как-то очнуться, проснуться. Каким угодно образом возбуждать себя. Потому что группа без учителя это всегда катастрофический переход. Если она вообще спасается. Я не хочу говорить ничего о его учениках, в каком состоянии они сегодня, но... Можно это все увидеть.
1: А почему именно вы остались?
0: И даже Баля Сулам, когда он умер, у него было там 5-6 учеников, кроме Рабаша, все остальные, они просто сникли, сидели, читали там всякие псалмы, там не вместе, даже по отдельности, не собирались вместе. А эти тоже. К сожалению, на сегодняшний день его бывшие ученики Рабаша, которых я привел молодыми парнями к нему, они все собираются иногда по праздникам, двое, трое. В общем, это то, что я слышу. У меня с ними нет никакого общения, но вот это то, что есть. Практически поодиночке все занимаются своими делами.
1: А как вы выжили? Почему вы именно остались вот единственные?
0: Ну, во-первых, это он меня готовил. Я и при нем все эти 12 лет был отдельно. И получал от него информацию чувственную и фактическую. Я готовился к этому. Я писал, я обобщал, я записывал за ним все, что он мне говорил, я записывал все его уроки, я получал от него огромное количество материала. Ну, то есть, конечно же, он вложил в меня много-много. И потом, когда, в принципе, он был на моих руках и умер на моих руках, то, конечно, ну, все это осталось. То есть мы сейчас в контакте. А что сейчас? То, что я каждый день говорю что-то новое и умею ориентироваться в совершенно новой обстановке, в новом мире, по сравнению со всеми остальными, каждый день могу раскрывать все больше и больше методику духовного исправления, личного, частного и общего, мирового. Это что, от меня идет? Кто я такой? Я раскрываю рот. А изнутри я чувствую, что это все идет от него. Это иерархия, это цепочка. Она остается. Естественно, я остаюсь таким же маленьким его учеником. Я с годами только понимаю, насколько я маленький относительно него.
1: А у вас у самого нет страха вот того, что как рабаш ходил вот год по пляжу?
0: Так я не знаю. Пока я этого не чувствую. Мне уже 65, но я этого не чувствую. Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет, но это все случайно я услышал от кого-то. Лично я не загадываю и совершенно не... Ну, не считаю, что это надо. Ведь это связано не с годами, с механическими. Хотелось бы видеть учеников, которые остаются между собой тесно связанными в мире, который они понимают, с которым они умеют адаптироваться, который они умеют духовно подчинить себе. Подчинить в добром смысле слова. То есть выдать ему то, что надо, и мир их поймет, примет. Мир будет с ними находиться в хорошей, в доброй коммуникации. Будет получать от них методику своего исправления, своего возвышения, благополучия. Ну вот так. Я не знаю, я вполне возможно, что придет вот такая, знаешь, осень. А может быть, и вдруг так все оборвется, и все, это не, я не знаю. Ну зачем загадывать? Каббалист, он хочет видеть плоды. Потому что, ну и кроме того, уходя из этого мира, явно он уходит относительно своих учеников. Они его не видят, они с ним не контактируют, как ранее. А он-то все равно остается среди них. А он-то все равно явно ощущает их всех, внутреннюю суть их. Исчезает этот призрачный мир, улама медумы, так называемый, надуманный мир. А все остальное же остается, никакая связь не теряется, кроме внешней физической связи у людей, которые только в ней и находятся. Так что для каббалиста теряется возможность вот этим явным земным образом действовать на людей, которые находятся в этом лишь земном постижении.
1: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт, вот именно отключение, включение.
0: А не надо ни от чего отключаться. Не надо ничего отключаться, я это вижу же. из моего уровня, каким образом я контактирую со всеми. Для этого мне не надо умирать, не умирать. Что с этого, от тела? Останется что-то или не останется? Это не имеет значения. Наоборот, появляется еще большее, лучшее видение, новые установки.
1: То есть тело – это, по сути, как контактор между теми...
0: Кто не может еще контактировать по-другому.
1: Когда, скажем так... То есть это как бы инструмент, скажем, вот как интернет для того, чтобы связаться с кем-то, я использую интернет. Если нет интернета, я не могу просто с этим человеком связаться. Тело – это как вот именно такая как бы сетка или что это?
0: Тело – это, внешняя сеть контактная, которая убирается, сматывается частично или полностью. Полностью она уберется только в конце всего исправления, когда перейдем на полную общность. На полное слияние.
1: Вот вы говорите про Рабаша, все время воспринимая его все-таки как физически и вот этим прошлым состоянием.
0: Почему физически? Я его воспринимаю. Разве когда мы воспринимаем друг друга, мы воспринимаем друг друга именно физически? Нет, у меня есть какой-то внутренний твой образ. И он у меня есть. С ним я работаю.
1: Но имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаша вот именно в том воплощении, которого вы его помнили.
0: Нет, когда... я рассказываю, потому что говорю с тобой. Да.
1: Ну, то есть вы в любом случае в контакте всегда. Вот как бы нет такого, чтобы вы не были с ним в контакте.
0: В общем, да.
1: А вот этот вот момент связи. Как у вас происходит взаимоотношение само по себе? Вот именно с этой цепочкой каббалистов.
0: Я ощущаю себя среди них, но в первую очередь с Рабашем. Он является как бы самым близким из них, и я все время опираюсь на него, как маленький рядом со своим отцом, находится рядом уже среди других взрослых мужчин. Вот так.
2: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות.
3: Мы сейчас слышали беседу, насыщенную многими разными состояниями, и один из моментов меня зацепил, то, как Рав сказал, я хотел бы видеть учеников, которые остаются связанными между собой, и это должно быть... Это все время должно вести нас. И еще интересный момент, что связь с Равом зависит главным образом от учеников. И нужно принимать от них особым образом все вот эти уроки в записи, все отрывки, все, что мы обсуждаем между собой, как мы пробуждаем в себе его слова, и смотреть, как мы можем приходить на наши уроки в общем требовании, в стремлении, в хисароне, в потребности услышать Рава, который раскрывает нам методику в эти моменты. И мы хотели бы, чтобы об этом мы поговорили на семинаре, как правильно строить хисарон между нами к словам Рава, как приходить на урок и не из привычки. Как можно между нами сформировать хисарон к словам Рава и прийти на урок с живым хисароном, а не только соблюдая рамки или по привычке? И у нас на этот семинар дается 8 минут.
4: Мы слышали сегодня о советах Рава. Так может быть, когда мы выполняем советы Рава, это тоже выстраивает нас общий хисарон, благодаря тому, что мы вместе стараемся приходить на уроки, выполнять то, что нам говорит Рав. И так мы также и соединяемся вокруг этого, и также создаем хисарон.
3: Тут должно быть давление со стороны всех товарищей. Мы должны оказывать давление друг на друга и каждый на себя. И нам необходима помощь Творца. А не то, что у нас есть время, еще много лет. Мы нуждаемся в спасении сегодня.
4: Прежде всего, это огромная заслуга, что Рав с нами и держит нас до сих пор. И вообще, каждую секунду окутывает нас заботой и любовью, чтобы мы только преуспели в пути. Так, не знаю, нужно понять, что Рав сказал, что бы он хотел видеть. Что ученики находятся в любви к товарищам и изо всех сил выполняют задачу не только нашу, но всей группы Небарух. Это вообще связано со всем человечеством. Так, все эти планы на самом деле очень высокие, и это одно из того, что нас продвигало в пути, все эти планы. На самом деле, там есть все эти вещи, которые видим сейчас в медиа, в Ютубе. Будем продвигаться вместе.
3: Реализовывать советы Рава все время и воспринимать их, как товарищи сказали, вот, и на этой беседе тоже. То есть все время ищем, что может нам помочь в пути. Как бы усилить связь с Равом, и урок сегодняшний тоже был об этом, насколько думали об этом, выстраивали это. Только так мы можем расти, а не оставаться в какой-то привычке. И пример упражнения с главой группы — это тоже все время заботиться о том, как можно еще продвинуться. Обычно остаются в каком-то обычном распорядке и продолжают привычки. Здесь нужно просто как воздух. Как нам еще больше укрепить между нами веру в Рава и как ее реализовать?
4: Да, я услышал из беседы, что ученики с помощью сильного пробуждения, с помощью стремления к цели могут пробудить учителя к жизни, и мы, по сути дела, должны пробуждать друг друга, все наши распорядки. Это не обыденность, это средство пробудить друг друга. Это средство, которое должно переводиться в построение все время большего хисарона, все время пробуждать друг друга в этом направлении к выстраиванию хисарона. И Раф недавно сказал, что является правильным вкладом, усилием, таким, которое приводит в конечном счете к молитве. Молитва — это хисарон.
5: כאילו איך שהוא היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע ל... לחיבור בינינו.
3: было понятно. И слов Рава, что мы должны больше объединяться между собой. И Рав говорил о том, как обучал его Рабаш, а Рабаш обучал Баля Сулам, и вообще, как вся система работает. И действительно, мы должны быть все время в связи с Равом и добавлять в связи между нами. Не ожидая, что он с нами будет жить вечно, физически, но именно из нашего объединения, из нашего стремления мы можем ощущать эту силу, то, что называется Рав, между нами. И действительно, чтобы это было вечно, жило между нами, мы такую получим силу, что сможем передавать это.
4: Прежде всего, то, что связано с Равом, это на самом деле переживание истины. Я слушаю Рава в первый, второй, третий раз. Это только усиливает ощущение истины и большое уважение. Второе, Рабаш и Бааль Сулам, нужно отменять себя. Наше упражнение — отменять себя. И это работа, которая не заканчивается. В-третьих, во всех этих действиях нужна поддержка десятки. Рав тоже сказал, что это истинные слова, что нужно отменить себя, и отмена — это работа ученика.
3: Да, десятка, которая хочет продвигаться, ей необходимо, чтобы утренний урок был все время, и там Рав каждый день передает нам духовный посыл. И утренний урок — это важнейшая часть дня, и мы должны начинать думать о каждый день о духовном наполнении и возвеличивание Рава, и так должна быть вся жизнь.
4: Да, то, что мы можем всегда добавить десятки, это важность. Мы слышали и на первом уроке сегодня, что то, что исходит от Рава, это через него приходит от Творца.
3: Друзья, мы хотим продолжить этот процесс, который мы начали. И вместе то, что мы ощущаем, это уроки в записи за тот или иной год. И мы чувствуем, что постепенно начинают формироваться отношения у каждого из нас и у каждой десятки отношения к уроку в записи. Урок в записи из определенного периода, он актуален для отдельных учеников, он живой. Что вообще урок превращает в живой урок? Давайте подумаем об этом вопросе. Что делает урок живым? Мы слышим Рабаша, урок десятки лет назад. Это урок в записи или это живой урок? Какое усилие требуется от нас? И есть клип, который мы хотели бы показать, клип номер один, где Рав говорит об уроках в записи. Пожалуйста, клип. Рав проводит урок с женщинами, Рав проводит вечерние уроки, есть уроки в записи, которые мы смотрим. Можно ли притягивать свет, возвращающий к источнику, когда Рава нет физически?
4: Я надеюсь, что вы научитесь так, что вы сможете привлекать свет, возвращающий к источнику и без меня. Но когда мы говорим о моих уроках записи, зачем я так много вкладывался, чтобы был у нас архив со всеми материалами Бааль Сулама и Рабаша, и все, чтобы были в записи, и несколько раз, и чтобы все было выстроено? Зачем я прикладывал такие усилия? Именно для того, чтобы у вас всегда была возможность учиться и наслаждаться светом, возвращающим к источнику, и приближаться к раскрытию Творца.
3: Мы, как ученики, должны видеть разницу в притяжении света. Учимся ли мы от вас вживую или в записи?
4: На самом деле я не думаю. Когда я читаю сейчас написанное Рабашем, это для меня буквально как будто я сейчас слышу от него. Именно так. Даже еще больше, потому что я сидел рядом с ним и слышал меньше.
3: Работа другая между товарищами, когда они слышат урок вживую или в записи.
4: Я думаю, что слушать урок в записи — это труднее, но эффективнее.
3: В чем нужно больше прилагать усилия?
4: В уроке в записи?
3: Да, но какое усилие нужно прилагать?
4: Извлекать свет, возвращающий к источнику, когда я все время думаю об этом. Где та сила, которая повлияет на меня, когда мои действия достигнут действий праотцов?
3: Они должны быть больше сосредоточены на этом, когда они слушают урок в записи, чем когда смотрят живой урок.
4: Да, на уроки в записи нужно обращать больше внимания. Но также понятно им, что здесь они должны прилагать усилия.
0: Беседа?
4: Хорошо.
0: Ну,
4: перейдем к Москве 7.
6: Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок? Из каких частей состоять?
7: Ма шиура идеаль ша цих лёт бэйнеха, эзэ халаким лихлёль, вэзэ хана?
3: Из каких частей и какая подготовка должна быть?
4: Я не отвечаю на все эти вопросы, потому что это только внесет путаницу. Я не хочу даже слышать таких вопросов. Вы получите то, что мы даем. Если вы не хотите, мы никого не держим. Я говорю именно так вот грубо. Получите, как оно есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и получить любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как ученикам вы знаете, что нужно делать. У вас есть кого спросить и принять.
3: Можно ли спросить так, чтобы как-то поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке?
8: Какая часть, она обязательно вот должна быть?
7: Эзэ хэлэк мэбхинатха, эхэ тэрэ эдзэ?
3: Какая часть должна быть обязательной, как вы видите, на уроке обязательно?
4: Я уверен, что вы можете все получить в записи, потому что я там нахожусь, я передал все эти слова. И ученик 10 сферот находится там в записи. Так в чем проблема? То, что вы приходите ко мне сейчас и хотите буквально разорвать меня на куски, а я не могу со своим горлом начать еще учебу и ту, и другую, и третью, вы нападаете на меня, это подход к учителям, к раву.
3: Мы спрашиваем наоборот, чтобы поберечь вас на утреннем уроке. Может быть, другие части можно служить в записи, и запись будет давать такое необходимое, где ваше присутствие необходимо. А что можно на утреннем уроке ставить в записи? И вам уделять определенное время, чтобы поберечь ваше горло. Допустим, вопросы, на которые вы сможете отвечать, когда мы просмотрим какую-то часть урока вместе.
4: Введение в науку Каббала я ничего нового не могу дать. Ничего нового. Я останусь на том же уровне, потому что вы ведь не продвигаетесь, вы там не находитесь в этих выяснениях. И поэтому мне нечего делать. Мне нечего делать. Я останусь тем же, что говорил 10, 20 и 30 лет назад. Ты понимаешь? И поэтому нет у меня смысла начинать жевать то же самое, пережевывать. И я уже старый, не хочу рисовать, как раньше. Я с радостью чертил и говорить об этих вещах, о которых я так много раз говорил. И время сейчас не подходит к тому, чтобы сейчас тратить на это время. Понимаешь? Поэтому ваше требование по отношению ко мне, я его не понимаю. Есть у тебя в записи. Это то же самое, что было 30 лет назад. И сейчас возьми и учись.
3: Возьми и учись. Мы слышали, что слушать урок записи — это тяжелее, но полезнее, и что мы должны извлекать свет, возвращающий к источнику, где сила, которая подействует на меня, когда мои действия достигнут действий отцов. Давайте сейчас проведем семинар и выясним вместе, как получать ежедневное направление от Рава из уроков записи, как правильно работать с содержанием из урока, чтобы не упустить на наставление Рава на сейчас.
4: 8 минут семинар, пожалуйста. Мне кажется, что в каком-то смысле мы продвинулись с уроками в записи. Я помню себя, что мне было очень трудно воспринимать уроки в записи. И, по всей видимости, выбора не было, и поэтому вся группа приняла вот эти уроки в записи, и ощущается огромная мощь и готовность очень большая. Но понятно, что если ты спрашиваешь себя, когда мои действия достигнут действий праотцов, мы очень далеки от этого, и всегда нужно видеть, как найти ухищрение, чтобы давить на себя и извлечь все больше света, возвращающего к источнику из утреннего урока.
3: Да, получать свет, возвращающий к источнику из урока, неважно, это урок в записи или нет. Но это все наше восприятие реальности. Нужно просто так относиться, это утренний урок, и нужно относиться к нему как к утреннему уроку во всех отношениях. И тянуть свет, возвращающий к источнику из урока с Равом.
4: Да, прежде всего подняться над любой критикой, которая вдруг у кого-то возникает, что, может быть, нужно по-другому, нужно так-то. Есть примеры, когда мы всегда можем предлагать, а затем товарищи думают об этом, выясняют как следует. И тогда это та форма, которая есть сейчас, более всего подходящая на сегодняшний день, и насколько мы ценим все, когда получаем именно в таком виде, как сейчас, так мы на самом деле можем это воспринимать правильно, извлекать оттуда свет. Если есть какое-то пренебрежение, если есть часть, от которой ты недоволен, конечно же, ты ничего оттуда и не получишь, и наоборот. Так все зависит от оценки. Прежде всего, ценить все, и как Рав сказал, то, что все, что есть в архиве, если ты хочешь еще что-то, пожалуйста, ты можешь добавить. С этим нет проблемы. И все время реализовывать, пытаться реализовывать все, как будто ты сейчас сидишь и слушаешь перед Равом. Как Рав сказал, я как будто перед Рабашем, и даже больше. Я не слышал, когда сидел рядом с ним, то, что я сейчас слышу и когда читаю.
3: В определенной мере внешне мы это делаем. Мы находимся на уроках, мы делаем выводы, мы в течение дня тоже работаем. Вопрос, насколько мы это переводим во внутреннее пробуждение. И работа здесь, насколько мы проделали ее, она внутренняя работа.
4: Я думаю, что прежде всего помощь друг другу и просто делать это привычкой, писать то, что он говорит, пытаться сделать то, что Рав говорит. Я, например, взял то, что нужно взять листочек и, по крайней мере, в четырех предложениях записать то, что сказано. Я взял это для себя, и взять что-то важное и еще раз передать это важность десятки, то, что требуется делать, так отмена себя перед группой и подъем важности этого.
3: Мы должны понимать процесс, что мы должны получать исправление от света, возвращающего к источнику. Это то, что меняет нас. И Рав пытается направить нас на то, как приходить на урок, как получать свет, как мы должны объединяться между собой и как прийти на урок с истинным хиссароном. Он дает свое направление, мы должны работать с этим и так приходить на урок.
4: Да, прежде всего, уроки Рава — это что-то вечное. Я думал об этом как статьи Рабаша. Рабаш оставил после себя статьи, а Рав оставил все уроки. И мы читаем статьи Рабаша сотни раз, если не больше. И у нас нет никаких даже сомнений, что мы можем найти каждый раз там что-то новое и новые особенности. И то же самое с уроком Рава. Я всегда думал об особом примере с упражнением Рош-группы. Рав много раз говорил об этом, и вдруг мы начинаем это упражнение только сейчас, и это кажется сейчас наиболее подходящим и самым важным. И каждый день можно что-то извлечь новое из урока.
3: Мы на уроке получаем согласно тому, что мы подготовили накануне, и как можно в течение дня создавать такое давление в направлении утреннего урока, ожидать свет на уроке. И здесь есть разные упражнения, которые мы должны придумывать, чтобы оказывали давление на нас, и чтобы мы видели, как работать более качественного. Скажем, вчера был тиш, на котором мы работали более интенсивно, чем обычно, над объединением. И чем больше мы будем добавлять разных таких средств, где даже искусственным образом будем оказывать на себя давление, то так больше мы продвинемся.
4: Это на самом деле, прежде всего, быть на уроке говорит о том, что сегодня ты начинаешь работать над чем-то, обновляя каждый раз эту работу, получая свет, и начинаешь работать. День — это работа над тем, что ты слышал на уроке и пытался реализовать. И если не был на уроке, тебе нечего реализовывать настолько. Это, прежде всего, главный совет, что мы каждый день должны получать какую-то порцию силы, реализовывать это, работать с этим.
3: Мы должны выстраивать вот это внутреннее направление и продвигаться в нем.
4: Да, как мы слышали, Рав у нас высший, и высший по своей природе он непонятен. Сколько бы мы ни пытались его понять и воспринять, он на высшей ступени, высший до бесконечности над нами, не немного, и на ступени, которую мы не способны воспринять. Вопрос, как можно прилепиться к Высшему, стараться быть подобными Ему, учиться Его действиям, учиться тому, что Он оставил нам. Он оставил нам архив более чем 30 лет материалов, и каждый, кто занимается этими материалами, есть команды, которые помогают готовить уроки, готовиться, вырезать клипы. Каждый, кто занимается каким-то клипом, даже тот же клип несколько раз, он раскрывает в нем еще. Само занятие контентами, которые Раф оставил нам и питает нас, это то, что живет. Это живет все время. Поэтому вопрос, как мы на самом деле можем как можно больше быть близкими к нашему Высшему. Так в пятом отрывке говорит нам Бальсулам так, это из Шамати, 40-й статьи, то, что мы читали сегодня. Он говорит так, человек должен полагаться на мнение своего Рава и верить то, что ему говорит, в то, что говорит ему Рав. Иначе говоря, он должен идти согласно тому, как Рав заповедовал ему делать. Вопрос, чувствуем ли мы, что каждое слово Рава — это указание, то, что указал ему Рав делать? И хотя он видит много мнений и учений, которые не совпадают с мнением его Рава, в любом случае он должен полагаться на мнение своего Рава. Теперь Рав нам часто говорит, что десятка, у нее есть очень особая сила. Десятка развивает в себе слух. Слух, чтобы слышать Высшего. Понятно, что у каждого есть что-то, что он слышит из сказанного Рава. Он воспринимает что-то, когда слушает товарищи, которые говорят. Я помню, как-то Орен сказал, что он слышит от каждого товарища, когда он говорит Рава, что-то из сказанного Рава. Немного. Рав наш Высший, и поэтому через каждого товарища мы слышим немного от Него. Но понятно, что мы ограничены, каждый ограничен себе, насколько он способен, согласно небольшому желанию в нем, он способен услышать Рава. И здесь мы хотим перейти к еще одному семинару и задать себе вопрос, что поможет нашей десятке вместе услышать единую точную линию Рава. И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищей. У каждого есть свое восприятие. Мы не хотим личное восприятие, мы хотим услышать вместе, развить этот слух. Что поможет нашей десятке услышать вместе единую точную линию Рава? И не удовлетворяться собранием личных восприятий. Товарищи, 6 минут, пожалуйста.
3: Что поможет нашей десятке слышать одну линию Рава? Согласие, усиление важности. Каждая десятка воспринимает по-своему. Если это важно, то мы формулируем это для себя, работаем на семинаре, и можно это делать, подытоживать в конце дня, усиливать важность.
4: Да, мы слышим вместе урок, и каждый получает свои впечатления. И, может быть, можно начать с того, что есть личные впечатления у каждого, и постепенно, когда мы говорим вместе, мы различаем эти личные впечатления, и благодаря тому, что мы говорим, эти впечатления начинают сближаться и создавать общее впечатление всех. И если Рав дает направление, каждый товарищ может добавить к этому свое место, свой личный хисарон, и тогда десятка становится еще сильнее относительно этого посыла, складывая все хисароны товарищей, так продвигаемся вместе.
3: Это не просто, здесь нужно провести работу. Это похоже на то, что мы говорили в последнее время о принятии решений, где каждый приходит с чем-то своим, из своей какой-то уникальности, и каждый слышал что-то все по-своему, и поэтому должны сделать работу, чтобы прийти к чему-то общему, проникнуться каждым товарищем, объединиться, и самое главное — просить у Творца, чтобы Он соединил все эти состояния во что-то одно.
4: Прежде всего, мы должны выстроить между нами согласие того, что Рав потребует от нас, это мы должны выполнять. Это первое. Если мы не выполняем, чтобы нам было понятно, что мы делаем, мы нарушаем, чтобы мы поняли, что мы приступаем, чтобы создать давление в отношении этого и не давать его словам так просто пройти, и это давление, когда мы хотим принять от Рава и выполнить то, что он говорит, исходя из этого давления, что нам необходимо это сделать. Не важно, что мы выполним или не выполним, главное, чтобы не размывать. Очень четкий подход, к которым Рав направляет нас на исправление души, то, что мы слышали на уроке. И по мере того, насколько мы будем это выстраивать между нами, чтобы выстроить Рава между нами в таком виде, тогда это давление приведет нас к лучшему услышанию и принимать это в более хорошем виде, то, что сказано Равом.
3: И из этого давления, из противоречия между нами возникает обращение к Творцу, потому что Творец слышит все, что происходит у нас в сердце, это называется молитва. Нужно только требовать от Него это исправление, чтобы мне удалось услышать товарищей, объединиться с ними. Это самое правильное обращение к Творцу.
4: Я думаю, что наша линия должна быть меньше говорить, больше выполнять. По сути дела, проверка, сколько раз в течение дня я пытался это выполнить, и тогда я на самом деле влияю на свою десятку, и не тем, что я говорю им, что делать, а сам не делаю. Потому что иногда и нужно проверять себя все время, насколько на самом деле ты возобновил мысль о товарищах, чтобы дать им величие Творца и пытаться выполнить все, что слышал на уроке, а не сколько ты сказал товарищам и пытался им что-то навязать. Мы слышали на уроке, на первой части, что, скажем, Рав дает совет, но если нет мнения группы, так не то чтобы не реализовывали это или трудно реализовать, и тогда мы уходим как бы, и теряются годы. Я могу привести пример: в предыдущую субботу мы сидели здесь и говорили об упражнении глава десятки, вдруг возникло ощущение мнения группы. И вдруг у меня пробудилась какая-то потребность, что нужно начать реализовывать это упражнение именно сейчас. Так на самом деле мы видим, что эти вещи работают. И еще дополнительная вещь. Скажем, товарищ говорит, что я хочу услышать от товарища. Слышу ли я его? Подключаюсь ли к его хисарону? Слышу ли я от него? Друзья, на этой неделе мы начали упражнение, когда часть десяток, по сути дела, начала на этой неделе упражнение «Глава десятки». Это интересно. То, что мы сейчас слышали, как Раф нам объяснил, что мы не совсем слышим то, что он говорит. Один человек не может услышать, только группа. И для меня тоже было большим сюрпризом, что мы нашли клип 2018 года, где Раф уже говорил о главе десятки. Я на самом деле не помню это, мы этого не восприняли, не почувствовали необходимость в этом. Так давайте посмотрим клип 2018 года. Это клип номер два. А затем продолжим обсуждать. Рав, прежде всего, в десятке мы должны выбрать главу десятки, чтобы он заботился как материально, так и духовно о десятке. Замена, чтобы была каждый понедельник. Так скажем, за 2,5 месяца мы делаем круг, что каждый в течение недели был главой десятки, и он ответственен и за материальное, и за духовное десятки. Просто и секретарь, и распорядитель, и также великий коэн. Да-да! Я не смеюсь. Постепенно, постепенно. Я не спешу, есть у меня еще много идей. Это пока что.
3: А чего не достает? Он спрашивает об этом. Товарищи делают много.
4: Только одного не достает. Человек да поможет ближним. Не пробуждаем друг друга. Не подталкиваем друг друга вперед. Не тянемся внешней энергии, внутренней есть немного, но внешней энергии совсем нет. Что поделаешь? Не чувствуем, что тут есть буквально одна десятка, которая должна объединиться. Это первое. Поэтому я сказал сегодня, я прошу, каждая десятка выбирает главу десятку на неделю. Понятно? И так каждую неделю меняется глава десятки. Может быть, это даст немного пробуждения. И он обязан заботиться и все время думать об этом, по крайней мере, один. Давайте посмотрим, впечатлятся ли другие от него, и он пробудит их, или скажут: «А, есть ответственный, я пошел спать». Я последний, только через 9 недель я приду к своим обязанностям, тогда я пока посплю. Но, по крайней мере, знайте, где вы находитесь, и потребуйте от ответственного, от дежурного, да, потребуйте от него работы на практике.
3: Прекрасное упражнение. Я думаю, что потом мы обнаружим, что это намного больше, чем упражнение. Это было 8 лет назад. Я не помню, что мы делали это упражнение, выбирали главу десятки или нет. Скорее всего, что нет. Но мы слышали утром тоже, что когда есть советы каббалистов, всегда есть сопротивление. Мы тоже чувствуем сопротивление, каждый внутреннее. Я специально проверил с управляющими разными языками и сообществами. У них не связывается, как может быть глава группы и равенство в группе. Хотя Рав говорит, что это не мешает одно другому, но надо это выяснить. Есть такие, у кого вообще берет много времени, мы делаем это или нет. Это упражнение. Другие говорят, есть помеха конгрессу, есть конгресс, есть глава десятки, как это связано. Ну и разные другие вещи. Я слышал, что есть группы, которые просто даже разваливаются, десятки. из-за этих бурных обсуждений. Это хорошо, мы здесь для того, чтобы выяснить эти вещи, не нужно бояться этого, это наш естественный образ. Поэтому сейчас мы хотели бы услышать впечатление от тех, кто уже сделали или делают это упражнение. Если есть вопросы, мы готовы ответить на каждый вопрос. По теме, как мы слышали, в здоровой десятке должна быть голова. Понимаем мы это, не понимаем. Давайте выяснять все эти вещи. Так, пожалуйста, каждый, кто хочет либо задать вопрос, либо поделиться, как происходят у них эти процессы в десятке. По поводу главы десятки, пожалуйста, у нас есть на это, мы выделили полчаса.
4: Мы в начале прошлой недели решили в один из дней,

0: получили от этого, это очень большая вещь, получили возможность, прежде всего, десятка гораздо сильнее объединилась, чувствует, что есть глава, не то чтобы он властвовал, и другие отменяли себя, нет равенства. Наоборот, чувствуется взаимная чувствительность, взаимодействие, и все стало гораздо больше с тонкими ощущениями, и больше раскрылось сердце подруг. Это то, что делает десятка все время, но это очень-очень сильно. Спасибо.
1: Спасибо большое за это упражнение, потому что оно дает очень многое. Чувство ответственности, когда можно заботиться друг о друге, когда все время думаешь о товарище больше, чем ты о себе. И мы стали как десятка более сплоченнее, более теснее. Спасибо большое.
2: Кен, Латинштайн.
3: Primero, gracias a Мучин por su ejemplo, porque él mismo acaba de aceptar de que.
4: Я хочу поблагодарить мужа за его пример, потому что он сам признался, что он не помнит, когда мы делали это упражнение. Я благодарен за эту возможность. Я не думаю, что мы это делали в десятке, но это нас приближает. Есть у нас разногласия, но мы их выясняем между нами. И сейчас мы хотим выяснить то, что хочет Раф от нас, от десятки.
0: Мы начали тоже на этой неделе после того, как на прошлой неделе, да, именно в субботу на прошлой неделе мы обсудили тему. То, что я хотел бы поделиться, что на обсуждениях на прошлой неделе я не думаю, что было ощущение, что это будет эффективным упражнением. Мы не видели никакой пользы, было больше сомнений, когда мы делали круг, и было понятно, что если дирекция говорит, что начинаем упражнение, ясно, что мы его начинаем, если Раф еще об этом говорит. И я вижу, что это упражнение сделано с тем, что я много лет не чувствовал, огромное впечатление. И лично, я думаю, что еще многие товарищи могут сказать об этом. Получил величие учителя и группы, что я услышал, что у человека нет разума, а делает то, что говорит группа Ираф, и благодаря этому продвигается.
4: Я хочу добавить десятка, которая чувствует, что у них это вызывает разногласия, просто их разбивает. Не делайте этого. Однозначно мы говорили об этом с Рафом. Он сказал, те, кто чувствует хисарон, если вся десятка согласна, то делает. Если у кого-то это берет время, занимает и приводит к разъединению, то не делать. У нас есть конгресс, после конгресса попросите помощи от руководства сообществом и так далее. Но сейчас оставьте, если это мешает, разрушает десятку. Йора.
0: Прежде всего, нужно сказать, что мы на этой неделе начали это упражнение главы десятки. Мы хотели бы совет, потому что у нас были выяснения, даже слишком сильные. Мы сидели сейчас за столом во время трапезы, и вдруг... Вдруг на нас не зашел такой дух, как сказал товарищи. Мы это приняли очень гладко. И вот такой прием от 18-й десятки. Делайте это во время трапезы. Это гораздо больше, лучше.
5: Да, Хаверим, у нас, ну, как я почувствовал, в десятке есть такая... Ну, не проблема, а товарищ, допустим, он немножко ослаб, может быть, еще что-то. И он чувствует, что быть головой, ну, это как бы, ну, он недостоин. Вот

0: Когда вот товарищ себя так ощущает, вот как правильно поддержать, не знаю, там вот. Потому что каждый же должен почувствовать себя в этой роли. Вот. Посоветуйте, пожалуйста.
1: Да, мы получили четкое наставление от Рава, что прежде всего все могут участвовать. Но если у товарища нет желания, он не находится в таком состоянии сейчас, и он решил, что нет, оставьте его, он не участвует просто в упражнении в данный момент. Очень просто. Орен Лейбович, пожалуйста.
2: Шейла, бывакаша.
3: Вопрос. Мы в десятке не пришли к согласию. Начало этого упражнения мы еще не начали, тем более продолжая сегодняшний день. И вопрос, который у нас возник, большой вопрос. Как выполнить слова Высшего, отмена перед Равом, если нету полного согласия, а сейчас вообще мы слышим, что это входит в его, уже спрашивают в этих беседах, отвечают, уже относятся, как будто бы уже вся группа это делает, но ты в этом не находишься. И что делать?
1: Да, хороший вопрос. То есть, если мы видим, что Рав дает нам рекомендацию, а десятка не согласна на данный момент.
3: Да, можно сказать, что наша цель — объединиться между нами, чтобы раскрыть Творца. А глава десятки — это средство. Это еще добавка, еще нечто новое, что мы слышим от Рава. И он сказал это давно, мы только слышим это сейчас, это средство. Еще, поэтому не надо забывать. Поэтому то, что приводит к разъединению и не дает решения, ну, надо подождать еще немного. Нет давления сделать это за счет разрушения десятки. И я думаю, что то, что сказал Йорам, я с этим солидарен. Обсуждать, ждать, смотреть, проверять, пока не будет такой общий дух. Если нет, ну, так еще несколько кругов. Ну, будет десятка, у которой это взяло много кругов. Может быть, другие, у других меньше, у других несколько недель и так далее.
4: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses venimos implementando un sistema de líderes espontáneos.
1: Мы несколько месяцев назад, есть у нас система спонтанных лидеров, и мы делаем это понедельно, и эти лидеры ведут хисрон товарищей к общему хисрону и делают это чем-то практическим. Есть много несогласных, но если есть лидер, все эти мнения могут стать чем-то практическим. Лидер может уравновесить эгоизм товарищей и увидеть точки соприкосновения между ними и установить законы семинара и привести к гармонии и выстроить величие, важность того, на чем мы работаем и продвигаемся вместе.
5: Да, дорогие учителя, у нас такой вопрос возник во время обсуждения. Во-первых, десятка просто очень приняла сразу это все, пока не делает, потому что идут выяснения, как. И стал очень серьезный вопрос такой. Если, к примеру, кто-то из десятки не, или несколько человек не выполняют то, что задумал глава, какие у него есть, скажем, рычаги воздействия на эту ситуацию, что он может сделать?
6: МЦН Юль. Ассирия зело МЦН Юль.
3: Средство руководства. Десятка — это не средство руководства, как сказано, десятка хочет соединиться, чтобы раскрыть Творца, а мы здесь не управляем бизнесом. И поэтому глава десятки требует отмены. Есть глава, он говорит, что нужно делать. И десятка отменяется. Нету здесь средств управления, есть средства объединения. Они называются «отмена себя». Рабаш пишет, по крайней мере, в половине своих статей, пишет об отмене себя перед товарищем, перед равом, перед высшим. Все время самоотмена, и это не теория. Сейчас это облачается в упражнение глава десятки. И можно через десятку сейчас прийти к отмене перед главой десятки.
1: Только напомним, что Рош, глава, он служит, нужно поменять фазу. Он не приходит управлять, он приходит служить. Ого, Вентура, да, пожалуйста.
3: Мы слышали сейчас Рава, он сказал, что мы должны требовать от него работы, требовать от главы десятки, чтобы он работал. То есть в этом состоянии глава десятки есть нечто, что мы должны построить. Это даже больше, чем рожь. То есть мы должны родить эту рожь, эту главу, быть в усилии в этом, а также как относительно Рава, относительно высшей силы. Действительно, нужно видеть в этом возможность, почувствовать, что мы все соучастники в этом, и в десятке нужно поддержать эту голову и возвеличить ее.
1: Да, мы в десятке. У нас несколько есть вещей. Прежде всего, впечатление, что глава десятки. Мы вначале не решили, как будем делать главу десятки. Будет. И что произойдет? Это сделало хорошую вещь. Это дало возможность предложить главу десятки и сделать главе десятки то, с чем бы мы в общем круге не согласились бы. И есть разница между личной работой главы десятки и каждым товарищем, и то, что мы работаем с дежурными вместе с главой десятки.
3: Я хочу сказать, что были у нас сомнения, понимания, но Михаил Фуршабат и Авиу проводили урок, и там были цитаты, что такое глава десятки. Нужно просто почитать эти цитаты и проверить, способен ли я. Скажем, в 21-й цитате написано, что глава десятки, он может принизить тебя перед другими и ощущает себя желающим служить всей десятке. Он совершенно не думает о себе. Способен ли я на это? Если я о себе скажу, то я на это не способен, на самом деле. Я не достоин быть главой десятки. Просто да, можно проверить себя относительно того, что говорит Рав, и тогда будут и силы, и понимание, и будущее.
1: Еще одна небольшая вещь. Важно то, что мы делаем, это сделает нам что-то хорошее. Каждая десятка... глава каждой десятки выбирает на следующую неделю главу десятки. И так каждый должен быть готов быть главой десятки. Не то, что то, что Рав сказал, что через 9 недель я буду, я могу пока поспать. Но каждый готовится к тому, чтобы быть главой десятки, может ли он это сделать.
3: Хотел сказать, что все, что сказано и было Равом, то, что мы же ссылали, говорится, что это за упражнение, откуда оно берется и как это выбирать. То есть это есть у вас, мы это рассылали, вы можете с этим работать.
1: Я хотел сказать, что глава десятки, смысл этого, что мы становимся как один человек с одним сердцем, то есть десятка становится одним целым, а до этого ей не хватало товарищей.
3: Мы еще не начали это реализовывать. Вопрос. Как десятка может уберечь себя? Потому что я слышал так же, как и все, что все должны участвовать и быть главой десятки. Но есть такие, которые не занимались этим уже много времени, и непонятно, что они там получили во внешнем мире, и могут быть, конечно, разные ситуации, можно десятку вести в разные стороны.
2: Как
3: будто ты должен закрыть глаза и надеяться, что Творец убережет тебя, или все-таки десятка должна делать это как-то вместе?
1: Я думаю, что нужно действовать в двух направлениях. Первое — это, как мы слышали, отрава, что каждый может быть главой десятки без того, чтобы делать расчеты. Если товарищ говорит «я хочу этого», мы должны дать ему место, чтобы находиться в этом. Дополнительная вещь. Если товарищ питал разные чуждые мысли, я думаю, что все мы впитываем, хотим мы того или нет, в этом мире, когда мы включаемся в него из действительности, в которой мы живем, это работа товарища и наша работа. Отсеивать те вещи, которых мы не хотим. И это как раз твое место, увидеть свое место по отношению к товарищу. Как ты умеешь получать от него только то, что ведет к духовному, а чего не брать? И просто начать. В этом упражнении есть особое чудо, потому что это уравновешивает товарищей. Все подозрения, что в человеке возникнет какое-то состояние собственного величия. Нет, есть только тревога, которая уравновешивает тебя, чтобы действовать из сердца, из того места, где ты хочешь любить своих товарищей, желаешь им сделать во благо. И именно из этого места ты начинаешь заботиться о них. И как мы слышали от Рава, зачем нам идти назад? Как мы слышали из урока, прекрасного урока. Да, и Рав сказал, если ты физически услышал Рава, физиологически, да, что ты не можешь сказать, что этого не было в реальности. И здесь человек должен решить для себя, делает он или нет. Если не делает, пусть знает, что это нарушение. Потом пусть не спрашивает себя, почему я продвигаюсь или нет. Это понятно, ты услышал, а не сделал. Так есть у нас возможность услышать и сделать.
3: Спасибо, друзья. Есть в этом сопротивлении что-то хитрое. Все согласны, что это важное упражнение. Ну да, но мы еще, может быть, не совсем готовы. Может быть, еще не пришло время, ведь мы готовим конгресс. Да, все это верно. И мы очень опасаемся. Да, но что это за упражнение, что практически нужно сделать? Это непонятно. Идти с важностью этого упражнения. Или сначала приготовить конгресс. Как это работа практически? Есть ли какие-то практические примеры?
1: Хорошо, я еще раз говорю, взойдите на сайт конгресса на всех языках, там очень четко говорится о том, что мы делали, мы углубились, и там все есть. И давайте еще послушаем беседы на эту тему. И мы буквально за 2 минуты до окончания. Я хотел просто еще один момент перед завершением. Важно нам посвятить товарищей в те решения, которые мы принимаем в дирекции. Мы встречаемся 3 раза в неделю. Есть много тем, которые мы обсуждаем относительно организации, относительно группы, всего мирового кли и так далее. И вы знаете, даже запустить такое упражнение, как глава десятки, это тоже обсуждалось в дирекции, и мы стараемся прийти к согласию единогласно не только стараемся, но и делаем это. И относительно субботы мы говорили о принятии решений в десятке, относительно главы десятки. Мы думаем об этом, пытаемся почувствовать вместе, что является пульсом группы, и на это обратить все внимание свое. Мы приняли решение вернуться к обычаю ночного урока в три праздника Леля Декала, Ночь Невесты, Песах и в Суккот. Это очень важно для израильского кли, так чтобы и женщины могли приехать на физическую встречу, и также все учащиеся, которые не могут прийти на утренний урок. Рав сказал прекратить этот обычай в свое время, чтобы было четкое время уроков, но мы относимся и к периоду, что нужно укреплять и израильское кли новых учеников. Это очень важно для всех, по сути дела. И поэтому в ближайший праздник Шавуот у нас есть события, мероприятия «Ночь невесты», и мы решили проверить структуру утреннего урока, то, что мы делаем каждый период, проверяя себя, что утренний урок отвечает нашим требованиям и ожиданиям, и почему я по своим функциям получаю много замечаний относительно величия Рава. Рав рассказывал, как он встречался в Вене, в Австрии, в Москве тоже. Был урок. И вы должны посмотреть мой WhatsApp. Очень-очень много сообщений. Почему ты тратишь наше время, почему крадешь время урока? А с другой стороны, другие сообщения, которые говорят, я просто в слезах, я взволнован, я не знал, что таким было распространение. Какое получил важность от распространения отрава. И с той, и с другой стороны, поддержка и положительная, отрицательная. Зачем нам рабаш, зачем нам все это нужно? И наоборот, мы просто рады, что реализовываем совет рава, слышим рабаша и находимся в состоянии, когда слышим

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Мы будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. Будем изучать, прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем, эмунат рабо, маху хашиу.
2: Шамати, 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо» — «эймин», ведь о стихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «в эймин» — «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый и творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир, и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они. Где у них означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется у них, и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит, что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. Из сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
2: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, То есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падения. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя. Тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя, он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.
1: А почему называется «не удостоился, и учение его становится для него смертельным ядом»? Это вызвано тем, что все учения, которые он изучает или слышит, не принесут ему никакой пользы в том, чтобы он смог удостоиться состояния жизни, то есть слияния с источником жизни. А совсем наоборот. То есть всякий раз он все больше отдаляется от слияния, и все, что делает, он делает лишь для нужд своего тела, и называется это получение для себя. И это разделение. То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенной, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости, иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не исходит лишь только благодаря радости заповеди.
2: Означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другими словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левая называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца, и он видит, что он гол и нищ, и как он может быть в совершенстве. Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве вышезнания. И это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще недостоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.
1: Перейдем к уроку от 25 октября 2018 года.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 459. Страница другая, сейчас мы выясним. Труды Бааль Сулама, страница 559, статья «Какой должна быть вера в учителя?».
4: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть посредником между Творцом и учеником. И ученик обязан слушать то, что говорит ему учитель. И слушать непросто. Это невозможно человеку просто так. Не дана возможность слышать. А берет множество времени в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем. В той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе. Есть еще отмена по группе, к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры. В той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе есть множество, имеется множество действий в учебе, в распространении, в обучении. И вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый способ, новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласие с учителем и в соответствии с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно ему, его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом, слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. И а у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хиссарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространения с широкими массами и впитывание от них хиссаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии полного последнего поколения, обязаны включиться в них. Ибо именно через включение в эти хиссароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, возьмут нас, поднимут нас на свои плечи. Поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения. И неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
3: Есть два пути, левый и правый. Правый от слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». Означает «веру в Творца». И когда учитель говорит ученику «идти правым путем», где «правый» означает «совершенство», а «левый» — «абсолютно несовершенный», то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему «идти правым путем». Совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать: глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что, хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать: есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано, не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. И почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь, а именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение. То есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть каждый раз, поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий, то есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя. То есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия в противоречии с правой, то есть левая — это когда это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве. Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет.
4: Вопросы.
5: Мирацашан.
4: Кто там хочет?
5: Кан Энширот.
4: Здесь нет вопросов, отлично. Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя.
5: Тов.
4: Хорошо.
5: Питер.
4: Тогда Питер.
6: Можно вопрос насчет распространения?
5: Кен.
4: Да.
6: Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в ишват-хаваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы, и когда мне раскроется Творец?

0: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешние кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, чтобы все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего кли всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь этого слышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Барсулям, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться и учиться, и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит тебе: слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и что, чем-либо заниматься, поэтому мы обязываем тебя, обязываем. Хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался, и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие, это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть, учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит. Хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется. Перед тобой учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть, стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но даже если ты получишь всегда через учителя. Несмотря на то, что ты получишь больше него, да.
1: Киев.
2: Вы даете массу указаний практически каждый день. Есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой. Это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка? Или задача каждой группы обсудить, как она это как группа выполняется?
0: Нет, я не делю это на группу. Я это обязан делать каждый. Все советы я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделать список, да, посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь или находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
1: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, высшее знание, то, что говорит учитель?
0: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал Астана.
3: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
4: Что чем хуже, тем лучше
0: слышать? Зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении? А о чем? Ты себя должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся на уроке двое. И вы не будете увеличивать группу. Вы должен прийти к человеку, и то, что он хочет сказать, это ему услышать, то ему и сказать. Должен дать ему возможность понять, что ты, если он хочет что-то достичь в жизни, он может сделать это только тем путем, который описываешь ему ты. И ты не обманываешь его, ибо высший свет сделает все, что он хочет в жизни, самым правильным способом.
3: Он хочет...
5: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней, ну, заставил себя, сделал. То есть с этим проблем, в принципе, нету. А как достигается внутреннее согласие с учителем, благодарность и такая точка внутреннего слияния? Плюс к тому, что с внешней точки зрения заставил себя, сделал человек.
0: До Гмара Тикуна не согласишься. Несмотря на то, что скажет, да, он прав, но я не согласен. Как с Творцом. Так всегда, на подъеме согласны, слиты, ой-ой-ой, как это, насколько хорошо, любовь, бум, упал в ненависть. Так оно. Надо согласиться с этим, понять это и жить таким образом. Вильнюс.
4: Вильнюс.
0: Вильнюс.
6: Раф, для того, чтобы ученику услышать учителя, должна быть внутренняя связь, общий язык, который называется корень ветви еще.
0: Нет. Нет. Нет. Еще раз сказать нет. Нет. Ты должен слышать своими ушами и записать то, что услышал, а потом почитать глазами. Правда то, что он сказал? Ты вдруг увидишь, что то, что ты написал, то, что услышал, это не одно и то же. Прочти то, что ты услышал от учителя, и тогда ты увидишь, что эта возможность находится перед тобой, ты обязан выполнять, выполнить то, что написано, ты можешь, что тебе мешает, и относись к этому, но прежде всего записать, записать. Нет, то, что здесь мне говорят, что я даю много таких указаний. Обязан, обязан, обязан. Если вы записываете, да, посмотрим, сколько их-то всего. Если есть проблема, почему я

0: чтобы с одной стороны то, что публика было, то, что публика хочет слышать, а с другой стороны, чтобы ты был соединен с желаемым направлением, чтобы ты находился в этой связи между тем, что они хотят слышать, и тем, что ты им должен дать правильным направлением.
1: Я скажу тебе, в чем проблема? Проблема в том, что я говорю, что делать в группе. Допустим, заниматься распространением. И нет мнения группы, которая воздействует на каждого из ее членов. И тогда они не заставляют себя. Да, да, учитель сказал, много чего говорит. То, как мы обычно воспринимаем, эта группа не воспринимает это как свое мнение и не давит на каждого, чтобы он выполнял. И в этом огромные потери вас. Это потеря лет. Я не преувеличиваю, мы могли бы уже давным-давно быть в совсем другом состоянии. Это потеря лет. Да, Теранс.
0: Иран. По поводу распространения. Вчера в продолжении вашей просьбы был зум всего мирового кли. Было более 200 подключений, сегодня будет то же самое. Может быть, затем мы сможем выслушать впечатления товарищей. Мы прочитали отрывок на трех языках.
1: Очень хорошо, очень. Иерусалим.
0: Тот, кто не слышал указания учителя, у кого он должен просить прощения?
1: Собственно, у Творца. У Творца. Но нет здесь извинений. Есть просто, если он понял через некоторое время, осознал, то он обязан, насколько можно быстро выполнить. Несколько лет не слышали, что я говорю. Ну, хотя бы сегодня выполните.
2: Киев. Рав, отношением моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношение веровыше знания между моей десяткой и всех остальным.
1: Нет, нет, нет, нет. Почему? Вера выше знания — это отношение силы отдачи, которая получает свыше эту силу, и тогда она находится в нас, пребывает в нас. А не мы создаем эту веру выше знания. Мы должны только привести к тому, чтобы это произошло, приблизить ее, не более того. Хорошо, мы сегодня не видели групп. У нас есть Латинская Америка, ивритская виртуальная группа, еще какие-то другие. Нет. Которые не задали вопросов. Но я, собственно, закончил урок. Есть еще что-то? Нет. Ну, хорошо. Итак, Торонто хотите спросить? Торонто. Нет. Ну, спроси.
3: Спрошу по-русски. Насчет распространения. Если, значит, вы говорили, что один человек может распространять. Ну, как может один человек выйти, например, и начать распространять? Обычно мы говорим о группе. То есть вот непонятно немножко, как может один человек распространять. У него нет ни сил, ни желания.
1: Нет, я обращаюсь к каждому из вас, а вы должны принять это в группе.

0: Этот совет, это указание, я бы назвал это заповедь, это... и подумать, как ее выполнить, и выполнить всей группе. Если в группе есть такие, которые вы говорите, он обязан быть на кухне, он обязан быть... в трансляции, еще что-то, а мы пойдем на распространение, то так пусть и будет, хорошо. Но, собственно, группа должна решить, и она обязана вся находиться в этом состоянии, в этом действии. Я говорю это особенности сегодня группе Центральный Бней Барух. Алма-Ата.
1: Доброе утро, Раф, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением учить и учиться, да, у вас, да? А вот если я не до конца недопонимаю, я вижу, что товарищи лучше больше меня понимают. А я потом перечитываю и понимаю, что все равно не все понял, что вы хотите передать. Вот с этим как бороться дальше? Получается, что и не очень хороший ученик.
0: Хороший ученик – тот, кто слышит, что говорит учитель, а не тот, кто работает со своим разумом. Чем как можно меньше разума и как можно больше действий, которые приводят к объединению. И удачи.
2: Натания.
3: Как поднять в группе важность так, чтобы группа выполнила совет Рава? Как поднять важность в группе для того, чтобы мнение группы было выполнить совет Рава?
0: Группа должна говорить об этом. Сколько Рабаш пишет об этом? Понятно, да.
3: Какие должны быть отношения между товарищами, где часть товарищей выполняет советы Рава, а часть не делает?
0: Они наносят вред.
3: Что можно между товарищами?
0: Они должны почувствовать группу, что они наносят вред.
3: Одна часть должна показать другим, что они вредят?
0: Да, почему нет?
3: Может быть, я не вижу правильную картину, неправильно сужу?
0: Что здесь судить или нет? Они делают или не делают? Выполняют или не выполняют? Все слышали или каждый слышал по-другому? Мы проходим, занимаемся с вами ежедневно, массу материала, постоянно выясняем, есть возможность спросить еще раз, еще раз объясню. И я не оставляю ничего, что осталось бы без объяснения. Не хватает, спросите, я объясню еще раз. Но группа, которая принимает на себя готовность идти к цели, согласно чему она продвигается? Где-то видел что-нибудь, что было бы организовано, не было бы организовано как группа и могла бы пройти? Как такое может быть? Мы же приходим в университет. Получите университет.
3: Я не должен видеть каждого товарища в величайшем поколении, оправдывать его. Я смотрю практически. Он не делает действия, так что я пренебрегаю им.
0: Ты можешь делать так, как ты говоришь, пожалуйста. Там где-то, найдешь себя через долгий год, я не знаю. Возьми какого-то товарища, возвеличь его как величайшего в поколении, и иди вместе с ним к чертовой матери. Куда он идет? Пожалуйста.
3: Нужно ему сказать или просто что? Как отнестись конкретно?
0: Обязаны говорить о том, что слышали от Рава, и в соответствии с этим продвигаться. Вы нигде не читали об этом?
3: Читали?
0: Ну. Что задайте вопросы у меня? Написано и у Рамхали, повсюду, после урока сидят и обсуждают, что слышали и что мы должны сделать. Так написано. Я говорю это не потому, что вы должны мне что-то, вы должны сами себе. Не выполняете? Потом смотрите на меня, что с нами происходит? Что происходит с вами? То, что происходит, то и происходит.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
4: Нам нужно реализовывать все советы Рава, главным образом распространение, то, что слышались. Но кажется, что относительно всех советов, которые получили от Рава, и относительно объединения и связи с Творцом. И Рав всегда посередине между учеником и Творцом. Нужно слышать, что он говорит, и действовать. Так устроено все в виде пирамиды, так можно войти в духовную.
2: Самое важное предложение, на мой взгляд, это то, что учитель говорит, и тогда это становится либо заповедью, либо прегрешением. И это зависит от нас. И Рав сказал, что нужно слышать самым обычным образом и не работать со своими мозгами, просто делать то, что говорит Рав, и он много говорил об объединении, что мы должны. Распространять, присоединять хистронот человечества, и каждый должен это делать, исключая тех, у кого есть какие-то важные функции в группе, там, как кухня. Но такими ролями нужно меняться, чтобы все могли распространять.
4: Саги пишет: хороший ученик, тот услышит то, что сказал Рав, а не тот, кто работает из своего разума. Чем меньше своего разума, и чем больше действий, ведущих к объединению, ведет к удаче.
2: Насколько вместе мы улавливаем идею распространения, это даже важнее, чем действовать, исходя из объединения, как я понимаю. И Рав сказал, что... что ты уже упустил несколько лет. Это было сказано в 2018 году. Ну и нужно учиться из этого опыта, насколько мы находимся в падении и не обращая внимания, что в этот период мы должны прилагать усилия в распространении и делать это вместе.
4: Еще раз сказал, пиши то, что ты слышишь, и то, что ты помнишь, это две разные вещи. Запиши, а потом прочитай после урока еще раз.
2: Он сказал, что не хватает мнения группы, вот как вот мы говорим, то, что мы слышали от Рава. И как мы укрепляем свою группу относительно каждого, насколько трудно принимать то, что говорится, и ты все мировое кли очень сильно вкладывалось в это. Был очень хороший пример, и трудно было все это воспринимать.
4: Урок, который мы слушали, он как бы принял направление распространения, но мы можем сейчас услышать через него упражнение «Рош десятки», что мы можем его реализовать и этим слиться с Равом. Я записал, что учитель должен быть как средство между Творцом и учеником. Еще, по мере того, что он верит в Рава, получает силу веры. То есть через Рава этим может поднять себя.
2: Я слышал, как товарищ спрашивал, если ученик согрешил, не сделал то, что говорит Рав, нужно просить прощения у Творца. И он сказал ему: еще не поздно, ты можешь начинать. Никогда не поздно начинать и продолжать работу.
4: Да, товарищи уже говорили, и Раф это определил, что есть проблема, каков путь к духовному, как его можно достичь. И сказал, что учитель должен стать промежуточным звеном между учеником и Творцом. А затем ученик должен слышать, и услышать это непросто. Иногда это требует много лет, чтобы это произошло. Ученик должен отменить себя перед Равом.
5: И
4: должно быть много, как бы, должна быть молитва, чтобы услышать правильно слова Рава.
2: Да, то, что важно, это вместе обретать важность, слушать Рава. Не то, что Рав нуждается в этом. Это необходимо нам для развития, быть выше знания и делать то, что говорит Рав.
4: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Абба, Аб

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья! Вместе мы строим духовное общество, нашу группу. И наша тема — вечная связь с Равом в каждом состоянии. Это не случайно, потому что мы находимся в таком периоде, когда форма связи с Равом изменилась, меняется на наших глазах. Мы уже более полугода не учимся физически с Равом здесь, в уроках прямой трансляции, но его советы, его направления, его слова, его дух царит между нами и направляет нас, ведет нас день за днем в уроках, в записи, в его отрывках, цитатах, в нашем поведении, в каждом вдохе товарища. Более того, мы видим, что уроки, которые были 22-23 года назад, когда Рав давал эти уроки в 2002 году, и даже до этого он говорил о нас, о группе Бне Барух, о группе каббалистов, которые учатся здесь сейчас, в 2026 году. И мы хотим сегодня вместе, в то время, которое есть у нас, выяснить вместе, как мы, как группа, слышим между нами величие Рава, как мы усиливаем связь с ним. Даже и в таком состоянии, как сейчас, в этой связи, мы хотим, чтобы у нас была духовная связь с нашим Равом. Мы слышим много от Рава во множестве бесед, что связь между учеником и учителем не зависит от времени. Это система отношений глубокая, которая строится выше времени и места, и расстояния. И мы не хотим сейчас впадать в воспоминания, ностальгию и так далее. Мы хотим возвеличить нашего Рава, и это делают товарищи, когда они говорят о величии Рава. Поэтому давайте поговорим об этом и увидим, насколько наш Рав, как и сказано во всех каббалистических текстах, Рашби, Ари, Балясулам, Рабаш, у нас есть наш Рав. И все, что мы слышим каждый день, это живой источник, который направляет нас здесь и сейчас. Точно так, как мы слышали, это чувствуется, что он посылает нам четкие и конкретные посылы. Мы не хотим сейчас обсуждать урок живой или в записи. Что такое Рав Лайтман? Какая важность, какой хисарон, какое внутреннее требование должно быть у нас, как мы сможем это сформировать и воспринимать слова Рава так, чтобы они действительно работали. Мы послушаем беседу, которую до сих пор не слышали, не на иврите, его... Это была беседа на русском языке. Мы начнем читать отрывки из первоисточников, чтобы войти в эту атмосферу. И еще раз напомним, что величие Рава, оно строится из наших усилий. Итак, у нас есть четыре отрывка из первоисточников в учебных материалах. И давайте вместе их прочитаем.
2: Сказали наши мудрецы: сделай себе Рава и купи себе товарища. То есть, чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего Рава, а именно с помощью любви к товарищам, которые ценят его Рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего Рава каждый получает ощущение его величия. Так что отдача Раву изменится на получение и на топливо. То есть в той мере, в которой оно все же приводит его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И об этом сказали мудрецы. 48 качествами покупается Тора, служением мудрецам и тщательной работой с товарищем. Ибо кроме служения Раву нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия Рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего.
0: Благодаря слиянию с мудрецами можно получить определенную опору, то есть только мудрец может помочь ему, а не что-то иное. И даже если он является великим в Торе, он все равно называется невеждой, если он не удостоился учиться из уст Творца. Поэтому человек обязан смириться перед мудрецом, и пусть примет на себя то, что мудрец возложит на него, без всяких споров о вере выше знания.
3: Мидраш Шмуэль, а вот Алеф.
2: Мидраш
3: Шмуэль.
2: Сказано, сделай себе рава. То есть прими его для себя, как рава. Чтобы получить пользу от рава, необходимо, чтобы ученик верил ему и полагался на его слова, на то, что он сказал, без всякого сомнения. То есть нисколько не сомневайся в словах рава своего и полагайся на него, как иначе, так как иначе это не принесет тебе пользу.
1: Бааль ха-Сулам, письмо 45. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной отмене себя в полном смысле этого слова, ибо тогда учитель соединяется с ним, и он может творить спасение для него. Ученик должен быть по отношению к учителю в истинной самоотмене в полном смысле слова, ибо тогда учитель соединяется с ним и может его спасти.
2: Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что учитель говорит ему.
4: Говорим,
2: сейчас мы послушаем беседу, посмотрим беседу Рава с Владыком от 2011 года, приблизительно 22 минуты. Там есть много разных деталей, нюансов. Давайте постараемся быть соединенными с точкой, из которой мы пришли учиться у Рава. Изначально к тому, кто ведет нас к Высшему, и постараемся перенять силу, чтобы она создала в нас форму, модель, отношение к Нему, к своей жизни и к Творцу. Давайте посмотрим.
5: У вас есть личность, характер, да, как у человека. Где отличить, где есть духовно, а где просто каприз вашего материального характера?
6: Я думаю, это сливается вместе. Нет практически такого. Я в себе это не выделяю. Реакция моя, она, естественно, сугубо лично моя. Вспыльчивость, раздражительность, нервозность. Это все... Это все присуще мне, это да. Но это накладывает внешний только какой-то вот такой интерфейс, да, как говорится, на реакцию, которая, несомненно, вся построена на духовном видении. Но внешне, да, и о каббалистах так писалось. Были такие и такие. Рабаш умел скрыть, он умел задавить, он умел так сдержаться, это просто потрясающе. Я знал, что происходит, и, глядя на него, просто поражался, как это он мог сделать. А у него была огромная сила подавить свои внешние проявления, вспышки, которые так прямо взрывались в нем. И он умел это все внешне подавить. Но он жил, я тебе скажу еще, не в оправдании себя, конечно. Он жил в другое время, он жил в другом обществе. Его окружали другие люди. Его окружали чужаки, противники. И они были очень близки к нему. Вот на расстоянии буквально десятков сантиметров от него. Рядом с ним сидели, постоянно общались. И это были люди, которые не любили его, каббалу, его учеников. Так что тут, как тебе сказать? Ну, в общем, это проблема. У меня другая проблема. Я вспыхиваю, вытаскиваю все из себя. Ну, может быть, мне от этого потом как-то легче, хотя, конечно, я об этом сожалею. На самом деле, я говорю про... Я не скрываю, мы все люди. Неважно, кто на каком уровне, но люди. С одной стороны, сожалею о том, что, может быть, взорвался. И я об этом говорю, в свою очередь, ученикам. Но, с другой стороны, ну, мне от этого легче, и им все-таки от этого лучше. Они берут на себя эту часть моего внешнего раздражения, но оно на них действует. Рабаш очень много страдал в себе, и его ученики ничего об этом не знали. И мне запрещено было говорить, если я что-то даже обнаруживал и видел, и не все я видел. И в итоге, конечно, ел себя и заработал на этом деле много инфарктов в конце своей жизни. И от этого и умер. И мы бы могли, конечно, по-другому, могли бы по-другому все это сделать, предотвратить и исправляться в течение многих лет, когда он себя все-таки сдерживал. Он никому ничего не говорил, практически никаких ошибок, только лишь мне. Вот нам, мне он иногда такое делал, что я, конечно, счастлив был бы тут же исчезнуть из мира. Вот в это же мгновение и навсегда, и... Ну, не знаю. Это были жуткие ощущения. Жуткие ощущения. Стыда, ничтожности собственной. Ну, в общем, это ужасные вещи. Он умел одним словом, так вот, каким-то жестом даже, как-то так чуть-чуть сделать... Такое ощущение во мне, но это не внешний жест, а внутренний, потому что был связан со мной, и внутри меня сидел и мог управлять как угодно, так, что, ну, просто это ужасно. Это быть рядом с человеком, который тебя знает, абсолютно точно контролирует все твои мысли, желания, побуждение, ты рядом с ним сидишь, ты о чем-то думаешь, он тебе может сказать, давай-ка лучше переключимся на какое-то, на что-то другое. Но это лучше не знать об этом. Потому что когда включаешься в общую работу с таким человеком, то, конечно, это очень обязывает. Но с другой стороны, ты чувствуешь себя как ребенок на руках у матери. Голенький, тебе ничего не стыдно, и ты вот так вот отдаешься и все ему. И он, но он не, и ты понимаешь, что он тобой не манипулирует. Ни в коем случае, конечно. Оставляет тебе полную свободу действий. И даже более того, видит, что ты делаешь ошибки, и переживает, и ты продолжаешь их делать. а без них не научишься. Ну и так далее. В общем, это то, что переживает высший парцуф, то, что переживает учитель относительно ученика, это не передать. Это не передать. Но у нас это немножко по-другому, я бы сказал. Намного проще. Потому что у меня группа, и даже более группы, это огромное сообщество, человечество, которое я ощущаю, принимаю в себя. И поэтому это все смягчается. Это все других... Из-за огромного масштаба это все как-то нивелируется чуть-чуть. Ну и потом, кто я и кто он, это же разные... Совершенно разные личности, разные уровни. С его высоты оценивать было, конечно, очень сложно. Да.
5: А вот тот момент, что вы говорите, он страдал именно. От чего именно страдал? Что вызывало в нем эти страдания?
6: Ты понимаешь, это происходит, каббалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру. Это не зависит от него. Вот обычный человек, он живет столько, сколько ему написано, там, на роду. 60, 70, 80, 90 лет, хоть 120. А каббалист живет, у него же все это построено на том, чтобы обслуживать других, вести их, и поэтому, если они нуждаются в нем, то он продолжает существовать в этом мире. Если нет, то у него есть другие функции. Он одновременно выполняет несколько задач. Не только воспитание духовного потомства. Подошло такое время у Рабаша, когда люди, которые были вокруг него, в нем частично как-то перестали нуждаться. Я это чувствовал тоже. Вошло все в автоматизм, в нежелание меняться. Стали хасидами, понимаешь, ученики. И я видел, как он последний год ходит по берегу моря, он даже не купался. Я шел в воду на час, заплывал далеко, махал ему оттуда рукой, а он ходил по берегу туда и сюда. И когда проходил мимо меня, я где-то был далеко, но он знал, что я там, он мне махал рукой, и я оттуда тоже ему махал далеко от берега. Я чувствовал по нему, как он гуляет и думает, и что это человек, который приводит в порядок свои мысли, свои дела, как бы сортирует и систематизирует учеников, отношение к миру, мир и так далее, вот изнутри себя, перед тем, как уйти. Я не представлял, что он уходит, но вот было такое чувство осень, понимаешь? Замирание жизни. Это было.
5: А в его ли силах было это все сдержать, обратно возбудить?
6: Нет, нет. Здесь только ученики своим очень сильным возбуждением, желанием, таким устремлением к цели могли бы вызвать его к жизни, чтобы проводить им тот свет исправления, который бы они потребовали. Но он не был востребован. Понимаешь? Каббалист, если он не востребован, ему нечего здесь делать в этом мире. Ничего нет. Зачем же здесь существовать? Мы зачем в этом мире находимся?
5: А вот именно превращение в хасидизм каким образом вообще происходит? Из-за привычки или что?
6: Да, да, эта привычка, она становится вот такой вот второй натурой. Человек привыкает, у него расписание есть, у него есть группа, у него есть вокруг него, так сказать, все проблемы и все добрые дела, все организовано. Жизнь течет. Вот, и это... Обывательщина, она убивает духовность. Она приятна, она устойчива. Автоматически, если кто-то против нее, то такого человека не любит.
5: А какое решение в этом случае?
6: Решение? Не знаю, какое решение. Это бить друг друга по морде. Чтобы как-то очнуться, проснуться. Каким угодно образом возбуждать себя. Потому что группа без учителя – это всегда катастрофический переход. Если она вообще спасается. Я не хочу говорить ничего о его учениках, в каком состоянии они сегодня, но... Можно это все увидеть.
5: А почему именно вы остались?
6: И даже Баля Сулам, когда он умер, у него было там 5-6 учеников, кроме Рабаша, все остальные, они просто сникли. Сидели, читали там всякие псалмы там. Не вместе, даже по отдельности, не собирались вместе. А эти тоже. К сожалению, на сегодняшний день его бывшие ученики Рабаша, которых я привел молодыми парнями к нему, они все собираются иногда по праздникам, двое, трое. В общем, это то, что я слышу. У меня с ними нет никакого общения, но вот это то, что есть. Практически поодиночке все занимаются своими делами.
5: А как вы выжили? Почему вы именно остались вот единственные?
6: Ну, во-первых, это он меня готовил. Я и при нем все эти 12 лет был отдельно. И получал от него информацию чувственную и фактическую. Я готовился к этому. Я писал, я обобщал, я записывал за ним все, что он мне говорил, я записывал все его уроки, я получал от него огромное количество материала. Ну, конечно же, он вложил в меня много. И потом, когда, в принципе, он был на моих руках и умер на моих руках, то, конечно... Но все это осталось. То есть мы сейчас в контакте. А что сейчас? То, что я каждый день говорю что-то новое и умею ориентироваться в совершенно новой обстановке, в новом мире, по сравнению со всеми остальными, каждый день могу раскрывать все больше и больше методику духовного исправления личного, частного и общего, мирового. Это что, от меня идет? Кто я такой? Я раскрываю рот. А изнутри я чувствую, что это все идет от него. Это иерархия, это цепочка, она остается. Естественно, я остаюсь таким же маленьким его учеником. Я с годами только понимаю, насколько я маленький относительно него.
5: А у вас у самого нет страха вот того, что как Рабаш ходил вот год по пляжу?
6: Так я не знаю. Пока я этого не чувствую. Мне уже 65. но я этого не чувствую. Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет. Но это все случайно я услышал от кого-то. Лично я не загадываю и совершенно не... Ну, не считаю, что это надо. Ведь это связано не с годами, с механическими. Хотелось бы видеть учеников, которые остаются между собой тесно связанными в мире, который они понимают, к которому они умеют адаптироваться, который они умеют духовно подчинить себе. Подчинить в добром смысле слова. То есть выдать ему то, что надо, и мир их поймет, примет. Мир будет с ними находиться в хорошей, в доброй коммуникации. Будет получать от них методику своего исправления, своего возвышения, благополучия. Ну вот так. Я не знаю, я вполне возможно, что придет вот такая, знаешь, осень. А может быть, и вдруг так все оборвется, и все, это не, я не знаю. Ну зачем загадывать? Каббалист, он хочет видеть плоды. Потому что, ну и кроме того, уходя из этого мира, явно он уходит относительно своих учеников. Они его не видят, они с ним не контактируют, как ранее. А он-то все равно остается среди них. А он-то все равно явно ощущает их всех, внутреннюю суть их. Исчезает этот призрачный мир, Улама Медумы, так называемый, надуманный мир. А все остальное же остается, никакая связь не теряется, кроме внешней физической связи у людей, которые только в ней и находятся. Так что для каббалиста теряется возможность в этим явным земным образом действовать на людей, которые находятся в этом лишь земном постижении.
5: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт, вот именно отключение, включение.
6: А не надо ни от чего отключаться. Не надо ничего отключаться, я это вижу же из моего уровня, каким образом я контактирую со всеми. Для этого мне не надо умирать, не умирать. Чего с этого, от тела? Останется что-то или не останется? Это не имеет значения. Наоборот, появляется еще большее, лучшее видение, новые установки.
5: То есть тело – это, по сути, как контактор между теми…
6: Кто не может еще контактировать по-другому.
5: Ну, смотрите, вот когда, скажем так… То есть это как бы инструмент, скажем, вот как интернет для того, чтобы связаться с кем-то. Я использую интернет. Если нет интернета, я не могу просто с этим человеком связаться. Тело – это как вот именно такая как бы сетка или что это?
6: Тело – это… Ну вот, да, внешняя сеть контактная, которая… Убирается, сматывается частично или полностью. Полностью она уберется только в конце всего исправления, когда перейдем на полную общность, на полное слияние.
5: Вот вы говорите про Рабаша, все время воспринимая его все-таки как физически и вот этим прошлым состоянием.
6: Почему физически? Я его воспринимаю. Разве когда мы воспринимаем друг друга, мы воспринимаем друг друга именно физически? Нет, у меня есть какой-то внутренний твой образ. И он у меня есть. С ним я работаю.
5: Но имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаши вот именно в том воплощении, которого вы его помнили.
6: Нет, когда... так я рассказываю, потому что говорю с тобой. Да.
5: Ну, то есть вы в любом случае в контакте всегда. Вот как бы нет такого, чтобы вы не были с ним в контакте.
6: Ну, в общем, да.
5: А вот этот вот момент связи, как у вас происходят взаимоотношения само по себе? Вот именно с этой цепочкой каббалистов.
6: Я ощущаю себя среди них, но в первую очередь с Рабашем. Он является как бы самым близким из них, и я все время опираюсь на него, как маленький рядом со своим отцом, находится рядом уже среди других взрослых мужчин. Вот так.
4: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות
1: Мы сейчас слышали беседу, насыщенную многими разными состояниями, и один из моментов меня зацепил, то, как Рав сказал, я хотел бы видеть учеников, которые остаются связанными между собой, и это должно быть... Это все время должно вести нас. И еще интересный момент, что связь с Равом зависит главным образом от учеников. И нужно принимать от них особым образом все вот эти уроки в записи, все отрывки, все, что мы обсуждаем между собой, как мы пробуждаем в себе его слова, и смотреть, как мы можем приходить на наши уроки в общем требовании, в стремлении, в хисароне, в потребности услышать Рава, который раскрывает нам методику в эти моменты. И мы хотели бы, чтобы об этом мы поговорили на семинаре, как правильно строить хисарон между нами к словам Рава, как приходить на урок и не из привычки, как можно между нами сформировать хисарон к словам Рава и прийти на урок с живым хисароном, а не только соблюдая рамки или по привычке. И у нас на этот семинар дается 8 минут.
7: Мы слышали сегодня о советах Рава. Так может быть, когда мы выполняем советы Рава, это тоже выстраивает нас общий хисарон, благодаря тому, что мы вместе стараемся приходить на уроки, выполнять то, что нам говорит Рав. И так мы также и соединяемся вокруг этого, и также создаем хисарон.
1: Тут должно быть давление со стороны всех товарищей. Мы должны оказывать давление друг на друга и каждый на себя. И нам необходима помощь Творца. А не то, что у нас есть время, еще много лет. Мы нуждаемся в спасении сегодня.
7: Прежде всего, это огромная заслуга, что Рав с нами держит нас до сих пор. И вообще, каждую секунду окутывает нас заботой и любовью, чтобы мы только преуспели в пути. Так, не знаю, нужно понять, что Рав сказал, что бы он хотел видеть, что что ученики находятся в любви к товарищам и изо всех сил выполняют задачу не только нашу, но всей группы Бнебарух. Это вообще связано со всем человечеством. Так, все эти планы, на самом деле, очень высокие, и это одно из того, что нас продвигало бы в пути, все эти планы. На самом деле, там есть все эти вещи, которые видим сейчас в медиа, в Ютубе. Будем продвигаться вместе.
1: Реализовывать советы Рава все время и воспринимать их как товарищи сказали, вот, и на этой беседе тоже. То есть все время ищем, что может нам помочь в пути. Как бы усилить связь с Равом, и урок сегодняшний тоже был об этом, насколько думали об этом, выстраивали это. Только так мы можем расти, а не оставаться в какой-то привычке. И пример упражнения с главой группы — это тоже все время заботиться о том, как можно еще продвинуться. Обычно остаются в каком-то обычном распорядке и продолжают привычки. Здесь нужно просто как воздух. Как нам еще больше укрепить между нами веру в Рава и как ее реализовать?
7: Да, я слышал из беседы, что ученики с помощью сильного пробуждения, с помощью стремления к цели могут пробудить учителя к жизни, и мы, по сути дела, должны пробуждать друг друга, все наши распорядки. Это не обыденность, это средство пробудить друг друга. Это средство, которое должно переводиться в построение все время большего хисарона, все время пробуждать друг друга в этом направлении к выстраиванию хисарона. И Раф недавно сказал, что является правильным вкладом, усилием, таким, которое приводит в конечном счете к молитве. Молитва — это хисарон.
1: Было понятно из слов Рава, что мы должны больше объединяться между собой. И Рав говорил о том, как обучал его Рабаш, Рабаш обучал Баля Сулам, и вообще, как вся система работает. Действительно, мы должны быть все время в связи с Равом и добавлять в связи между нами не ожидая, что он с нами будет жить вечно физически, но именно из нашего объединения, из нашего стремления мы можем ощущать эту силу, то, что называется Рав, между нами. И действительно, чтобы это было вечно, жило между нами, мы такую получим силу, что сможем передавать это.
7: Прежде всего, то, что связано с Равом, это на самом деле переживание истины. Я слушаю Рава в первый, второй, третий раз. Это только усиливает ощущение истины и большое уважение. Второе, Рабаши Бааль Сулам, нужно отменять себя. Наше упражнение — отменять себя. Это работа, которая не заканчивается. В-третьих, во всех этих действиях нужна поддержка десятки. Рав тоже сказал, что это истинные слова, что нужно отменить себя, и отмена — это работа ученика.
1: Да, десятка, которая хочет продвигаться, ей необходимо, чтобы утренний урок был все время, и там Рав каждый день передает нам духовный посыл. И утренний урок — это важнейшая часть дня, и мы должны начинать думать о каждый день о духовном наполнении и возвеличивание Рава, и так должна быть вся жизнь.
7: Да, то, что мы можем всегда добавить десятки, это важность. Мы слышали и на первом уроке сегодня, что то, что исходит от Рава, это через него приходит от Творца.
1: Друзья, мы хотим продолжить этот процесс, который мы начали. И вместе то, что мы ощущаем, это уроки в записи за тот или иной год. И мы чувствуем, что постепенно начинают формироваться отношения у каждого из нас и у каждой десятки отношения к уроку в записи. Урок в записи из определенного периода, он актуален для отдельных учеников, он живой. Что вообще урок превращает в живой урок? Давайте подумаем об этом вопросе. Что делает урок живым? Мы слышим Рабаша, урок десятки лет назад. Это урок в записи или это живой урок? Какое усилие требуется от нас? И есть клип, который мы хотели бы показать.

0: даже еще больше, потому что я сидел рядом с ним и слышал меньше.
1: Работа другая между товарищами, когда они слышат урок вживую или в записи.
0: Я думаю, что слушать урок в записи — это труднее, но эффективнее.
1: В чем нужно больше прилагать усилия?
0: В уроке в записи?
1: Да, но какое усилие нужно прилагать?
0: Извлекать свет, возвращающий к источнику, когда я все время думаю об этом. Где-то сила, которая повлияет на меня, когда мои действия достигнут действий праотцов.
1: Они должны быть больше сосредоточены на этом, когда они слушают урок в записи, чем когда смотрят живой урок.
0: Да, на уроки в записи нужно обращать больше внимания. Но также понятно им, что здесь они должны прилагать усилия.
2: Беседа?
0: Хорошо.
2: Ну,
0: перейдем к Москве 7.
3: Шелат Хавер.
4: Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный урок? Из каких частей состоять?
3: Ма шиура идеаль, ше цих лёт бэйнеха, эзэ халаким лихлоль, вэзэ хана?
1: Из каких частей и какая подготовка должна быть?
0: Я не отвечаю на все эти вопросы, потому что это только внесет путаницу. Я не хочу даже слышать таких вопросов. Вы получите то, что мы даем. Если вы не хотите, мы никого не держим. Я говорю именно так вот, грубо. Получите, как оно есть. Вы можете вместе с этим войти в архив и получить любые материалы, которые вы хотите, пожалуйста. Тогда как ученикам вы знаете, что нужно делать. У вас есть кого спросить и принять.
1: Можно ли спросить так, чтобы как-то поберечь вас, если мы говорим об утреннем уроке?
5: Какая часть, она обязательно вот должна быть?
3: Эзэ хэлэк мэпхинатха, эхатаро эдзэ...
1: Какая часть должна быть обязательной, как вы видите, на уроке обязательно?
0: Я уверен, что вы можете все получить в записи, потому что я там нахожусь, я передал все эти слова. И ученик 10 сферот находится там в записи. Так в чем проблема? То, что вы приходите ко мне сейчас и хотите буквально разорвать меня на куски, а я не могу со своим горлом начать еще учебу и ту, и другую, и третью. Вы нападаете на меня. Это подход к учителям, к раву.
1: Мы спрашиваем наоборот, чтобы поберечь вас на утреннем уроке. Может быть, другие части можно служить в записи. И запись будет давать такое необходимое, где ваше присутствие необходимо. А что можно на утреннем уроке ставить в записи? И вам уделять определенное время, чтобы поберечь ваше горло. Допустим, вопросы, на которые вы сможете отвечать, когда мы рассмотрим какую-то часть урока вместе.
0: Введение в науку Каббала, я ничего нового не могу дать. Ничего нового. Я останусь на том же уровне, потому что вы ведь не продвигаетесь, вы там не находитесь в этих выяснениях. И поэтому мне нечего делать. Мне нечего делать. Я останусь тем же, что говорил 10, 20 и 30 лет назад. Ты понимаешь? И поэтому нет у меня смысла начинать жевать то же самое, пережевывать. И я уже старый, не хочу рисовать, как раньше. Я с радостью чертил и говорить об этих вещах, о которых я так много раз говорил. И время сейчас не подходит к тому, чтобы сейчас тратить на это время. Понимаешь? Поэтому ваше требование по отношению ко мне, я его не понимаю. Есть у тебя в записи. Это то же самое, что было 30 лет назад. И сейчас возьми и учись.
1: Возьми и учись. Мы слышали, что слушать урок записи — это тяжелее, но полезнее, и что мы должны извлекать свет, возвращающий к источнику, где сила, которая подействует на меня, когда мы действуем.

0: достигнут действий отцов. Давайте сейчас проведем семинар и выясним вместе, как получать ежедневное направление от Рава из уроков записи, как правильно работать с содержанием из урока, чтобы не упустить на наставление Рава на сейчас.
1: 8 минут семинар, пожалуйста. Мне кажется, что в каком-то смысле мы продвинулись с уроками в записи. Я помню себя, что мне было очень трудно воспринимать уроки в записи. И, по всей видимости, выбора не было, и поэтому вся группа приняла вот эти уроки в записи, и ощущается огромная мощь и готовность очень большая. Но понятно, что если ты спрашиваешь себя, когда мои действия достигнут действий праотцов, мы очень далеки от этого, и всегда нужно видеть, как найти ухищрение, чтобы давить на себя и извлечь все больше света, возвращающего к источнику из утреннего урока.
0: Да, получать свет, возвращающий к источнику из урока, неважно, это урок в записи или нет. Но это все наше восприятие реальности. Нужно просто так относиться, это утренний урок, и нужно относиться к нему как к утреннему уроку во всех отношениях. И тянуть свет, возвращающий к источнику из урока с Равом.
1: Да, прежде всего подняться над любой критикой, которая вдруг у кого-то возникает, что, может быть, нужно по-другому, нужно так-то. Есть примеры, когда мы всегда можем предлагать, а затем товарищи думают об этом, выясняют как следует. И тогда это та форма, которая есть сейчас, более всего подходящая на сегодняшний день, и насколько мы ценим все, когда получаем именно в таком виде, как сейчас, так мы на самом деле можем это воспринимать правильно, извлекать оттуда свет. Если есть какое-то пренебрежение, если есть часть, от которой ты недоволен, конечно же, ты ничего оттуда и не получишь, и наоборот. Так все зависит от оценки. Прежде всего, ценить все, и как Рав сказал, то, что все, что есть в архиве, если ты хочешь еще что-то, пожалуйста, ты можешь добавить. С этим нет проблемы. И все время пытаться реализовывать все, как будто ты сейчас сидишь и слушаешь перед Равом. Как Рав сказал, я как будто перед Рабашем, и даже больше. Я не слышал, когда сидел рядом с ним, то, что я сейчас слышу и когда читаю.
0: В определенной мере внешне мы это делаем. Мы находимся на уроках, мы делаем выводы, мы в течение дня тоже работаем. Вопрос, насколько мы это переводим во внутреннее пробуждение. И работа здесь, насколько мы проделали ее, она внутренняя работа.
1: Я думаю, что прежде всего помощь друг другу и просто сделать это привычкой, писать то, что он говорит, пытаться сделать то, что Рав говорит. Я, например, взял то, что нужно взять листочек и, по крайней мере, в 4 предложениях записать то, что сказано. Я взял это для себя, и взять что-то важное, и еще раз передать это важность десятки, то, что требуется делать, так отмена себя перед группой и подъем важности этого.
0: Мы должны понимать процесс, что мы должны получать исправление от света, возвращающего к источнику. Это то, что меняет нас. И Рав пытается направить нас на то, как приходить на урок, как получать свет, как мы должны объединяться между собой и как прийти на урок с истинным хиссароном. Он дает свое направление, мы должны работать с этим и так приходить на урок.
1: Да, прежде всего, уроки Рава — это что-то вечное. Я думал об этом как статьи Рабаша. Рабаш оставил после себя статьи, а Рав оставил все уроки. И мы читаем статьи Рабаша сотни раз, если не больше. И у нас нет никаких даже сомнений, что мы можем найти каждый раз там что-то новое, и новые особенности, и то же самое с уроком Рава. Я всегда думал об особом примере с упражнением Рош-группы. Рав много раз говорил об этом, и вдруг мы начинаем это упражнение только сейчас, и это кажется сейчас наиболее подходящим и самым важным. И каждый день можно что-то извлечь новое из урока.
0: Мы на уроке получаем согласно тому, что мы подготовили накануне, и как можно в течение дня создавать такое давление в направлении утреннего урока, ожидать свет на уроке. И здесь есть разные упражнения, которые мы должны придумывать, чтобы оказывали давление на нас, и чтобы мы видели, как работать более качественного. Скажем, вчера был тиш, на котором мы работали более интенсивно, чем обычно, над объединением. И чем больше мы будем добавлять разных таких средств, где даже искусственным образом будем оказывать на себя давление, то так больше мы продвинемся.
1: Это на самом деле, прежде всего, быть на уроке говорит о том, что сегодня ты начинаешь работать над чем-то, обновляя каждый раз эту работу, получая свет, и начинаешь работать. День — это работа над тем, что ты слышал на уроке и пытался реализовать. Если не был на уроке, тебе нечего реализовывать настолько. Это, прежде всего, главный совет, что мы каждый день должны получать какую-то порцию, силу реализовывать это, работать с этим.
0: Мы должны выстраивать вот это внутреннее направление и продвигаться в нем.
1: Да, как мы слышали, Рав у нас высший, и высший по своей природе он непонятен. Сколько бы мы ни пытались его понять и воспринять, он на высшей ступени, высший до бесконечности над нами, не немного, и на ступени, которую мы не способны воспринять. Вопрос, как можно прилепиться к Высшему, стараться быть подобными Ему, учиться Его действиям, учиться тому, что Он оставил нам. Он оставил нам архив более чем 30 лет материалов, и каждый, кто занимается этими материалами, есть команды, которые помогают готовить уроки, готовиться, вырезать клипы. Каждый, кто занимается каким-то клипом, даже тот же клип несколько раз, он раскрывает в нем еще. Само занятие контентами, которые Рав оставил нам и питает нас, это то, что живет. Это живет все время. Поэтому вопрос, как мы на самом деле можем как можно больше быть близкими к нашему Высшему. Так в пятом отрывке говорит нам Бальсалам так, это из Шамати, 40-й статьи, то, что мы читали сегодня. Он говорит так, человек должен полагаться на мнение своего раба и верить то, что ему говорит, в то, что говорит ему рав. Иначе говоря, он должен идти согласно тому, как рав заповедовал ему делать. Вопрос, чувствуем ли мы, что каждое слово рава — это указание, то, что указал ему рав делать? И хотя он видит много мнений и учений, которые не совпадают с мнением его рава, в любом случае он должен полагаться на мнение своего рава. Теперь рав нам часто говорит, что десятка, у нее есть очень особая сила. Десятка развивает в себе слух. Слух, чтобы слышать Высшего. Понятно, что у каждого есть что-то, что он слышит из сказанного рава. Он воспринимает что-то, когда слушает товарищи, которые говорят. Я помню, как-то Орен сказал, что он слышит от каждого товарища, когда он говорит рава, что-то из сказанного равом. Немного. Рав наш Высший, и поэтому через каждого товарища мы слышим немного от него. Но понятно, что мы ограничены, каждый ограничен себе, насколько он способен, согласно небольшому желанию в нем, он способен услышать рава. И здесь мы хотим перейти к еще одному семинару и задать себе вопрос, что поможет нашей десятке вместе услышать единую точную линию рава. И не удовлетворяться собранием личных восприятий товарищей. У каждого есть свое восприятие. Мы не хотим личное восприятие, мы хотим услышать вместе, развить этот слух. Что поможет нашей десятке услышать вместе единую точную линию рава? И не удовлетворяться собранием личных восприятий. Товарищи, 6 минут, пожалуйста.
0: Что поможет нашей десятке слышать одну линию рава? Согласие, усиление важности. Каждая десятка воспринимает по-своему. Если это важно, то мы формулируем это для себя, работаем на семинаре, и можно это делать... подытоживать в конце дня, усиливать важность.
1: Да, мы слышим вместе урок, и каждый получает свои впечатления. И, может быть, можно начать с того, что есть личные впечатления у каждого. И постепенно, когда мы говорим вместе, мы различаем эти личные впечатления, и благодаря тому, что мы говорим, эти впечатления начинают сближаться и создавать общее впечатление всех. И если рав дает направление, каждый товарищ может добавить к этому свое место, свой личный хисарон, и тогда десятка становится еще сильнее относительно этого посыла, складывая все хисароны товарищей, так продвигаемся вместе.
0: Это не просто, здесь нужно провести работу. Это похоже на то, что мы говорили в последнее время о принятии решений, где каждый приходит с чем-то своим, из своей какой-то уникальности, и каждый слышал что-то все по-своему, и поэтому должны сделать работу, чтобы прийти к чему-то общему, проникнуться каждым товарищем, объединиться, и самое главное — просить у Творца, чтобы он соединил все эти состояния во что-то одно.
1: прежде всего, мы должны выстроить между нами согласие того, что Рав потребует от нас, это мы должны выполнять. Это первое. Если мы не выполняем, чтобы нам было понятно, что мы делаем, мы нарушаем, чтобы мы поняли, что мы приступаем, чтобы создать давление в отношении этого и не давать его словам так просто пройти, и это давление, когда мы хотим принять от Рава и выполнить то, что он говорит, исходя из этого давления, что нам необходимо это сделать. Неважно, что мы выполним или не выполним, главное, чтобы не размывать. Очень четкий подход, к которым Рав направляет нас на исправление души, то, что мы слышали на уроке. И по мере того, насколько мы будем это выстраивать между нами, чтобы выстроить Рава между нами в таком виде, тогда это давление приведет нас к лучшему услышанию и принимать это в более хорошем виде, то, что сказано Равом.
0: И из этого давления, из противоречия между нами возникает обращение к Творцу, потому что Творец слышит все, что происходит у нас в сердце, это называется молитва. Нужно только требовать от него это исправление, чтобы мне удалось услышать товарищей и объединиться с ними. Это самое правильное обращение к Творцу.
1: Я думаю, что наша линия должна быть меньше говорить, больше выполнять. По сути дела, проверка, сколько раз в течение дня я пытался это выполнить, и тогда я на самом деле влияю на свою десятку, и не тем, что я говорю им, что делать, а сам не делаю. Потому что иногда и нужно проверять себя все время, насколько на самом деле ты возобновил мысль о товарищах, чтобы дать им величие Творца и пытаться выполнить все, что слышал на уроке, а не сколько ты сказал товарищам и пытался им что-то навязать. Мы слышали на уроке, на первой части, что, скажем, Рав дает совет, но если нет мнения группы, так не то, чтобы не реализовывали это или трудно реализовать, и тогда мы уходим как бы, и годы, и теряются годы. Я могу привести пример. В предыдущую субботу мы сидели здесь и говорили об упражнении глава десятки, вдруг возникло ощущение мнения группы. И вдруг у меня пробудилась какая-то потребность, что нужно начать реализовывать это упражнение именно сейчас. Так на самом деле мы видим, что эти вещи работают. И еще дополнительная вещь. Скажем, товарищ говорит, что я хочу услышать от товарища. Слышу ли я его? Подключаюсь ли к его хисарону? Слышу ли я от него? Друзья, на этой неделе мы начали упражнение, когда часть десяток, по сути дела, начала на этой неделе упражнение «Глава десятки». И это интересно. То, что мы сейчас слышали, как Рав нам объяснил, что мы не совсем слышим то, что он говорит. Один человек не может услышать, только группа. И для меня тоже было большим сюрпризом, что мы нашли клип 2018 года, где Рав уже говорил о главе десятки. Я на самом деле не помню это, мы этого не восприняли, не почувствовали необходимость в этом. Так давайте посмотрим клип 2018 года. Это клип номер два. а затем продолжим обсуждать. Рав, прежде всего, в десятке мы должны выбрать главу десятки, чтобы он заботился как материально, так и духовно о десятке. Замена, чтобы была каждый понедельник. Так скажем, за 2,5 месяца мы делаем круг, что каждый в течение недели был главой десятки, и он ответственен и за материальное, и за духовное десятки. Просто и секретарь, и распорядитель, и также великий коэн. Да-да. Я не смеюсь. Постепенно, постепенно. Я не спешу. Есть у меня еще много идей. Это пока что.
0: А чего не достает? Он спрашивает об этом. Товарищи делают много.
1: Только одного не достает. Человек да поможет ближним. Не пробуждаем друг друга. Не подталкиваем друг друга вперед. Не тянемся внешней энергии, внутренней есть немного, но внешней энергии совсем нет. Что поделаешь? Не чувствуем, что тут есть буквально одна десятка, которая должна объединиться. Это первое. Поэтому я сказал сегодня, я прошу, каждая десятка выбирает главу десятку на неделю. Понятно? И так каждую неделю меняется глава десятки. Может быть, это даст немного пробуждения. И он обязан заботиться и все время думать об этом, по крайней мере, один. Давайте посмотрим, впечатлятся ли другие от него, и он пробудит их, или скажут: «А, есть ответственный, я пошел спать. Я последний, только через 9 недель я приду к своим обязанностям, тогда я пока посплю». Но, по крайней мере, знайте, где вы находитесь, и потребуйте от ответственного, от дежурного, да, потребуйте от него работы на практике.
2: Прекрасное упражнение. Я думаю, что потом мы обнаружим, что это намного больше, чем упражнение. Это было 8 лет назад. Я не помню, чтобы мы делали это упражнение, выбирали главу десятки или нет. Скорее всего, что нет. Но мы слышали утром тоже, что когда есть советы каббалиста, всегда есть сопротивление. Мы тоже чувствуем сопротивление, каждый внутреннее. Я специально проверил с главами с управляющими разными языками и сообществами. Они у них не связываются. Как может быть глава группы и равенство в группе? Хотя Рав говорит, что это не мешает одно другому, но надо это выяснить. Есть такие, у кого вообще берет много времени, мы делаем это или нет. Это упражнение. Другие говорят, есть помеха конгрессу, есть конгресс, есть глава десятки, как это связано, ну и разные другие вещи. Я слышал, что есть группы, которые просто даже разваливаются, ну, десятки, из-за этих бурных обсуждений. Это хорошо, мы здесь для того, чтобы выяснить эти вещи, не нужно бояться этого, это наш естественный образ. Поэтому сейчас мы хотели бы услышать впечатление от тех, кто уже сделали или делают это упражнение. Если есть вопросы, мы готовы ответить на каждый вопрос. По теме, как мы слышали, в здоровой десятке должна быть голова. Понимаем мы это, не понимаем. Давайте выяснять все эти вещи. Так, пожалуйста, каждый, кто хочет либо задать вопрос, либо поделиться, как происходят у них эти процессы в десятке. По поводу главы десятки, пожалуйста. У нас есть на это, мы выделили полчаса.
1: Мы в начале прошлой недели решили в один из дней, что мы хотим назначить главу десятки. И, по сути дела, для того, чтобы не давить на подруг, которым трудно, потому что женщины освобождены от того, что требует время. Это было несколько чувствительным, что это слишком много, но мы сделали лотерею и выбрали жребий, выбрали главу десятки. Но это не просто упражнение, это возможность уподобиться высшей системе в ее строении, как Рав потребовал от нас. И мы получили от этого, это очень большая вещь, получили возможность, прежде всего, десятка гораздо сильнее объединилась. Чувствует, что есть глава, не то чтобы он властвовал, и другие отменяли себя, нет равенства. Наоборот, чувствуется взаимная чувствительность, взаимодействие, и все стало гораздо больше, с тонкими ощущениями, и больше раскрылось сердце подруг. Это то, что делает десятка все время, но это очень-очень сильно. Спасибо.
3: Спасибо большое за это упражнение, потому что оно дает очень многое. Чувство ответственности, когда можно заботиться друг о друге, когда все время думаешь о товарище больше, чем ты о себе. И мы стали как десятка более сплоченнее, более теснее. Спасибо большое.
4: Кен, Латтенштайн.
5: Primero, gracias a Muchi por su ejemplo, porque él mismo acaba de aceptar de que.
2: Я хочу поблагодарить мужа за его пример, потому что он сам признался, что он не помнит, когда мы делали это упражнение. Я благодарен за эту возможность. Я не думаю, что мы это делали в десятке, но это нас приближает. Есть у нас разногласия, но мы их выясняем между нами. И сейчас мы хотим выяснить то, что хочет Рав от нас, от десятки.
1: Мы начали тоже на этой неделе после того, как на прошлой неделе, да, именно в субботу на прошлой неделе мы обсудили тему. То, что я хотел бы поделиться, что на обсуждениях на прошлой неделе я не думаю, что было ощущение, что это будет эффективным упражнением. Мы не видели никакой пользы. Было больше сомнений, когда мы делали круг, и было понятно, что если дирекция говорит, что начинаем упражнение, ясно, что мы его начинаем, если Рав еще об этом говорит. И я вижу, что это упражнение сделано нас тем, что я много лет не чувствовал, огромное впечатление. И лично, я думаю, что еще многие товарищи могут сказать об этом. Получил величие учителя и группы, что я услышал, что у человека нет разума, а делает то, что говорит группа Ираф, и благодаря этому продвигается.
2: Я хочу добавить десятка, которые чувствуют, что у них это вызывает разногласия, просто их разбивает. Не делайте этого однозначно. Мы говорили об этом с Равом. Он сказал, те, кто чувствует хисарон, если вся десятка согласна, то делать. Если у кого-то это берет время, занимает и приводит к разъединению, то не делать. У нас есть конгресс, после конгресса попросите помощи от руководства сообществом и так далее. Но сейчас оставьте, если это мешает, разрушает десятку. Йорам.
1: Прежде всего, нужно сказать, что мы на этой неделе начали Это упражнение главы десятки. Мы хотели бы совет, потому что у нас были выяснения, даже слишком сильные. Мы сидели сейчас за столом во время трапезы, и вдруг... Вдруг на нас не зашел такой дух, как сказал товарищ. Мы это приняли очень гладко. И вот такой прием от 18-й десятки. Делайте это во время трапезы. Это гораздо больше, лучше.
6: Да, Хаверим, у нас, ну, как я почувствовал, в десятке есть такая... Ну, не проблема, а товарищ, допустим, он немножко ослаб, может быть, еще что-то. И он чувствует, что быть головой, ну, это как бы, ну, он недостоин. Вот. Когда вот товарищ себя так ощущает, вот, как правильно поддержать, не знаю, там вот. Потому что каждый же должен почувствовать себя в этой роли. Вот. Посоветуйте, пожалуйста.
1: Да, мы получили четкое наставление от Рава, что прежде всего все могут участвовать. Но если у товарища нет желания, он не находится в таком состоянии сейчас, и он решил, что нет, оставьте его. Он не участвует просто в упражнении в данный момент. Очень просто. Орен Лейбович, пожалуйста.
7: Шейла бакаша.
2: Вопрос. Мы в десятке не пришли к согласию на начало этого упражнения. Мы еще не начали, тем более продолжая сегодняшний день. И вопрос, который у нас возник, большой вопрос. Как выполнить слова высшего, отмена перед Равом, если нету полного согласия, а сейчас вообще мы слышим, что это входит в его, уже спрашивают в этих беседах, отвечают, уже относится, как будто бы уже вся группа это делает, но ты в этом не находишься. И что делать?
1: Да, хороший вопрос. То есть, если мы видим, что Рав дает нам рекомендацию, а десятка не согласна на данный момент.
2: Да, можно сказать, что наша цель — объединиться между нами, чтобы раскрыть Творца. А глава десятки — это средство. Это еще добавка, еще нечто новое, что мы слышим от Рава. И он сказал это давно, мы только слышим это сейчас, это средство. Еще, поэтому не надо забывать. Поэтому то, что приводит к разъединению и не дает решения, но надо подождать еще немного. Нет давления сделать это за счет разрушения десятки. И я думаю, что то, что сказал Йорам, я с этим солидарен. Обсуждать, ждать, смотреть, проверять, пока не будет такой общий дух. Если нет, ну, так еще несколько кругов. Ну, будет десятка, у которой это взяло много кругов. Может быть, другие, у других меньше, у других несколько недель и так далее.
8: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses venimos implementando un sistema de líderes espontáneos.
1: Ahora estamos planteando несколько месяцев назад. Есть у нас система спонтанных лидеров. И мы делаем это понедельно. И эти лидеры ведут хисрон товарищей к общему хисрону и делают это чем-то практическим. Есть много несогласных, но если есть лидер, все эти мнения могут стать чем-то практическим. Лидер может уравновесить эгоизм товарищей и увидеть точки соприкосновения между ними и установить законы семинара и привести к гармонии. И выстроить величие и важность того, на чем мы работаем и продвигаемся вместе.
7: Да, дорогие учителя, у нас такой вопрос возник во время обсуждения. Во-первых, десятка просто очень приняла сразу это все, пока не делает, потому что идут выяснения, как. И стал очень серьезный вопрос такой. Если, к примеру, кто-то из десятки не, или несколько человек не выполняют то, что задумал глава, какие у него есть, скажем, рычаги воздействия на эту ситуацию, что он может сделать?
0: Средства руководства. Десятка — это не средство руководства. Как сказано, десятка хочет соединиться, чтобы раскрыть Творца, а мы здесь не управляем бизнесом. И поэтому глава десятки требует отмены. Есть глава, он говорит, что нужно делать, и десятка отменяется. Нету здесь средств управления, есть средства объединения. Они называются «отмена себя». Рабаш пишет, по крайней мере, в половине своих статей пишет об отмене себя перед товарищем, перед равом, перед высшим. Все время самоотмена, и это не теория. Сейчас это облачается в упражнение глава десятки. И можно через десятку сейчас прийти к отмене перед главой десятки.
1: Только напомним, что Рош, глава, он служит, нужно поменять фазу. Он не приходит управлять, он приходит служить. Ого, Вентура, да, пожалуйста.
0: Мы слышали сейчас Рава, он сказал, что мы должны требовать от него работы, требовать от главы десятки, чтобы он работал. То есть в этом состоянии глава десятки есть нечто, что мы должны построить. Это даже больше, чем Рош. То есть мы должны родить эту Рош, эту главу, быть в усилии в этом. И так же, как относительно Рава, относительно высшей силы. Действительно, нужно видеть в этом возможность почувствовать, что мы все соучастники в этом, и в десятке нужно поддержать эту голову и возвеличить ее.
1: Да, мы в десятке. У нас несколько есть вещей. Прежде всего, впечатление, что глава десятки. Мы вначале не решили, как будем делать главу десятки. Будет. И что произойдет? Это сделало хорошую вещь. Это дало возможность предложить главу десятки и сделать главе десятки то, с чем бы мы в общем круге не согласились бы. И есть разница между личной работой главы десятки и каждым товарищем, и то, что мы работаем с дежурными вместе с главой десятки.
0: Я хочу сказать, что были у нас сомнения, понимания, но Михаил Фуршабат и Авиу проводили урок, и там были цитаты, что такое глава десятки. Нужно просто прочитать эти цитаты и проверить, способен ли я. Скажем, в 21-й цитате написано, что глава десятки, он может принизить тебя перед другими и ощущает себя желающим служить всей десятке. Он совершенно не думает о себе. Способен ли я на это? Если я о себе скажу, то я на это не способен, на самом деле. Я не достоин быть главой десятки. Просто да, можно проверить себя относительно того, что говорит Трав, и тогда будут и силы, и понимание, и будущее.
1: Еще одна небольшая вещь. Важно то, что мы делаем, это сделает нам что-то хорошее. Каждая десятка, глава каждой десятки выбирает на следующую неделю главу десятки. И так каждый должен быть готов быть главой десятки. Не то, что то, что Рав сказал, что через 9 недель я буду, я могу пока поспать. Но каждый готовится к тому, чтобы быть главой десятки, может ли он это сделать.
9: Хотел сказать,
2: что все, что сказано, и было равом, то, что мы же ссылали.
9: Там
2: говорится, что это за упражнение, откуда оно берется, и как это выбирать. То есть это есть у вас, мы это рассылали, вы можете с этим работать.
1: Я хотел сказать, что глава десятки, смысл этого, что мы становимся как один человек с одним сердцем, то есть десятка становится одним целым, а до этого ей не хватало товарищей.
2: Мы еще не начали это реализовывать. Вопрос. Как десятка может уберечь себя, потому что я слышал так же, как и все, что все должны участвовать и быть головой десятки. Но есть такие, которые не занимались этим уже много времени, и непонятно, что они там получили во внешнем мире, и могут быть, конечно, разные ситуации, можно десятку вести в разные стороны. Как будто ты должен закрыть глаза и надеяться, что Творец убережет тебя, или все-таки десятка должна делать это как-то вместе?
1: Я думаю, что нужно действовать в двух направлениях. Первое — это, как мы слышали от Рава, что каждый может быть главой десятки без того, чтобы делать расчеты. Если товарищ говорит «я хочу этого», мы должны дать ему место, чтобы находиться в этом. Дополнительная вещь. И если товарищ питал разные чуждые мысли, я думаю, что все мы впитываем, хотим мы того или нет, в этом мире, когда мы включаемся в него, из действительности, в которой мы живем, это работа товарища и наша работа. Отсеивать те вещи, которых мы не хотим. И это как раз твое место, увидеть свое место по отношению к товарищу. Как ты умеешь получать от него только то, что ведет к духовному, а чего не брать. И просто начать. В этом упражнении есть особое чудо, потому что это уравновешивает товарищей. Все подозрение, что в человеке возникнет какое-то состояние собственного величия. Нет, есть только тревога, которая уравновешивает тебя, чтобы действовать из сердца, из того места, где ты хочешь любить своих товарищей, желаешь им сделать во благо. И именно из этого места ты начинаешь заботиться о них. И как мы слышали от Рава, зачем нам идти назад? Как мы слышали из урока, прекрасного урока. Да, и Рав сказал, если ты физически услышал Рава, физиологически, да, что ты не можешь сказать, что этого не было в реальности. И здесь человек должен решить для себя, делает он или нет. Если не делает, пусть знает, что это нарушение. Потом пусть не спрашивает себя, почему я продвигаюсь или нет. Это понятно, ты услышал и не сделал. Так есть у нас возможность услышать и сделать.
2: Спасибо, друзья. Есть в этом сопротивлении что-то хитрое. Все согласны, что это важное упражнение. Ну да, но мы еще, может быть, не совсем готовы. Может быть, еще не пришло время, ведь мы готовим конгресс. Да, все это верно. И мы очень опасаемся. Да, но что это за упражнение, что практически нужно сделать? Это непонятно. Идти с важностью этого упражнения. Или сначала приготовить конгресс. Как эта работа практически? Есть ли какие-то практические примеры?
1: Хорошо, я еще раз говорю, зайдите на сайт Конгресса на всех языках, там очень четко говорится о том, что мы делали, мы углубились, и там все есть. И давайте еще послушаем беседы на эту тему. И мы буквально за 2 минуты до окончания. Я хотел просто еще один момент перед завершением. Важно нам посвятить, товарищи, все решения, которые мы принимаем в дирекции. Мы встречаемся 3 раза в неделю. Есть много тем, которые мы обсуждаем относительно организации, относительно группы, всего мирового кли и так далее. И вы знаете, даже запустить такое упражнение, как глава десятки, это тоже обсуждалось в дирекции. И мы стараемся прийти к согласию единогласно. Не только стараемся, но и делаем это. И относительно субботы мы говорили о принятии решений в десятке, относительно главы десятки. Мы думаем об этом, пытаемся почувствовать вместе, что является пульсом группы, и на это обратить все внимание свое. Мы приняли решение вернуться к обычаю ночного урока в 3 праздника Леля Декала, Ночь Невесты, Песах и в Суккот. Это очень важно для израильского кли, так чтобы и женщины могли приехать на физическую встречу, и также все учащиеся, которые не могут прийти на утренний урок. Рав сказал прекратить этот обычай в свое время, чтобы было четкое время уроков, но мы относимся и к периоду, что нужно укреплять и израильское кли новых учеников, это очень важно для всех, по сути дела, и поэтому в ближайший праздник Шавуот у нас есть событие, мероприятие «Ночь невесты», и мы решили проверить структуру утреннего урока, то, что мы делаем каждый период, проверяя себя, что утренний урок отвечает нашим требованиям и ожиданиям, и почему я по своим функциям получаю много замечаний относительно величия Рава. Рав рассказывал, как он встречался в Вене, в Австрии, в Москве тоже. Был урок. И вы должны посмотреть мой WhatsApp. Очень-очень много сообщений. Почему ты тратишь наше время, почему крадешь время урока? А с другой стороны, другие сообщения, которые говорят, я просто в слезах, я взволнован, я не знал, что таким было распространение. Какое получил важность от распространения отрава. И с той, и с другой стороны, поддержка и положительная, отрицательная. Зачем нам рабаш, зачем нам все это нужно? И наоборот, мы просто рады, что реализовываем совет рава, слышим рабаша и находимся в состоянии, когда слышим

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. И будем изучать, прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем, эмунат рабо, маху хашиу.
2: Шамати 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо» — «эймин», ведь о стихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «в эймин» — «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый и творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир, и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они. Где у них означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется у них, и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит, что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. Из сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
2: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, то есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падения. И только тот, кто уже находится во власти единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя, тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя, он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.

0: То есть всякий раз он все больше отдаляется от слияния, и все, что делает, он делает лишь для нужд своего тела, и называется это получение для себя. И это разделение. То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенный, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости. Иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не исходит лишь только благодаря радости заповеди.
1: Это означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другими словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левая называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца, и он видит, что он гол и нищ, и как он может быть в совершенстве. Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве высшего знания. И это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще недостоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.
0: Перейдем к уроку от 25 октября 2018 года.
2: Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 459. Страница другая, сейчас мы выясним. Труды Бааль Сулама, страница 559, статья «Какой должна быть вера в учителя?».
3: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть посредником между Творцом и учеником. И ученик обязан слушать то, что говорит ему учитель. И слушать непросто. Это невозможно человеку просто так. Не дана возможность слышать. Берет множество времени в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем, в той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе.

0: Есть еще отмена по группе, к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры. В той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе есть множество, имеется множество действий в учебе, в распространении, в обучении и вообще в распространении науки Каббала, каким бы то ни было образом. Сделать новый способ, новый образ жизни и так далее. Наука Каббалы заставляет человека проделать огромнейшие изменения в своей жизни. Здесь стоит вопрос согласия с учителем и соответствия с этим, пока не достигаем до веры в учителя. Ибо существуют в нашем мире действия, которые как бы не выглядят важными для человека, и тогда ему требуется возможность увидеть, насколько это важно ему, его учителю, и выполнить их согласно той же мере важности, которую Творец через его учителя показывает ему. Иначе не выйдет. Если учитель говорит ему, ученику, что надо делать так и так, он должен понять, что если он слышит, а он слышит, в простом смысле, в физиологическом, слышит, то у него уже проблема, выполнит он это или нет. Потому что если нет, то не то, чтобы он не услышал и не выполнил. Это называется, что он делает нарушение, прегрешение. Прегрешение. Он игнорирует, отталкивает свою связь через учителя с Творцом. И, а у него другой связи и нет. Поэтому, если учитель что-то говорит, стоит услышать и как минимум знать, что я этим выполняю прегрешение. И потом не спрашивать, почему не продвигаюсь, или да, нет, каким образом и так далее. Так это. В особенности, когда учитель объясняет о внешних действиях, это вопрос учебы, группы и самое главное распространение. Через распространение мы получаем хиссарон, который мы не можем получить ни от группы, ни от учебы, а только связь через действие распространение с широкими массами и впитывание от них хиссаронов, которые мы, находящиеся в процессе, находящиеся в состоянии полного последнего поколения, обязаны включиться в них. Ибо именно через включение в эти хиссароны мы вызываем силы, которые будут толкать нас снизу, поднимут нас на свои плечи. Поэтому не игнорировать то, что говорит учитель, когда имеется возможность распространения. И неважно, как кажется ученику или не кажется ученику, об этом не говорится. Говорится о том, что Творец сказал, и начиная с этого момента и далее, это становится или заповедь, или нарушение. А теперь почитаем, что там написано.
1: Есть два пути, левый и правый. Правый от слова «повернуть вправо». На иврите «имин» созвучно со словом «эмуна» — «вера». означает веру в Творца. И когда учитель говорит ученику идти правым путем, где правый означает совершенство, а левый — абсолютно несовершенный, то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему ему идти правым путем, совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А весь мир страдает. Кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать. Глаза у них да не увидят. То есть, пока человек находится во власти многих, что называется «у них», он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что, хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желание находится как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или падения, это он тоже не может знать. То есть, например, ему кажется, что он сейчас находится в состоянии падения, но и это неправильно, так как может быть, что именно сейчас он находится в состоянии подъема. То есть он видит свое истинное состояние, насколько он далек от Творца. И это означает, что он сейчас приближается к истине. А может быть наоборот, когда он чувствует сейчас, что он находится в состоянии подъема, а на самом деле он сейчас находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто уже находится во власти единого, он может видеть и отличать правду от лжи. И поэтому человек должен положиться на мнение учителя и верить в то, что говорит ему учитель. То есть он должен поступать так, как указывает ему учитель, и несмотря на то, что он видит очень много сомнений и много учений, которые не совпадают с мнением учителя, тем не менее он должен полагаться на мнение учителя и сказать, что то, что он не понимает, и то, что он видит в других книгах, которые не соответствуют мнению учителя, он должен сказать, что все время, когда он находится во власти многих, он не может понять правду и не может увидеть то, что написано не может увидеть, что то, что написано в других книгах, истина это или нет. И пока человек не удостоился, Тора будет для него ядом смерти. И почему говорится, что он не, что пока не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это по той причине, что все учения, которые он слышит или учит, не дают ему никакой пользы, чтобы он мог удостоиться жизни, то есть слияния с дающим жизнь, а именно наоборот. То есть каждый раз он становится все более отдаленным от слияния, поскольку все, что он делает, это только для потребностей тела, называемого желанием для самого себя. И это вызывает разделение. То есть посредством его действий он отделяется от дающего жизнь. И это называется ядом смерти, поскольку это дает ему смерть, а не жизнь. То есть каждый раз, поскольку каждый раз он становится отдаленным от свойства отдачи, называемого совпадением по свойствам с Творцом, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И еще необходимо знать, что в то время, когда человек занят правой линией, то тогда время пригодно для притягивания высшего изобилия, поскольку благословенный сливается с благословенным. И поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемого благословенным, то поэтому у него сейчас есть совпадение по свойствам, поскольку признак совершенства — это если человек находится в радости. Иначе нет совершенства. И это, как сказали мудрецы, шхина присутствует только внутри радости заповеди. И объяснение, что причина, вызывающая радость, это радость заповеди, это заповедующий. То есть то, что Рав заповедовал ему идти в правой линии. То есть он сейчас выполняет указание Рава, то, что определили звание учителя, то есть есть особое время для того, чтобы идти в правой линии, и есть время особое для того, чтобы идти в левой. И поскольку левая линия в противоречии с правой, то есть левая — это когда это в то время, когда он делает расчет сам с собой, и он начинает смотреть на то, что он уже приобрел в работе на Творца. И он видит, что он наг, и у него ничего нет, и как же он может находиться в совершенстве? Тем не менее, в силу указания учителя, он идет выше знания. Выходит, что все его совершенство выстраивается выше знания. И это называется верой. И об этом сказано, что везде, где я упоминаю имя свое, я пойду и буду тебя благословлять. В любом месте. Это значит, что несмотря на то, что он еще не достоин благословения, тем не менее, там дано благословение по причине, что ты даешь место, то есть место радости, в котором может воцариться высший свет. Вопросы.
2: Мира Сашам.
0: Кто там хочет? Здесь нет вопросов, отлично. Что? Я не буду спрашивать тебя. Я не спрашиваю тебя. Хорошо.
2: Питер.
0: Тогда Питер.
3: Можно вопрос насчет распространения?
2: Кен.
0: Да.
3: Вот мне нравится учиться, заниматься кабалой, участвовать в ишват-хаваримах, участвовать в трапезах, петь песни с товарищами. Но мне не нравится заниматься распространением, и я им не занимаюсь. Какие у меня перспективы, и когда мне раскроется Творец?
0: Ты занимаешься только строением внутреннего кли и не присоединяешь к нему внешние кли. Ты, кроме того, также не выполняешь то, что говорит тебе учитель. Ты не хочешь принять то, что говорят тебе каббалисты, о том, что Творец стремится к исправлению мира, а не только лишь к твоей десятке, чтобы все эти десятки, они всего-навсего средства исправления общего клей всех народов мира, вообще всего мира. Это намерение Творца, и поэтому Он дал силу маленькой группе, чтобы она была как передаточное звено, как мы учим из дарования Торы, из поручительства. В конце концов, в Израиле они передают силу исправления всем народам мира. Ты не хочешь этого слышать. Ты не хочешь принять то, что находишься в состоянии последнего поколения, как говорит об этом Бааль Сулам, то есть твое действие. Я говорю, на 90% она неисправна. Ты можешь оставаться, учиться и быть профессором, пожалуйста, но это не поможет тебе. Это тебе не поможет. Ты можешь помочь только при одном условии, если ты находишься в группе, и группа говорит тебе: слушай, ты обязан заниматься кухней или заниматься нашим оборудованием, без которого мы не сможем распространять и что, чем-либо заниматься. Поэтому мы обязываем тебя, обязываем. Хочешь ты или не хочешь, чтобы ты этим занимался и не выходи на другое распространение. Для тебя это распространение. Это действие, это распространение. Тогда хорошо. Тоже при условии, некотором условии, ибо все же мы должны делать все попеременно, но сидеть, учиться и заниматься только внутри группы десятки, без того, чтобы выйти к широким массам, это невозможно. Прежде всего, вы должны видеть, какая смена людей в группах, и она будет все больше и больше, текучка, и останутся от групп просто единичные десятки, может быть, остатки даже, я бы сказал, пока на самом деле не приобретет правильную форму. Если вы не будете заниматься распространением, вы скоро раскроете, что вам не с кем учиться. Кроме этого, я тебе скажу, что если не выполняет то, что говорит учитель, не будь мудрецом. Ты можешь проверить. Ты будешь плохим примером для других. Но стоит. Хотя бы на тебе они научатся, что происходит с человеком, который не слушает не только советов учителя, который не хочет объединиться с учителем и через учителя с Творцом. Иначе у тебя нет никакой возможности для этой связи. Это единственный путь. Согласно пирамиде, так оно распространяется. Перед тобой учитель всегда будет перед тобой. Ты можешь быть, стать совсем выше него. Были такие случаи в истории, много. Но даже если ты получишь всегда через учителя. Несмотря на то, что ты получишь больше него. Да.
4: Киев.
5: Вы даете массу указаний практически каждый день. Есть какие-то рекомендации, которые мы можем от вас взять. И тут вопрос такой. Это возложено на каждого из нас лично, их выполнение, там, распространение, не знаю, поведение там, перед утренним уроком, подготовка? Или задача каждой группе обсудить, как она это как группа выполняется?
0: Нет, я не делю это на группу. Я это обязан делать каждый. Все советы. Я ожидаю выполнения их от каждого из учеников. Сделать список, давай посмотрим, насколько это тяжело, насколько это невозможно. Это возможно выполнить. Просто возможно, если ты хочешь сделать свою жизнь, кроме времени, когда ты работаешь, или если ты находишься с семьей, если ты хочешь сделать свою жизнь направленной на цель.
1: Наша работа во внутренней войне с тем, что мне показывают, что такое вера, высшее знание, то, что говорит учитель?
0: Да, да, очень просто. Очень хорошо сказал Астана.
4: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения. Скажите, вот, например, мы идем на распространение, проводим лекции, приходит большое количество людей, слышат реально единицы. И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь кому-то бы передать то, что ты хочешь им передать. И вопрос такой. Понятно, что люди начинают слышать только тогда, когда им еще хуже. Но есть ли в этом взаимосвязь?
2: Что чем хуже в мире, тем лучше
0: слышать? Зачем ты тогда говоришь им об этом? О распространении? Говорить с широкими массами о распространении?
2: Нет.
0: А о чем? Ты всегда должен сказать людям то, что они хотят слышать. Прежде всего, то, что они хотят слышать. Иначе останутся...

על ידי זה עד שעובד צורתו

0: Bonjour, chers amis.
1: Огромная радость всегда. Что мы можем делиться нашим воодушевлением и величием Творца. Это самая важная вещь в нашей работе. Без величия Творца мы отделяемся и от товарищей, и от группы. Без величия Творца мы отдаляемся от товарищей и от Творца. Мы рады, что у нас есть десятка и весьбный Барух и Рав, которые нас очень сильно соединяют с Творцом. Рав мы должны идти еще дальше за величием Творца, стремиться все время, чтобы мы молились, чтобы Он дал нам величие и стремление и любовь Лехаим.
2: Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие. Рабаш, главное, чего нам не хватает. Начнем еще раз. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает.

0: важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие.
1: Atelier actif. Que pouvons-nous encore faire?
2: Активный семинар.
1: À la grandeur du Créateur dans la dizaine.
2: Что мы еще можем сделать, чтобы добавить величие Творца в десятке? Еще раз, активный семинар. Что мы еще можем сделать, чтобы добавить величие Творца в десятке?
0: Да, как раз в вопросе он говорит ответ, что мы должны увеличить величие Творца через примеры, через нашу внутреннюю работу, зачем мы хотим эту связь с Ним, и как через работу в десятке мы хотим увидеть эту связь с Творцом.
2: Да, сейчас товарищи дали нам величие, и в отрывке, который они прочитали, что мы не знаем или забываем, насколько мы счастливы, что находимся в пути, чувствуем величие Творца, и действительно нужно это помнить.
3: Да,
0: величие Творца — это помнить, что мы здесь, что у нас есть задача, что мы должны исполнить предвидение Бар-Ислама. У нас есть роль у каждого, кто находится здесь, не просто так здесь.
2: Он пишет здесь, чего не хватает нам. И он это целое называет важностью цели. И он объясняет здесь, что такое важность цели. Это важность нашего служения, знание, кому мы отдаем, что это, собственно, знание величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что мы служим Царю. И мы действительно это должны передавать друг другу примерами, важностью, насколько важно, что мы отдаем, кому мы отдаем и как мы это делаем.
0: Да, добавить радость в пути.
2: Второй отрывок. Говорит Рабаш в статье «Порядок собрания». Сказано во множестве народа величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем его сила действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца. И тогда тело каждого человека чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, ведь ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить Царю. И тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить Царю. Еще раз. Сказано, во множестве народа величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца. И тогда тело каждого человека чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будут считаться для него великим богатством, ведь ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить Царю. И тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
1: Atelier silencieux. Remercions le Créateur pour la joie et le plaisir que nous avons à le.
0: Семинар в молчании. Поблагодарим Творца за радость и наслаждение от того, что у нас есть чем служить царю. Поблагодарим Творца за радость и наслаждение от того, что у нас есть чем служить царю.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15-я страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: «Иш эт раэху язору».
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека — пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнято состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому. Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве, и он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
3: Вопрос. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר שלא
0: משנה так слова мирового статья, что не важно само состояние, а от чего чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
2: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках, так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец, если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
0: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
2: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Да, так подходит для нашего общества, для нашего
0: группы. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 18 мая 2003 года.
2: Понятно, что статья говорит о нашей группе, и не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели. И можем сделать толчок вперед всякий раз. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели. Этим он дает подъем всем. И

0: То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. Духовный. И он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и богатстве, в том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное. Так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. И то следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которое связано с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его. Восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда от постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать.
1: И
0: мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого, всех товарищей было бы приподнятое состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема. Как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
2: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?
0: Спрашиваешь так. Если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь.